0: Не хватает вот этого, а ты меня не ревнуешь совсем никому, да потому что я тебе доверяю. Нет, ты просто не считаешь, что я привлекательный и могу какую-то девушку там еще заинтересовать. И вот на этой почве тоже иногда бывают ссоры.
1: Ну, интересно, очень интересно, да? Так вот, значит, отсутствие ревности – это безразличие или нет все-таки? Или это наоборот, отсутствие патологии?
0: Когда как. Да, я думаю, что отсутствие ревности – это вообще нормально. Потому что, опять же, вопрос доверия. Ты доверяешь человеку, ты знаешь, что вот, он тебя не предаст, он надежный. И у тебя нет к нему такого, что вот, какой-то необоснованной ревности.
2: Ну, а если у тебя просыпается ревность, что значит, что ты плохая?
0: Нет, это тоже нормально. Я думаю, ничего плохого в ревности нет, если она не бешеная, когда ты уже буквально следишь за каждым шагом своего там партнера и уже идешь за ним, он пошел в магазин, ты думаешь, нет, он пошел не в магазин, а к своей женщине, другой какой-то, и ты идешь за ним и следишь, это уже отклонение. А когда ты просто хочешь выяснить, вот, а что ты там, о чем с ней говорил? Просто так, интересно. Мне кажется, ничего в этом плохого нет.
1: Перчинка, да?
0: Ну да.
2: Класс, приходишь домой, каждый день тебе перец засунули. По-моему, кто-то из великих сказал, что все хорошо, если это в меру.
0: Да.
2: Ну, возможно, что и с ревностью тоже, если это адекватно, не с перебором, то это нормально.
1: Если это неадекватно, если это с перебором, если уже перца много, как обуздать ревность? Ну, вот ревнивый человек по натуре. Вот бывает ревнивая девушка. Как, чем, кто может помочь? Где такие лекарства?
0: Ну, мне кажется, ревность, она просто так вот такая вот дикая, просто так не появляется. Я думаю, что тут проблемы психологические. Может быть, прошлый опыт, может быть, опыт на примере родителей или каких-то других знакомых, когда ты видел отношения эти и думаешь, это норма, так и надо делать.
3: На самом деле, очень много проблем появляется психологически, когда мы пытаемся лезть в голову другому человеку. Например, в отношениях там девушка, если начинает пытаться, ну, допустим, парень что-то сказал, а она пытается найти в этой фразе какой-то подтекст. И от этого начинает накручивать ниточку, и потом получается клубок, а потом, короче, может связать вообще свитер из этого. И как бы, ну то есть она сама себе рисует вещи, которых нету.
0: Она сама себе напридумывала.
3: Ну да.
2: А что делать-то?
3: Да. Ну, не напридумывать, тормозить себя. Как бы реально адекватно думать. Так, вот мне он это сам сказал, или я как бы себя накручиваю? У меня вообще были какие-то поводы реально настоящие?
2: Ну, а мне-то что делать? Вот смотри, например, ты накручиваешь, а я говорю какие-то адекватные вещи.
3: Ну.
2: А ты накручиваешь, и потом даешь этот свитер.
0: А, что ты типа аргументируешь?
3: Ты ничего не можешь делать.
1: Это уже второй вопрос. Это... Да, что делать, если тебя ревнуют?
3: Ну вот тут не знаю.
2: Вот, да, наверное.
1: Вот мы два вопроса очень интересные. Что делать, если ты ревнуешь, ты со собой замечаешь, я ревную неправильно, чрезмерно, необоснованно, без повода. Да? И вот как Даник сказал, а вот он предмет ревности.
3: Девушка. Просто это уже ответственность другого человека. Поэтому что может сделать Даник, если там другой человек его ревнует?
1: Так если, может только если его объяснить? Девушка или его жена ревнует его там кому-то другому, а он не дает повода. Ему с этим жить. Что ему делать?
2: Извини.
0: Не такой. Мне кажется, стоит поговорить для начала. Много раз поговорить, если с первого раза не понимается. Сходить к психологу, если вы уже там в браке или в отношениях, если для тебя важны эти отношения. Почему не поговорить об этом с врачом квалифицированным? Я успокоительное пью.
3: Тоже вариант, валерьяночка. Ну,
0: так, конечно, долго не выжить, потому что ты каждый раз подавляешь. Это не решение проблемы.
1: Давайте вот такую грань рассмотрим. Ревность в браке и ревность вне брака. Есть ли какая-то разница? Ну и вообще ревность в браке, она, ну когда она нужна, если она вообще когда-то нужна?
3: Мне кажется, в браке она обоснована, потому что вы заключили договор на уровне, как бы, ну, на высшем уровне, скажем так. И оба человека подписались друг под другом и поклялись в верности. Вот, поэтому в браке, если поводы, тем более, какие-то человек дает, то тут уже все есть, как бы, поводы для ревности.
2: Мне кажется, что если вы встречаетесь, то это, в принципе, ну, ничего нет такого, что ты взял
0: и приревновал.
2: Спасибо!
3: До свидания!
2: Привет! Ну, ты же... Поиски. Ты как бы проверяешь, хорошо ли тебе с этим человеком. Ты готов жениться на ней? Нет?
1: Обязательства нету, да?
2: Да, как бы, а вот в браке ты уже, все, ты перед государством, перед женой и самое главное, перед Богом. Ты дал завет, обещание, что все. А тут, ну, типа, если вы встречаетесь просто, то, наверное, это не столь глубоко, не столь серьезно. Да, неприятно в любом случае будет, если он начал общаться с другой и ничего тебе не сказал. Безусловно.
1: Ревность и Библия. Я знаю, что вы все читаете Библию. Что вы там о ревности прочитали? Как вы поняли библейское, как бы скажем, библейскую весть о ревности, библейский посыл?
3: Ну, мне вспоминаются только тексты, что Бог тоже ревнует.
1: О. То есть, если Бог назван Богом ревнителем, то есть, значит, есть ситуации, когда ревность оправдана, приемлема и необходима.
3: Да.
1: Когда?
2: Может быть, ревность – это как чувство самосохранения условно?
1: Да.
2: Типа, если ты не будешь чувствовать, ты
3: сохранение
2: не сможешь сохранение
1: семьи.
2: Да.
1: Ревность как некий инструмент сохранения отношений, сохранения семьи.
2: Женщины же, они больше чувствительные. Они прям, ну, бывает такое, что ты вроде хоть чуть-чуть накосячил, а они уже сразу чувствуют. Они не знают, но они чувствуют. Они тебе, ага, что ты сделал?
1: Да.
3: Как и все.
1: Я тоже думал об этом. Я хочу прочитать один библейский текст, а потом, может, немножечко об этом поговорим. Смотрите. Написано, кто прелюбодействует с чужой женой, это читай современный перевод книги Притч, 6 главу. Да. Лишился разума, поступающий так губит себя самого, потому что ревность воспламеняет ярость мужа, не пощадит он в день мщения. То есть здесь говорится о ревности как о некоем инструменте, который направлен на сохранение, на защиту брака, на защиту семьи. Да? Это вот как то, что сказал Даник. Например, если в отношениях или в семье все нормально, и нету как бы такой патологической ревности, неоправданной ревности со стороны мужа или со стороны жены, у них все в отношениях нормально, тогда нет ревности. Но если стоит в эти отношения, начинает вкрадываться кто-то третий, то действительно иногда без кажущейся причины или у женщины, или у мужчин начинает, особенно это вот правильно Даня сказал, выражено у женщин, начинает появляться ревность на интуитивном каком-то уровне, да?
3: Как инстинкт?
1: Даже не знаю, наверное, не как инстинкт, а именно интуитивно она, женщина, чувствует, что что-то не так. Его сердце начинает закрадываться ревность. И эта ревность, это на данный момент что? Это механизм сохранения брака. Потому что появляется повод обсудить это переживание, потому что по-другому не получится. Не получится не обратить внимание на то, что происходит с женой или как. Как вам?
2: Ну и почему это хорошее, наверное, чувство, что если бы жена уходила к другому, и ты ничего не чувствовал бы?
1: То есть это тогда говорит...
2: Нормально ли вообще у вас жили бы
1: до этого? Да, это говорит о твоем безразличии.
2: Да.
1: А если ты видишь такие небольшие, может быть, еле заметные поводы, и у тебя просыпается ревность, да, либо у жены, либо у мужа просыпается ревность, то это говорит о том, что в отношениях нет безразличия.
3: Угу.
1: Это не собственничество, это просто борьба за отношения. Звоночек, который звенит, это, собственно, надо задуматься, а что происходит не так.
0: Угу. То есть, правильно ли я понимаю? Ревность, значит, это неплохо, а собственничество тогда это одно и то же с ревностью, или это тоже плохо?
1: Ну, я думаю, что это тема для другой беседы. Мы, наверное, не успеем это сейчас обсудить. Но если вот подытоживать наш сегодняшний разговор, что мы можем сказать? Что ревность бывает патологическая, да, то есть неправильная, гипертрофированная, и это связано, может быть, с какими-то психологическими проблемами человека, да, или какой-то прошлый опыт, или еще что-то. Но если у человека все нормально, с эмоциональным миром, все, и у него вдруг появляется во взаимоотношениях ревность, значит, это повод для того, чтобы, скорее всего, обсудить, как минимум обсудить, что же произошло. Потому что Бог ревнитель, и ревность просто так не возникает. Это может быть заложенный куда-то в сердце, да, в разум, Богом некий инструмент для сохранения семьи, для сохранения брака.
3: Угу.
1: Да?
3: Да.
1: Друзья, скорее всего, вам тоже приходилось испытывать ревность в своей жизни. Напишите нам об этом в комментариях на нашем сайте и в социальных сетях.
3: Пока. Пока.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Сергей Титовский.
1: «Всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня». И вы, наверное, догадались, кто этот человек. Давид. Это Давид. Давид, юность которого прошла во время первого царствования первого царя Израиля Саула. Бог желал, чтобы его народ видел только в Господе свою единственную надежду, свою опору, источника сил. И всегда чувствуя свою зависимость от Господа, народ бы всегда полагался на Него, всегда бы стремился к Нему. Но избирая себе человека царем, люди сильно рисковали отступить от Господа. Полагаться больше не на Господа, а на человека, на царя, на своего лидера, руководителя. Вы знаете, история сообщает нам, что первое время Саул осознавал свое чувство от Господа, свою зависимость от Господа. Он осознавал свою ответственность как царя, как руководителя, как лидера –

Но потом постепенно дух гордости, дух самовозвышения в сердце царя стал совершать свое пагубное дело. Саул потерял чувство зависимости от Господа. И вот сколько страданий, сколько бед он причинил народу. Сколько людям пришлось пережить во время правления царя Саула. Несладко пришлось и Давиду. Ему, как, наверное, и многим другим в то время пришлось скрываться от гнева Саула. И вот сегодня я хочу обратиться вместе с вами к одной главе, которая повествует лишь только об одном эпизоде из жизни Давида, его взаимоотношений с Саулом. Я приглашаю вас открыть первую книгу царств, 24 главу. Первая книга царств, глава 24, с первого текста. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны». Но перед этой историей, перед этим моментом мы читаем о Давиде как о пастушке, который побеждает Голиафа. Мы читаем о том, как Саул ставит Давида военачальником в своем войске. Мы читаем о том, как Давид одерживает славные победы, о том, как народ полюбил Давида. Полюбил Давида за его мудрость, за его благоразумие. Мы даже читаем о том, что в народе слагаются песни о Давиде. И даже есть в Священном Писании несколько строк из этой песни. «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И вот эта песня, в частности, эта песня была известна не только среди народа Божьего, народа Израиля, но эту песню знали и в других народах. И в Библии можем читать об этом. Но вот постепенно демон зависти проникает в сердце Саула. Он разгневан. Разгневан тем, что женщины в своих песнях превозносят Давида, а не его. Но вместо того, чтобы справиться с этим чувством, Саул позволяет этому чувству пустить глубокие корни. Он проявляет слабость. В порыве гнева, в порыве ревности он восклицает: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячу, ему только лишь царства не хватает». И вот этот червь зависти стал постепенно разъедать его душу, его сердце. И мы в Священном Писании читаем, как он несколько раз пытался погубить Давида. То в то время, когда Давид играл на гуслях и как-то пытался расположить сердце Саула, Саул в порыве зависти и злости бросает копья в Давида, пытаясь его убить. Или же он пытается подстеречь Давида в его собственном доме, чтобы схватить и предать смерти. И вот как мы читаем в первой книге царств, в 18 главе, в 26 тексте, в 29 тексте: «И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». На всю жизнь Давид стал врагом для Саула. Саул в порыве этого гнева, этой ненависти, этой зависти, он даже истребил целый город Новому.
где жили 85 священников, их семьи, жены, дети. Город был полностью истреблен. Из-за того, что Давид был в этом городе, из-за того, что священник этого города оказал доброту, проявил доброту к Давиду. И вот здесь, в 24 главе, мы читаем, что вот гнев, он не знает усталости. Гнев, он безумен. Мы читаем здесь в третьем тексте, что Саул вместе со своими людьми ищет Давида по всем местам. Он ищет его по горам, где живут серны. Даже в самых неприступных местах. Но тем не менее Саул идет туда, чтобы найти своего врага. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, в котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Вот Давид и Саул вместе. И люди, которые вместе с Давидом, говорят: «Давид, вот какая удивительная возможность тебе предоставляется. Разве не об этом говорил тебе Господь, что он предаст всех врагов твоих в руки твои? Вот твой враг. Вот он в твоих руках. Ты можешь делать все, что тебе хочется. Ты можешь по справедливости воздать ему». И кажется, Давид поддался этому желанию его людей. Он отрезает край от одежды Саула. Но он останавливается потом. Ему становится нехорошо от того, что он сделал. Сделал с царем. Да, с врагом. Да, с тем, который его преследует, его гонит, его ненавидит, пытается его убить. Но тем не менее, он ближний его. Он помазанник Господень. И он говорит своим людям: «Да не попустит мне Господь поднять руки свои на помазанника Божьего». В послании Иакова в 1 главе 20 тексте мы читаем такие слова: «Гнев человека не творит правды Божьей». И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтоб убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа». И вновь хочу 10 текст прочитать. «И сказал Давид Саулу:
Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: «Вот Давид умышляет зло против тебя»? Как часто причина гнева, как часто причина недовольства нашего по отношению к кого-то другого являются какие-то сплетни, какие-то слухи, какие-то разговоры. Как часто от какого-то злого языка разжигается вот этот огонь неприязни, злобы. В книге Притчи, в 16 главе, в 27 тексте и в 28 Соломон некогда напишет: «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Как это? Причина гнева, причина недовольства является какие-то разговоры, какие-то слухи, какие-то перешептывания. В том же послании Иакова, о котором мы сегодня уже вспоминали, в 3 главе, с 13 текста записаны такие слова: «Мудр ли кто и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». И еще одна интересная деталь, о которой я как-то задумался, читая эту историю. Саул выходит из пещеры, готовый уйти со своими людьми дальше. И что делает Давид? Зачем-то Давид выходит из пещеры вслед за Саулом. Разве не логичнее, разве не разумнее, разве не безопаснее было для Давида оставаться в пещере и дождаться, когда Саул уйдет? Зачем? Зачем Давид выходит из пещеры? Зачем Давид обнаруживает себя? Я думаю, потому, что у Давида были вопросы к Саулу. И эти вопросы Давид уже Саула через Ионафана. В 20 главе, в той же первой книге царств, в первом тексте, мы читаем: «Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Ионафану: „Что сделал я и в чем неправда моя, и чем согрешил я перед отцом твоим, что он ищет души моей?“» В чем неправда моя? Чем я согрешил против отца твоего, Саула? Почему он ищет души моей? Вы знаете, я думаю, что Давид по существу вышел из пещеры не ради себя, а он вышел из пещеры ради Саула. Он вышел из пещеры ради него. Давид вышел из пещеры ради того, чтобы помочь Саулу, чтобы показать всю беспочвенность той ненависти, того гнева, которую Саул питает по отношению к Давиду.
Я вижу, что именно в этом Давид проявил любовь к своему врагу. Этим он проявил любовь. Потому что помните, когда Иисус в Нагорной проповеди скажет: «Любите врагов ваших, благо творите ненавидящим вас, молитесь гонящих вас». Благо творите ненавидящим вас, скажет Иисус. А разве сейчас Давид не благо сотворил для Саула, когда он вышел с целью помочь Саулу увидеть свое собственное состояние, свое сердце и задуматься о себе, чтобы измениться, чтобы оставить тот гнев, ту ненависть, которая была в сердце Саула. Обнаружив себя, обнажив себя, Давид фактически обнажил свое собственное сердце. Давид фактически показал чистоту своего собственного сердца. И вот в этой ситуации очень ярко высвечиваются слова Иисуса, которые мы читаем в 3 главе Евангелия от Иоанна в 21 тексте. «Поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Давиду нечего было прятать, Давиду нечего было скрывать. Поэтому он выходит на свет. Поэтому он выходит из пещеры, чтобы Саул мог увидеть всю беспочвенность своего гнева. Чтобы Давид мог помочь своему врагу измениться.

14 тексте Давид скажет притчу. 24 главе 1 книги Царств. Как говорит древняя притча. От беззаконных исходит беззаконие. Соломон скажет потом нечто подобное. Желание праведных есть добро, ожидание нечестивых – гнев. И посмотрите, что дальше происходит. Посмотрите, какая реакция от действий Давида, от проявления его любви к своему врагу. Давайте прочитаем с 12 текста. 12, 13, потом 17, 18. 24 главы 1 книги Царств. «Отец мой, — говорит Давид Саулу, — посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Знай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». И дальше 17 текста. И когда окончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Не правда ли, какую славную победу одержал Давид? Какую удивительную победу над своим врагом одержал Давид? И чем? Мечом Голиафа? Прощою? С камешка внутри? Нет. А добротою? Проявлением любви? Проявлением блага по отношению к своему врагу? К своему врагу. Потом мы читаем в следующих главах. Саул вновь пытается погубить Давида. В следующих главах мы опять читаем, как Давид проявляет все то же благо по отношению к царю Саулу. Где, когда ночью он пробирается в стан Саула. И где опять ему говорят: «Соверши суд, соверши справедливое возмездие. Вот копье, и сейчас мы готовы пригвоздить твоего врага». Но Давид удерживает. Но похоже, Саул так и не помогает, к сожалению, проявлению доброты, проявлению любви Давида. Но стоит ли нам теперь отказываться от этого в своей жизни? Если бывают и случаи, когда проявление доброты по отношению к кого-то не возымеет успеха. Я думаю, что слова Иисуса, сказанные на горной проповеди, остаются важно и сегодня, для меня, для моей жизни и для жизни каждого из вас. Любите врагов ваших, благо творите ненавидящим вас. Действительно, Давид видел перед собою Господа, и чистота сердца его позволяла ему видеть Господа в своей жизни. И вот только благодать Христова может это совершить в жизни каждого из нас. Только кровь Христа может омыть всякий грех нашего сердца. Грех гнева, эгоизма, зависти, превозношения. И сегодня я хочу молиться о себе, о своем сердце и о сердце каждого из вас, чтобы кровь Христова омыла наше сердце
нашу душу. И чтобы слова Христовы могли воплотиться в жизни каждого из нас, в моей жизни и вашей жизни. Если вы хотите вместе со мной молиться, я приглашаю вас к молитве. Господи Боже наш, хвала Тебе и благодарность, что сегодня мы можем вновь открывать Слово Твое и учиться. Учиться на уроках жизни библейских героев. Сегодня можем учиться на примере жизни Давида. Давида, который был такой же, как мы, со своими победами и поражениями, со своими радостями и огорчениями. Сегодня можем учиться у этого удивительного человека. Учиться любить так, как любишь ты. Как заповедал ты в слове своем, любить людей. Любить даже тех, которые нас гонят, которые нас ненавидят, которые недружелюбны по отношению к нас. Господи, но Ты приглашаешь нас творить благо им и в этом проявлять любовь. И сегодня мы видели это на примере Давида, который старался помочь своему врагу Саулу изменить свое сердце, изменить свое отношение к другим людям, который старался помочь этому человеку оставить гнев, оставить ярость, оставить всякую злость. Господи, благослови нас, подобно, как Ты благословлял Давида в своей жизни, воплощать слова нашего Господа, жить по Слову Твоему, чтобы Христово благоухание могло распространяться в нашей жизни. Господи, благослови меня, мое сердце, благослови сердце каждого, кто в этом зале и кто смотрит эту трансляцию. Господи, пусть Твоя любовь объемлет каждого из нас. Любовь великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой мы сами себя загоняем в тупик. Ведь не зря говорится, что посеет человек, то и пожнет. Как преодолеть отчаяние и выбраться из подобной ситуации? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас психолог, тренер личностного роста Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам, нашли время. Айгуль, я вижу вас как позитивного человека, улыбающегося. Скажите, вот насколько мне известно, у вас достаточно много было тупиков в жизни. Вот как вам удается сохранять такой настрой?
2: Так вот в лоб ответить, наверное, сразу не получится. Как удается сохранять настрой? Ну, дело в том, что я понимаю, что до тех пор, пока я жива, всегда есть возможность вырулить. То есть, наверное, вопрос в том, что я доверяю тому, что моя жизнь, она имеет какой-то смысл. И я могу этот смысл реализовать в каждый момент времени, даже когда я нахожусь в тупике.
1: У вас в 7 лет уже, можно сказать, произошел такой тупик в жизни. Это развод родителей. Вот расскажите об этом. Что вы переживали в тот момент? Что вы почувствовали в тот момент?
2: Но, естественно, для маленького ребенка такие ситуации, они вызывают очень серьезные эмоции, серьезные такие переживания. Все случилось совершенно неожиданно, то есть казалось, что семейная жизнь в порядке. Ну, то есть как для любого ребенка, мама и папа – это основание одного мира. И тут в какой-то момент просто я увидела, что папа выпил и стал избивать мою маму прямо мне на глазах. И это было страшно. Страшно, потому что ты не знаешь, что делать. Страшно, потому что это два любящих тебя человека. И как на это реагировать. И сразу после этого начался такой достаточно период, наверное, мытарства, можно сказать. Мама сразу же ушла от папы, легла в больницу. А чтобы папа меня не нашел, я жила у людей, которых я до этого вообще не знала некоторый период, пока она восстанавливалась от травм. И потом мы стали с ней путешествовать. Сначала в гостинице жили, потом в одной общаге. В ней случился пожар, потом в другой общаге. А это было мужское общежитие. В общем, это была такая достаточно непростая история и достаточно длительный такой период времени. Как я пережила? Я думаю, тут только вопрос того, что мама относилась к этому спокойно и давала мне уверенность, что все идет по плану. Но период, когда мне там хотелось поплакать, я даже не знала, кому я могу открыть вот эти свои эмоции. Я просто тихонечко плакала сама. Вот.
1: То есть получается, что маме вы эти эмоции не открывали?
2: Наверное, вот именно в тот период времени я взяла на себя роль ребенка, который отвечает в том числе и за эмоциональное состояние моей мамы, потому что я понимала, что ей самой очень тяжело. И мне казалось, что если я еще буду каким-то образом проявлять вот эти вот свои чувства, то ей будет еще тяжелее. Поэтому я всегда была на позитиве, я всегда ее поддерживала и эмоции негативные не проявляла.
1: Я знаю, что вы не хотели, чтобы этот развод состоялся. Вы любили папу. И вот скажите, как это отразилось на вас?
2: Да, конечно, я любила папу, но, наверное, я себе и не позволяла об этом вообще никак думать. Потому что в моменты, когда я там с мамой заговаривала вдруг о папе, или в моменты, когда редкие встречи с ним случались, он приходил со мной пообщаться, я видела, что маму это злит и огорчает. И как-то это привело к тому, что я старалась о нем вообще не думать. А потом через достаточно короткое время папа совсем уехал из того города, где мы жили, и мы перестали с ним общаться вообще. И так вот моя детская психика создала вот этот вот какой-то буфер, благодаря которому я перестала об этом думать. И вот и дальше просто жила с мамой, не вспоминая о папе практически.
1: Ну, потом уже, когда вы взрослели, уже приходили к какому-то определенному решению для себя, куда же идти дальше, да, чем-то заниматься, куда-то поступать. И вот вы решили поехать в другой город, поступить в институт. Правильно? Вот расскажите об этом поподробнее. И почему именно в другой город вы решили уехать? Mm-hmm. То есть, получается, у вас не было каких-то определенных, может быть, институтов, да, где вы могли...
2: Мы жили в маленьком городе. Ага. Это был город Лентор, за 60-й параллелью, север. И ближайший город к нам – это был Сургут. Там как раз находились вузы. В Ленторе у нас был только, я не помню, то ли колледж, но, в общем, что-то связанное с нефтегазовой промышленностью. Туда я точно не хотела идти, потому что уже там, в 7-8 классе я точно знала, что я хочу учиться на психолога. И мама как ни пыталась меня переубедить, потому что до этого она тоже поступила на психолога, ее третье высшее образование было психологическое. Вот. Но мой интерес к психологии зародился до того, как она поступила. И, в общем, я поступила на тот же факультет, на котором заочно обучалась моя мама, и стала получать образование вот в соседнем городе. 100 километров относительно недалеко, но мне было 16 лет, и это был первый раз, когда я уезжала сама из дома. Я помню, как я сама ездила, поступала. Тогда же еще сдавали экзамены вступительные. Вот я ездила, экзамены сдавала, искала место, где остановиться. И мне какие-то финансы давали, чтобы я вот эти все процессы сама совершала. Я настолько самостоятельно себя чувствовала.
1: Ну, вот вы сейчас об этом рассказываете, и я вижу, что вам этот процесс нравился. То есть было ли ощущение внутри, что вы как будто вот оторвались от, может быть, от, грубо, конечно, может быть, звучит, от влияния мамы, от ее вот какой-то, может быть, опеки или еще каких-то, да, вот этих моментов. Или все-таки это вот чисто юношеский такой порыв? Вот как думаете?
2: Ну, у меня отношения с мамой были такие, что не было там гиперопеки, какого-то там давления и так далее. У меня мама очень тоже открытый человек, очень позитивный. У нас с ней были большей частью все-таки дружеские отношения. Я помню, что вот буквально один месяц, наверное, когда ты уехал, и когда ты полностью меняешь всю свою жизнь, быт, и есть необходимость уже самой заботиться о том, что ты кушаешь, регулировать свой график, было тяжеловато. Но к тому времени у меня мама уже второй раз вышла замуж, и как раз этим же летом у меня родился брат. У нас с ним разница 16 лет, 4 месяца и 12 дней. И вот я единственное, что переживала, что вот братик маленький, кто маме будет помогать, я частенько ездила. А так, в целом, это было не столько отрыв от родительского дома, сколько, в принципе, просто включение в новый образ жизни. И он мне нравился. Мне нравится брать на себя ответственность за то, как я живу.
1: Такая ситуация произошла, что уже вот когда вы учились, да, вы не сказали маме о том, что вы в положении. На тот момент вы познакомились с молодым человеком, и мама узнала о том, что вот вы, да, находитесь, оказывается, в отношениях, еще и в положении. Вот каково это было вообще вот узнать ей об этом, да, уже как бы, когда это все уже произошло, так скажем. Вот что вот она почувствовала? Как она отреагировала? Ведь у вас же, как вы говорите, были достаточно такие дружеские взаимоотношения.
2: Ну, дело в том, что это произошло уже через 4 года после того, как я поступила и уехала. И знаете, вот 4 года жизни такой достаточно активной, студенческой, я также много ездила уже, будучи студенткой. И мне кажется, это вот не было связано с тем периодом, когда мы с ней жили вместе. У нас все равно отношения поменялись. У мамы семья, у меня учеба, мои поездки. И моя беременность, это было, мне было 20 лет, нет, уже было 21, она случилась на этапе, когда уже заканчивала учебу, и у меня были отношения с молодым человеком год. И как-то для меня это было естественным следствием. Но, конечно, мама, наверное, очень сильно переживала, потому что молодой человек, с которым я встречалась, это был прям неформал-неформал. То есть первый раз, когда моя мама его увидела, он сидел у нас на кухне, пьяный, с зелеными волосами, весь в пирсинге. И я представляю, какой эффект это знакомство на маму произвело. Она, конечно, была категорически против этих отношений, но надо отдать ей должное. Она никогда это открыто, там, ярко, экспрессивно не выражала. Она просто достаточно мягко, интеллигентно мне говорила: «Игуль, посмотри, с кем ты общаешься, как ты думаешь, стоит ли оно того?» Но я была влюблена по уши. Я считала, что вот этот человек, который точно вот должен быть моим спутником жизни, потому что мы с ним практически вот идеально сочетаемся.
1: А вот идеальность сочетания, в чем она заключалась? Вас что привлекало? Его внутренние какие-то определенные качества? Или вот этот вот образ, может быть, ассоциативно он как-то у вас с чем-то связан? Почему так получилось?
2: Я думаю, дело не во внешнем образе. Для меня этот внешний образ был выражением его внутренней свободы. Потому что на этот период я очень много общалась с людьми из неформальной тусовки, там, с панками, с рокерами, но я всегда понимала, что это просто личина какая-то. Ну вот я считаю себя рокером, но внутренне там все равно какая-то зависимость от мнения других людей, там, стремление выпендриться. А Женя, он был таким, он каким он был, вот так он себя и вел. И меня это очень привлекало. И плюс я сама тоже человек очень экспрессивный, очень яркий. И для меня, вот, наверное, главная ценность – это свобода. Свобода передвижения, свобода самовыражения. И это был первый человек, которому я сказала: «Поехали автостопом в другой город». И он не стал говорить: «Ой, у меня там работа, ой, а что скажет мама?» И мы собрались, и в тот же вечер уехали автостопом в Тюмень. Это, наверное, километров 300-400. И для меня это было прям показателем. Ух ты, как классно, мне нравится такой образ жизни.
1: Но вы же привлекались психологией, вам нравилось это все изучать, я так понимаю, да? А вот погружаясь в этот весь процесс и... когда вот заинтересовывают такие моменты, да, особенно вот в личностях, вот эта вот экспрессия и прочие моменты, может быть, можно ли так сказать, что это то, что не хватало вам внутри, и вы тем самым компенсировали?
2: Ну вот, кстати, об этом я в таком формате не думала, потому что я всегда считала себя человеком свободным для самовыражения. Возможно, это не столько то, чего мне не хватало, сколько резонировало с моим внутренним миром. Потому что, как бы, я всегда могла спокойно сказать свое мнение, независимо от авторитетов, которые рядом со мной находятся. Выбирала тот образ жизни, который для меня комфортен, независимо от того, ну, с чем придется столкнуться. То есть, и вот Женя — это был человек, с которым вот мы вместе на одной волне двигались.
1: Поняла вас. А в итоге вы остались одна с ребенком на руках, одна в городе. И можно ли назвать эту ситуацию вашим очередным тупиком?
2: Я считаю, что вот это прям, знаете, закономерно все-таки. Мы же, когда молодые, мы все-таки ориентируемся. Несмотря на то, что мне нравилась в Жене его свобода, я в то же время замечала, что у этой свободы есть обратная сторона. Это все-таки какая-то безответственность. И эта безответственность, она привела к тому, что когда у меня родился ребенок, как бы он очень любил сына, и это была такая эмоциональная любовь, вплоть до того, что вот он всем рассказывал, что у меня сын родился, как классно. Но в какой-то момент времени мы с ним после рождения сына общались буквально неделю, и через неделю я обратила внимание, что ему все-таки общение с друзьями более важно, чем помощь мне, чем то, чтобы находиться рядом с ребенком, чем чтобы поддерживать меня. И в какой-то момент он ушел на вечеринку с друзьями, и я его попросила, чтобы он там не курил траву, потому что мне нужна будет помощь, если ты ночью придешь. Он пришел накуренный, и в этот момент я поняла, что, походу, человек не готов брать на себя ответственность за ребенка эмоционально. Как бы да, я папа, я молодец, вот и тебя люблю, и ребенка люблю, но чтобы нести эту ответственность, он не в состоянии. И на тот момент мне казалось правильным принять решение о том, чтобы нам расстаться, но в то же время подспудно я думала, что, может быть, если я ему это предложу, он поймет, что как он нами дорожит, и, может быть, что-то поменяется. Но он легко согласился. Сказал: «Хорошо, хочешь расстаться, давай расстанемся». Нашел машину и отвез нас на квартиру. Дело в том, что у отчима моего была квартира в этом же городе, в Линторе. Однокомнатная, на первом этаже, в деревянном старом доме, за который коммуналку очень давно не платили, в которой такие окна не очень крепкие, в которой там крысы бегали. И он меня отвез в эту квартиру и оставил с 4-месячным ребенком одну. Я не была прописана в этом городе, у меня не было полиса, у меня ничего не было. У меня была только я и ребенок. Вот. И да, это был такой период. Сейчас вот мне эмоции такие накатывают, что это было тяжело. Но в тот момент у меня стояла конкретная задача. Сейчас нужно жить, нужно как-то питаться, нужно как-то растить ребенка. И я все время надеялась, что Женя все-таки хотя бы финансово будет помогать. Но за весь этот период, что мы там прожили, 1.5 года, он принес 1 раз яблоко.
1: Да, и ситуация такая очень накаленная, я бы даже так сказала, потому что вы знали его одним человеком, да? Угу. Потом открывается совершенно иная картина, и по факту вы остались одна. И получается так, что мама далеко находится.
2: К тому времени родители уехали.
1: А вот эти вот дружеские отношения, вы как-то их поддерживали, продолжали с ней поддерживать связь?
2: С мамой?
1: Да.
2: Да, конечно, мы с ней общались, но, видимо, вот эта вот моя привычка с детства не волновать маму и не давать лишней информации приводила к тому, что я никогда не жаловалась. Да я, в принципе, никому никогда не жаловалась. Я думаю, что в этот период времени люди видели точно такую же улыбающуюся девушку, как сейчас. То есть не было такого, чтобы я страдала. И даже вот в отношении Жени, да, который нас оставил, я все равно, если вдруг он приходил, я с ним спокойно. Не было обвинения, не было осуждения, не было страха. И я не знаю, почему. Наверное, это какое-то вот такое благословение от Бога, что он мне всегда давал какую-то надежду. Хотя фактически ситуация была патовая.
1: Да. А вот как раз относительно Бога, да, и вашего взгляда на вот эту вот саму ситуацию сложившуюся, мне хочется у вас уточнить, вот в какой момент вы поняли и осознали, что вот сейчас тот как раз шанс, когда я могу зацепиться за него, да, когда я могу свою жизнь доверить Богу?
2: Дело в том, что где-то, наверное, лет с 17-16 у меня периодически возникали вопросы о том, кто такой Бог. Но я считала, что Бог — это просто какая-то идея, то есть какое-то знание, которое, проникая в мой разум, поможет мне познать этот мир гораздо лучше. То есть выйти за пределы своей человеческой какой-то сущности и воспринять информацию по-новому, увидеть какой-то новый спектр явлений. А вот в тот момент, когда я осталась одна со Стасиком, я вдруг поняла, что если есть Бог, то мне нужен живой Бог, который будет лично участвовать в моей жизни, который будет меня поддерживать. И если до этого для меня поиски Бога — это было, знаете, чтение там каких-то книг типа Кастанеды, потом я там Блаватскую читала, там еще какие-то, эзотерические. Это эзотерические направления, там близкие к шаманизму. Вот Кастанеды — это о шаманизме, Блаватская — это эзотерика. И все, и там вот везде говорилось о том, что вот Бог один, но путей к нему много, и что Бог — это как истина, которая там откроет вам глаза на что-то. А тут я поняла, что мне Бог живой нужен, мне нужен тот, кто меня поддержит.
1: А как вы это поняли? Вот эти книги, они не помогали? То, что вы их читали, погружались в это? Или не сказать, что погружались?
2: Я не сказать, что глубоко погружалась, но в то же время какого-то эффекта преображения я не чувствовала. Я помню, что я еще достаточно тесно общалась там с кришнаитами, я медитировала много, но все это не давало никакого эффекта. И даже наоборот. Был период, когда я очень много медитировала, и это приводило к тому, что я, наоборот, начинала чувствовать страх и тревогу. Ощущение, что есть какие-то невидимые сущности, которые рядом со мной присутствуют. Но в то же время я все равно продолжала медитировать, потому что мне хотелось добраться куда-то, где я, наконец, почувствовала бы опору. И вот именно вот в этот период так все сложилось. Я думаю, что Бог предусмотрел для меня эту ситуацию, для того, чтобы в какой-то момент я поняла, что больше вот своими силами я познать Бога не могу, своими силами справиться с той жизненной ситуацией, в которой я оказалась, я не могу. И на мне лежит ответственность за маленького человека, и поэтому мне срочно нужно что-то делать. И в этот момент так оказалось, что в квартире, где я жила, лежала голубенькая книжка «Евангелие и Псалтырь». Там. И я стала читать Евангелие, и я вдруг поняла, что все предыдущие мои представления о Боге — это были всего лишь какие-то абстрактные идеи. И что любая моя попытка самостоятельно прийти к Богу — это попытка построить лестницу в небо и куда-то там добраться. А тут есть Бог, который сам спустился с неба, пришел к человеку, а конкретно даже пришел именно ко мне, для того, чтобы дать мне будущность и надежду. И в этот момент, конечно, произошло какое-то духовное освобождение. Я поняла, что мне не надо ничего искать, мне не нужно ничего стараться делать самостоятельно, потому что Бог обо мне позаботится.
1: Вот вы интересную такую мысль, да, подчеркнули, что сам на себя, когда вот надеешься, да, то это не помогает.
2: Да.
1: Просто очень многие своими силами, своими какими-то способами, методами различными пытаются найти вот этот вот свой личный путь, выстроить его. Угу. А вот ваше мнение, что это не работает все-таки?
2: Ну, мой личный опыт говорит о том, что это не работает, но и как психолог я тоже понимаю, что если мы пытаемся своими силами произвести какие-то преобразования в своей жизни, то мы так или иначе пользуемся теми же инструментами, теми же возможностями, которые у нас уже сформировались. А выйти за их пределы самому невозможно. Так или иначе нам нужен тот, кто обладает мудростью, обладает любовью, обладает силой для того, чтобы дать нам что-то новое, того, чего в нашем опыте не существует. Но, кстати, эта идея, наверное, это достаточно позднее мое духовное откровение, потому что на тот период, вот когда я узнала, что есть Христос, я вместо того, чтобы лично к Нему обращаться, я стала искать церкви, я стала ходить по христианским конфессиям разным для того, чтобы мне люди на вопросы ответили, а что теперь делать? То есть я как бы знаю, что есть Христос, и что Он Бог, и что Он пришел ко мне, чтобы меня спасти. А что с этим делать дальше? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Я ходила в православную церковь, внезапно выяснила, что буквально в соседнем доме у меня встречаются еще христиане веры евангельской, ходила к баптистам, много с кем общалась. И, кстати, вот именно благодаря общению с этими людьми у меня появилась какая-то еще и помощь социальная, то есть кто-то даст одежду, кто-то даст еды, вот. И это мне тоже очень помогло.
1: Ну вот меня интересует еще момент, что же вы почувствовали, когда вы вот эту вот зацепку в своей жизни нашли, вот это основание, да, в лице Бога. Что вы испытали? Какие изменения внутри у вас произошли в душе?
2: Вы знаете, у меня, наверное, на тот момент был очень беспокойный мозг. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что я сейчас получила, я стала тут же формировать у себя какой-то сценарий, а что делать дальше, то есть что с этим делать дальше. Вместо того, чтобы остановиться и с Богом конкретно поговорить, я стала вот просчитывать варианты, куда идти, куда бежать, с кем общаться, как это все теперь уместить в своей голове. Вот. И поэтому у меня, наверное, не хватило времени для того, чтобы вот эта вот встреча с Иисусом, она произвела действительно перемены в моей жизни. Я на тот момент курила. Периодически, там, когда ко мне приходили друзья, могла выпить с ними пиво. И это для меня было нормальным. И мой мозг даже не считал, что это что-то, что вредит или мне, или сыну. И это было абсолютно нормально. А возможно, если бы я тогда притормозила, я бы для себя какие-то выводы сделала. Но нет, я побежала дальше. Мне нужно было решать насущные вопросы.
1: Но вот. Жизнь постепенно стала обновляться, да, через какое-то время?
2: Да, да. Я вдруг поняла, что я больше не хочу ни пить, ни курить. Но, кстати, от сигареты бросить было очень тяжело. В какой-то момент я все-таки капитулировала и сказала: «Господи, я не могу сама бросить курить, поэтому ты меня, пожалуйста, освободи от этого». И Бог об этом позаботился. Причем я даже не заметила. Вот сейчас, если я так сделаю такой взгляд назад, я не пойму, как и когда это произошло, но я понимаю, что это Господь сам совершил в моей жизни. Да, но в то же время передо мной же стояли вопросы, чем сегодня кормить ребенка, во что мне одеться. И плюс это север. Там у нас, помню, вот в последнюю зиму, которую я в Ленторе жила, температура до минус 56 опускалась. А на первом этаже деревянного дома при такой температуре, чтобы выжить, нужно прям позаботиться. Мы там все, что есть в доме, все одеяла, там все в одну комнату снесли, все, что можно было заткнуть, заткнули, обогреватель включили и жили вот в этой комнате там эти несколько дней, когда стояли такие экстремальные морозы. То есть у меня параллельно была вот жизнь, где духовные вопросы передо мной стояли и банальные бытовые, что есть
1: можно
2: и как
1: сказать,
2: выжить.
1: Можно сказать, тупики продолжались.
2: Ну да, да.
1: Да, можно так сказать, что тупик из тупика, да, плавно переходящий, но у вас уже была вот эта вот опора, да, надежда.
2: Да, и я тогда очень постепенно я начала молиться. Евангелие я все прочитала, и у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Mm-hmm. Что вот как бы Иисус постоянно говорит, исследуйте Писание, и я понимаю, что, видимо, это касается того, что в Ветхом Завете написано, но у меня не было Библии целиком, и я хотела, чтобы она у меня была, но так до момента моего отъезда она и не появилась. Ну вот, вот получается, полтора года практически я прожила в таком режиме выживания. И в какой-то момент у моей подруги появились деньги, и она купила мне билет, и я смогла уехать к моей маме. По-моему, 2000 километров из Лентора до Сибая.

0: тут получается, что я все-таки принесла в Подоле. Вот.
1: Что она сказала, как отреагировала?
0: Ну, у меня мама очень мудрая женщина. Очень мудрая, очень тактичная. Она не сказала ничего плохого. Я вижу, что она переживала из-за того, что, ну, когда я к ней приехала, она понимала, что, видимо, моя жизнь в Лянторе была не очень благополучной. Вот. Но в то же время она не сказала ничего плохого, чтобы меня осудить. Или, ну, мы просто стали жить вместе и поддерживать... Она меня поддерживать больше, наверное, а я восстанавливаться после этого стресса.
1: Да, но слава богу, что вот этот жизненный тупик все-таки удалось вам преодолеть. Угу. Во-первых, с помощью Бога. Слава ему за это. И с помощью все-таки вашей мамы. Ей да. тоже огромное спасибо за то, что она однажды вас поддержала.
0: Да, да.
1: да. То, что не отвергла. Угу. Вот, приняла вас и внука. Угу. Я знаю, что она очень любит внуков своих.
0: Да.
1: У вас также есть еще двое деток, то есть у вас всего трое угу. детей. И вы повторно вышли замуж, угу. То есть у вас появились отношения угу. с мужчиной, вы вышли замуж, родили еще как раз двух детей в браке. Вот расскажите... Вы, получается, не разделили интересов с своим супругом? То есть он не поддержал вас в вашей вере, в то, что вы, в том, что вы вот убежденно, да, уже стали идти за Богом? Вот расскажите, именно из-за этого состоялся ваш развод или по другой причине?
0: Вообще история развивалась таким образом, что когда я переехала в Сибай со Стасиком, у меня был вот духовный поиск именно церкви. Почему? Потому что я понимала, что Иисус сказал, что я позабочусь о своей церкви, буду хранить ее в веках. И, наверное, несколько месяцев я прям... у меня к тому времени появилась полная Библия. Настолько мне это было радостно. Я стала читать Ветхий Завет, стала исследовать. И для меня чтение Библии тогда было вот действительно хлебом. Я как будто бы вот все предыдущие годы искала именно этого. Вот. И потом, когда я уже стала ходить в церковь, я в церкви очень активное участие, естественно, принимала. То есть я стала петь, учителем в школе была, детским учителем была. Вот. И все это сформировало у меня вот твердую убежденность, что церковь — это то место, где Господь себя проявляет, и через которое я могу послужить Ему и послужить людям. И эту убежденность я несла вот все эти годы. А потом мой на тот момент будущий муж, как-то вот мы в соцсетях стали общаться. Это оказался одноклассник моего бывшего парня. Вот. И поэтому у нас были общие знакомые. И мы стали общаться. И, у меня все разговоры о Боге, о Библии, о церкви. И он это все как-то поддержал. И мы вместе это все обсуждали. И в какой-то момент времени он сказал, что у него есть ко мне какие-то чувства, и он хотел бы, чтобы мы связали наши жизни. А для меня это было немножко неприемлемо, потому что мне казалось, что если я свяжу свою жизнь с кем-то, это должен быть верующий человек, чтобы у нас были общие интересы. Но он меня убедил в том, что его интерес к Библии, к церкви искренний, и что вот, ну, нам срочно нужно быть вместе. И, видимо, моя какая-то тоска по отношениям привела к тому, что я все-таки не дала времени ни себе, ни ему. И я сама к нему поехала, и мы поженились. Вот. Но времени прошло от момента, когда в первый раз мы друг другу написали там в соцсетях, до момента, когда я приехала к нему, прошло, по-моему, 4 месяца. И я просто не дала времени.
1: Достаточно все быстро стало развиваться.
0: Слишком быстро. Угу. И это привело к тому, что я и своему супругу не дала возможности утвердиться вот в его духовных каких-то поисках. А на тот момент, получается же, вот большинству верующих, особенно девушкам, рассказывают, что когда молодой человек говорит вам: «Я тоже верю в Бога, я буду читать Библию, только будь моей», на самом деле человек, да, это искренне говорит, но если вдруг вы все-таки соглашаетесь на такие отношения с человеком, с которым мировоззрение у вас полностью не совпадает, то это может стать проблемой. Первые годы мы с супругом, он приходил в церковь на какие-то там торжественные богослужения, на благословение детей, когда они родились. Но с течением времени я видела, что как-то вот его позиция, она меняется. И в какой-то момент он вообще

0: сказала, что говорит, я вообще не верю в Бога. И я думаю, что твоя вера в Бога – это все, всего лишь результат твоих жизненных кризисов. И что ты вот в идее о Боге нашла для себя какую-то опору. Естественно, он же знал все мои обстоятельства жизни. И для меня это было таким разочарованием, потому что я думала, что все-таки мы с ним едины в этом вопросе. Даже если он не ходит в церковь, даже если он там не соблюдает все принципы, да, вот моей религиозной жизни, но, по крайней мере, где-то в душе он все равно верит в живого Бога. Оказалось, что нет. Но не это стало причиной развода. Вот все-таки развод по библейским основаниям произошел. Кому будет интересно, я думаю, в Новом Завете сможете увидеть, что это за библейские основания. И так получилось, что все-таки мы развелись. Вот.
1: Ну, насколько мне известно, вы продолжаете общаться, поддерживать связь, и у вас достаточно дружеские взаимоотношения.
0: Да.
1: И дети также видят папу и общаются с ним достаточно часто.
0: Даже не то, что вот у нас отношения очень комфортные. То есть наш развод — это было очень серьезной болью и для него, и для меня, потому что мы все-таки два человека с очень высоким уровнем эмоционального интеллекта. Мы понимали, что это будет проблема для нас, для детей. Мы были очень друг к другу привязаны, но все-таки выбрали, что лучше развестись, потому что мы не можем вот в одной семье мои принципы, да, на которые я опираюсь, и его принципы, его желания, которые для него важны, мы не могли их совмещать. Мы все-таки развелись, но мы развелись все-таки с убежденностью, что мы остаемся родителями. И этот вопрос мы обсуждаем регулярно. То есть наши дети, слава Богу, имеют. Мы живем по соседству в соседних кварталах с бывшим супругом для того, чтобы дети могли общаться. Они могут у него неделю жить, могут у меня неделю жить. Все мои командировки, супруг абсолютно нормально воспринимает. То есть вот родителями мы остались. И я очень благодарна Богу, что мой бывший муж, он настолько вот развитый, внимательный, адекватный, как отец и как бывший супруг. Это очень здорово.
1: Вы интересную мысль озвучили, что для вас очень важно было читать Слово, да, изучать Библию. И также вы вернулись к тому, что да, по каким-то определенным религиозным моментам вам пришлось все-таки да, расстаться. И вот часто бывает так, да, особенно среди верующих, религиозных людей, у которых убеждение, да, что развод все-таки это не Божий замысел, далеко, и нужно максимально постараться сохранить взаимоотношения, тем более, когда уже семья сформирована. Вот подскажите, вот как вы к этому отнеслись, когда вы почувствовали, что пора уже да, расходиться, расстаться? Ведь есть в слове, да, мы с вами знаем такая цитата, что муж освящается женой, жена освящается мужем, если вдруг какие-то есть разногласия по этому поводу. Как вы это все могли вот в своей жизни правильно расставить, да, по своим местам?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я понимаю, что изначально вот этот брак, я совершила ошибку тем, что я поторопилась, тем, что я не дала возможность духовно укрепиться своему избраннику для того, чтобы он все-таки осознанно выбрал Божью сторону. И знаете, это есть такой термин, да, ошибка первой застегнутой неправильно пуговицы. То есть, когда ты первый шаг делаешь неправильно, то за ним комом идут остальные, и они накапливаются, накапливаются. И это вот эта вот первая неправильно застегнутая пуговица привела к тому, что для моего супруга духовные вопросы не стояли на первом месте. И само мое поведение по отношению к нему говорило о том, что ну, Бога можно отодвинуть в сторонку. И, следовательно, вот эта вот важность да, того, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью, она не была основанием наших отношений. И я, конечно, себя очень сильно винила. Вот. Но дело в том, что когда у нас возникли проблемы с супругом, я очень много молилась, и я считала, что как христианская жена, там, как написано, что неверующий муж освящается верующей женой, что я должна там терпеть, соглашаться. И это привело к тому, что еще больше каких-то компромиссов духовных происходило в нашей mm-hmm. семейной жизни. И в какой-то момент я поняла, что больше компромиссов просто некуда. Ты, либо я совсем уйду из церкви и потеряю связь с Богом, либо нам нужно вместе с супругом решать здесь и сейчас, что делать. И я дала выбор своему мужу. Сказала, давай ты решишь, что с этим делать. У него было время, мы, наверное, года три. Три года мы ежедневно много друг с другом разговаривали, делились своими позициями, обсуждали, на какие компромиссы кто из нас может пойти. И в результате вот этого трехлетнего периода все-таки он принял решение, что лучше, чтобы мы разошлись. Вот. И тут, знаете, вот я как христианка и как психолог в своем разводе, конечно, приобрела очень такой опыт, который для многих людей кажется неприемлемым. То есть как ты можешь быть христианкой, как я могу прислушиваться к твоим идеям, которые ты транслируешь, и как ты можешь быть психологом, который развелся. Но я хочу сказать, что Бог допустил эту ситуацию. Почему? Потому что сформировался очень глубокий опыт общения с супругом, общения с бывшим мужем, в котором мы научились друг друга слышать, и даже в тех моментах, в которых мы друг с другом не согласны. Это первое. А второе, сформировался опыт доверия Богу. Потому что если Господь допустил эту ситуацию, я понимаю, да, я ошиблась, я совершила ряд неверных каких-то решений в своей жизни, которые привели к тяжелым последствиям, но Бог ведь знал об этом заранее, Он предусмотрел эти мои ошибки, и если я в какой-то момент смогу восстановить с Ним отношения, то Он даже эти ошибки может обратить в благословение. Мне, например, всегда приходит история Давида и Версавии, да? И именно сын от этих отношений, Давида и Версавии, которые привели Давида к каким-то кардинальным просто нарушением закона Божьего, но именно из этих отношений родился Соломон, который стал следующим царем. И я понимаю, что если я, как бы глубоко я не ошиблась, я смогу доверить эти ошибки Богу, попросить у них прощения и попросить у него мудрости, чтобы в дальнейшем их не совершать, то Бог может это обратить в благословение. И так и получилось. То есть мой опыт развода и в христианском смысле, и в практическом, психологическом смысле является моим опытом, которым я могу делиться с окружающими, и который будет для меня, знаете, очень таким тонким инструментом для того, чтобы работать с другими людьми.
1: Да, замечательный опыт, который действительно заставляет задуматься других людей. И вот меня еще интересует, сегодня, когда вы попадаете в тупик, как вы начинаете себя вести вот при подобных каких-то ситуациях сложных?
0: Я очень благодарна Богу за то, что у меня был этот опыт нахождения в такой достаточно глубокой яме, и эмоциональной, и финансовой, и социальной. Потому что сейчас, когда я в тупике, я понимаю, что у меня есть только один взгляд — взгляд наверх, взгляд на Бога. То есть что бы со мной ни происходило… И, кстати, знаете, вот сейчас моя жизнь наладилась. Мне нравится, как я живу, мне нравится мое финансовое состояние, мне нравятся мои отношения. Но даже в таких обстоятельствах я понимаю, что все-таки я буду продолжать смотреть наверх. Буду смотреть на Бога, который всегда протянет свою руку. Потому что вот когда ты находишься на самом дне, и когда ты находишься на вершине, у нас есть искушение, да, начинать смотреть по сторонам и считать, ну, какой я молодец, я там вырулил, да. А я понимаю, что это не я вырулила, это Бог меня спас. И те благословения, которые есть у меня сейчас в жизни, это тоже Божий дар, за который я неустанно благодарю. И мне кажется, вот это благодарное сердце, это тоже Божий дар.
1: Слава Богу.
0: Потому что это не я сама.
1: Да, и здорово, что именно вот благодарное сердце, как вы уже отметили, оно как раз у вас и сформировалось. Да, вне зависимости вот от этих вот сложностей, вы продолжаете вот этот благодарный дух в себе взращивать и держать. А вот можно ли так сказать еще, что тупики вас, можно сказать, приблизили к Богу, подтолкнули подойти к Нему? Можно ли вообще сказать, что любой тупик в жизни человека, он необходим для того, чтобы человек задумался, а за что же ему цепляться и хвататься в своей жизни?
0: Да, 100%. Дело в том, что я знаю, что я человек максимально упрямый, максимально независимый. И то, что Господь допустил в моей жизни такие обстоятельства, это был Его способ достучаться до моего сердца. И я Ему очень благодарна за эти проблемы. Потому что если бы не они, где бы я была, чем бы я занималась, я не знаю. И мне кажется, что большинству людей не хватает вот одной мысли, что когда мы находимся в трудных обстоятельствах, люди думают, что это проблема, с которой мне придется справляться. А на самом деле это благословение, которое тебе дал Господь для того, чтобы ты сформировал у себя какие-то новые навыки, в том числе и духовные, и эмоциональные, и социальные, и личностные. Вот я как тренер личностного роста могу сказать, что абсолютно любые обстоятельства твоей жизни ты можешь обратить в какой-то инструмент, который тебе в дальнейшем очень хорошо поможет.
1: Слава Богу за вас, за ваш опыт. И хочу отдельно еще поблагодарить вас за вашу откровенность и искренность. Это потрясающее качество. И хочу пожелать вам, чтобы вы его сохранили.
0: Спасибо вам большое.
1: Божьих вам благословений.
0: Спасибо.
1: Любой жизненный тупик — это еще одна возможность доверить жизнь Богу. Потому что с Богом тупик — это не конец пути, а начало новой дороги.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы, или пророчества, когда говорил те или иные слова. Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. И оно обозначает оливковое масло. Ну что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущения? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может говорить вот это место. Это так называемый Бустан. Бустан в переводе с иврита означает «сад для запахов». Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
0: Земля обетованная.
1: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни, там, в районе Вифлеема. Он пас овец своего отца, там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень, потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный, прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холме, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так 3-4 суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути, вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

0: Псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности книга Исход, заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать, перед выходом из дому, где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда, невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен. И в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было Красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было бессерьезной задачей являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру с разных дорог, которые ведут Иерусалим, с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Эта история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле. Сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мужчины и женщины — это две разные планеты. Мужчины и женщины, они все хотят быть счастливыми и в семье хотят построить гармоничные и счастливые взаимоотношения. Но не всегда так бывает. Женщины берут на себя роль мужчины, мужчины берут на себя порой роль жены, и от этого бывают несчастливы. Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рад видеть вас. Виталий, зачастую мужчины и женщины путают свои роли и не понимают сущности своей, да, вообще в семье, что они должны делать, как они должны гармонично создавать свой союз со своей женой или со своим мужем. Помогите разобраться в данном вопросе.
4: В нашем современном обществе, да, я уже об этом говорил, что женщины сегодня пытаются взять в свои руки главенство в управлении в семье. И вот здесь происходят определенные там, ссоры или недопонимания, когда люди не хотят делить власть. Да, в прошлой теме мы с вами говорили о распределении ролей, а сегодня нужно сакцентировать внимание на то, что есть распределение власти. Да? Кто в доме хозяин? Ну, так можно сказать, да?
3: Как вы интересно сказали. И женщина пытается взять. А почему она пытается взять? А что за потребность у нее такая?
4: Есть такое понятие, как матриархат. Да? Чаще всего это происходит тогда, когда девочка выросла именно в такой семье. Мы говорили о том, что дети копируют поведение в семье и пытаются перенести эту копию на свои отношения. Это первое. Второе, мне кажется, что в связи с тем, что женщинам стало жить проще в этом мире, они стали более независимы, и поэтому им кажется, что они обладают определенным авторитетом и властью, чтобы в семье иметь там, хотя бы 50 на 50, да, там, половина власти твоя, половина власти моя. Из этого будут уже проблемы, потому что Библия, и в прошлый раз я вам говорил, что Бог определил главенство за мужем. И я попытаюсь вам объяснить, почему это важно и почему мужчина глава. Дело в том, что главенство с точки зрения Библии – это не авторитарность «я сказал, и так должно быть». Бог определяет за мужчиной статус главы по той причине, что мужчина он более эмоционально стабилен. Если говорить о женщине, да, это, женщина – это существо эмоциональное, более подвержена именно миру эмоций, воспринимает мир так, сквозь призму эмоций. Мужчина – это все-таки существо более хладнокровное с точки зрения аналитического ума, с точки зрения вообще устройства и физиологии, и его интеллекта. Поэтому мужчина более спокойно, если мы говорим о правильном мужчине, да, то есть о правильно воспитанном и правильно образованном мужчине, это человек, который может любые жизненные трудности и неприятности принимать здраво, оценивать здраво и принимать здравые суждения. То есть главенство мужа заключается не в том, чтобы командовать в семье, а в том, чтобы в определенных трудных жизненных ситуациях принимать правильное решение и принимать первый удар на себя. То есть он как бы несет за все ответственность. Поэтому очень важно со стороны женщины поддерживать вот этот, ну, если я скажу слово «имидж» главы, нормально будет, да? То есть имидж.
3: Ну, на современный, так скажем, да, сленг, да, подходит как-то.
4: То есть она должна это как-то подчеркивать. Каким образом? Об этом мы будем говорить с вами позже, да? Но уважительно относиться к своему мужу. Почему? Потому что он именно берет на себя вот эту функцию быть вот этим буфером в сложных ситуациях. Они голова для того, чтобы командовать и раздавать распоряжения. То есть понимаете, да, о чем идет речь?
3: Да, конечно. Вы интересно сказали, что женщина сейчас все равно хочет вот авторитет свой проявлять в семье. Вот откуда, почему у нее это все берется? Хотя примерно она наверняка представляет, что мужчина, вот как вы описали, да, вы логично описали, что он сильный, уверенный, он несет какие-то холодные вот эти решения, холодный расчет, так скажем, да, разумный. Вот. И она должна, по сути, прислушиваться. Но почему она не прислушивается? Почему она, так скажем,
4: ну, первая причина – это то, что я сказал, что может быть копия семейных отношений. Вторая причина может быть, когда человек не имеет полной картины о семейных ценностях и что такое семья. Да? Когда у человека складывается представление о том, что если я зарабатываю деньги, то есть если я такой же, как и ты, то есть я могу заработать финансы, я могу даже больше заработать финансы, чем ты, я и есть глава. Но дело в том, что хозяйственно-бытовая функция – это одна из множества функций семейных отношений. Вот. И когда человек думает, что деньги решают все, вот так вот женщины иногда думают, вот здесь и у человека появляется мысль о том, что он глава. Но я же сказал, что мы разные по устройству, и да, ты можешь зарабатывать больше денег. А мы и говорили с вами, что роли в семье могут меняться. Каким образом? Сегодня у мужа есть работа. Мы живем в такой период времени, да, что сегодня
3: достаточно
4: работу
3: сложный.
4: Потерять легко.
3: Угу.
4: И муж может потерять работу, а жена, наоборот, может работать. Да? Угу. И муж может на себя взять функции, ну или роли, которые в семье распределяются. Муж может и готовить, и может ребенка отводить там, в школу, в сад. В этом ничего нет такого предусудительного. Но это не все. Да? Если жена работает, потому что у мужа нет работы, это не говорит, что она глава. Это одна из функций семейных отношений, семейных ценностей. Хорошо, идем дальше. Да? Дальше мы идем. Смотрите. Мы говорили о том, что есть распределение ролей, и оно демократическое должно быть. Дальше мы говорим о власти в семье. Власть целиком и полностью лежит на плечах мужа. Так Бог устроил. Мы так устроены. И это физиология наша. Да? То есть мужчина отличается именно физиологическими способностями переносить тяготы вот эти разные больше, чем женщина. Следующая функция, которая у семьи есть, это хозяйственно-бытовая. Вот, и мы немножко о ней должны поговорить. Смотрите,
3: давайте,
4: как написано в Библии.
3: Угу.
4: Раньше говорили, с милым рай в шалаше. Это неправда. Это неправда уже. Кто начинал семейную жизнь, понимает, что это неправильно. Неправда. Итак, Бытие, 3 глава, 19 стих. Смотрите, хозяйственно-бытовая – это обустройство своего быта, жизни своей. И, конечно, это связано с зарабатыванием средств. И Слово Божие говорит о том, как эти средства зарабатываются, да, что это не так просто и не так легко. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах ты возвратишься». Бог говорит, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Это хозяйственно-бытовая функция. Зарабатывание средств, да, для существования. Но есть еще один текст, на который я хотел бы обратить с вами внимание. Больше текст, конечно, этот, он для мужчин, потому что женщины интуитивно, это заложено в женщину, она так живет, она этим руководствуется. Мужчины не всегда так руководствуются этим. 2 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Дети не должны собирать имение для родителей, но родители должны собирать имение для детей».
3: Это интересно, поясните.
4: Да, вот, да, то есть, с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, и с другой стороны, говорится, для чего это нужно, да? Смотрите, первое, для чего мы создаем семью? Для того, чтобы быть счастливым и жить в относительном комфорте. И мы о комфорте для женщины и мужчины, мы будем говорить, что это разные вещи. Женщине очень важно, так как она заложена Богом в нее, что она мать, она должна воспроизводить.

0: как бы, есть исключения из правил всегда. Но для большинства, как бы, для него жизнь, ну, можно сказать, это люди спартанского образа жизни, им много не нужно. Вот, все, что они делают, и вот если вы послушаете, если жены будут слушать своих мужей, то они услышат такую фразу: «Знаешь, для кого я работаю?»
1: Да, для вас.
0: Жена говорит: «Ты меня не любишь». Он говорит: «Как я тебя не люблю? Я тебя люблю сильно. А в чем это выражается? А для кого я работаю? Да для кого это все зарабатываю?»
1: Так и самое интересное, большинство вот так и живут.
0: Да.
1: И женщина чувствует даже порой, вот даже по своим каким-то примерам могу сказать, что многие чувствуют даже какую-то вину, что ли, за собой, что он же из-за меня трудится столько, а я бедная. Как же?
0: Ну, вот это как раз и есть функция семьи. Не нужно тут чувствовать ни вины, ничего. Мы должны оба понимать. То есть мужчина и женщина должны понимать, что это основная или там одна из основных функций семьи, хозяйственно-бытовая. Нам нужно хозяйство и быт свой обустраивать. Для этого нам, вот смотрите, дети рождаются, да? Что детям нужно?
1: Забота, ласка, любовь в первую
0: Еще
1: очередь.
0: Еще что нужно?
1: Ну, материальное обеспечение.
0: Кушать нужно?
1: Кушать,
0: правда?
1: Да, конечно.
0: А одеваться во что-то нужно? То есть
1: да.
0: Вот это мы все понимаем, что без этого ты никуда. И на этом как раз завязана семья, что нужно об этом заботиться. И мужчины должны понимать. И вот им, допустим, у него там есть в холодильнике, я не знаю, там в хлебнице кусок хлеба, в холодильнике кусок колбасы, и он счастлив, ему больше ничего не надо. И он может на диване лежать и ничего не делать. Но когда он понимает, что ему нужно заботиться о семье, да, мы говорили, сговорились, он понимает, для чего семья. Он идет и работает. Для чего? Для того, чтобы обеспечить свою семью. Но он должен понимать, что ему нужно обеспечивать не только свою семью, ну, в плане вот сиюминутный быт, а ему нужно думать и о... Текст я вам прочитал, и вы спросили, Аня, поясните, что это за текст. Не дети имение, а родители имение дети. То есть, если мы думаем о детях, мы должны думать о их будущем. То есть, мы должны не просто работать, чтобы содержать нашу семью, а работать таким образом, чтобы мы
1: финансовая
0: могли,
1: перспектива, так
0: да,
1: скажем,
0: чтобы
1: была
0: мы
1: еще.
0: Могли для детей наших давать какую-то перспективу, толчок какой-то.
1: Ну вы прям вот совершенного мужчину сейчас описали,
0: который. Ну это библейский принцип.
1: Да, это принцип, но не каждый следует этому принципу. Вот дело в чем, понимаете?
0: Потому что мы так, знаешь, ну, я же вырос. Мне, вот мне
1: все
0: никто
1: же так растут,
0: не
1: да, и я так.
0: Да, понятно, что я же вырос, но, допустим, я вырос, мне тоже никто ничего не дал, но вот как бы я был благодарен моим родителям, если бы мои родители дали бы мне определенный толчок жизненный. Когда, допустим, у меня половина моей жизни, да, вот 50 лет я прожил, и всю эту половину я положил к тому, чтобы создать начало какое-то, да, положить вот этим... хозяйственно-бытовому ну, обустройству моей семьи. А если бы мои родители обо мне позаботились, они бы облегчили мне мое существование в моей семье, понимаете? Моя семья была бы счастливей, если бы у меня был какой-то толчок. Поэтому, когда люди понимают, когда люди понимают в сферу, я не знаю, ну вот, изучая вообще вот эту тему о семейных отношениях, я увидел, что, ну, допустим, люди более образованные люди, они создают вот эту платформу для своих детей. И если вы встречали в своей жизни, допустим, ну вот, у меня есть знакомые, которые, создавая семью, то есть, допустим, они вступали во взаимоотношения, им родители уже предоставляли какие-то блага определенные, кому-то квартиру, кому-то там, ну, возможно, дом.
1: А
0: какой-то.
1: Это нормально, когда вот людям, да, вот из новой семьи, молодоженам уже предоставляют...
0: Ну, вот вы как считаете, вот вам классно было бы, если бы вот так, раз вам и квартира.
1: Вы знаете, иногда вот так вот задумываешься, как это здорово, когда уже все готово, так скажем, не надо уже заботиться, можно идти дальше и развиваться там, казалось бы, а не деградировать ли, понимаете, а не будет ли деградация союза в данном случае мужчины и женщины?
0: Если вы, вот если мы вот об этих функциях говорим, и мы понимаем, что не дети родителям, а родители детям, то я создаю платформу для будущего поколения. Потому что я имею правильное образование и правильное воспитание. Ну, можно сказать так, что везде есть исключения из правил. Да? И, как говорят, в семье не там, без... как, ну, некрасиво,
1: различные
0: да?
1: бывают,
0: не без урода. Да, везде такое есть. Но более правильно, вот как Библия говорит, нам нужно создавать платформу для своих детей. Допустим, вот я это понимаю, я создаю для своего ребенка какую-то платформу. И я его учу, чтобы он для своих детей создавал платформу.

0: форму. Конечно, есть дети, которым хоть что-то, да, и они все это спустят в трубу. Но это говорит о том, что вы не научили ребенка к труду, вы не приучили его к труду, вы приучили ребенка просто к... Вы разбаловали его, да, то есть вы испортили его. Но это уже ваша проблема. Или, может быть, проблема не в вас и не в том, что вы не дали воспитание, а проблема в самом человеке, может быть. Люди все разные. Может, ему комфортно ничего не делать и ничего не иметь. То есть человек себя прекрасно чувствует.
1: То есть начинается всегда с самого человека. Даже если хорошее воспитание, ему там мама и папа дали хорошую базу, он, к примеру, ну не хочет он так жить. Ну вот он по-другому мыслит. Он хочет попробовать другую сторону медали, как говорится, да? И имеет право человек? Имеет?
0: Имеет, но если он желает создать семью...
1: И быть счастливым, действительно.
0: Понимаете, да? Когда я создаю семью, в семье же участвует не только я, да? Mm-hmm. Есть вторая половина. И когда мы говорим о семье, мы будем говорить о репродуктивной стороне семейных отношений. Mm-hmm. Мы говорим о появлении детей. Я уже не только вопрос во мне, вопрос в моей жене, вопрос в моих детях. Mm-hmm. И я должен восполнять их потребности. Поэтому, когда создаешь семью, ты уже зрелый человек должен быть. И решение должно быть зрелое, здравое и взвешенное.
1: Да, вот, к сожалению, не всегда зрелым уже приходишь в семью и растешь с женой, соответственно, потом в процессе.
0: Да, поэтому нужно учиться.
1: Да, нужно учиться. Вся жизнь — это действительно учеба. Да.
0: Вот. Поэтому очень важно понимать вот эту функцию хозяйственно-бытовую семьи, семейных ценностей, и двигаться в этом направлении, и понимать, что ты должен, не только ты должен быть счастлив, да, но и счастливы должны быть твои дети. Но, прям буквально одну секунду, все равно, когда ты работаешь, когда ты трудишься, нужно понимать, что жизнь не только из этого состоит. То есть есть вещи, которым тоже нужно уделять внимание и время. Но об этом мы поговорим позже.
1: Да, Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы. Действительно, зачастую многие не понимают просто своей роли, не понимают, что счастье в семье начинается лично с себя. Дорогие друзья, обратите внимание на то, что действительно счастье начинается в нашей семье для создания гармоничных отношений лично с нас самих. Нужно посмотреть в себе внутри, разобраться в себе, да, и понять, что я хочу созидать. Если я хочу созидать, соответственно, вот все, что нам рассказал сейчас Виталий, нужно взять за принцип, за основу, а это библейские принципы. И в соответствии с ними нужно жить и строить свою семью. Я благодарю вас, что вы были с нами. Если у вас есть по данной теме какие-то вопросы, а я уверена, они есть, задавайте нам их на сайте, оставляйте также ваши комментарии, пишите письма. И в следующей теме мы раскроем потребности мужчины и женщины. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Сегодня мы будем говорить о страдании и вмешательстве Бога в жизнь человека. С нами гость, пастор Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: И первый вопрос о том, что такое боль в вашем понимании или страдание.
2: Я, наверное, не буду отличен в своем понимании от понимания других людей. Боль, страдание – это то, что мы переживаем как душевно, то есть страдая душевно и страдая физически. То, что нарушает наше естественное мирное течение жизни, наше равновесие, внутреннюю уравновешенность, наше здоровье. Наверное, вот это весь комплекс всего того, что переживает человек, то, что является отклонением от нормы его существования, наверное, можно отнести к этому.
1: К страданию.
2: К страданию, боли.
1: Да, вообще страдание, конечно, вопрос не только физиологический, но и более концептуальный, он к жизни относится, потому что человек переживает так или иначе какие-то ощущения, какие-то чувства, эмоции. И это иногда связано со страданием. И теперь нам важно определить истоки этого, откуда это берется, вообще почему боль или страдание существуют в жизни человека.
2: Да, в общем, можно сказать, естественно ли это для человека. А если мы разделим все-таки чувства человека, то, что он просто испытывает как живое существо, и то, что причиняет боль ему, то, наверное, мы будем говорить о причинах, откуда появилась боль, была ли она изначально. Я лично не считаю, что человек был сотворен своим Творцом с такой предрасположенностью к страданию. Потому что, по всей видимости, Бог определил человека не для страдания, а для его счастья, можно так сказать. Хотя каждый из нас имеет какое-то, наверное, свое субъективное представление об этом, что такое счастье. Но в любом случае Бог желал, чтобы человек имел какую-то радость, какое-то здоровье, какую-то гармонию со своей средой обитания, где он проживает, какие-то гармоничные, прекрасные отношения с себе подобными, потому что человек был запланирован к размножению. То есть речь идет о будущем социуме. И когда у вас стоит вопрос, откуда же все-таки взялась боль, ну, наверное, это тот же вопрос, откуда взялось все зло. Потому что если мы боль и страдания относим к категории зла, наверное, там же надо искать ответ. То есть я лично считаю, и так, как мне кажется, говорит Священное Писание, что исток страданий боли человеческой начался в Эдемском саду, то есть там, где произошло разделение между Богом и человеком.
1: Являются ли слова Бога, сказанные Адаму, «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой», как раз и началом этого страдания?
2: Ну, я думаю, что Бог, когда говорил такие слова Адаму, и не только Адаму, и Еве нечто говорил, о рождении там, детей и так далее, он более констатировал факт.
1: То есть предупреждал человека, что
2: да,
1: это будет.
2: Чтобы они были готовы к последствиям своего грехопадения, потому что боль и страдание это и уже является, ну, будем так говорить, естественным следствием разрыва гармоничных отношений с Богом и друг с другом.
1: Да, вот, Андрей, вы говорили, что связали такие вещи, как гармония, как здоровье, как счастье в одну позицию и противопоставили этому страданию. То есть получается, что страдание это разрушение какого-то единение, какой-то гармонии. Это как человек, который обладает уникальным слухом, например, да, и пришел на концерт и услышал какую-то фальшь какой-то партии из одной из скрипок, и ему невыносимо, он закрывает уши от того, что не может слушать этой фальши. Вот, и это ему приносит прям физические страдания, иногда звук, да?
2: Да.
1: Также я так понял, что вы говорите, что любое страдание – это нарушение какой-то гармонии.
2: Да, но я говорю то, что страдание – это есть следствие нарушения этой гармонии. А будем так говорить, вот вы озвучили такой даже как бы текст из Писания, где Бог как бы, ну что ли, говорит о проклятии некотором, что для человека, что вот так, как ты не послушался моего гласа, ты не доверился мне, ты встал на сторону противления, значит, вот земля произрастит совсем не то, что ты ожидаешь, и в поте лица своего ты будешь добывать свой хлеб, а жене он сказал, что ты будешь в муках рождать. А, ну, змею там, соответственно, еще нечто он сказал искусителю, да? Но здесь, если все-таки мы говорим об определенном тексте, там, наверное, говорится нечто больше, чем просто о страдании. Там, наверное, говорится еще о том, что Бог, предупредив человека, что ему придется не сладко, наверное, вкладывал туда какую-то воспитательную часть. Потому что, когда человек от чего-то страдает, то он должен вспоминать, почему он страдает. Или что, если ему дискомфортно от чего-то, он должен себе периодически задавать вопросы. А почему? Вот вы знаете, я семейный человек. И у меня есть дети, наверное, как и у вас. И вы знаете, мне, я считаю, посчастливилось, я не присутствовал на родах моей жены. Но я знаю, что она страдала. Я знаю, что любая женщина, когда рожает, она страдает. И этому можно сочувствовать, и с этим можно переживать. Но вы знаете, никто не говорит почему. Все принимают это как данность, как факт. Но если мы обратимся к библейским основаниям, то мы понимаем, что по большому счету это должно было бы напоминать каждой женщине о том, а почему она страдает, почему она в страдании рождает ребенка, то есть дает новую жизнь. Новая жизнь связана с радостью. В любом случае это нечто важное. И вдруг это связано с страданием. И получается, что если бы каждая женщина задавала бы вопрос, почему мне больно, она бы должна была бы по логике обратиться к этому тексту. И она бы узнала, что страдание ее, оно связано с когда-то с первым грехопадением человека.
1: Тогда картина достаточно пасмурная получается, потому что человек рождается, он рождается с катастрофы, да, то есть он попадает из комфортной среды в холод, в неуют. И первое, это что делает человек, это кричит. Кричит от неудобства. И потом, по-моему, он кричит всю жизнь от неудобства. И в конце концов, ему и умирать неудобно, да, потому что все равно это страдание. И обычно человек редко... Есть такие, знаете, понятия «наглая смерть», да, когда человек умирает от инфаркта сразу, моментально, там, за несколько секунд. Обычно эти люди страдают, прежде чем...
2: В смысле, легкая смерть?
1: Не, наглая смерть называется.
2: Ага.
1: Легкая смерть, такого понятия не знаю, есть ли в медицине, а вот наглая смерть есть. Это когда человек умирает наглую, говорят, да, то есть он не страдал. То есть говорят, что человек ушел легко. И я о чем говорю, что жизнь человека, она как будто череда вот этого вот страданий. Редкие проблески бывают счастья такого человека. Это бывает мгновение, а страдает человек годами иногда. Да, то есть мы ему говорим, я был счастлив. Имеется в виду, что это короткий отрезок времени.
2: Да,
1: говорят, я был несчастлив.
2: Да?
1: Да, когда я был несчастлив, говорят, мы все понимаем, что это отрезок времени не минутный, это процесс.
2: Но для меня, допустим, вот это понятие страдания, боли, это неразрывно связано с понятием последствия греха. Вот то, что разрушило нормальный, естественный ход событий в жизни человека, это то, что названо грехом. Это, понимаете, мы не можем быть счастливы, мы не можем находиться в наслаждении и в комфорте, если, вот как вы сказали, маленькое создание рождается, оно попадает из комфортной среды в дискомфортную среду. Вот то же самое. Мы утратили комфортные отношения с Богом, и все, что Бог нам давал первично для человека, для жизни, это все устроено для человека. Это была комфортная среда. И мы оказались в некомфортной среде, которая называется средой греха.
1: Но это изгнание из рая, да?
2: Да, изгнание из рая. Почему? Потому что это надо было четко понимать, что рай ассоциировался с Божьим творением. А если мы выходим за границу рая, мы видим это искаженное уже творение, туда, куда проникли, будем говорить, семена греха, и человек должен чувствовать и понимать этот дискомфорт. Он должен задавать себе вопрос, почему так плохо? И есть ответ, потому что он не находится в той среде, которую Бог устроил.
1: Отсюда и такая тяга человека, стремление вернуться в комфортные условия, создать для себя что-то, да? То есть это желание вернуться в эти райские
2: условия. Думаю, что да, что это тоже естественное желание человека иметь вот этот внутренний и внешний комфорт, эту гармонию.
1: Андрей, вот вы упомянули, что страдание – это последствия греха. Я посмею оспорить ваше мнение, потому что в книге Иова как раз и повествуют о том, что человек получил очень много страданий. Даже есть такая формула страдания Иова, да, идиома, что человек их получил незаслуженно. И он, написано, был в веке своем, то есть он был праведником, да, человеком праведным. И как Бог позволил страданиям совершиться в его жизни? Ведь не было причин для этого.
2: Да, вот вы перешли как раз ко второму составляющему причин страдания. Мы же понимаем, что, с одной стороны, страдание, я еще раз подчеркиваю, это естественное следствие греха, потому что грех – это вырождение, это нарушение, это дисгармония. Но мы еще понимаем такую вещь. Священное Писание говорит, что существует не только Бог, но существует его противник. И Христос назвал, и вы можете это прочитать в словах Христа в Новом Завете, эту личность человекоубийцей от начала. То есть эта личность создает такие условия для человека, такую среду своего влияния на человека, что человеческие страдания на порядке усиливаются. И если не было бы ему прямого влияния, возможно, такого не было. Вот история с Иовом, если вы внимательно посмотрите в эту книгу, коль вы уж привели этот конкретный пример, это одна из книг Ветхого Завета, вы увидите в первых двух главах четкое определение, что не Бог дал это страдание, это во-первых, а во-вторых, это не было естественным ходом событий или естественным следствием грехопадения. Это было прямым вмешательством противника Божьего. То есть мы сделаем вывод, что есть иногда исключительные случаи, как в данном случае, который описывает книга Иова, где противник Божий непосредственно доставляет страдания.
1: Смотрите, у человека происходит какая-то неприятность, он попадает в автомобильную катастрофу, или он сбивает человека, да, случайно, совершенно. Это приносит ему страдания тоже, и тому человеку, который попал в эту ситуацию. Когда с нами случается болезнь, да, вот мы случайно заразились там СПИДом или еще какой-то страшной болезнью, которая является приговором. Ну, СПИД сейчас не приговор, да, есть более страшные болезни, чем СПИД, которые люди умирают за несколько дней. И они спрашивают себя, а где? Потому что где причина? Где я провинился? Почему я наказан судьбой или Богом, или небесами? Уж кто как понимает. И каждый в своих переживаниях, в своем страдании ищет причину. И это является моральной составляющей или духовной составляющей переживаний и боли. Что мы можем сказать человеку, который ищет эту причину и не может ее найти?
2: Да, сразу стоит здесь некоторые сделать акценты. Действительно, многие люди и многие верующие люди считают, что вот если их постигло какое-то страдание, то есть достигло их, то это наказание определенно. Это какое-то последствие их ошибки, последствие их греха и так далее. То есть, к примеру, есть вещи вообще не связанные. То есть человек где-то кого-то обманул, а потом вдруг случилось то, что он сломал ногу через 2 месяца. И, может быть, люди, которые любят глубоко заходить вот в этот анализ и в себя, они могут установить связь и сказать, да, вот я обманул, поэтому Бог наказал меня и вот доставил мне страдания, что у меня был перелом ноги, я страдаю. Но это не факт. Второй момент, который, может быть, с этим связан. Почему не факт? Дело в том, что, я еще раз подчеркиваю, есть естественный ход событий и есть естественные следствия. А вот ваше страдание может быть последствием совершенно не вашей ошибки, а ошибки другого человека. Как пример утрированный, может быть, вот вы шли и вы сломали ногу. А почему? Потому что вы поскользнулись. А почему вы поскользнулись? Потому что там был лед. Почему он не был посыпан? А потому что дворник выпил лишнего.
1: Ну, стрелочник всегда виноват.
2: Да, и не вышел на работу и не посыпал. Вот вопрос извечный.
1: А может быть, потому что Бог послал дождь не вовремя? Или там мороз?
2: Вы знаете, это можно говорить об этом бесконечно. Может быть, вовремя или не вовремя, мы не знаем. Но я к чему это говорю? Этот пример такой примитивный достаточно, но он очень такой четкий. Так проблема не в том, что вы где-то что-то такое обманули кого-то и вы ногу сломали, а потому что какой-то другой человек нашел такое вот неподобающее. Сделал оплошность, да. И вы из-за этого страдаете, а совсем не из-за первого момента. Но тем не менее, как это ни странно, все равно это и первое бы, и второе, это все равно последствия грехопадения. Почему? Потому что несовершенность. Наш мир уже дисгармоничен, он несовершенен. И мы не можем просчитать все вот эти векторы, откуда причинно-следственных связей. Это никакой компьютер бы не вычислил. Но мы знаем только одно, что вкупе все это, в целом, все равно вся эта дисгармоничность, все это несовершенство и последствия, это всего лишь есть последствия грехопадения.
1: Я переживаю страдания, я переживаю боль. Я задаю себе, конечно, вопросы, откуда эта боль, почему она пришла в мою жизнь, почему я хуже, чем все остальные, почему я избранный для этой боли, для этих страданий. Люди так спрашивают, и я так иногда спрашиваю себя. Стоит ли обращать вопрос в анализ и самокопание, когда случаются с нами какие-то катастрофы? Например, ребенок рождается инвалид, и родители часто склонны винить самих себя, что это они виноваты и так далее. А возможно, и есть вариант, что виноваты, но ведь мы не знаем, как это происходит.
2: Ну да, вы знаете, есть библейские примеры, евангельские, когда ко Христу как-то пришли ученики и спросили об одном слепорожденном человеке, он ли он сам согрешил, и поэтому он слепорожденный, или его родители согрешили. Они четко увязывали эти две вещи. И знаете, Христос тоже привел конкретный буквальный пример, что вы знаете, что был прокуратор Понтий Пилат, и при нем произошло некоторое событие, было там восстание, из ряда множества восстаний в то время, там же в Иудее, и вот эти вот восставшие или зелоты, какая-то их часть бежала на территорию храма, где были верующие люди, искренне поклоняющиеся Богу и так далее. И за ними вбежали преследователи, римские воины. И написано, что кровь тех людей, кто были виновны в этом бунте, и тех благочестивых, она смешалась, потому что римские воины, когда забежали на территорию, да, храма, они махали мечами направо и налево, они не разбирали, там судебного следствия не было. Просто было подавление бунта. И пострадали невинные люди. И он спросил, а были вот эти вот, которые там молились в храме, более виновными, чем остальные другие? Нет. Вот этот ответ «нет», он, я не думаю, что он слишком уж так вдохновляет многих, но он очень важную вещь нам несет, очень важную идею. Не более виновны. Вот те, кто более могут страдать, они не более грешные, чем те, кто менее страдают. Просто наша жизнь сегодня, она настолько перемешалась в этой сложности, вот в этих векторах проявления греха, следствий, последствий, причин, что уже точно сказать, что к чему, это очень сложно. И, знаете, я бы сказал, к этому вот вашему вопросу, может быть, добавил, ну ладно, некоторые родители, может, и спрашивали, может, мы виновны в том, что наш сын родился калекой. Я так не думаю. Я хочу сказать в утешение подобным людям, вы не виновны. Виновна первичная. Это тот грех виновен, да, или те люди виновны, из-за которых грех вошел в эту жизнь. Тогда следующий как бы логический вопрос. Так если наш праотец Адам или там наша праматерь Ева виновны в этом грехопадении, почему я лично должен страдать? Вот здесь интересный момент, что нам стоит знать, что Бог не возлагает на нас саму вину Адама или Евы. И у нас вот, я лично не верю в эту теорию первородного греха, или точнее не просто теорию, а что мы несем на себе вину первородного греха, как утверждают некоторые христиане. Но мы все несем последствия этого первородного греха. Почему? Потому что человечество нельзя разделить. То есть, если они наши отец и мать, а я их сын, как нас можно разорвать? Мы же не вегетативно размножаемся. У нас же нет прерывания поколений. Поэтому человечество в некотором смысле оно едино в своей историчности, в своем смене поколений. Мы не можем отречься от наших родителей, от наших прародителей, потому что мы их семя, мы производное, и это нельзя разорвать. Поэтому то, что для них было реальным, то продолжает быть реальным и для нас.
1: Итак, мы посмотрели, что человек в своих поисках причин страданий не всегда может найти причину, которая с ним связана. Иногда эта причина дальше отстоит от него. Теперь следующий вопрос. А что нам делать, когда мы страдаем? Потому что когда Иов страдал, его как раз и друзья и пытались обвинить в каких-то грехах, которые он не исследовал, может, он забыл. Он говорит, нет, я чист, я праведен. И мы знаем, что то, что Бог допустил страдания, в конце концов привело к тому, что Иов праведник, который жил просто поклоняясь Богу, в конце концов с ним встретился. То есть книга Иова заканчивается тем, что встреча с Богом с Иовом происходит. Да, Бог говорит Иову, встань, как мужчина, и будем с тобой разговаривать. Наверное, это мечта каждого человека встретить Бога, но иногда этому предваряет испытание, которое Бог посылает людям. Стоит ли рассматривать страдания, которые с человеком происходят, как испытание на прочность?
2: Вы знаете, мы не можем проецировать случай с Иовом на каждого человека, потому что я оговорился уже, что случай с Иовом один из некоторых исключительных случаев, необычных случаев. Потому что если вы посмотрите на то, что произошло с Иовом, а точнее на причину того, что с ним произошло, причина находилась не в вопросе его бытия, о вопросе другого бытия. То есть диалог состоялся между Богом и противником Божьим. И вопрос страданий Иова, он решался, как звучит это ни странно, не в его уровне или не в его плоскости. Да, он там развивался, этот вопрос, и страдал Иов. И это была реальность. Но первичность или причинность этого страдания была не на этом уровне. Поэтому я говорю, это достаточно исключение. Если, конечно, мы верим, что мы Иовы, дубли вторые там, или третьи, и это может так быть, это, конечно, маловероятно, хотя теоретически возможно. Я почему говорю так? Понимаете, здесь есть два момента. Первый момент. Чтобы вот так вот быть таким уверенным, как Иов, и спрашивать Бога о своем страдании, разве я могу страдать? Я ведь праведен, это несправедливо. Наверное, нам надо обладать такой праведностью, какую имел Иов. И мы можем прочитать, какую он имел праведность. Что действительно, ни одного человека, ну, как бы вот в таком моменте историческом и территориальном, наверное, не было. То есть он был образцом. И поэтому состоялась такая дискуссия между Богом и дьяволом.
1: В то же время, даже если мы будем такими праведниками, как и он, это никак не защищает нас от того, что мы не будем страдать.
2: Абсолютно правильно. И вот второй момент, который я хотел сказать, что мы должны признать, что, возможно, мы не такие праведные, как Иов. И поэтому мы не можем, может быть, Бога спрашивать, что почему я страдаю. Мы не можем выдвинуть ему претензию. И проблема была в том, что Бог ему не говорил, что ты страдаешь, потому что ты проблемный человек. Это говорил не Бог, это говорили друзья его, которые неправильно понимали самого Бога. Это нас стоит учитывать. Не стоит переносить проблему, которую создает человек, в другую инстанцию. И поэтому, если можно сделать такой вывод о втором моменте, нам не стоит быть такими самоуверенными, что мы настолько праведны и святы, чтобы предъявить Богу претензию. Почему-то я вообще должен страдать, я здесь должен быть уже от земли вознесен и достоин этого.
1: Да, это легко говорить, когда мы не страдаем. Когда нам больно, мы в своих репликах к Богу можем сказать очень многое. И поэтому, наверное, и страдания Бог посылает нам, чтобы мы увидели самих себя.
2: Вы знаете, я вот, позвольте немного не согласиться с вами. Я такую вот фразу, все-таки я лично ее не употребляю, как вот пастор, что Бог посылает страдания. Я говорю так, Бог допускает страдания. Но чтобы сказать, что Бог посылает страдания, нужно иметь какой-то аргумент или факт доказательный, что это именно от Бога пошло страдание. И чтобы это доказать, вы либо докажете, либо не говорите. Вот. Но здесь я хотел еще такую вот ремарочку сказать. Может, да, я или вы не страдали, как Иов, но у каждого человека нет ни одного человека на этой земле, я лично глубоко в этом убежден, который вообще бы не страдал. Нет такого человека. Либо духовное, внутреннее страдание, либо физическое. Мы все находимся вот на этой территории греха и на территории этого страдания. И мы не застрахованы, мы не привиты от этого. Такой прививки еще нет. Еще нет Царства Божьего.
1: Моисей в одном из псалмов написал такие слова, что жизнь человека – это труд и болезни, и это самое лучшее время, и мы летим, как ветер, исчезаем. И, по сути, жизнь человека заключается в этой череде труда и страданий. Редкие минуты бывают счастья, но мы их быстро забываем, и в момент только несчастья мы встречаемся, может быть, с чем-то более великим, чем мы, с чудом, или с Богом, или с помощью, или взаимоподдержкой. На самом деле, страдания, которые у человека есть, это не самое тяжелое, что с ним может случиться. И в любом случае Бог может вмешаться в страдания и повлиять на человека. Спасибо, пастор Андрей, за эту беседу о страданиях, которая волнует каждого человека. Но тема не завершена, и мы еще будем говорить о том, как Бог вмешивается в страдания людские, в страдания общества, как Бог может влиять на эту ситуацию. Всего хорошего, до свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Надюш, ты что, решила пол помыть? Да у нас вроде чисто.
1: Да нет, это я в классе убиралась. Мы с моим соседом по парте Петровым дежурные были.
0: А, просто ты так спешила на программу, что забыла со своей шваброй расстаться.
1: Нет, я ее специально взяла, чтобы от Тузика защищаться.
0: От какого Тузика?
1: Тузик – это собака Петрова. Я пока в классе пол подметала, он домой со своей собакой сбегал, привел ее в класс и говорит: «Помой сегодня за меня пол, а то я Тузику скажу фас на тебя».
0: А ты что?
1: Сказала Петрову: «Убирайся сам». А потом... сказала Тузику, что он злой и противный. И хозяин у него тоже противный. И вообще, за то, что мне его собака колготки порвала, я и Петрова, и его Тузика никогда не прощу.
0: Так этот пес что, тебя укусил, что ли?
1: Не успел, только дырку на колготках сделал. Да такую, что не зашит теперь. Я ему шваброй пригрозила и убежала.
0: Неприятная история, конечно.
1: Неприятный Петров. Я с ним теперь даже здороваться не хочу. Вот как он меня обидел.
0: Да, Надюш, вот ты, наверное, никогда никого не обидела, не огорчила и слова плохого не сказала. Да?
1: Ну, как сказать? Не совсем. Ну, в общем, это было очень редко.
0: К сожалению, Надя, каждый человек порой совершает что-то нехорошее.
1: Взаправду каждый?
0: Абсолютно каждый человек бывает виновным и нуждается в прощении. А хочешь, я тебе открою секрет? Кого прощает Бог? Господь Иисус обещал: того, кто умеет прощать, Он тоже обязательно простит. И меня, и всех людей Бог прощал очень много-много раз.
1: А что делать тому, у кого не очень хорошо получается прощать?
0: А об этом можно узнать из истории, которую рассказал Господь Иисус.

0: одном государстве правил справедливый царь.
1: И был у него слуга, который очень часто брал у царя деньги. Царь давал ему в долг и никогда не отказывал. Теперь слуга должен был царю целую гору золотых монет.
2: Дядь Лёш, а на эти монеты можно купить дом, конюшню и настоящую живую лошадку?
1: На эти деньги можно купить 1000 домов и 1000 лошадок.
2: Взаправду? Вот это да!
1: Действительно, это огромная сумма. И пришла пора возвращать деньги царю.
0: Царь вызвал слугу и потребовал: «Верни мне деньги, которые ты брал у меня на время».
3: А слуга в ответ: «Нет у меня денег».
0: Тогда царь приказал: «Продайте в рабство этого слугу, его жену, его детей и отберите все, что он имеет. Хотя бы этим он оплатит долг».
1: Тогда слуга упал в ноги царю и стал упрашивать его: «Государь, потерпи, и я все тебе заплачу».
0: Жалко стало царю беднягу. И хоть слуга не заслуживал этого, царь не только отпустил его домой, но и весь огромный долг ему простил.
1: Когда слуга вышел из царского дворца, он нашел одного из своих товарищей, который должен был ему всего несколько золотых монеток.
2: «Ой, а за эти деньги можно купить только одну лошадку, да и то беспородную».
1: Ну да, эта сумма небольшая. Тем не менее, слуга схватил своего товарища и стал душить его, говоря: «Отдай мне, что должен».
2: А товарищ упал к его ногам, заплакал и умолял: «Потерпи, и я отдам тебе, что должен».
1: Но слуга не захотел его простить, а пошел и посадил его в тюрьму.
0: Его друзья увидели это и огорчились.
1: Они пошли к царю и рассказали ему о происшедшем.
0: Тогда царь позвал слугу и сказал: «Ты злой человек! Я простил тебе огромный долг, потому что ты упрашивал меня. Не нужно ли было тебе простить товарища твоего, как я простил тебя?»
1: И разгневавшись, царь отдал слугу тем, кто наказывает преступников, пока он не вернет ему всего долга. Наверное, многие согласятся, что добрый царь поступил справедливо.

0: После нашей истории многие ребята, наверное, поняли, чтобы простить другого, нужно вспомнить, что их Господь тоже простил.
1: Дед Лёш, а я думаю, что Петров прощения не заслуживает, поэтому я решила его простить, ну, как добрый царь.
0: А как насчет Тузика?
1: Тузика тоже прощаю. Я вообще собак очень люблю. Ну вот, немножко колготки жалко.
0: Но чтобы поднять тебе настроение, давай сделаем из этих колготок собачку.
1: Мне эта идея нравится.
0: Давай их сюда. Мы сделаем из них туловище. Отрезаем вот такую часть. И теперь ее нужно набить ватой.
1: У меня это очень хорошо получается.
0: Прекрасно, держи. А я в это время подготовлю ушки, лапки и хвостик для собачки. Нужно сначала сделать трафарет для лап, ушей и хвоста. Нарисуем на картоне его.

вырежем. А теперь будет легко, используя этот трафарет, вырезать одинаковые детальки.

0: Ну, как тебе?
1: Классно.
0: Теперь лапки. Хвостик немножечко сложнее. Нужно его вот так вот закрепить сначала. И потом приложить сам хвостик.

0: О, а в нашей коробке есть наклеивающиеся глазки.
1: Отлично. Можешь их приклеить. А я пока займусь носиком для собачки.
0: Эта собака будет жить у меня в комнате, на подоконнике. Будет смотреть в окно, когда я возвращаюсь.
1: А еще она сможет согревать твою комнату.
0: Как это?
1: Она будет задерживать холодный воздух, который дует из окна в морозы.
0: За правду. Ну вот и все. Завтра дам Петрову погладить мою новую собачку. Ведь я уже не обижаюсь.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Вспомни, что такое девятое. Девятое говорит, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Вот хотел поговорить об обмане.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Как вы считаете, обман – это нарушение девятой заповеди или нет?
2: Вопрос непростой. И вместе с тем предельно ясен. Понятно, что здесь девятая заповедь касается вопроса юриспруденции, да? Суда. На ближнего твоего, когда касается вопрос его жизни и смерти. Вот там категорически эта заповедь запрещает лжесвидетельствовать. Потому что на кону стоит жизнь человека.
3: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Наверное, это основа, это платформа.
0: В самой заповеди там про жизнь и смерть, я не помню, что там что-то было. Там нет ничего про жизнь и смерть. Там есть про свидетельство, там есть про суд. Я понимаю, что это судебный такой вот...
4: Суд – это всегда вопрос жизни и смерти, наверное, потому что на суде тебе выносят приговор.
1: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Могут осудить там, не знаю, на что-то не связанное с жизнью и смертью. Это же тоже смертная казнь отдельно.
4: А все-таки действительно ли обман и... в этой заповеди, в девятой заповеди не совсем об обмане, что ли, говорится? Так получается?
0: Если буквально читать, то я там не вижу.
2: Ложных свидетельств на ближнего твоего. Где, когда, как? В первую очередь, это вопрос суда.
4: Я всегда был научен так, что заповедь девятая, не лжесвидетельство, или не произноси ложного свидетельства, она в том числе говорит и о том, что тебе нельзя обманывать вообще.
0: Христиане учат своих детей. Да не только христиане, нормальные люди говорят, обманывать нехорошо.
4: Да.
0: Вот. И христиане вспоминают девятую заповедь, не обманывай. Угу. Они детям, по крайней мере, преподают именно так.
4: Это нормально? Или это вызывает какие-то проблемы? То, что мы так были научены, то, что об этом говорится везде и всюду.
2: Но если все же следовать, опять-таки, Священному Писанию, то в Псалме 23 дается все же таки определение, наверное, к тому, о чем мы начали говорить. С третьего текста. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Не божился ложно. Клятва. Угу. Обычно прибегали на суде.
0: Преступление, клятвы.
2: Опять-таки судебная экспертиза, опять-таки судебные разборки именно касается этого вопроса.
5: Тогда получается, что вне судебных разборок можно обманывать.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Мы говорим, это платформа. Это платформа. Естественно, есть ручейки, такие потоки небольшие, которые тоже касаются лжи. Какой лжи вопрос? Ведь есть грех смерти, Священное Писание говорит, есть грех не к смерти. Какой грех смерти?
0: Правильно. Когда человек на суде лжесвидетельствовал, и это вскрывалось, то его приговаривали к тому, к чему должны были приговорить вот этого бедного, против которого он ложно что-то его обвинить. Если его должны были осудить на смерть, значит, и лжесвидетели осуждали на смерть, а того оправдывали. Если не на смерть, значит, на штраф или что там было уже, соответственно. Но все-таки вопрос-то обмана остается. Откуда вообще это пошло, что обманывать нехорошо? И во всех ли случаях, или есть исключения? Потому что если касаться только девятой заповеди, мы сейчас здесь скажем, что обманывать это можно, и вы представляете, к чему мы приходим. Это бред.
2: Кто-то сказал, наши взаимоотношения с Богом определяются не тем, что мы делаем или что не делаем, а тем, во имя кого или чего мы это делаем.
4: То есть ложь во спасение – это как раз то, о чем вы сейчас сказали. Это нормально, да, получается?
2: Но таких примеров много в жизни?
5: У меня насчет примеров. Откуда вообще вопрос-то встал? Причем, почему мы начинаем подвергать девятую заповедь сомнению, что она запрещает нам обманывать. Да? Откуда

0: проблемы? То есть есть какие-то прецеденты или...
1: Ну, давайте посмотрим на библейских несколько примеров. Известнейшая всем ситуация с Авраамом и Сарой. Вот. Когда Авраам говорит полуправду, он, придя, вот они пришли в Египет, нужда заставила они, и он объявляет ее своей сестрой. И там полуправда, потому что она отчасти была его сестрой, вот, но не полностью, то есть она была его женой. И вот объявив ее сестрой, он, получается, сделал, то есть не сказал, что она замужняя женщина, а она получилась как бы свободная. И из этого вышел казус. Вот. Все как бы эту историю знают, лишний раз просто повторяю, чтобы всплыло в памяти как следует. И когда фараон решил взять ее себе в жену, вся эта история вскрывается, Бог приходит к фараону и говорит: извини, она замужняя жена, отдай ее мужу.
2: Но почему тогда Бог напрямую Аврааму не сказал? Авраам, ты что делаешь? Ты почему? Сказал неправду или полуправду.
1: Угу.
2: Почему Бог не порицает Авраама?
3: Авраам защищал свою жизнь, наверное. Ну, пытался сохранить, что ли, свою жизнь перед лицом.
1: Ну, как ему казалось.
3: Фараона. Ну, да, он же думал, что его могут убить за красивую жену.
1: Ну, вот за обман.
3: Потому и соврал.
1: За обман его уличает фараон. Фараон говорит, что ты меня обманул, ты сказал, что это сестра, она жена. Он говорит, нет, она и сестра, и жена. Ничего, я просто тебе не договорил чуть-чуть.
0: Просто Авраам не обязан был говорить всю правду, да? Что ли?
2: Но в любом случае Авраам здесь ставит на кон свой брак. Это серьезно.
0: Серьезно.
2: Это серьезно. А фараон запросто мог на ней жениться.
1: Угу.
2: Ты сказал, первое слово лучше второго.
1: Ну да.
2: Все, точка на этом. Это тоже проблема. И серьезная проблема.
1: Но самое, что меня больше всего поражает, это то, что Авраам выходит из этой всей ситуации не просто с Божьим проклятием там каким-то, или Бог ему там выказал какое-то неудовольствие, или еще что-то. Он выходит оттуда с большим богатством. То есть такое ощущение, как будто Бог его еще и благословил за это.
2: Но история показывает. Рождается 22 глава книги «Бытие», где четко прописано с первого текста: «И было, Бог искушал Авраама».
1: Угу.
2: Не является ли это первым шагом Авраама к тому, что его теперь нужно испытать? Все ж таки. Вопрос.
1: То есть Авраам не твердо стоит на ногах, и надо проверить, где он, как он.
2: Все ж таки. Просто так Бог решил испытать Авраама?
3: Ну, понятно, что Бог хочет удостовериться в том, что Авраам верен ему и любит его.
2: Все же таки это вот...
3: Судит ли он его вот по этим поступкам, когда он говорит полуправду, когда...
0: То есть, получается, по букве закона Авраам девятую заповедь не нарушил. Не было суда, не было человека, на кого бы он уже свидетельствовал. Да, он против себя фактически обманул. Ну, в себе. Вообще Авраам, я так понимаю, он боялся за свою жизнь. И это было мотивом, почему он обманул. И когда он обманул, он опять против себя, он свой брак подставлял.
2: Вот.
0: И он был в такой, ну, он был в ситуации, как бы, человека, которого нужно было защитить кому-то. И некому было защитить, Авраам как смог, так сказал, а Бог пришел на защиту Авраама, угу. Да, когда
2: явился фараон. Ну, о чем это говорит? Это говорит о недоверии Авраама Богу. В конечном итоге.
1: Хорошо.
2: Это недоверие.
0: Но вопрос у нас стоит, это нарушение девятой заповеди или нет? Пусть Авраам Богу не доверял, но заповедь-то как? Это, получается, обманул...
1: Мы в этой истории найдем кучу проблем, за которые можно было Авраама, скажем так, пожурить. Но конкретно вот в вопросе обмана.
2: Вот изначально мы определились, платформа есть, да? Платформа базовая, это дело суда касается. Но есть и ручейки. Вот один из таких ручейков – это история Авраама. Конечно, мы сейчас можем дискутировать здесь. Вот я стою на этой позиции. Потому что если бы Авраам был последователен и во всей полноте доверял Богу и сказал бы правду сразу фараону, она моя жена, может быть, 22 главы бы и не появилось. Бытие.
1: Ну, кто знает, это уже вопрос такой из разряда может быть.
3: Получается, надо всегда говорить только правду. Даже если речь касается о защите жизни, может быть, другого человека. Когда ты...
0: Ну, ведь даже в нашем законодательстве человек имеет право не свидетельствовать против себя. И в этом есть здравое зерно, наверное. Да? Что является это ли ложью, если я не говорю правду о себе, даже если я в чем-то виноват?
2: Ну, Авраам сказал неправду все же. Или полуправду.
1: Полуправду.
2: Да.
0: Авраам сказал правду, но не сказал все.
2: Ну, получается, это полуправда.
3: В общем, правду нужно говорить всегда во всех случаях, да?
2: Да.
3: Так.
0: Ну, а как быть с ситуациями, например, мы знаем, когда во время войны, когда преследовали, ну, там, евреев, предположим, да, верующие, люди их укрывали, и они не декларировали, что они с, как бы вот пленных, там, ну, не пленных, а вот...
1: Укрывали как могли.
0: Там укрывали как могли.
1: Чего только не было, и обманы, и...
0: Конечно, и что, это был обман?
2: Ну, допустим, такой пример взять. Приходит офицер немецкой армии к одной семье, пусть там в дом поляка там или на Украине, они в первую очередь захватили эту территорию, да? Вот, и ему говорят, есть подозрение, что в вашем доме скрывается семья евреев. А в этой семье живет христианин. Мы не говорим опять-таки о деноминации, христианин, просто христианин, который чтит заповеди Божьи. Ведь не обязательно должен сказать, есть или нет. Зайдите и проверьте.
0: Вот так Авраам ответил.
2: А он не ответил так. Он так не ответил. Он сказал, она моя сестра, и точка на этом. То есть она не замужняя женщина. Дабы мне было хорошо рядом с ней. То есть вот этот конкретный человек, глава семьи, говорит, заходите и проверьте. Он не говорит, есть или нет, но зайдите и проверьте. Это честно, справедливо перед Богом, открыто, а сам молится, Господи, сокрой, пожалуйста, тех несчастных людей, которых я вот здесь приютил в этом доме. Это, вот это, он не согрешил в данном случае? Он не нарушил девятую заповедь?
0: А если бы он сказал нет?
2: Это было бы ложью.
0: А если ему зададут
2: во имя спасения.
0: Вы знаете, я так думаю, что относительно девятой заповеди есть такой момент. Мы не можем судить тех людей, в том числе и Авраама, потому что мы не были на его месте. Мы не понимаем, ну, во-первых, ни его мировоззрение, ни его менталитет, ни его понимание этой заповеди. Мы не были на его месте, мы не понимаем ситуации, опасности, которые на самом деле подстерегал. Потому что вот формально, по букве закона, он не нарушил заповедь. И в определенных ситуациях жизнь определяет, да, жизненная ситуация определяет то, как люди понимают Слово Божие и применяют его. Потому что люди, живущие в мирное время, совершенно по-другому понимают, например, определенные заповеди и отчасти их идеализируют, да, чем те, которые жили, например, в военное время, в эпоху там, каких-то кризисов серьезных. Да. И поэтому мы не были на их месте, мы не можем осуждать.
1: То есть то, что
0: говорить,
1: можно в мирное время, в военное время будет недопустимо и наоборот.
2: Но это так называемая ситуационная этика.
1: Опять же, да.
2: Возвращаясь к Аврааму, опять же, в 22 главе Бытие. Зачем появляется эта глава? И было, испытывал Бог Авраама. Зачем испытывать Бога Авраама? Если он праведник, честен, открыт перед Богом, говорит всегда правду, непорочен, зачем Бога Авраама испытывать? Вот с этой страшной, жуткой жертвой, которую Бог определил Аврааму принести.
3: Ну и зачем?
2: Зачем?
3: Зачем?
2: Ну, да потому что Авраама, поведение его немножко волновало окружающий мир.
1: Просто если...
2: История с Агарью.
1: А не история ли с Агарью как раз и послужила?
2: Это второй шаг.
1: Ну, а почему не первый?
2: Второй шаг.
3: Ну, вот, первый, не, все, а мне есть. Вот кажется, что у Авраама вся жизнь – это вереница, это цепочка вот таких вот... знаете, ошибок, когда он спотыкался.
2: Как и у каждого из нас.
3: Как и у каждого из нас. Вот в том-то и дело. И я не думаю, что даже после того случая, когда Бог его испытал на той горе, где там должен был принести в жертву сына, да, что даже после этого он не спотыкался и не совершал каких-то ошибок.
2: Но Бог сказал, теперь я вижу, что ты любишь меня.
3: А до этого не видел?
2: Не видел, получается. Потому что не видно было из жизни. Один прокол, второй прокол. А это же выходит на обозрение народов, которые окружали.
1: Можно я вам другую личность дам для обсуждения? Оставим многострадального Авраама. У нас есть еще пророк Иеремия. Там веселенькая история. Она гораздо менее известная. Не так давно мне попалась на глаза, когда я вот перечитывал. Иеремия, 38 глава, с 24 стиха. Немножко предыстория. Там был царь Сидекия, который пригласил Иеремию к себе, ну, послушать, что Бог хочет ему сказать. Вот. Ситуация была тяжелая, город находился в осадном положении, и Иеремия предрекал, что город будет разрушен. Вот. И когда он дал свои советы и рекомендации царю, то после этого, вот с 24-го читаем, и сказал Сидекия, царь Иеремии, никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им, я повергнул пред лицом царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там. То есть, мы видим какой-то сговор, да, царь с Иеремией говорили об одном, но царь говорит, придут князья, скажи им вот об этом. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. То есть, царь с Иеремией договорился, пусть разговор останется в тайне, но если кто спросит, по сути, соври. И спросили, и Иеремия обманывает.
2: В данном случае Иеремия с царем заключили договор. Он был первичным.
1: А договор с Богом по заповеди и договор с царем, что должно быть первичным? И что было первичным изначально? Не мог ли Иеремия сказать, извини, царь, достопочтенный, многоуважаемый, живи вовеки, но...
0: Спросят, скажу честно.
1: Да.
2: А это другой разговор. На данном случае Иеремия связал себя с этой клятвой, обещанием царю сказать так, как они договорились. И он должен был поступить последовательно. Потому что первый договор с царем был заключен первым.
3: Ну и мне кажется, одно другому не противоречит. Потому что, вот смотрите, он договорился с царем, а дальше после этого мы же не находим... что Бог осуждает Иеремию за это?
1: Нет, не находим, в том-то и дело. Если бы нашли бы, ну, по крайней мере, я этого здесь не заметил до конца. То есть,
3: Но это вот опять же, это же говорит о том, что есть такие случаи, ситуации в жизни, когда ты вынужден говорить то, что, ну, может быть, на взгляд каких-то других третьих лиц не является правдой, а может быть, оно и действительно так, не совсем правда. Но когда ты это делаешь с целью защитить доброе имя того человека, с которым вступил в договор, например, да, или, может быть, даже, опять же, вот приводили в пример во время войны, там, чтобы спасти жизнь другого человека, которому угрожают и убить.
1: Но вы знаете, здесь можно дальше пойти. Вы обратите внимание, что царь угрожал Иеремии, он говорит, вот тогда ты не умрешь, если скажешь, как мы договоримся. Что эти князья пришли, угрожая Иеремии? То есть там его жизнь вообще на волоске висела. Этому, скажи, убьют, этим не так,
0: поэтому,
1: скажи, убьют.
0: Поэтому вот моя позиция такая, не наше дело давать сейчас оценку поведения Иеремии. Слава Богу, мы там не были, вот. Потому что он был в такой жизненной ситуации, да, которая определила понимание его заповеди на тот момент. Да. И отчасти, я думаю, что нам надо вообще пересмотреть. Вот Виталий Семенович правильно сказал, ведь в основе этой заповеди лежит ситуация, связанная с судом. Когда ты произнес свидетельство на ближнего своего и осудили, да, вот. Но формально или фактически заповедь, где она запрещает Иеремии?
2: Но ручейки все разопрещают, о которых мы говорили. Есть ручейки. Маленькие потоки, они из нее исходят. И все-таки христианин
0: должен быть
2: последователен.
0: Откуда эти ручейки идут? Из заповеди ли эти ручейки идут?
2: Наверное, из нравственной основы человека. Богом заложенного в человека вот эту нравственную основу.
0: Да.
2: Она ведь заложена.
0: Когда мы живем вот в мирное время, и нам любая ложь кажется, да, кажется вот... ложь, отрицательная
1: ложь. Есть только одно, что приходит на ум, откуда вообще это идет, когда сказано, что дьявол, он лжец и отец лжи. Вот откуда ложь.
0: Всякая ложь там...
1: Да. И в другом месте. Всякая неправда есть грех.
2: Но...
1: Вот. То есть...
0: Неправда, это уже, тут, конечно, здесь слово неправда, это слово неправедность, да, это уже тут... Это
3: там состояние сердца,
0: состояние души сердца,
3: человека,
0: конечно.
3: Ума его, да. Может быть, не сам поступок, который вот он в данный момент совершает, но все-таки интересно.
1: Но если мы будем говорить о поступках, хорошо, что будет грехом в данном случае, то можно тогда вообще сказать, извините, один и тот же поступок для одного человека будет грех, а для другого нет. Потому что один человек в полном смысле осознает то, что он делает. И, соответственно, как написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть он понимает, что вот надо так, или наоборот, вот так нельзя. и все равно это делает, ему однозначно грех. Он не сможет уже сказать, ой, я не знал, я не там еще что-то. А другому человеку может подобное проститься из-за того, что он недопонимает всей ситуации.
2: Понятно, что в основе этой заповеди, да, правильно, концепция суда, она лежит, и это самое главное. Это верно все. Вот, опять же, вспоминая это доброе, старое советское время. Вот, Твардовский Александр Трифонович написал о взаимоотношениях людей в то время, 30-е годы там, да, когда анонимно предавали друг друга на смерть фактически, да, на ссылку, там, на лагеря, гулаги и так далее. Вот он написал: «А мы, кичась, не верим в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго, отринь отца и мать отринь, забудь, откуда вышел родом, и осознай непрекослов, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком, и душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя». Вот син написал Твардовский. Вот это основа — лжесвидетельствуй во имя. То есть во имя кого или чего человек, скажем так, прибегает ко лжи и лжесвидетельствует. Во имя вождя.
1: Ну вот сказано было, в ущерб любви
2: к отцу народу.
1: Отцу, да,
2: народу.
1: Вот если
2: любая прочая любовь.
1: В ущерб любви к Отцу Небесному.
2: Вот.
1: И совершенно меняется
2: тогда смысл. Меняется все.
1: Потому как, когда Христа спросили, а какая наибольшая заповедь в законе, он очень мудро ответил. Он не стал выбирать из 10. Он не стал выбирать из там целого ряда заповедей, там, талмудических или еще каких-то. Он сказал, обобщив, он сказал, вот есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Все. То есть, и дальше заключил, что в этом весь закон и пророки. То есть, в слове, по сути, любовь. Вообще в этом действии, в этом чувстве, в этом смысле любви заключено все. Угу. И я понимаю, что единственное, как можно разобраться вообще с этим, потому что, ну, действительно, сейчас скажи вот так, вот, значит, можно сейчас всем пошли все обманывать и врать. И каждый найдет, между прочим, себе причину, почему это надо, почему это вот в моем обстоятельстве. Ну, надо понимать, а любишь ли ты, когда ты это делаешь? И кого ты любишь? То есть ты это делаешь из любви к себе, ты это делаешь из любви к Богу, ты это делаешь из любви к ближнему или из любви там, к чему-то более приземленному, там, к деньгам, к успеху, к власти, к, там, еще к чему-то. Вот. И я не вижу другого смысла вообще разобраться с этой дилеммой.
3: Я думаю, не скажу что-то новое, если скажу, что все люди, живущие на земле, так или иначе обманывали и обманывают. Вот. Но опять же, здесь вот очень важно понять, вот, за что, ну, вот, как бы явно, понятно, очевидно, бросается в глаза, Бог будет судить, участь лжецов в озере Огненном. Мне кажется, это та ложь, которая во вред ближнему. Вот как сама заповедь и звучит: не лжесвидетельствуй против ближнего твоего. То есть, если восстаешь на жизнь твоего ближнего, если причиняет ему вред твоя ложь, твой обман, если кто-то от этого страдает, неважно как, любым способом, вот это и есть обман, который действительно будет осужден, и ты неминуемо услышишь приговор.
1: Вот и разобрались, грубо говоря, и с Авраамом, и с Иеремией, потому что ложь Авраама привела к проблемам фараону, потому что он говорит, ты чуть не было не ввел меня в грех. Вот. А ложь Иеремии, наоборот, привела ко спасению, потому что ни князья от этого не пострадали, потому что если бы он бы сказал им правду, он бы обрек и себя на смерть, и царя. То есть и обрек бы князей на грех убийства. Вот. И царь при этом не пострадал, потому что он услышал слово Божие, и его интересы остались. И сам Иеремия не пострадал. То есть он получилось действительно вот такое вот мудрое решение.
3: Ну вот уже здесь прозвучало, да, правильно, я согласен. Мы не были в той ситуации. Мы не знаем, почему именно так он должен был сказать. Реакции Бога не последовало. На страницах Священного Писания мы это видим. Его в озеро Огненное никто не бросил. Значит, там все было по правилам. Все как надо.
2: Но озера Огненного еще и не было.
0: Ну, вот еще мне такая мысль пришла сейчас, что вот в нашей греховной действительности, да, бывает так, что правду сказать плохо и солгать плохо. Да, и приходится, то есть из двух зол выбирать меньше иногда. Ну вот как в случае с Иеремией произошло на самом деле.
2: Ну я еще раз повторюсь, он был связан обетом, договором с царем. И в данном случае он был последователен этому обету. Вот я так вижу. И тут, ну вот...
3: А если не углубляться касается, опять вот в Иеремию, Авраама, вот применительно к нам, вот все-таки, как нам для себя очертить какие-то границы, вот. Где мы можем, а где не можем, где позволительно, а где непозволительно сказать что-то полуправды, вот вроде бы.
0: В произведении «Отверженные» там есть такая ситуация, когда... Ну, вот полицейский разговаривает с матерью милосердия, которая скрывает Жана Вальжана, и она не выдает ему. Не выдает ему, а потом, когда полицейский уходит, она зовет как бы, ну, женщину, которая с ней была, и говорит: «Я солгала во имя мира и милосердия. Ты должна дать мне плетью там
2: 40, 39
0: да,
2: плетей.
0: Там, сколько-то там плетей». Получается, что очень часто человек сам находится в таком вот противоречивом состоянии. Вот здесь очень сильно показано состояние человеческой души, когда он понимает, что соврать нельзя, обмануть грех, но по-другому он не может просто.
3: А не сделаешь этого, сделаешь еще хуже.
0: И ему легче сказать, солгать и сказать: «Господи, прости», да? Но очень важно, что этим человеком двигает мотив не навредить ближнему, да, именно...
1: Вот этот мотив любви, он
0: мотив
1: остается.
0: Любви
1: вот
0: остается.
1: Потому что Бог есть любовь, и суть его закона – это любовь. Вот. И я думаю, все под этим Богом ходим. Пусть он будет милостив к нам в наших вот обстоятельствах.
0: Да. И даст нам мудрости в, это да. очень непростом, в этом очень непростом вопросе.
1: Ну, я думаю, впереди еще больше тем. Ну, на сегодня пока все. Спасибо.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: В Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семени дуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником, ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке – печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Ну вот, друзья, и пришло время поговорить с вами о клевете. Приветствую вас, всех наших дорогих зрителей и подписчиков, все, кто сегодня обратили свое внимание на эту очень животрепещущую тему. Постараемся сегодня ее очень так широко развернуть, окунуться в библейский текст касательно понятий и слова клевета, клеветы, клевещущих, клеветницы и так далее, и сделать для себя очень важные выводы, потому что Библия должна нас учить, наставлять, и мы должны, читая эти библейские истории, мысли, мы должны со своей стороны делать серьезные выводы. Итак, первый текст, который хочу сегодня вместе с вами открыть, это притчи, 10 глава, 18 стих. Здесь написано: «Кто скрывает ненависть, у того уста лживы, и кто разглашает клевету, тот глуп». Итак, здесь вроде бы как два таких немножко ложных понятия. Да? С одной стороны, кто скрывает ненависть, у него уста лживы. Так что, надо показывать свою ненависть, если человек не любит другого? Ну, там, как говорит старая история, да, испытывать личную неприязнь. Так надо, наверное, все показать, или все-таки ее нужно скрывать? Нет, конечно, речь идет о том, что когда человек ненавидит и живет вот этой жизнью ненависти, а в глаза улыбается, то он, конечно же, лжет. Потому, как видите, все равно Библия, она учит человека быть искренним. И если ты не испытываешь таких любезных чувств, то и не показывай того, чего нет. То есть, ну и не надо демонстрировать ненависть, потому что другие тексты книги Притчи, например, они очень четко показывают, что если человек демонстрирует свою неприязнь, это тоже глупость. Но дальше он говорит интересную вещь, что кто разглашает клевету, тот глуп. То есть, если человек просто транслирует клевету, он уже относится к категории глупого человека. То есть, передавать непроверенные факты – это глупость. Так говорит мудрый человек. Давайте посмотрим, что говорит, например, энциклопедия, да, о клевете. Клевета – это заведомо ложная, порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Обратите внимание, что синонимами клеветы есть ложь, обман, вранье, выдумка, наговор. Таким образом, мы с вами сталкиваемся с серьезной проблемой. То есть, это заведомо ложная, порочащая информация или ложные сведения, порочащие честь и достоинство лица, подрывая его репутацию. Для кого-то это не главное, понимаете? Есть люди, которым репутация их, она, ну, в принципе, как? Знаете, как чихнул и дальше пошел. А есть люди, которые очень действительно трепетно относятся к доброму имени, которое созидается годами. Но и вы знаете, интересно заметить, что начало вот этого образа поведения, ложь, обман, вранье, выдумка, порочащая информация, она принадлежит самому первому, как вы понимаете, кому? Это сатана, который был лжец и отец лжи, так его назвал в Иоанна 8:44 сам Иисус. Он сказал, что он отец лжи, он лжец, и он так поступает. И когда он говорит ложь, Христос говорит, он говорит свое. То есть это, ну, как бы, это вот родоначальник лжи. Когда человек другую ложь говорит, да, чью-то, это он транслирует ее. А здесь автор, вот прям самый, что ни на есть, корень. И с другой стороны, пророк Захария пишет, да, то, что он клевещет на Божьих детей и день, и ночь. То есть это его профессия, всегда что-то либо договорить, либо чего-то недосказать. То есть вот она игра, да, где начинается. Вроде бы есть факт, но вокруг этого факта есть очень много разного рода игры. И никуда мы, скажем, иногда от нее даже не можем деться. Поэтому первый, кто, скажем, грех вообще появился, это сатана начинает клеветать на Бога. Вспомните диалог с Евой в саду. Он говорит, а что, правда Бог сказал, что нет какого дерева в саду нельзя есть? Она говорит, да нет, такого не было. Он сказал, от любого, кроме этого. А, ну понятно, он знает, что в какой день, в тот день, когда вы вкусите, вы же станете как боги, он же от вас удерживает что-то важное, вы будете знать добро и зло. Понимаете, да, то есть как диалог разворачивался, это не был такой разговор с роботом, это была хитрость, и Ева, знаете, зародилось сомнение, закралось сомнение, и проросло это сомнение. Она говорит, да, действительно, надо пойти попробовать, и она пошла и попробовала, и результат этого пробования мы пробуем до сих пор. Так вот, что интересно, что когда он клевещет, он испытывает, или как сказать, выигрывает, находит свою выгоду, свои какие-то факты. Вы знаете, я вот проанализировал, что клевета, которую часто люди распространяют, осознанно или неосознанно, это бывает, кстати, и так, она тоже диктуется очень часто некоторыми своими выгодами, да, когда человек, например, общаясь с какими-то другими людьми, в семье ли то, или еще как-то, и вдруг он имеет твердую позицию, что вот это, например, покупать не надо, или вот туда ехать не надо, или вот это плохо. И он как бы подсознательно ищет под свою точку зрения единомышленников, которые могли бы ему это тоже подтвердить. И он охотно с ними общается, когда, например, между делом заходит разговор, ну там, знаете, как лыжи или сноуборд, iPhone или Samsung и так далее. И вдруг человек поддержал его точку зрения, и он уже ему симпатизирует, он уже это делает. И более того, даже когда у человека, ну, все получается не так, как я хотел бы, допустим, да, то человек подсознательно начинает хотеть и желать, чтобы, пусть будет плохо, чтобы исполнилась моя точка зрения. Я ведь об этом говорил, я ведь об этом предупреждал, и начинаются появляться вот так первые ростки клеветы, которые порочат, как правило, честь и достоинство другого человека. Почему? Одно дело, когда мы можем просто спорить, что лучше, это или там другой телефон. Это так, знаете, как мы потом закончим спор словами, ну, на любителя. Каждому свое или привыкнем. Я привык к этому, кто-то привык к этому и так далее. Но когда речь идет уже о личности, когда мы начинаем оценивать, что, помните, как раньше в советское время, кто носит фирму Adidas, о, это сразу, знаете, это же что-то важное, а ты не носишь эту фирму, значит, ну что с тобой разговаривать? И вот так бывает и сегодня. На чем ты ездишь? Какой твой телефон? Где ты живешь? Сколько ты там получаешь? И так далее. И вот как бы статусность некоторая. И вот авторитет человека, это, кстати, одно из самых дорогих вещей. Вы знаете, интересно, в книге пророка Иеремии, я хочу сегодня больше библейских текстов показать, потому что Иеремия пророк, да и не только, мы сейчас увидим, как Библия широко раскрывает нам эту тему, как раз-таки клеветы и сколько людей страдает от этого. 6.28, Иеремия 6.28, что мы здесь находим, друзья, давайте прочитаем. 6.28 написано следующее. Бог говорит, все они, упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, и все они развратители. Интересно, да? Он описывает состояние падения своего Божьего народа, да, израильского, и подчеркивает одну такую вроде бы деталь, то, что они там, скажем, день и ночь ищут какого-то зла и так далее, отстранили Бога. Но вот какая еще есть деталь, он говорит, они упорные отступники, живут клеветою. То есть кто-то ее запускает, а кто-то потом ее отстаивает, и кто-то потом вот в этом обмане живет. А если посмотреть на 9.4, то тут интересно еще дальше. Он говорит, берегись каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. То есть получается очень интересно, да, обман и наказание за него, вот 9 глава этому посвящается, потому что он здесь говорит о том, что развращение, которое пришло, это не просто враг снаружи, это враг изнутри. И это очень серьезный вопрос, потому что, когда мы знаем врага в лицо, да, вот в советскую там эпоху, во время Великой Отечественной войны, было все понятно. Ну а когда предатели появлялись, вот где все рушилось, да, когда когда ты не знаешь, откуда прилетит и как это будет, то понятно, что здесь Бог говорит, к чему ведет вот эта клевета и жизнь в клевете, что они начинают друг с другом, с тем, кто лежит на ложе, начинаются вот эти проблемы, да, то есть не доверяя ни одному из братьев, потому что друг разносит клеветы. Но что интересно, если посмотреть на, допустим, вопрос, который хочется поставить как бы в начало нашего размышления, это что делать, если нас оклеветали? И как правильно отреагировать? Я не думаю, что нет среди нас людей, которых бы никто никогда не клеветал, да, или не был оклеветанный, давайте так. То есть, чтобы именно подрезать, подкосить авторитет, подкосить уважение, вашу значимость. Вы знаете, интересно, я нашел несколько таких славных высказываний. «Быть оклеветанным – это то испытание на чистоту, из которого добродетельный человек выходит незапятнанным», сказал это маркиз де Сад. Есть еще одно интересное выражение. «Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит». Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Получается, когда человек бедненький, когда вот он такой, знаете, слабенький, может, затюканный даже где-то, и его всем жалко, и вот, ну, как бы, знаете, от него не ждешь ни угрозы, ни беды, и зависти нету. Но, вы знаете, что я хочу сказать здесь? Это еще тоже абсолютно не показатель, что этот человек, вот такой, знаете, слабенький, обиженный особенно, он не клевещет. О, поверьте, у нас, к сожалению, так повелось на Руси, что даже, слабый, обиженный, его всегда жалко, его все жалеют. И оправдывают ему его порою неправильные поступки. Давайте прочитаем Тита, 2 глава, 3 стих. Вот интересно, что в послании Нового Завета апостол Павел посчитал важным написать вот такие тексты. 2 глава, 3 стих. Вот он здесь говорит. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы, обратите внимание, да, то есть пожилые женщины, сестры, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Итак, предостережение апостола Павла пожилым людям какое? Быть не клеветницами. И вот интересно, что старые люди, они тоже могут быть клеветницами. А почему? Очень просто. Если человек в молодости не поборол эту привычку додумывать, приукрашивать, не договаривать и так бросать тень, давать свою оценку, даже когда ее никто не спрашивает, ну, например, о поступкам, покупкам, действиям, приобретениям и прочим другого человека, то человек и в старости будет делать то же самое. А потом еще легче. Там недослышал, там недовидел, и пошло-поехало, да, и потом, ой, извините, и взятки гладкие, потому что человек, ой, наверное, я ошиблась, ну, вот так, да, бывает. И человек спокойно с этого как бы сходит, с ответственности. Я не видела, а мне показалось. Вы знаете, я что-то слышал, что они говорили, я подумала, что они про это говорили, а я подумал, что они так. Апостол Павел очень четко говорит, ты обязательно говори сообразно здравым учением, чтобы старцы и старицы, у каждого есть своя слабая сторона жизни. И, конечно же, это клевета не исключение, да, чтобы они не были клеветницы. Вот. И вот интересно теперь следующее. Давайте посмотрим на второй вопрос. Например, если мы говорим, что делать, если нас оклеветали. Итак, первое. Совет, добрый совет, библейский и жизненный. Не реагировать остро на то, что мы, или вы, или я, или все мы можем услышать. Да, это нелегко, но это возможно. Поэтому важно, вот нам важно не опускаться на вот этот уровень такого человека, да, нехорошего, который вот должен себя постоянно подпирать. Я нашел интересное высказывание, да, только старое дерево, старое, ветхое, оно нуждается в каких-то подпорках. Нет, это не должно такого быть. То есть не надо реагировать остро, не опускаться на вот этот уровень, знаете, вот такой не знаю, ну, разные, не хочется приводить нехорошие примеры, да, но вот такого унизительного диалога, когда ты вынужден вот что-то там доказывать каким-то образом. Хотя это очень неприятно, потому что рушится авторитет, а он-то созидается годами, и вот этого нужно бояться. Я нашел интересную цитату, где пишет Елена Уайт следующие слова. «Можно ожидать, что о нас поползут ложные слухи. Но если мы следуем прямым путем, если мы с равнодушием воспринимаем эти слухи, то другие также будут к ним равнодушны. Давайте представим Богу позаботиться о нашей репутации. Клевета может быть пресечена нашим образом жизни. Ее не пресечешь гневными словами. Будем же всем сердцем стараться действовать в страхе Божьем и покажем нашим собственным поведением, что эти слухи ложные». Вот добрый совет, да, конечно, может быть, не так легко его придержаться, но совет потрясающий. А вот еще дальше, посмотрите, как она говорит. «Никто не может испортить наш характер так сильно, как мы сами. Слабые деревья, обветшалые дома постоянно нуждаются в подпорках. Когда мы суетимся, защищая свою репутацию от нападений извне, мы создаем впечатление, что нечисты перед Богом, а поэтому нам необходимо постоянно поддерживать себя». Итак, мы видим, что есть хороший совет Духа Пророчества о том, как можно из этой ситуации выйти. Второй очень важный, интересный совет. Давайте воспитывать в себе, заметьте, да, воспитывать в себе эти важные качества честности и порядочности. То есть мы можем заниматься тем, что будем закрывать разного рода клевету, ложь и прочее. Но мы можем заняться тем, чтобы воспитывать в себе. И наш образ жизни будет выкристаллизовываться. Да, это не быстрый результат, это работа в долгую, когда мы вкладываем, скажем, в свое мировоззрение, которое меняется, в поступки. И оно один за одним, кирпичик за кирпичиком складывает определенную репутацию. И третье. Важно научиться, опять же, нам не создавать ситуации, когда нас можно неправильно понимать или истолковать. Ну, тут много примеров, конечно, может быть, речь идет о том, что человек там остался где-то в комнате наедине с представительницей противоположного пола и долго там оставался, да, и кто-то это увидел и шепнул другому свои, как бы, знаете, такие вот моменты, вот я думаю, это не очень хорошо, а второй уже услышал, что это плохо, а третий сказал недопустимо, а четвертый сказал блудили, понимаете, да, как это бывает, и вот третий пункт показывает, что очень важно не создавать ситуации, где может быть какая-то двусмысленность. Опять же, видите, есть люди, которые действительно очень мутно или смутно выражают свои мысли. Ты разговариваешь, иногда тебе надо поправить. Подожди, я правильно тебя понял? А есть люди, очень легко выражают свою мысль. Они говорят, смотри, до поворота направо, светофор налево. И ты выезжаешь из города. А есть другой человек, который говорит, а вы знаете, вы поедете, вот сейчас вот поворачиваете, вы там увидите парикмахерскую, но она вам не нужна, потом поедете, там будет светофор, он сейчас не работает, конечно, там еще есть дорога вправо, но она плохая, если вы по ней поедете, вы вообще далеко забредете, вам туда не надо. В итоге ты уже не понял, куда тебе ехать. Вот так люди не только дорогу объясняют, они жизненную дорогу так и объясняют. И поэтому, видите, как важно вот помнить об этом, чтобы мы не стали вот такими людьми, которые вот, знаете, в силу своих каких-то особенностей породили, да, целый ряд каких-то неправильных вещей. Интересен еще, у меня есть, кстати, проповедь на канале, если вам интересно, обязательно можете ее посмотреть. Это сотый псалом. Вот я сейчас хочу из этого сотого псалма снова вынуть один интереснейший текст. Посмотрите, как Давид

не потерплю. Как это опасно, оказывается, да, когда вот человек начинает вот такие давать оценки. Ну и второй вопрос, теперь мы подошли к второму важному вопросу. А как самому не грешить этим грехом? То есть, как реагировать, понятно, то есть на все, ну не хочу, конечно, не кафедрально выражаться, да, но на все чудики такие ты не ответишь, вот все, что будут люди говорить. Христа обвиняли. Вы представьте себе, Христа, когда пытали, сказали, обманщик этот, еще когда был живой, вот сказал, что воскреснул. Христос ни одну ложь в жизни не произнес. Его обвинили, что он обманщик. И так было почти практически со всеми людьми, вообще героями веры, и мы не исключение в том числе. Поэтому, итак, что же мы можем делать? Вот давайте еще немножко коснемся, как проявляется клевета, как она вообще зарождается, вот откуда она берется. Это тайна, очевидно, но есть кое-какие элементы разгаданной тайны, потому что как она на небе появилась, вопрос, а как у нас, понятно. То есть, смотрите, первое, есть факт, определенный случившийся факт. Ну, допустим, приведем такой пример, человек купил новую машину, вот он просто заехал на новой машине. Итак, первый вопрос, да, как бы, есть люди, которые, скажем, слушают акцент. Вот человек пришел домой, жене говорит, вот видел там, условно, скажем, назовем Вася, да, купил себе новую машину. И добавил одно слово. Хотя зачем она ему? Понимаете, да? То есть он озвучил факт. Вася купил машину, но добавил свое мнение. То есть как бы он оценил, у него была неплохая машина, а он купил новую. Какой смысл? То есть он просто сказал, какой смысл, да? Или там, я бы такую не брал. Вот все. И вот теперь уже его жена, она получила информацию. Вася купил машину, которая ему не нужна, которую бы мой муж точно не брал. А мой муж-то вон какой умный, не то что этот Вася. Понимаете, да? То есть она уже получила твердую информацию. И ее распирает, как говорят, да, жжет карман, она должна этим поделиться. Она теперь идет к подружке своей, жене другого Васи, да, допустим, или Пети, и теперь начинает ему передавать, и говорит уже совсем другую историю. И она говорит, представляешь, взяли себе новую машину, чтобы всем показать, что у них есть деньги, вот, хотя зачем она им такая нужна, я вообще не понимаю, да, еще и, возможно, в кредит влезли, потому что, видишь, как сейчас все в кредите. Вот она просто чуть-чуть, да, вот штрихов там, реснички дорисовала этой истории, и вот уже через тот человек дальше пошел, и уже не просто, говорит, возможно, взял в кредит, а уже точно, говорит, взял в кредит. Ну, скажите, разве мы не были в такой ситуации, когда там через четвертые руки уже появляется идея, что, ну, там что-то такое произошло, и когда встречаю человека, говорю, так точно, а то мы слышали, что это ты там, да нет, нет, а, ну, наверное, показалось. Так вот, интересно, а уже через пару недель мы видим совершенно другую историю. Этот бедный Вася ездит себе спокойно на своей машине. И вокруг него уже легенды ходят, уже Вася там и долги кому-то не отдает, и лучше бы он купил или пожертвовал, или дал, или еще, и так далее, и так далее. Целый драйв произошел. Почему? Потому что кое-кто подобавлял немножко ресничек. Я знаю человека, я помню, я общался тоже, и он говорил прямым текстом. Ты знаешь, говорит, я когда говорю так, как есть, оно неинтересно звучит. Чуть-чуть добавляешь, и сразу все оживает. Картинка ожила. Вот тебе, пожалуйста, картина для пера. Бери, пиши, да? Но нет же, человек не может остановиться в этом. И поэтому смотришь, с одной стороны, да, это легендарно. Он как бы и так, и этак себя подает. А у тебя все так уныло, все просто. Но проходит время, и мы с вами наблюдаем другую уже картину. Люди уже не воспринимают всерьез. Но когда идет потеря авторитета у другого человека с помощью чужого, да, языка, это, конечно, тяжело. И вот интересно, есть еще такие несколько мудрых высказываний. Как один Оскар Уайльд однажды сказал: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек». Понимаете, да? То есть мы всегда будем вот торговаться между тем, что я сам вижу, и тем, что говорили. И вот очень важно, когда Христос набирал учеников, они говорят, да, там, или в голове крутится, из Назарета, Назарета, Назарета, что там в Назарете, что там, кто там живет вообще в Назарете, оттуда ничего доброго не может быть. Христос говорит: «Пойдем».

0: и посмотри. И вот это очень важный такой рецепт, как можно это понять, да, скажем, и не ошибиться. Интересно, однажды у мудреца спросили, верно ли, что ненавидят тех, кто говорит правду? Он говорит, конечно, верно, по отношению к клеветникам. Интересно, да? То есть они не любят правду, потому что это уже не то, что они сказали, и им эта правда, она их коробит. Видите, как бывает, что совсем по-другому. Интересно еще то, что клевета наносит удар обыкновенно, как правило, достойным людям. Так же, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Вот. И получается, видите, почему в Библии, кстати, несколько раз употребляется слово «клеветницы»? Потому что женщины более эмоциональны. Они факты видят красивыми, украшенными, понимаете, эмоциональными. Если мужчина видит факт фактом, и то добавляет немножко, да, а женщина еще больше. Поэтому, видите, Библия напоминает нам о клевете. И позвольте еще прочитать здесь несколько мыслей. Клевета может испортить репутацию человека, но она не в силах запятнать характер, хранимый Богом. Пока мы не идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская сила не может очернить нашу душу. Человек, сердце которого утверждено в Боге, в минуты величайшей скорби и в самых неблагоприятных условиях, останется таким же, каким он был во время благополучия, когда свет и благоволение Господне, казалось, покоились на нем. Его слова, побуждения, поступки могут быть представлены в ложном свете, но он не станет волноваться, поскольку его внимание всецело обращено на нечто более великое. Подобно Моисею, он, как бы видя невидимого, остается тверд и взирает не на видимое, но на невидимое. Между прочим, апостол Павел то же самое, и Петр говорил, да, что, например, многие люди превращают, вот в русском переводе стоит слово «превращают Писание», а в оригинале написано «переворачивают». То есть, пожалуйста, апостол Павел возмущался, говорит, да как это так? Люди учат там не вступать в брак, чего мы не повелевали и так далее. То есть переворачивать, это было, это есть и это будет до пришествия Христа, но это не означает, что мы должны теперь от этого страдать. Итак, или, скажем точнее, в этом участвовать, хотя мы можем от этого пострадать. Давайте подведем некоторые итоги. Позвольте еще одну цитату и вывод. «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включает нарушение 9-й заповеди. Намерение обмануть, оно порождает обман». И вот здесь я сейчас хочу прочитать одну очень важную цитату. «Одним взглядом, жестом, выражением лица можно так же успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намек, клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего. Либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением 9-й заповеди». Итак, вывод. Как мы восхищаемся, когда с нами кто-то поступает честно и искренно. Мы восхищаемся и честно, и искренно. Так вот, давайте восхищать других людей именно таким же отношением. Второе. Бойтесь клеветать. Это может испортить жизнь людям, а иногда и очень сильно. А мы даже об этом и не подозревали. А ведь за это надо будет дать отчет Богу. А так как клевета и ложь, они очень близки, то 21 глава послания, то есть книги Откровения Апокалипсис, она показывает 27 стих следующее. «И не войдет в город небесный ничто нечистое, и никто, преданы мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». В другом переводе написано «не один, кто практикует ложь». Итак, друзья, мы подводим итоги и хотим сказать вот о чем. Лжецы и клеветники не спасутся. Это однозначно. Поэтому нужно об этом думать, нужно бороться с этим и нужно серьезно над собой поработать, чтобы мы не поскользнулись там, где другие падают. Предупрежден, значит вооружен. Мне понравилось выражение Евгения Витальевича Антонюка. Он сказал так. «Интересная работа тем и интересна, что за работой не замечаешь ни хвалы, ни клеветы». Вот пусть Господь даст нам этот важный баланс, чтобы мы не от похвалы и комплиментов не взлетали и не ловили корону звезд и всего остального, и от порицания, особенно если оно еще и по делу, не унывали, не падали духом, не опускали свои руки, не ожесточались и таким образом не делали то, что не должно быть. Поэтому вот о чем мы сегодня с вами говорили. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите свое доброе имя и авторитет, а также и других людей. И поверьте, люди будут тянуться к тем людям, которые возвышают, оберегают авторитет другого человека. Пусть нас Господь в этом благословит. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам потрясающий пример. Тебя обвиняли, на Тебя клеветали, Тебя, Господи, опорочили, хотя Ты был без пятна и порока. И мы видим, как Ты красиво отреагировал, вися на кресте, Ты простил своих обидчиков. Помоги, чтобы и в нашем сердце было достаточно любви прощать людей, которые поступают порой необдуманно или переносят дальше то, что не проверено, то, что они слышали, чью-то клевету. И, Господи, убереги нас, пожалуйста, чтобы наши уста хоть где-нибудь и когда-нибудь участвовали в подобном. Будь прославлен, будь возвеличен в простой христианской жизни каждого из нас, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России, писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. Помните, как у Бродского? «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». И в подтверждение этого мне хочется вспомнить три примера, которые глубоко запали мне в душу. Один из них случился с Александром Сергеевичем Пушкиным накануне его смерти. Уже тяжело раненый и мучимый в течение нескольких дней, он получает письмо от государя, который пишет ему: «Александр Сергеевич, ни о чем не беспокойтесь, но самое главное помните, я хочу, чтобы вы умерли христианином». И когда перед смертью к нему собрались Даль, Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского, его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». А она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренная, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

я чувствую, близится судное время. Бездушье мы духом своим победим. И в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей? Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они: мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят: а кто же зачинщик виновный? И будет ответ: виноват весь народ. Он думал о счастье отчизны любимой, он шел на жестокость во имя любви. И судьи воскликнут: народ подсудимый, ты нам не подсуден, мы братья твои. Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя грешный, наивный, стремящийся всюду вперед, взыскующий Бога в Европе кромешной, счастливый в несчастьях великий народ. Наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты, сбирая с земли желтовато-тугие плоды, кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утренней зорьку, достала вечерней она. Видно, строит всегда лучезарное счастье на крови и три плана рязанских крестьянской бедою сполна. Говорят, надломилась та прежняя статная сила, что от века до века спасала былинную Русь, но не верует в то, что как трудно и тяжко мне не было, и сомнений своих, как рождение любви, не боюсь. Дух народа высок, но сокрыт от докучливых взглядов, как сокрыта в природе звенящая радость и боль. И в годину беды, и в пору золотых листопадов откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят, мы уже на исходе, после наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе, и Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, какой же выход предложил Господь, особенно для египтян, из вот этого создавшегося положения? Давайте посмотрим, как это описано нам в книге «Исход». Моисей обращается к израильскому народу и говорит: «Скажите всему обществу Израилевых сынов, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, пусть возьмут от крови его и помажут на косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Ешьте же его так, пусть чесла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Обратите внимание, что интересного мы замечаем. Если я вам задам вопрос, вот так, сходу, что такое Пасха, что вы мне ответите? Слышу праздник. Людей так. Но вы видите, что Библия нам определяет? Вот это слово «это», да, к чему относится? Это что или кто? Это агнец. То есть Пасха Господня – это не ритуал. Пасха Господня – это не праздник. Да, то люди говорят, вот еврейская Пасха, вот христианская Пасха. Давайте посмотрим, что Библия говорят, они, говорит они, что люди. Пасха Господня – это агнец. И вот что это агнец делает. Этот агнец делает следующее. Что дальше происходит? «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд, я Господь». Обратите внимание еще раз на цели Бога. Бог, поражая первенцев, не ставит перед собой целью расквитаться с нехорошими египтянами. Поражая первенцев, Бог производит суд не над человеком, а над египетскими богами. Понятно, почему мы только что смотрели. Цель Бога – это сломать вот эту сатанинскую языческую систему в Египте. Цель Бога – показать египтянам и всем израильтянам тоже, что Он, Яхве, есть Господь. и что другого не существует. Вопрос возникает такой. Кто-то может от этого получить благословение, а кто-то от этого может стать жертвой. И вот этот вопрос зависит от выбора человека. Вот оказывается, что дальше говорится. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Мы показали вам, что такое Пасха Господня. Пасха Господня, мы увидели, это Агнец. Что этот Агнец делает? Этот Агнец, умирая, то есть он, его требуется заколоть. То есть, когда этот Агнец, умирая, умирает, будучи заколотым, и кровь его оказывается на косяках дверей, почему именно так, с кровью мы увидим чуть-чуть позже. А сейчас я вам хочу показать эту параллель. Когда этот Агнец умирает, первенец в доме остается жив. То есть Агнец умирает вместо первенца. Вот отсюда, из вот этих слов, записанных в книге Исход, 12 глава, берется самый важный христианский термин, употребляемый в христианской сотериологии. Сотериология – это наука о спасении. Термин называется «заместительная жертва». То есть вот перед вами заместительная жертва. Многие христиане берут как должное, а это Христос. Ну, естественно, если часто потом бывает так вот, верующие христиане вот всю жизнь, потом раз встретились с каким-то или раввином, или просто образованным иудеем, он показывает, да, где здесь Христос, покажи мне. Не знает христианин, что ответить. Не написано тут слово «Христос», но оказывается, много чего написано. Написано о заместительной жертве. Основываясь на этих стихах, израильтянин позже мог прекрасно понимать, что всякая жертва за грех, приносимая в храме, это заместительная жертва, то есть всякий агнец, которого следовало умертвить, заколоть за грехи, умирает вместо человека, который совершил этот грех. То есть эти слова очень хорошо объясняют концепцию заместительной жертвы. Но я хочу обратить внимание на один серьезный вопрос. Пока что, да, мы видели в самом начале вот этого блока лекции такую дверь и такое чувство, что эта дверь открыта исключительно для израильтян. Так ли это? Ну, давайте посмотрим. Вопрос неоднозначный. Именно поэтому я поставил здесь ответ «и да», и нет. Спаслись ли только израильтяне? Ответ – да. Но что тогда означают следующие слова? Прямо тут же, в 38 стихе 12 главы книги «Исход» написано, что вместе с ними, с кеми ними, с израилитами, выходит из Египта множество разноплеменных людей. Так вопрос, только ли израильтяне спаслись? Вам кажется, что не только. А я все равно отвечаю «только». А как быть с этим стихом? А сейчас мы увидим, что не все так просто. Сейчас мы увидим, что, оказывается, эти разноплеменные люди, они тоже были израильтянами. Посмотрите, не просто так можно было выйти из Египта. Читаем устав Пасхи. Мы только что выяснили, что только у кого был агнец заколот в доме, у того первенец не умер, правда? Прочитали. Ну, вот читаем. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не может есть ее. Все общество Израиля должно совершать ее. Так получается, египтянам закрыта дверь? Не закрыта. Надо следующий момент прочитать. Надо просто понять, как эту дверь египтянин мог открыть. А следующий текст говорит, если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского полу, и тогда приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. Друзья мои, из Египта в землю обетованную не вышел ни один язычник. Вы спросите меня, а египтяне? Вышли бывшие египтяне. Но для того, чтобы зайти в эту дверь, где можно получить спасение для первенца, им нужно было перестать быть язычниками. Нужно было взять агнца, да еще и кровью помазать косяки дверей. Это так, чтобы все соседи, египтяне, могли тыкать пальцем и говорить, и ты с ними. А египтянин должен с гордостью сказать, да, и я с ними, потому что я понял, что все, во что мои отцы верили, все, во что меня вот эти жрецы учили, все вот это культ фараона, это все наглая ложь. Поэтому, посмотрев на то, что произошло, как Господь навел этих жаб, песьих мух, как он навел град. И, кстати говоря, египтяне, когда услышали, убрали свой скот, и град их не побил. То есть я увидел, что единственный Бог – это Бог Яхве. Это Бог израильтян. Это Бог Авраама, Исаака, Якова. Это Бог, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. За этим Богом я пойду, даже если мне придется отказаться от своего египетского гражданства. Потому что фараон ничего против Бога сделать не может. И поэтому я не страшусь. Тыкайте, но посмотрите, что будет. Я хочу, чтобы мой первенец жил. А вы думаете, фараон ваш первенца спасет вашего? Или вы думаете, что после 9 этих чудес и язв это пустая угроза? Вы понимаете? Люди принимали серьезное решение отказаться от язычества. И вот они и спаслись. Они вступили в завет с Богом. Они не были в израильском обществе гражданами второго сорта. Написано: «И будет, как природный житель земли». Один закон для природного жителя и для пришельца. Вы понимаете, как дверь открывалась? Вот только так дверь может открываться. Если человек хочет спастись, есть один путь ко спасению – отказаться от язычества и следовать за Богом и принять Его заместительную жертву. Эта дверь всегда открыта. Как вы думаете, не зря Иисус сказал: «Я есть дверь овцам». Вот эта дверь одна и путь один. И он всегда существовал. Невозможен другой путь. Невозможно спастись, обрести спасение, оставаясь язычником. Надо становиться частью народа Божия. Знаете, каким образом это все представляется? В законах Торы очень интересно показана определенная последовательность. Фактически, люди, закон Торы юридически разделяет людей на 3 категории. Вот посмотрите. И слова соответствующие используются. Вот, например, первое такое, можно сказать, кольцо. Вы видите, это изобразил такими концентрическими кольцами. Первое кольцо – это нохри. В русской синодальной Библии это переводится как «иноземец». Кто такой иноземец? Ну, представьте себе… Ну, купец продает там ткани. Решил приехать в Израиль, я говорю о библейском Израиле, решил приехать в Израиль, поторговать. Поставил свою лавочку, живет там неподалеку. Ну, вот такой он иноземец себе. Торгует. Что у него там в его шатрах, каких он башков своих привез, это между ним и Богом. И вот он себе торгует, поклоняется своим богам себе. Ну, познакомился с местным израильтянином, который вдруг приходит пятница, он говорит: «Я не буду с тобой никакие сделки совершать, вот в пятницу после захода солнца, подожди до воскресенья. А почему не будешь? А вот мой Бог, Творец неба и земли, заповедовал, чтобы мы оставались в покое в день субботний, ибо 6 дней творил Господь небо и землю. Задумался иноземец. Господь Бог творил небо и землю. Я такого не слышал. А можно мне немножко узнать больше про твоего Бога? Ну хорошо, пожалуйста, у нас праздник, приходи со мной в храм. Пришел, посмотрел, послушал, увидел. Задумался иноземец. Слушай, говорит он своему другу, а как теперь мне жить? Как я могу теперь, узнав о таком великом Боге, жить теперь с верой вот в этих всех башков, которые мне мои родители, деды, прадеды учили? А нет проблем, говорит ему израильтянин. Оставайся, если ты принимаешь Бога и его заповеди, если ты будешь чтить субботу, если ты будешь выполнять заповеди Божьи, оставайся, становись гером, пришельцем. Вы читали в 4 заповеди, да? Не делай воны никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, не пришелец в жилищах твоих. То есть вот вам пример пришельца. То есть пришелец – это человек из неизраильтян, которые уверовали, и теперь они пришельцы. Вы знаете, особенно разницы между, допустим, современным положением, допустим, в церкви, да, нет большой. Вот посмотрите пример такой. Предположим, есть, допустим, кто-то, допустим, какая-то женщина, член общины, и ее муж, который неверующий, подвозит на богослужение, и вот мы, допустим, служитель видит, что он подвез, все, она пришла, он стоит там, ожидает ее с богослужения, ну, там, курит, не заходит, ну, что тут сделаешь? Ну, настал какой-то день, когда служитель пришел в дом к этой женщине, и так разговорились, муж заинтересовался, позадавал вопросы, пообщались. Следующая суббота, смотрю, приходит на богослужение. Ага. Потом выходит с церкви, тянется за сигаретой. Ну, тут уже можно подойти и спросить. Слушай, а вот ты не хотел бы, вот, чтобы мы помолились, чтобы ты прошел программу 12 шагов и избавился от такой привычки? Он начинает ходить, он действительно избавляется, да? Вот он уже меняет свой статус, да? Он уже не иноземец, понимаете? То же самое здесь. Человек становится пришельцем в обществе израильском, он исполняет все заповеди, он только не может совершать жертвоприношения в храме. Пока в один прекрасный момент, когда подходит месяц Авив или Нисан, он не заявит своим друзьям, вы знаете, я хочу быть как один из вас. Они ему говорят, нет проблем, если ты готов совершить обряд обрезания и заключить через это завет с Господом, нет проблем. Нет проблем, можешь это сделать. Как? Да, можешь. Он совершает обряд обрезания, и наступает день 14-го Нисана, и он вместе с израильским обществом садится и вкушает мясо пасхального агнца, и теперь он полноправный израильтянин. Вы видите, какой троекратный ход? Три этапа. Чтобы из иноземца превратиться в пришельца, надо субботу соблюсти. А чтобы из пришельца превратиться в израильтянина, надо заключить завет обрезания. И тогда, после этого, съесть пасхального агнца и будешь полноправным израильтянином. Вот как переходят из язычества в народ Божий. Путь один. Интересно, мы на прошлой лекции разбирали с вами, что в Библии имеет место обрезание младенцев. Но на самом же деле Библия говорит о двух обрезаниях. Они различны. То, что заповедует Господь Аврааму, как вы думаете, для кого эта заповедь? Для младенца? Родители делают, ребенок этого не помнит. А вот здесь, если поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху, это совершенно другое обрезание. Это сознательно язычник принимает решение оставить свое язычество и присоединиться к народу Божьему. Это должен быть взрослый человек. Часто мне приходится выслушивать такой интересный аргумент, что, дескать, так как обрезали 8 дней от роду, то и крестить надо младенцев. Вы видите, что обрезание – это два. Обрезание – это два. Обрезают родители здесь, а здесь – это язычник, который хочет стать частью народа Божьего, принимает решение. Вот это называется просто обрезанием, а вот это на иврите называется гиюр – обращение. Но тут возникает один вопрос. Вопрос, который возникает у многих людей. Хорошо, справедливо ли такая ситуация, когда кто-то, будучи сыном израильских родителей, получил обрезание 8 дней, и вот все нормально, он как бы воспринимает веру отцов как нечто данное. А вот этот язычник должен пройти все эти этапы обращения. Это справедливо? Иисус этот вопрос решает в разговоре с Никодимом. А Никодим не понимает его. И Иисус ему говорит: если кто... В русском переводе это греческое слово подается только «не родиться свыше». Это греческое слово имеет второе значение. Если кто не родился снова, заново, поэтому Никодим говорит: как я могу родиться, будучи стар? Как я что, в утробу матери опять зайду? Он не понимает. Иисус ему говорит: не понимаешь. Потому что вчера мы с вами этот текст читали об обрезании сердца. И для израильтянина, иудея из иудеев, Никодима, должен был быть но необходимо обращение. Каждый нуждается в этом обрезании сердца, рождении свыше, сознательном акте обращения к Богу. Кому-то это действительно шаг из язычества, а кому-то из другой, может быть, проблемы. Но путь только один. И дверь открыта одна. Как вы думаете, если бы израильтянин тогда

Текст говорит, что нет. Друзья мои, дверь одна. Независимо от того, из какого состояния мы должны туда попасть. Но мы должны пройти через эту единственную открытую во спасение дверь. Дверь, которую открыл пастырь для всех овец.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Вот стал действительно явным алкоголиком. А так папа у меня всегда работал, работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражителем. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. Ну, в такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, потому что мне биология нравилась, то я хорошо помню, что я понимала, что реально я ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да. Такая мысль была, что маме я еще там что-то бы сделала, он какой-то массаж, больше вообще никому. Вот и с таким отношением к себе, отношением к людям. Это был как раз год подготовки к институту. Я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, и что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встречи и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно, и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и он у меня тоже, мой был представление, такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет, лишит чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так: для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится: «Повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья и подруги. С вами шоу «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис. Представляю своего коллегу Размик. Привет.
2: Привет, друзья. Сегодня будем говорить про общение в интернете. И для этого мы пригласили нашего специального гостя. Ее зовут Таня.
1: Таня?
2: Таня, привет, мы тебя приветствуем.
3: Привет. Здравствуйте, очень приятно.
2: Как у тебя настроение?
3: Пока хорошее.
2: Пока хорошее?
3: Да.
1: Мы надеемся, что и к концу эфира оно будет не менее хорошим.
3: Я тоже на это очень надеюсь.
2: Таня, ты знаешь, да, мы решили позвать тебя на эту тему, потому что у тебя был подобный опыт и очень даже своеобразный.
1: И я бы даже сказал, судьбоносный.
2: Да.
1: Нередко встретишь человека, который нашел свою судьбу путем виртуального общения.
3: Вполне успешный опыт.
1: Поэтому именно об этом мы сегодня с тобой поговорим.
2: Расскажешь о своей истории?
1: Как все начиналось?
2: Расскажи о своей истории.
3: С самого начала, я, например, начну со знакомства со своим будущим мужем. В принципе, нашла я его ВКонтакте. Да, на то время я была в активном поиске, я искала сама. В принципе, я первая писала, я не считаю, что это зазорно на самом деле. И я ему написала, и как бы даже это самоцелью у меня и не было, чтобы вот обязательно начать с ним отношения. А фактически просто что меня заинтересовало, на его страничке было написано, что он занимается написанием каких-то рассказов, и я в это время тоже себя как раз опробовала в этом деле. Мне просто стало интересно, а чисто пообщаться, то есть, конечно...
2: Получилось так, что, извините, что перебила, случайно, да, нашли?
3: В принципе, не могу сказать, что это было совсем случайно. Я смотрела, у кого стоит статус в активном поиске, как бы искала, да, конечно, у всех... А свой интерес, но я, конечно, я не могла представить, что, в принципе, так получится. Стали общаться. Потом он, соответственно, пригласил меня встретиться. То есть, как бы это звучало как встреча, даже не как свидание. Естественно, девушки себе все фантазируют, сами понимаете. Встретились нам, а понравилось общение. Конечно, зажаты были оба, какие-то свои страхи у каждого были, соответственно... А потом нам понравилось, так как он не из нашего города, он имел возможность только раз в неделю приезжать, а по воскресеньям, где-то часов, наверное, в 10 он приезжал в Нижний. И вот мы с ним в воскресенье встречались, остальное время звонили, переписывались. И так на протяжении 9 месяцев потом уже
2: обнялись. Таня, как так получилось, что именно ты решила в интернете завести это отношение? Вживую, может быть, ты пробовала, там не получалось?
3: А знаете, вживую я, конечно, опробовала, но проблема в том, что у меня довольно узкий круг знакомых, и среди моих знакомых не было человека, который мне бы был симпатичен. Я пыталась знакомиться разными способами и на улице, и в кафе, и, все варианты я перепробовала, соответственно, а также рассматривала сеть, я и на сайте знакомства была зарегистрирована в свое время, но люди, с которыми я встречалась, а там я просто поняла, что эти люди мне не подходили.
2: То есть бывало такое, что и до этого встречалась с другими людьми?
3: А естественно, я встречалась, назначала опробные свидания. А то есть, как бы я считаю, что лучше все-таки увидеть в лицо человека, чем просто общаться. Я встречалась, и я понимала, что этот человек. Либо это были очень пассивные, фактически я понимала, что они двигать отношения не хотят. Что если я инициативу проявлю, они что-то там... Соответственно, если я инициативу не проявляю, то и они будут дальше сидеть и молчать. Либо, конечно, по-современному люди, которые не хотели серьезных отношений, а чисто сексуальный контакт интересен был, такое мне тоже, как человеку верующему, не подходило.
1: Таня, я услышала, что ты говорила, что ты назначала свидание, ты проявляла инициативу. Да. То есть, я так понял, общение с мужским полом противоположным. Ты любишь себя показывать именно как инициативная сторона?
3: А вовсе нет, знаете, когда есть цель, когда действительно, все девушки хотят замуж, и, в общем-то, я считаю, в этом нету ничего стыдного или позорного в этом признаться, что да, я хотела замуж. И, конечно, А были молодые люди, которые мне писали, и, в принципе, я как бы не доминирующий, то есть как бы, что я инициативу хочу проявлять. А просто если нет инициативы со стороны мужчин, ну, приходит.
4: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, вот еще есть не секрет, такой вот откровенный вопрос. Вот многие люди могут, ну, стыдятся или побаиваться сказать, что они как-то не обладают навыками общения, даже виртуальные, что как-то они стесняются, побаиваются, как-то пишут неловко, из-за этого начинается собеседник отторгаться. Вот ты, может, как-то изучала, как ближе подойти к человеку, вот именно что касается виртуального общения, или прям будь что будет, вот написала, там, позвала гулять, и как пойдет, как поедет.
3: А скорее вот, второй вариант. А потому что я поняла, что, конечно, можно читать книжки по психологии, это все, но, на мой взгляд, личный опыт вот какой-то, это самое ценное. Я многим людям сама писала, многие люди писали мне, начинала, соответственно, какая-то завязывалось общение. Были, конечно, неудачные опыты, были ошибки. В некоторых случаях я, кстати, сама понимала, что своими действиями, своими неловкими фразами я порой сама отталкивала человека. Такое случалось, в принципе. Но как-то в процессе я уже стала лучше чувствовать людей, наверное, уже знать, с каким, может быть, с каких фраз стоит начать, что про себя, в первую очередь, не стоит говорить, что нужно спрашивать, какие вещи спрашивать, ну, не стоит.
2: Но когда ты начинала общаться в интернете, ты все-таки ожидал, да, что тебя будут все-таки ждать какие-то подводные камни, что все будет не так идеально?
3: А естественно, конечно, но, наверное, самый первый подводный камень, которого больше всего боятся девушки, это то, что сейчас современные нравы действительно не предполагают в большинстве случаев серьезных отношений. И есть иногда у девушек такое вот четкая установка какая-то в голове, что все мужчины от них хотят, а только одного, соответственно. И, конечно, такой страх был. И, соответственно, я была такой наивной, можно сказать, книжной девочкой, воспитанной на романах. И, конечно, для меня этот мир вот реального общения, реальных отношений был чужд. Но постепенно как-то училась перебарывать свой страх. И в какой-то момент я для себя вдруг с удивлением поняла, что некоторые парни тоже хотят серьезных отношений, что не всем нравится легкий поверхностный флирт. То есть какое-то такое вот было для себя открытие. Но а в общем-то, вот так шла к этому постепенно.
2: Хорошо, а твой уже будущий муж, как у вас развивались с ним отношения? То есть вот ты говорила, что на первом свидании у вас больше, то есть были замкнутыми, стеснялись друг друга. Как начали открываться?
3: Все-таки в отношении с мужем я как бы так вышла, что я, наверное, была в большей степени инициатором, чем он, но я чувствовала, что он не пассивен, что он, в общем-то, тоже заинтересован в этих отношениях. Если бы я не почувствовала заинтересованность, я бы, в принципе, бы не стала их как-то продолжать, потому что я считаю, что если заинтересованности нет, это бессмысленно. Но вот постепенно, да, уже как бы переписка, вот уже потом больше обоюдная пошла, то есть я уже потом не могу сказать, я не отсчитывала, я не следила, кто кому больше пишет и больше звонит. То есть это был уже такой естественный какой-то живой процесс. Мне просто было интересно узнавать его, вот этого человека. Я тогда же еще не знала, что это будет мой будущий супруг. Мне просто он стал интересен как личность. Наверное, вот так.
1: А ты можешь нам рассказать, что, как он воспринял это общение? Что он в этот момент, может быть, чувствовал?
3: Знаете, да, я уже потом, соответственно, когда мы уже были женаты, я задала ему такой вопрос. Я спросила, каково было его первое впечатление, вот когда он меня встретил, самое первое свидание. И он мне сказал, дословно я уже не вспомню, но смысл сводился к тому, что я спокойная и домашняя. То есть как он мне, вот как я это поняла для себя, что вот такие девушки, которые любят потусить, погулять, они ему тоже не слишком нравились. И вот как раз то, что я считала своим минусом, что вот я такая а девочка, воспитанная на книгах. В его, с его оппозицией это, наоборот, оказалось плюсом.
1: Угу. Я могу сказать от лица многих мужчин, которые ищут серьезных отношений, как раз наоборот их, то есть как раз именно их привлекают, именно такие девушки, которые же называются домашние.
3: Ну вот, вот это вот я как бы тоже поняла, но просто я же не сразу до этого дошла. Я думала, что наоборот, надо быть такой немножко разбитной, да, чтобы понравиться.
2: Таня, а сколько прошло времени после того, ну, после вашего общения, когда вы уже поняли, и как вы вообще поняли, что это именно тот человек, с кем вы должны завязать свою судьбу?
3: А знаете, познакомились мы в августе месяце 2014 года, а предложение он мне сделал на Новый год. Но как бы, я думаю, все-таки поняли мы, наверное, а чуть раньше, месяца, может быть, два прошло, а как-то... Наверное, мы уже особо не обсуждали, как бы вот, что вот мы там вместе или нет, мы, а просто понимали, что нам хорошо, ну, такие мы оба романтичные, там, замочки на мостике вешают, ну, знаете, всю эту историю. И вот как-то просто были вместе, ну, я ждала, естественно, от него предложения официального. Ну и как раз в новогоднюю ночь...
2: Разговоры были уже об этом, да?
3: Да, да, да, разговоры, намеки уже были. И как раз в новогоднюю ночь я его получила.
1: А не было таких сомнений или опасений? А не быстро ли? А куда спешить? А может быть, еще пожить, подождать?
3: Нет, нет, нет. А в принципе, у меня таких никогда не было, а потому что я и сама не очень люблю тянуть. И, во-вторых, как бы, ну, я просто как верующий человек, я считаю, что... Близкие отношения до брака для меня были неприемлемы, а поэтому, в общем-то, я понимала, что сначала нужно заключить брак, а вот такой вариант пожить вместе и там, как это, в характере, подойдут, нет. Для меня это был просто как бы неприемлемый
2: вариант. А он как отнесся к этому? Не конфликтовали из-за этого?
3: Ну, скажем так, нет. Мы из-за этого не конфликтовали. Он, конечно, был удивлен в определенной степени вот моей такой решимости, но он воспринял это...
2: С уважением?
3: Да, действительно, с уважением воспринял. И мне даже показалось, что вот это для него каким-то плюсом было больше.
1: Ну, я так понял, что он как раз и понял, что девушка очень серьезно настроена и в случае чего не хочет делать серьезных ошибок.
3: Да.
0: Найди, найди свой путь.
2: Таня, ты верующий человек.
3: Да, я верующий человек.
2: А как-нибудь Бог помогал тебе в подведении, там, выборе человека?
3: Ну, естественно, конечно. А потому что всемирная паутина, а там... миллионы людей, и выбрать именно от того, вот, кто тебе больше всего подходит, я считаю, что это только Господь вот так сводит людей, потому что я действительно считаю, что мы с мужем, как такая даже поговорка есть, два сапога пар, что мы действительно максимально друг к другу подходим. Я не могу себе представить другого человека из числа моих знакомых, и из тех людей, вот, о которых я слышала, я не могу себе представить человека, который бы мне, наверное, подходил больше, чем мой муж. Я считаю, что это только милость Божья, что вот помог так встретиться двум настолько родственным душам.
2: Но он не против, да, то, что ты в церковь
3: нет,
2: ходишь?
3: Нет,
2: то есть
3: не против.
2: В порядке?
3: Да.
1: Еще такой вопрос, Тань. Можешь ли ты дать совет тем людям, которые еще не нашли свою вторую половинку? Именно совет, что касается поиска именно своего того человека именно в интернете? Или ты все-таки считаешь, что это больше фарш?
2: Общение вживую, то есть может быть лучше?
1: Да, что лучше не стоит рисковать.

0: под лежачий камень вода не течет, что не нужно сидеть и ждать, когда тебе там на алых парусах за тобой приплывут. Угу. Знакомьтесь, общайтесь, например, просто заводите знакомство в сети. Не обязательно, что это именно окажется ваш будущий муж или жена. Это может быть просто ваш хороший друг или собеседник. Но нужно знакомиться, не нужно бояться людей, а нужно всегда расширять свой круг общения. И я желаю вам в этом удачи.
1: Но ты не пожалел, да, что именно в интернете?
0: Нет, я... Я не жалею и, наверное, не пожалею никогда.
1: Стоит опасаться того, что знакомство в интернете может... Ну, ты же не знаешь, какие там люди, там, может, какой-нибудь маньяк окажется.
2: Или вовсе не человек, какая-нибудь там спам-машина тебе что-то рассылает, какую-то левую информацию.
0: Наверное, именно поэтому я все-таки предпочитала где-то после недели переписки все-таки встретиться, чтобы это не затягивалось годами, а то бывают люди и пишут, а сами не встречаются. Но, скажу честно, на свидание, пока встречи я шла без опаски и на маньяков пока не напарывалась.
2: Тань, спасибо, что зашла к нам в гости, рассказала нам такую трогательную, добрую историю.
1: Да, но время уже подошло к концу, и, к сожалению, общение тоже придется прервать, Тань, но мы продолжим, конечно, общение после съемок. А с нашими телезрителями хочется сделать вывод. Друзья, мы сегодня говорили об отношениях в интернете, но это не значит, что обязательно общаться и находиться вторую половинку в интернете, потому что можно и вживую. Вот. Но как один из способов знакомства, выбора своей второй половинки, можно использовать.
2: В гостях у нас сегодня была Таня. Это программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис и мой коллега Размик. Подписывайтесь на наше обновление, ставьте большой палец вверх, а также пишите комментарии. Всего доброго, пока!

Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович. Он преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними будем продолжать исследовать тему святилища. Главный вопрос на сегодня – предназначение. Зачем это святилище вообще понадобилось? Ведь, может, можно было и без него обойтись? Вот с этого вопроса как бы начнем. Как вы считаете, жили более 2000 лет на земле без святилища люди? И жили, и спасались, и была благодать, и был голос Божий, и были пророки, и все было. Зачем понадобилось вдруг?
2: Ну, книга «Исход» повествует нам о том, что после того, как Господь вывел израильский народ из Египта, Он повелел построить святилище, и объясняется это таким образом. Мы читаем в книге «Исход» в 25 главе 8 стихе: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Вопрос в том, что Господь хотел обитать среди своего народа. Для этого ему понадобилось святилище. Для того, чтобы проиллюстрировать все те замыслы и все те планы, которые он имеет для Израиля.
1: А другого места для него не было пожить? То есть обязательно нужно было шатер вот этот вот сооружать?
2: Господь в пустыне разделял условия обитания со своим народом, и поэтому, поскольку евреи жили в пустыне, в шатрах, так же и Господь проиллюстрировал свое обитание именно в шатре.
1: Но с другой стороны, если так подумать, тот же самый Енох, написано, ходил с Богом. То есть он фактически свою жизнь прожил настолько близко с Богом, что можно было назвать это хождение с Богом. Бог, значит, присутствовал в его жизни, жил в его жизни, общался с ним, и не было необходимости в каком-то особом святилище.
3: Ну, я бы сказал, что здесь очень важно понимать цель обитания. То есть Бог не просто хотел обитать ради обитания. Вот это обитание было необходимо для того, чтобы у людей появилась возможность прийти к Богу, ощутить себя в присутствии Бога. И для того, чтобы вот это ощущение присутствия было достаточно ясным, для того, чтобы понимание Бога было правильным, необходимо было, ну, скажем так, несколько упорядочить вот этот вопрос, вопрос богопоклонения, отношения человека с Богом. На самом деле святилище не возникает, ну, скажем так, в раз. До того, как оно появляется в Израиле, после исхода народа израильского из Египта, уже вот эта возможность жить в присутствии Бога и даже нечто совершать из того, что впоследствии совершалось святилище, уже была. Но меняется эпоха. Меняется эпоха. До того, как народ израильский вышел из Египта, эпоха может быть определена как эпоха патриархальная, где глава семейства был своего рода священником для своей семьи, для своего рода. Он совершал жертвы. Об этом мы читаем в истории Авраама. Он выполнял роль такого посредника между Богом и своим родом, то есть он выступал в роли ходатая, что тоже мы видим в истории Авраама, когда он, например, ходатайствует за Лота, чтобы он не погиб вместе с Содомом. Он выполнял роль наставника, что впоследствии делали священники в святилище, то есть он учил. Вот, например, в книге «Бытие» в 18 главе, в 18 главе, в 19 стихе есть очень важное описание миссии, которую Господь возлагает на Авраама. 18 глава, Бытие, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть очень ясно из этого стиха, что Авраам был не просто каким-то человеком, которого Бог призвал и только с ним хотел выстраивать отношения. Он был первопроходцем. И эти отношения, которые были с Авраамом, должны были стать уделом и всех его потомков. Поэтому можно сказать, что святилище в миниатюре, в, может быть, каких-то даже таких отрывочных своих элементах существовало и до, когда приносились жертвы, когда Авраам совершал вот эти ходатайственные молитвы к Богу, когда Авраам выступал в роли как раз вот такого духовного лидера для, причем не только для своего рода, но и для окружающих людей, потому что вспомните историю, когда умирает его супруга, угу, Сара, и как отзываются о нем окружающие народы, которые не относятся к вот этому избранному роду. Они говорят: «Ты князь Божий среди нас». Вдумайтесь, чужие люди для Авраама, не исповедующие его религию, так высоко отзываются о нем: «Ты князь Божий среди нас». Это означает, что Авраам был духовным авторитетом и для окружающих его народов. И это, я уже закончу свою мысль, как раз говорит о том, что Авраам, может быть, не имея формального статуса священника, на деле вот эти священнические обязанности и для своего рода, и даже для остального человечества в определенном смысле выполнял.
0: Далее в программе.
1: Патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать?
2: Не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии.
1: Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться.
3: Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей.
2: Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа.
0: Небо на земле.
1: Вот Авраам, получается, был священником для своего рода, как вы сказали, может быть, для окружающих некоторых. А в то же самое время параллельно был тот же самый Мелхиседек, которому Авраам и десятину вернул и сказал: вот, вот другой священник Бога Всевышнего. Наверняка могли быть и другие люди, которые выполняли священные обязанности, как тот же самый тесть Моисея, потом Иофор, он тоже был священником в другом месте. Вот эта вот патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать, что Бог решил от нее отказаться и поставить святилище?
3: Она не дала сбой. Просто время идет, меняются люди, меняется ситуация, в которой эти люди находятся. В случае с святилищем таким ключевым моментом стал исход. Исход в корне поменял ситуацию. Об исходе сказано, что это момент, когда Господь создает свой народ. Создает свой народ. В каком смысле создает? До этого этот народ также существовал, но у него не было своей территории, своей земли. Его религия в Египте в чем-то сохранялась, в чем-то она была утрачена. Идентичность этого народа тоже была довольно такой размытой. То есть в чем миссия этого народа на земле? Вот. Даже если говорить не в корпоративном смысле, а в частном, в индивидуальном, каждый израильтянин, как вот кажется, когда читаешь книгу «Бытие», историю до исхода, с трудом мог осознать свое предназначение в этом мире. И вот исход становится таким моментом, когда народ выходит, у него четкая цель, у них будет земля, у них будет своя страна, они уже спаяны, слиты воедино вот этим великим событием исхода, когда Господь являет чудеса и показывает, что Он их благословляет, что Он за них, на их стороне. Вот, и много другого, что с этим связано. И, конечно же, в этом случае уже нужно, как я в самом начале сказал, нужно несколько упорядочить эту религиозную жизнь. То есть не просто отдавать ее на откуп отдельным семействам и главам этих семейств, как это было в случае с патриархальным периодом, а уже создать нечто более организованное, чтобы это было цельным, чтобы не возникало уклонений в одну или другую, или третью, или четвертую сторону, чтобы вот то, что Бог замыслил передать через святилище, чтобы оно передавалось в неискаженном виде. Для этого необходим вот такой центр, в котором бы все было сосредоточено, и который бы оберегался от искажений и разного рода воздействий, может быть, которые могут оказать люди, те же израильтяне или язычники.
2: Может быть, здесь дополнить. Божьи обетования, данные Аврааму, они исполняются. И вот та семья в количестве там 70 с небольшим человек, которая приходит в Египет, по прошествии вот этого времени плена египетского, они превращаются, собственно, в нацию, в народ. И божественный замысел, связанный с этим народом теперь же, он состоит в том, чтобы создать из этой семьи некогда нацию в самом высоком смысле этого слова, чтобы у них были законы, чтобы было некое правовое поле, в котором жил бы этот народ, чтобы они были бы свидетелями о Господе для тех народов, которые живут вокруг них, чтобы у них была бы своя религия, освященная не только теперь уже созданным священным писанием, которое пишет в их времена Моисей, но чтобы это была определенная традиция, взятая от тех же самых патриархов Авраама, Исаака, Израиля, и чтобы религия их была бы не просто частью этого народа, чтобы она была бы центром, поскольку мы видим с вами, и Пятикнижие это оговаривает, наверное, не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии. Потому что оно оговаривает и то, что они должны есть, как они должны одеваться, как они должны проводить праздники, как они должны жениться, разводиться и так далее и тому подобное. То есть, иначе говоря, Священное Писание, оно регулировало весь ход и круг жизни этих людей. И в центре их жизни, в центре этого народа находилось святилище, в которое приходили люди, и тот священник или первосвященник, который был духовным лидером народа, на нем фактически замыкалась вот эта духовная жизнь, и он транслировал те божественные идеи, которые запечатлены в Священном Писании. Они к нему приходили за советом, за руководством, включая и такие вопросы, как правовые какие-то порядки, которые были установлены.
1: Ну, идея святилища вообще как таковая, понятно, что она должна была их сплотить вокруг Бога. Но тут появляются два вопроса. Они разные. Я, наверное, задам оба, а там посмотрим, как вам удобнее будет на них отвечать. Вопрос первый относится к прошлому. Опять же, если нужна была, пришла другая эпоха. Другая эпоха наступила уже сразу после потопа. Почему нельзя было начать устанавливать подобное святилище, вот этот патриархальный строй развивать в одни Ноя? Может быть, не было бы Вавилонской башни? Потому что, по факту, Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться. Люди начали вокруг нее собираться. Это вот первый вопрос о прошлом. И второй вопрос, получается, о будущем, потому что идея хорошая, Но получилось ли у этой идеи выполнить ту задумку? Стал ли Израиль центром действительно мира, как должен был? Стало ли это святилище международным святилищем? Выходит, что не совсем.
3: Угу. Вот я попытаюсь начать с первого вопроса. Угу. Вопрос, с одной стороны, вполне уместен и верен, но, с другой стороны, есть в самом вопросе некоторая проблема. С чем она связана? Точно ведь такой вопрос мы можем задать о Христе. Почему он пришел через 4000 лет, если учитывать библейскую хронологию, после грехопадения, после того, как человек согрешил? Зачем было 4000 лет вот, жизни в ну, я бы сказал, в недостаточно ясном понимании того, понимание было, оно передавалось и через Тору, и через пророков, но, как сам апостол Павел говорит, как бы несколько, вот оно было затемнено. Зачем было? Ведь можно было как-то сократить это время, так или не так. Наверняка это можно было сделать. Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей. Вот в Священном Писании есть один очень важный термин, который как раз характеризует вот эту проблему. Он звучит так – полнота времени. Полнота времени. Этот термин многих богословов, с одной стороны, побуждает к тому, чтобы пытаться понять, в чем же эта полнота времени заключается на каждом историческом этапе. Если говорить о Христе, что это значит? Если говорить о каких-то других событиях, что это значит? С другой стороны, она многих богословов ставит перед вопросом и даже, я бы сказал, некоторый тупик, потому что Библия на самом деле не дает абсолютно точного определения вот этому понятию и не раскрывает его. То есть как бы звучит намек в Священном Писании, что прерогатива объяснения этого термина остается за Богом. Вот Господь видит, что настало время для того, чтобы нечто сделать, и Он это делает, не всегда открывая людям, почему именно в этот момент это нужно сделать. Вот. И если говорить о святилище, то мы от момента грехопадения, от Бытия 3 главы и до книги Исход, где оно появляется, ведь не то, что его не видим, мы видим как бы такую расширяющееся движение, то есть начинается с небольшого намека о заместительной жертве еще в истории о грехопадении. Затем объясняется сама жертва.
2: Прогрессирующее откровение.
3: Да, да, мы видим, как эта жертва совершается, история Авраама и так далее. То есть идея святилища постепенно раскрывается в истории патриархов. И, наконец, достигает своей кульминации тогда, когда Израиль выходит из Египта и приходит в пустыню. Поэтому что здесь можно сказать? Что, опять-таки, святилище не то, что не было. Оно было только
1: в упрощенном варианте.
3: Можно так сказать, в упрощенном варианте. Вот. И почему так? Ну, вот здесь нужно со смирением как бы положиться на то, что Господь лучше нас понимал, получается, зачем вот так нужно было все сделать.
0: Небо на земле.
1: Вопрос отчасти, я так понимаю, сродни тому, почему Бог и зло не уничтожил изначально. Надо было чему-то развиться. То есть нужно было развиться до потопа, чтобы был потоп, и показать, что так невозможно, надо как-то по-другому. Нужно было, наверное, чтобы люди увидели Вавилонскую башню и понять, что и так невозможно. Но ведь это можно продолжить и дальше, и таким образом перейти ко второму вопросу. Значит, патриархальная система тоже до конца не восполняла, понадобилось святилище, понадобилось целый народ святой. А народ выполнил свое предназначение? А святилище выполнило до конца свое предназначение?
2: Ну вот смотрите.
1: В идеале как-то не совсем выходит это.
2: А ведь не зря, во-первых, не зря Господь их приводит именно в землю Ханаанскую. Это происходит, по крайней мере, три причины можно назвать. Во-первых, это центр трех континентов. Оттуда проходят все торгово-караванные пути. И для того, чтобы распространить идеи, связанные с божественным откровением, данным Израилю, Господь их помещает именно в это место, потому что так намного проще и быстрее. Во-вторых, потому что какая-то определенная педагогическая здесь составляющая, потому что на этой территории не так много воды. Климатические условия, они, Господь их использовал для того, чтобы народ через послушание научить вере, научить каким-то вот основополагающим вещам, связанным с заветом. Кроме того, вопрос связан с защитой, потому что на севере мы видим горы, с восточной и с южной стороны это пустыня, которую очень тяжело преодолеть. С западной стороны это море. И мы знаем о том, что в те времена не так уж и много. На самом деле, не так уж и много народов, которые преодолевали морские рубежи. Поэтому Господь их помещает туда для того, чтобы защитить. Это еще одна цель. Поэтому то, что невозможно было сделать во времена патриархов, происходит во времена того, когда рождается, собственно, народ после исхода. Не говоря уже о том, что исход для последующих писателей Священного Писания, для пророков, это не что иное, как вот такое нормативное событие, хрестоматийное, можно сказать, посредством которого Бог демонстрирует свое отношение к Израилю. Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа, для защиты их интересов. Он готов вывести их из рабства, он готов даже на такие меры, как поражение Египта, уничтожение египетских первенцев ради того, чтобы защитить свой народ, ради того, чтобы народ жил благополучно, ради того, чтобы их избавить из плена. Поэтому в этом смысле исход является началом вот этого народа, это начало их истории как таковой.
1: Ну, вот этот фактор я-то не ставлю под сомнение. Это видно, и смысл, и нужда в этом. Вопрос, на самом деле, о более далеком будущем. Не стало ли теперь святилище уже пережитком прошлого, так же, как патриархальная система, так же, как, допустим, мы уже не можем жить по допотопному сценарию. Может быть, пора уже перейти от этого святилища, тем более и храма нет, и святилища как такового на данный момент тоже у евреев нет. И движемся дальше, забудем о нем.
3: Вот этот вопрос, выполнил ли Израиль свою миссию, выполнило ли святилище, земное святилище свою миссию, очень важен, очень важен. Я даю на него утвердительный ответ. Выполнил. Израиль выполнил свою миссию, и святилище выполнило свою миссию. Конечно, если разных людей спросить, то чаще всего будет ответ отрицательный. Израиль не справился, святилище оказалось недостаточным, но это не так. Это не так. И вот почему. Господь ведь и не ставил перед собой задачу спасти только Израиль. Господь не ставил перед собой задачу спасти через земное святилище. Понимаете суть тезиса? Господь и не ставил эту задачу. Задача святилища сводилась к иллюстрированию и объяснению неких более высоких реалий, связанных с тем, как же на самом деле Бог спасает человека. Задача народа израильского тоже не сводилась к тому, чтобы этот народ, значит, спасти или же сделать особенным и забыть обо всех других народах. Этот народ должен был носителем. Или же, как апостол Павел в своих посланиях говорит, им вверено слово. То есть этим он подчеркивает, что Израиль как раз выполнил свою задачу в том, что он сохранил это слово. Он сохранил эту истину, о том, каким же образом Господь спасает людей через сохранение слова, а слово напрямую связано и со святилищем. Ведь если мы вспомним земное святилище, что в нем было, то центральным, как бы тут выразиться, элементом, объектом, что ли, святилища был закон, то есть Тора в таком узком смысле, 10 заповедей, и Тора в широком смысле. Вот та самая Тора, которая Писание, книга, Библия, в каком-то смысле, которая лежала рядом с ковчегом. Поэтому святилище земное выполнило свою задачу. Оно объяснило людям, как Бог спасает. Другое дело, приняли ли люди это. Но, по крайней мере, благодаря Священному Писанию это знание сохранилось. До сего момента оно сохранилось. Даже если в прошлом кто-то это не принял. Даже если мы решим, что Израиль не принял, не понял. Но важно то, что скажем, сегодняшнего момента эта истина существует. И из этого можно сказать, что, в общем-то, Господь свой замысел имел и как бы разработал не зря. Он достиг своей цели.
1: Спасибо. Получается, что нам надо будет глубже заглянуть вообще в суть и в предназначение святилища для того, чтобы разобраться. Вот вы сейчас вкратце ответили, что оно выполнило свои цели. Хотелось бы, наверное, поподробнее. Я чувствую, эта тема будет на следующий раз у нас. Какова же все-таки была отличительная черта и отличительный главный смысл, главная цель этого святилища? Вот, вы хотели
2: просто
1: что-то дополнить.
2: Просто здесь, да, то, или... что вот как раз та мысль, которую хочется еще раз продемонстрировать и показать. То, что было, то, что существовало намеками на протяжении всей истории патриархов, там, от книги «Бытие», оно фактически здесь раскрывается полностью, но опять же на символическом уровне. А во Христе мы видим, что когда приходит Христос, Он демонстрирует все те принципы, которые существовали намеками и символически, Он их демонстрирует в реальности.
1: Спасибо вам за разъяснение этих тем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами это время. Мы приглашаем вас присоединяться, когда мы будем изучать эти темы дальше.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Могу ли я получить ответ на мои молитвы? Многие люди задаются этим вопросом и не решаются просить, тем не менее, о чем-то у Бога. А между тем, сотни писем, приходящих в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», свидетельствуют, что Господь слышит сокровенные молитвы самых простых людей. Читая эти письма, так трогательно бывает узнавать о том, как читатели газеты «Сокрытое сокровище» доверяют Господу свои бытовые проблемы, как они обращаются к Нему в момент кризиса, с верой и постоянством просят благословения Божьего для членов своих семей, и как Небесный Отец с любовью посылает свою помощь в ответ на искреннюю молитву. В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех страданиях, когда кажется, что будущее будет мрачным и неопределенным, когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, мы можем обратиться к Богу. Я бы сказал, что это даже наш долг. К Богу, который является нашим утешителем и скорым помощником во всяких бедах. И наша сегодняшняя история о том, безусловно, свидетель. И взята она из письма Гавриной Алевтины из Балахны, что в Нижегородской области. Она пишет: «Я всегда молюсь за своих детей и очень хорошо понимаю, что наша жизнь находится в руках Господа. Меня часто спрашивают родители друзей моего сына, почему он не убегает из дома, хотя многие ребята из его компании частенько это делают. На что я отвечаю, что люблю Максима таким, какой он есть, и он это знает». Он понимает, что там, за окном, его жизнь не стоит и копейки, а для меня он сокровище. Все его друзья – мои друзья. Я могу прийти к ним в любое место, где они собираются, и они меня никогда не прогоняют. Алевтина пишет о том, что был и в жизни ее сына Максима случай, когда он бросил школу, стал на криминальный путь. И тогда Алевтина сказала Господу, что сама сделать не может ничего. Она каждый день в молитве отдавала сына в руки любящего Бога и просто наблюдала, как Господь ведет его. В результате Максим образумился, поступил в училище, окончил его и устроился на работу. Алевтина пишет: «Я всегда молилась не только о своем сыне, но и за его друзей. Из соседнего дома однажды к ним в квартиру начал приходить друг Максима, Сергей. И иногда просил денег, но сын строго сказал матери не давать ему ни копейки, потому что он наркоман. И Алевтина стала молиться за этого парня. Стала рассказывать Господу об этом молодом человеке. И через год он пропал, но Алевтина верила, Господь его не оставит, Господь не даст ему погибнуть. Чуть-чуть позже она узнала, что Сергей попал в тюрьму. Вы знаете, заключение стало для него благом. Ему пришлось там оставить наркотики. Он вышел из тюрьмы, сейчас помогает родителям, поправился. И вот Алевтина восклицает: «Дорогие матери, помните, что жизнь ваших детей в ваших руках. И, казалось бы, какой из этого можно сделать вывод? Делайте, трудитесь, боритесь за них». Она восклицает: «Нет, непрестанно молитесь». Своему сыну Алевтина всегда говорила, что у него есть друг – Иисус Христос. И в трудную минуту Господь поможет. И однажды такая минута наступила. Ее сын с друзьями стояли где-то на одной из площадей города. Неожиданно подъехала машина, подъехал автомобиль. Из нее выскочили двое крепких молодых людей, схватили сына, бросили на заднее сиденье. И все произошло очень быстро, никто не успел ему помочь. И Максиму в машине сказали, что везут его убивать. Всю дорогу Максим молился. Алевтина пишет, вероятно, уже со слов сына, что картины его жизни проходили перед его глазами. Но когда машина остановилась, он был спокоен. Внутри своего сердца, где-то, Максим сказал Господу: «Если ты хочешь, спаси меня, я отдаюсь полностью в твои руки». И вот происходит невероятное. Те, кто только что угрожали Максиму смертью, говорят ему: «Да ты свой парень, хорошо держался», и везут его обратно. И тогда сын прибежал домой, радостный, рассказал матери, как Бог спас его только что. Господь тогда еще раз показал, что его обещание верно. И Господь держит свое слово, ведь Слово Божие говорит: «Веруй в Господа, спасешься ты и дом твой». Я постоянно повторяю записанную в Библии молитву. «Но ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, презри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей». Эти слова из книги Псалмов, из 85 главы. И как мы только что с вами видели, Господь отвечает на эту искреннюю молитву Алевтины. Далее Алевтина пишет: «Когда мой сын потерял работу, то ушел в запой. Я просила чуда, чтобы Бог даровал ему работу рядом с домом, потому что с работы сейчас тяжело, ездить далеко он не желает. И Господь в точности исполнил мою просьбу. Сын работает рядом с домом, приходит домой на обед. Однажды я спросила Максима: „Максим, хочешь ли залечить свою боль? Есть очень хорошая больница, где главный врач Иисус Христос лечит любые болезни“. Максим согласился и стал ходить со мной в церковь. Сейчас сын мечтает, чтобы все его друзья познакомились с Иисусом. Чудны дела твои, Господи!» — восклицает в конце своего письма Гаврина Алевтина из города Балахна Нижегородской области. Дорогие друзья, наверняка многие из вас вспомнят свои случаи из собственной жизни, когда ваше обращение к Господу было услышано. Если вы пережили удивительный опыт ответа на молитву, поделитесь этой радостью. Напишите или в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», или на адрес телекомпании «Три ангела». Самые интересные письма будут опубликованы и послужат основанием для подобных программ. Но главное, они послужат ободрением, поддержкой и добрым примером для многих людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко, а самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях. Они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать. Ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают – все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все. Сегодня мы поговорим об одной святыне Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену и сделать с ним все, что угодно. С сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертая, которая так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой Он почил. И вот по этой причине Он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано: не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что Он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой Он отдыхал. Это Его день. И Он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог

как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за 6 дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: ну а я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими. Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили 2 ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж 2 ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот, ну, вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого.
Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться.

о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что, стоите, настоящую обезьянку. Ха-ха-ха, смеялись дети, да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим, а есть ли он у тебя вообще? Ну вот как-то так прошло несколько месяцев, но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться и дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос типа: «Почему со мной произошло то и то?» Ну, нечто хорошее или не совсем. Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше. Ни много, ни мало святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его Царстве, потому что Он это Царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое Царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи?
Но неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в Его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Stretch Limo», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, ну, как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство – это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, да вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая, и я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями. А это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия
еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный. То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Наша тема сегодня будет касаться мужчин. Поэтому я приглашаю женщин внимательно прослушать эту тему. Конечно же, мужчины тоже будут внимательно слушать, но я буду говорить о них. И второе название этой темы – «Женская дипломатия». Одна женщина посвятила своему мужу прекрасные слова. Она сочинила стих для него. Я бы хотела, чтобы эти слова были посвящены всем мужчинам, чтобы каждая женщина могла это сказать своему мужу, рядом сидящему, рядом по жизни идущему. «В прекрасном имени мужчина сложилось мужество и стать». Умение думать и мечтать, быть вдохновением и быть сильным, уметь ценить, уметь дарить, любовь и дружбу непременно, и для семьи опорой быть, и для детей примером верным. Вы представляете характеристику такого мужа, который идет с вами по жизни? Каждая женщина в мире хотела бы иметь такого друга жизни, такого мужчину рядом. Но есть небольшие секреты, которые могут помочь вам, дорогие женщины, как раз и создать обстановку для воспитания, для подготовки такого сильного мужчину, который будет стоять, сидеть рядом с вами и будет любить и дружить с вами, у которого и мужество, и стать, и чтобы он был примером для своих детей. Можно это помочь сделать мужчине. Итак, есть несколько особенностей, которые женщина должна помнить, что эта особенность есть у каждого мужчины. Если она этого не знает, и мужчина что-то подобное производит в своем поведении, она начинает злиться. Она начинает не пускать его, или кричать, или быть неудовлетворенной, недовольной и злой. Поэтому эти несколько факторов, которые являются особенностями мужской психики, вы запомните. Первое. Мужчина гордится тем, что он мужчина. Мужчина гордится тем, что он мужчина. Унижение в любой форме не воспринимается. А если унижение присутствует, то воспринимается очень болезненно. То есть уважение для мужчины более важно, чем ваше любезное, нежное, какое-то словесное обращение к нему. Уважайте своих мужчин. Вы знаете, что есть много таких особенных обстоятельств в отношениях мужчины и женщины, когда мужчины выносят из дома, когда они выходят, вот что-то такое в душе, которое тяготеет к тому, чтобы поговорить с другими людьми и узнать, у них ли тоже так, или это у него только в семье. И что же это такое? Это состояние уважения. Когда мужчина чувствует, что его не уважают, что не гордятся им только даже потому, что он мужчина, когда это отсутствует в семье, у него накапливается такое отрицательное восприятие рядом стоящей женщины. Очень болезненно это отражается на его поведении. И тогда такая поговорка складывается среди мужчин, когда они встречаются где-то во дворе. Когда их унижают в семье, они идут во двор, садятся за столиком, там бутылка появляется, стаканы. Они разливают там спиртное в стаканы. И первое, что они спрашивают друг друга. Вы помните, что они задают вопрос? Ты меня уважаешь? Что у пьяного на языке, то у трезвого человека где это было? В уме. У него это уже накопилось. Его унижали дома. Его не уважали дома. То ли это дети по наущению жены, то ли сама жена проявила свое поведение неуважение к мужчине. И вот когда они пьяные уже сидят за столом, они уважают друг друга и говорят, мы уважаемые люди, ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Это именно то, в чем нуждаются мужчины. Дорогие женщины, вы учтите, что мужчина очень нуждается в том, чтобы вы постоянно поддерживали в нем эту особенность, эту черту характера, черту его внутренней жизни. Он нуждается в том, чтобы вы его уважали. Поступать по-мужски – это как? Если мужчина поступил по-мужски, то есть это или снисходительно, или с чувством опеки над кем-то, вы поддержите его и скажите ему, Ну, настоящий мужик в доме. Когда же нужно воспитывать это чувство уважения к самому себе? Ведь у нас очень много есть мужчин, которые испытывают в этом дефицит уважения к самому себе. Женщины испытывают, но, дорогие жены, вы знаете, что ваши мужчины испытывают этот дефицит очень болезненно. Мы говорили о 3-летнем ребенке и говорили о том, что его нужно уважать. Это первый шаг. Уважение маленького мальчика, который решает сам проблемы, а он пытается их сделать. Он нуждается в том, чтобы вы поддержали его, похвалили его и сказали ему, когда он говорит: «Я сам, маме некогда ждать». Она говорит: «Да не надо, убери руки, я сейчас тебе завяжу шнурки». А он пытается их завязывать сам и кричит маме: «Я сам». Это первые подвиги его в жизни. Он хочет сделать это сам. Поддержите его. Следующий этап воспитания мужчины будет где-то около 10 лет, когда мальчики начинают самоутверждаться. Они начинают думать, что же они могут действительно сами сделать. И если мама и папа не знают, что с ним делать, он начинает сопротивляться всему тому, что делают для него папа и мама. Например, мама хочет поцеловать 11-летнего мальчика. Мальчик ее легко отстраняет, говорит: «Мам, ты что? Я уже вырос, я уже большой». О чем думает мальчик? Что поцелуй его будет унижать, как мужчину. Это состояние у мальчика пройдет годам 17, и он будет сам целовать маму, уходя или приходя. У него не будет вот этого проявления такого настоятельного, требовательного уважения к себе и ко всем его мыслям или решениям. Но когда мальчик ощущает себя, начинает ощущать себя мужчиной, поддержите его, помогите ему. И в чем же это надо помочь? Дело в том, что мальчику очень важно в этот момент не только ваше мнение, которое вы высказываете, заставляете его что-то делать, а ему важно, чтобы вы поддержали его хотя бы в чем-то. Как мама может и папа сделать много для воспитания вот в этом мальчике будущего крепкого мужчину? Научите его правильному выбору, научите его правильно поступать, научите его самокритике, научите его внимательному отношению к другим, и он будет уважать себя, и его люди потом будут уважать. Он не будет чувствовать дефицита внимания или уважения. Итак, это первое качество. Мужчина гордится тем, что он мужчина. Поддержите его, начиная с самого раннего детства, своего маленького мужчину, подростка-мужчину и будущего юношу и мужа. Вторая особенность мужского характера – это понятие или убеждение у мужчины, что у него, кроме жены и детей, есть еще какие-то важные вещи, занимающие его время. И часто это бывает работа. Откуда это? Ведь женщины возмущаются. Да как так? Он вечно сидит на работе, а я всегда одна с детьми. Но вы учтите, что вот это понятие, что мужчина должен работать, может быть, он слишком много времени отдает работе. Но вы знаете, чувство ответственности мужа, который находится с вами рядом, ведет к этому понятию. Он должен работать зачем? Чтобы прокормить семью. Вот это чувство ответственности за семью и ощущение себя как кормильца и защитника заставляет его интересоваться работой немножко более углубленно, чем бы вы хотели. Он не может немножко уделить времени работе, а больше вам, потому что он вас и ваших детей хочет прокормить, хочет помочь. Иисус Христос, когда говорил с учениками, он говорил, интересно объяснял им принципы поведения, в том числе и мужчины. И он говорил им, что тот человек, который очень хочет иметь хорошие отношения в семье, он будет обладать еще одним качеством, о котором мы с вами сейчас поговорим. Муж нуждается в друзьях вне своего дома. И это очень интересная особенность характера мужчины, каждого мужчины, и мальчиков в том числе. Он нуждается в друзьях вне дома. А чем это для семьи грозит? И вот женщины видят в этом угрозу. И они говорят: когда ты женился, у тебя есть жена дома, и сиди, пожалуйста, с женой дома. И они требуют от мужчины сидеть дома с женой. Он может сидеть месяц, посидит два. Потом оно что-то его тянет, где-то его куда-то буквально толкает из семьи. И он начинает находить места, где собираются его друзья, и просит у жены: «Ну, я пойду с друзьями там посижу». Как? Какие друзья у женатого человека? Но там у друзей все женатые. И они собираются там, как пусть это назовем мальчишником. Женщины на дух не переносят такие сборища мужчин. Но вы должны знать, дорогие жены, что особенность мужской психики отличает вот это качество или эта потребность. Муж нуждается в друзьях, которые будут вне его дома. Другом останется жена, друзьями будут его дети, его родители. Но как мужчина он нуждается в том, чтобы быть среди тех людей, которые в том же статусе находятся. Они должны поговорить. Это путь самоутверждения мужчины. Они, когда там собираются на этих мальчишниках, они начинают рассказывать. О чем рассказывать? Каждая о своей жене, каждая о своих детях. Они нуждаются в общении с подобными себе. Это необходимость для мужчины. Между прочим, это характерная черта, вот когда они собираются на мальчишники. То, что характерно для мужского типа особи. Соревнование. Кто лучше, кто быстрее, кто сильнее. И они соревнуются, это иногда задевая ваши имена. То есть и у меня жена лучше, и у меня это лучше. Это характерно для мужского общения, и им это нужно. Поэтому не очень стойте там на дороге ему, не давайте ему особенно вот таких запретных своих распоряжений. Ты туда не пойдешь, я тебя туда не пущу. Так и знайте, вы потеряете уважение мужа. Поэтому знайте, муж нуждается в друзьях вне своего дома. Почему Иисус Христос, я вот говорила об этом, своим ученикам, именно этот вопрос поднял. Когда мы читаем Матфея 20 главу и 28 стих, Иисус Христос там такие слова говорит. «Так Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Этот совет Христа особенно касается мужчин, потому что именно Он опекун, Он защитник, а не тот, кто поднимает себя и чувствует себя авторитарным человеком, кто в доме хозяин, всем слушаться без разговора. Именно настоящий мужчина делает то, что сказал Христос. Самый лучший мужчина, чтобы послужить. И если вы собираетесь в своем мужском обществе, то вы говорите о том, насколько вы можете послужить своей семье. По примеру Христа. Эти мальчишники должны быть соревновательным обществом, кто больше любит, кто лучшее отдает своей жене или своей семье. И это очень важно. Четвертая особенность мужской психики – мужчины предпочитают решать проблемы в одиночку. Женщины никак не могут согласиться с этим. Приходит муж домой, и она видит его озабоченное лицо. А мы знаем с вами – почему женщина замечает это? Если озабоченное лицо у жены, муж может не увидеть этого. У него менее наблюдательный пункт в этом отношении. Но женщина обладает особенностью многоэмоциональному проявлению. Она чувствует. Ее особенность ума – больше чувствовать. И она почувствовала, что что-то случилось у мужа. И она его спрашивает. «У тебя что случилось?» По озабочену, да нет, ничего, все в порядке, да нет, все в порядке. Но она уже знает, что-то не в порядке, что-то случилось. Она это как бы прочла по его эмоциональному напряжению. И вот она начинает его допрашивать. Что там случилось? У тебя на работе неприятности? Или там, или там? Ну, наконец-то он не выдерживает, рассказывает ей проблему и говорит, ну, у меня там неприятности по поводу машины, по поводу этого. Она начинает ему там или совет давать, или что. А он ей говорит, или она расспрашивает его подробнее. Муж в это время говорит женщине, жене своей, «Знаешь что, оно тебе не надо. Не напрягайся, я его решу, я этот вопрос решу сам. Не надо». Некоторые мужчины склонны вообще ничего не говорить, а только сказать, «Я эти проблемы решу, не беспокойся». Женщина не может этого допустить. Как это мужчина ей ничего не рассказывает? Мы же одно, мы же семья, я же хочу знать, я же хочу тебе помочь. Дорогие жены, дорогие женщины, не терзайте мужчину допросами, как они будут решать свои проблемы. Почему этого не надо делать? Вы только раздражаете мужчину. Почему? Потому что он склонен и предпочитает решать проблемы сам. Если бы мы нарисовали, как решает проблему женщина, И тогда нам станет понятно, как это решается, как, к чему это приводит. Если изображаем круг, это будет наша проблема. Женщина ее решает, если вы поставите от этого круга, вне много стрелочек. Вне круга во все стороны много стрелочек. Если вы это нарисуете, вы увидите себя. Эти стрелочки – это ваши способы решать проблемы. Внутри вас есть проблема, вы ее решаете вне. То есть вы можете посоветоваться с мужем, с детьми, с мамой, с друзьями, с соседями. Вы пойдете решать, вы пойдете спрашивать. И поэтому мужчины часто не понимают жен. Почему она маме рассказала? Мы же что, ты тут не можешь рассказать? Почему ты подругам растрепала, как они говорят, вот эту всю ситуацию? Я тебе в следующий раз ничего не расскажу. Но женщина иначе не может. Она создана так Богом, что ей нужен обязательно совет. Она должна посоветоваться. И если мужчина ее не слушает и не склонен, потому что он иначе решает проблему, и он хочет, чтобы женщина точно так же решала, и поэтому не говори никому. Женщина не может не говорить. Поэтому мужчина склонен говорить. Все женщины языкатые. Они все всем кругом рассказывают. Женщина иначе не может решить, как ей поступать, если она не посоветуется с несколькими источниками. То есть от этого круга уходит информация в разные стороны. Как решает проблему мужчина? Если мы нарисуем этот же круг, то все эти стрелочки вы можете направить из круга внутрь. И много их может быть, но этот круг закрытый. И эта проблема, которая внутри круга решается, это один мужской мозг. Он будет один решать эту проблему. И когда вы скажете «я тебе помогу», он может вам сказать «не надо мне, я буду решать ее сам». Это вызывает массу отрицательных эмоций у женщины. «Как сам? А мы же одна семья, я же хочу знать». И вот теперь мы должны это правило знать и соблюдать. Какое? Мужчины предпочитают решать проблемы в одиночку. Необходимо нам просто знать, что без нашего вмешательства, без особого такого надзора над мужчиной, он решит быстрее проблемы, чем если мы будем давить на него, и он будет обороняться, чтобы нам не сказать. И это приводит к очень большим проблемам в семье. Женщина считает, что муж скрывает от нее что-то. В самом деле, дорогие жены, они скрывают от вас тревогу. Они скрывают от вас лишнюю неврозность какую-то. Они, может быть, скрывают какие-то свои невозможности решить проблему сейчас, и они хотят вырасти в ваших глазах. Поэтому не говорят: «Я проблему решу сам». Когда вы имеете маленького мальчика в доме, девочки тоже пытаются это сделать, но у них это быстро проходит. А вот мальчики, они решают проблемы с маленького возраста. И он еще многих слов не говорит, но если у него какая-то проблемка есть, он кричит буквально «я сам». «Я сам» – это характерно для мужчины. И он будет расти с этим правилом «я сам». И когда он женится, он скажет своей жене: «Я сам решу проблему, не волнуйся». Что мы можем сделать, как жены, будучи женами-дипломатами, как мы говорили, женщина-дипломат? Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы мужчина чувствовал себя легко рядом с нами? Чтобы он был вот таким мужчиной-статью, мужчиной уметь думать и мечтать, мужчиной, который вдохновляет. Что можем сделать мы со своей стороны? Первое, что мы можем сделать – не только он пусть гордится тем, что он мужчина. Гордитесь вы тем, что рядом с вами находится мужчина. Может быть, он не все так делает, как бы вы хотели, но ваша доброжелательность и подход к этому мужчине с точки зрения поддержки, оно поможет ему во всех решениях всех проблем. И он не будет вам доказывать, что он нуждается в уважении где-то за соседним столом во дворе. Он этого не будет делать. Он не чувствует дефицита уважения. Уважайте его и любите его, когда он гордится тем, что он мужчина. Не унижайте его. Второе, чем может помочь ему женщина? Посочувствуйте мужчине и примите вот эту характерную черту его, что он имеет занятие, которое занимает большое количество времени вне семьи. Может быть, это рыбалка. Может быть, это мальчишник. Может быть, это какое-то путешествие, когда он хочет быть сам. Время от времени мужчине надоедает такое близкое очень отношение к нему и интерес в его закрытом круге. Поэтому он хочет побыть где-то вне. Доверяйте ему. И тогда он не сделает глупостей, которые часто мужчины делают именно тогда, когда женщина стоит как страж в этом отношении. Ты куда пошел? Почему у тебя там друзья? Почему работа занимает большую часть времени, чем это положено? И когда жена ревнует мужа к работе, это получается очень такая недоброжелательная обстановка в семье. Накал и расход в разные стороны. Учтите, и работа занимает у мужчины иногда много времени, только потому, что он хочет вас удовлетворить. Что жена еще может сделать? Примите его таким, какой он есть, потому что он нуждается в друзьях вне вас. Примите этих друзей. Может быть, он, когда будет уважать вас, он не будет их приводить так в больших количествах. Но если вы доброжелательно отнесетесь хотя бы к тому, что у него он имеет право на то, чтобы быть там с друзьями, ведите себя соответственно этому требованию мужской психики. Вне вашего дома, вне вашей семьи у мужчины могут быть друзья. Позволяйте ему время от времени побыть с ним или в сауне, или в бане, или где-то на пляже, или где-то на речке. Он нуждается в этом. Это его вдохновляет быть потом любящим, таким сострадательным, благодарным мужчиной. Но когда вы его пилите за все эти особенности, которые он проявляет, он, конечно же, жалеет о том, что рядом с ним не друзья, а рядом с ним находится на данном этапе жена. Это вам совершенно не надо. Что еще может сделать женщина? Поддержите мужа в том случае, если он хочет проявить себя в решении проблем в одиночку. Но вы скажите ему поддерживающую фразу. Вы должны сказать своему мужчине то, чего он ждет от вас. И эта фраза будет такой: «Я знаю, что ты мудрый мужчина и решишь проблему лучшим способом. Я в тебя верю». Если у него есть проблема, он будет ее пытаться решать, естественно. Он не хочет вам рассказывать не потому, что он скрытый человек, а потому что это особенность мужской психики. Не выуживайте эту информацию. Что ты будешь делать, как ты решил? Вы просто скажите: «Я сочувствую тебе, у тебя есть проблема, но я верю в тебя, и ты ее решишь». Он будет очень благодарен за то, что вы поняли его. Он мужчина, он имеет такую особенность – решать проблему сам. Дайте ему эту возможность. А если он ее неправильно решил? Бывает такое. Женщина говорит: «Я в тебя верю», а он решил ее совершенно не так, как нужно. Что должна делать женщина? Дипломат. Женщина – умница. Она скажет ему: «Ничего, ты у меня мужчина. Я знаю, что в следующий раз ты поступишь более совершенным образом». Ну, не хватило ума нам, ну что? То есть она часть проблемы берет на себя. Может быть, она признает какую-то часть, что я тебя не поддержала вовремя. Может быть, я тебе не сказала то доброе слово, которое нужно было. Она найдет способ, каким образом утешить этого человека, который стоит рядом с ней. Но если она не будет его ковырять и не будет допрашивать, он ей будет очень благодарен. Это очень важно знать. Для женщины, которая может рядом создать вот эту каменную стену, в которой она тут же и упрется, в плечо, которое ее поддержит. Поддержите мужчину в этой гордости за себя. Поддержите мужа, когда он много занимается работой и считает ее важной. Приветствуйте мужскую дружбу. По крайней мере, не пилите его за проведенное время не с вами, а с друзьями. Это еще одно правило. И четвертое правило. Не приставайте к мужу с вопросами в течение хотя бы первых 30 минут, когда он заходит в дом. Тогда, когда он адаптируется от всех своих проблем к вам. Он пришел к вам. И если вы будете его сейчас в первые же секунды, минуты начинаете его допрашивать или рассказывать ему что-то неадаптированному к дому, это вызовет его неудовольствие и нежелание идти домой. Будьте умницей. Первых 30 минут по приходу домой мужа Сделайте ему просто спокойную обстановку, накормите его, пусть помоет руки, пусть примет душ и придет к вам. И тогда вы можете увидеть, что он сам спросит, как у вас настроение, что вы сделали, чем вы заняты. И после этого общения с вами вопросы будут решаться. Но не допекайте мужа, почему он вам не рассказывает. Очень многие проблемы из-за этого простого, короткого предложения. Что ты пережил? Где ты был? Какая у тебя проблема? И как ты ее будешь решать? И вы увидите результат вот такого разговора, такой речи. Неудовольствие, необъяснимое раздражение мужа. А это просто особенность его психики. Если вы умная женщина, оставьте его в покое. Помните, что у мужчины есть 4 особенности, которые помогут вам сделать свою семью спокойной, удовлетворенной и счастливой. Я желаю вам только счастья.

0: Воскликните Господу, вся земля!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Распятие Иисуса Христа является одной из основных доктрин христианской веры. Не случайно символом христианства стал крест. Выражение «Иисус умер за наши грехи» всегда было аксиомой для верующих людей. Однако в последнее время данное утверждение поставлено под сомнение. Действительно ли Иисус Христос умер на кресте 2000 лет назад, как об этом нам говорит Библия? Об этом мы сегодня поговорим со священнослужителем Александром Владимировичем Синицыным. Итак, Александр, здравствуйте. Сегодня в наши дни доктрина о смерти Иисуса Христа, которая является краеугольным камнем христианства, ставится под сомнение. Вот, появились новые гипотезы, вы не могли бы рассказать нам о них?
3: Ну, основная такая популярная гипотеза состоит в том, что Иисус не умер на самом деле на кресте. Есть здесь два сценария, то есть два пути, как бы, или две точки зрения. Вот подобные теории или гипотезы. Первый из них, что Иисус договорился с Пилатом, не знаю как, каким образом, вот, но каким-то образом он договорился, и Пилат вот в то вино, уксус, когда использовали римляне, да, висящим на кресте давали, вот, испить, что жаждут. Вот, там было некое снотворное, которое Христа как бы усыпило. А после чего, когда Иисус уснул, то есть он не умер, а уснул, а ученики тайком ночью из могилы Иисуса вытащили. То есть как бы взяли тело и вынесли. Все, после этого Христос, когда пришел в себя, вот, либо, ну, тут уже дальше идет сценарий, либо как бы заявили о том, что он воскрес, да, то есть в этом отношении. То есть когда пытается объяснить, каким образом он воскрес, это уже непосредственно воскресение, либо начинает говорить о том, что Иисус просто-напросто покинул Иудею, где-то ходил, путешествовал, ну, в частности, это теория Индии опять уже, да, другая, о которой мы говорили в одной из программ. Вот. Ну и потом в какой-то момент он вновь встретился со своими учениками, они отпраздновали юбилей, ну так встретились и так далее. Вот. Вот. Они, конечно, ну вот такую точку зрения нельзя вот говорить без, не улыбнувшись, потому что на самом деле я вот серьезного не вижу какого-то аргумента, но тем не менее. А вторая точка зрения или вторая гипотеза, она немного как бы сложнее, но она... Ее пытается привязать к конкретному какому-то такому уже контексту историческому. И видно, что над этим уже работают серьезные люди. Да? Если первая, она, ну, такая немножечко наивная, что ли, детская, вот, легковерная, вот, это уже посерьезнее. В чем ее суть? Суть в том, что есть такое как бы свидетельство, что Христос вынес смерть. То есть фактически вот распятие, которое совершали римляне, да, Христос вынес. То есть он, возможно, значит, либо потерял сознание, да, что-то, да, но когда его сочли, что он потерял сознание, его не хоронят вообще, говорит вот эта гипотеза, а его бросают в яму, где вот трупы скидывали, то есть как бы вот мусор и так далее. То есть вот как бы есть некие такие версии, по крайней мере, якобы исторические. Вот. Сбросили туда, и там он, придя в себя, очнулся, бежал в Египет, и там, в Египте, находясь, он написал письмо первосвященникам, старейшину, где он говорит о том, что якобы, ну, он извиняется за все, что сделал, да, что он вовсе не божественный, не божественной личности, не мессия. То есть вот они две теории. Если повторить, первое, это сговор с Пилатом, Иисуса усыпляют, ученики его тело выносят, ну и дальше он уже странствует или уходит в Индию, да, но об этом говорили.
2: Александр, и вторая это теория, современные теории или
3: ну, вообще, давно существовали? Вообще, по идее-то, они как бы вот сейчас, эти, ну, как бы присутствуют сейчас, более современные. Хотя есть некие версии, но они больше касаются воскресения. Они древние, да, но это у нас будет тема, когда мы поговорим о воскресении. А так, да. Так, по сути, они современные.
2: А не, как бы в древности было что-то подобное? То есть ставилась ли под сомнение смерть Христа? Особенно ближе ко временам самого Христа.
3: Угу. Ну, если смотреть на сами свидетельства, вот на сами свидетельства евангелистов, мы видим, как бы, что вопрос такой вообще не стоит. Если, например, о теориях...
2: А если брать там апокрифы, к примеру, да, и другую неканоническую литературу?
3: Насчет апокрифов я не помню, вот, чтобы, ну, как бы такое было, да. Вот. Единственное, что материалы, которые я исследовал, изучал, это вот современные, да. Вот. И у них совсем другие версии. То есть, если бы, ну, по крайней мере, сторонники таких подобных теорий, если бы они что-то в апокрифах нашли, они могли бы на них сослаться, да. В данном случае как бы этого нет. Вот.
2: Насколько распространенными являются эти теории сегодня?
3: Ну, они популярны настолько, насколько, скажем так, сенсационны вот эти заявления. Угу. Все они идут в одной связке.
2: Угу.
3: Первая связка, что у Христа была жена. Это первая связка, да, соответственно, как бы у него были дети. А вторая связка, что Иисус не умер. И, соответственно, он и не воскресал, то есть после смерти.

0: изначально, значит, мышление такое у людей. Значит, Евангелие заведомо не верны, поэтому им нечего верить. Угу. А вот наши гипотезы, наши интересные вот эти сенсационные заявления, они, конечно, это самое, что ни на есть, научные, доказательные и, скажем так, безошибочные. Угу. Все, вот как бы такое.
1: Ну и какие же доводы приводят сторонники этих теорий?
0: Значит, ну, один из доводов состоит в том, что первый такой довод, что Христа посчитали умершим, и его тело выбросили вот на такую свалку, если вот так сказать. Есть такая гипотеза.
1: Его выбросили. А кроме заявлений, есть какие-то документы, на которые ссылаются?
0: Да, есть, значит, по крайней мере, автор одной книги, Майкл Бейнджент, он в своем произведении говорит о том, что якобы есть некий источник, некий документ, который говорит о том, что в нем содержится неоспоримое доказательство, что Иисус был жив в 45-м году нашей эры.
2: Открытая книга.
0: Далее, следующий идет аргумент, очень интересный, но который уже встречался в нашей теме, была ли у Иисуса Христа жена, это аргумент искусства. Угу. Есть некое полотно, как бы изображение в церкви Рен-ле-Шато, где описано, как тело Иисуса Христа вносят в могилу. Сторонники этой теории говорят о том, что на самом деле тело Иисуса Христа не вносят в могилу, его выносят оттуда. Ну, то есть, вот когда привычное полотно, которое свидетельствовало о вот, погребении Иисуса Христа, да, они интерпретируют обратно, да, обратно. Вот. А почему они так думают? Там интересный тоже момент, что на этом полотне, на этой как бы изображении есть луна, месяц высоко, и он как бы показывает, это же ночь, а раз это ночь, значит, они темной ночью, пока все люди спали, да, вынесли как раз тело Иисуса Христа. Ну, то есть вот такой как бы тоже есть аргумент. И есть еще один. Это существование тоже двух каких-то документов, которые написаны на арамейском языке. Якобы два их израильских ученых, которые, к сожалению, уже умерли, оценили и сказали, что они подлинны. В них написано, что некий человек называет себя Мессией, где он отказывается от, ну, как бы, что он был как бы, но умер и ушел в Египет. Вот как раз вот эта теория, которая есть в этих документах описана, где он говорит о том, что он извиняется у первосвященников и так далее, и так далее. То есть вот в основном это как бы документы, якобы документы. Раз. Это картина, опять же, которая нам теперь служит как доказательство, что Иисус не умер. Ну и в какой-то степени исторический контекст, как они, вот эти сторонники, считают. Ну, то есть вот такие взгляды, вот они в целом в совокупности создают вот это полотно, вот эту картину, что Иисус не умер. Но за этим всем стоит, опять же, попытка здесь смерть Христа, она связана с воскресением непосредственно, да, и здесь как бы вот эти, можно было как бы в паре рассматривать, но здесь стоит попытка подставить под сомнение раннехристианская суть Евангелия, Благой Вести. Если посмотреть, что говорят апостолы, как они свидетельствуют, то именно смерть они ставят в основу своей вести. Например, можно посмотреть книгу «Деяния апостолов», вторая глава книги Деяний. Здесь апостол Петр и другие апостолы с ним обращаются к людям, которые собрались на праздник в Пятидесятницу. Вот с 22 стиха можно прочитать. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». То есть в данном случае Петр ссылается на тот факт, что этим людям известен.

0: то есть вот тому окружению, того времени, людям это было известно. Далее читаем, 23 стих. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». То есть вот это раннее свидетельство. Потом, если мы смотрим дальше проповедь Петра в 3 главе, то мы здесь читаем следующие слова. 17 стиха. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Угу. Тоже показано здесь вот тот момент, даже выше, о чем говорит Петр, да, 14-15 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». То есть вот апостольская проповедь, ее ядро благой вести – это смерть. Потому что в смерти сокрыты идеи торжества Бога, победа Бога над грехом, смертью и силами зла. То есть это ядро вообще, по сути, христианской вести. И вот сторонники как бы этого нового христианства, так скажем, да, переписать все заново, а сторонники как раз пытаются это опровергнуть, приводя какие-то определенные доводы. И они готовы, кстати, идти на любую уловку, в частности, Майкл Бенджент, который идет на удивительные изощрения, на богатство фантазии, а вот только для того, чтобы показать, что это было не так. Есть еще один крылатый аргумент вот сторонников вообще, если так можно сказать, вот вообще вся вот эта тенденция современного, вот такого современных нападок, что ли, да, на христианское учение, ее можно сравнить с теорией заговора. То есть знакома, да, теория заговора? Но примерно ее идея такая, что там американцы вовсе не летали на Луну, например, да? Ну и так далее, идут разные споры. Якобы есть какое-то тайное правительство, которое все там решает какие-то тайные планы. Да, и то же самое, Ватикан становится некой тайной организацией, которая всех убирает на своем пути, прячет какие-то рукописи, документы. Если бы нам попасть в эту библиотеку Ватикана, мы найдем до 63 документов, которые разоблачат церковь и Иисуса и покажут, как церковники там все извратили, спрятали, скрыли от нас всю настоящую правду. А мы вот такие люди, которые вам сейчас хотим эту правду открыть и показать. Ну, то есть, если вот такой подход, конечно, получается, да, засилье церкви, да, засилие христианства, и вот эти люди, искатели правды, открывают нам и так далее. Ну, то есть вот они такие, вот такой
1: подход.
0: Я
1: уверен, что если бы Ватикан предоставил им все свои документы, то они бы даже и в этом случае не поверили. Это мне очень хорошо напоминает гностические труды когда-то уже во втором веке нашей эры, когда действительно вот некое тайное знание преподносилось, которого никто другой не знает. Но человечество это, и в частности христианство, уже это все проходило и с этим успешно боролось. Да? Вот. И потом вот вопрос, как вот этот автор относится к свидетельством ранних историков. Например, Плиний-младший пишет, да, что Иисус Христос, которому христиане поклоняются, был предан смерти во времена прокуратора Иудеи Пилата. Да, или там, то есть это конкретно римский чиновник, один римский чиновник называет другого римского чиновника и подтверждает, в общем-то, факт смерти. Да, или свидетельство Талмуда. То есть куда вообще, как относится современные люди, образованные люди к подобным авторам?
0: Ну, вообще суть в том, что вот сторонники вот гипотезы, что Иисус не умирал, скорее всего, и не хотят поверить. Их идея другая. Свой взгляд, свою как бы точку зрения навязать, сделать ее сделать ее популярной, чтобы люди поверили в это, да?
1: То есть с каким же они... целью все это делается?
0: Ну, я думаю, здесь несколько целей. Первое – это, опять же, деньги. Потому что
1: создать вот, сенсацию, да, создать бестселлер, да, продать его, заработать денег.
0: А с другой стороны, ну, есть новозаветные тексты Павла, которые говорят о том, что люди будут верить лжи и заблуждаясь. Да? То есть все-таки...
1: И от истины отвратят слухи, да, обратятся к басням. Есть такое тоже выражение.
0: Поэтому вот нужно как бы понимать, что, к сожалению, эти люди сами заблуждаются, либо они сеют это заблуждение. То есть они, скажем так, апостолы дьявола. Если уж так говорить, может быть, громко, я понимаю, да? Но тем не менее. Это апостолы зла, то есть которые таким вот образом раскрывают совсем другое значение. С другой стороны, вот то, на что они ссылаются, да, на то, о чем они говорят, это на самом деле несостоятельно. Например, теория о том, что тело Иисуса могли выкинуть на какую-то свалку, абсурдна. Абсурдна по одной простой причине, что любой праведный иудей, и вот если брать даже культуру, контекст, любой праведный иудей, благочестивый, не мог позволить, чтобы тело лежало непохороненным. Это для иудаизма первого века это мерзость. Это мерзость. Чтобы земля не осквернилась, нужно было тело захоронить. Поэтому любой благочестивый еврей, даже если бы у человека не было, кто бы его мог похоронить, ну, в частности, Иисуса, что все от него отказались и убежали, да? Любой благочестивый человек, даже если это был разбойник, да, страшный разбойник, считал своим долгом прийти, оплатить, заплатить и похоронить, то есть погребсти тело. То есть это не было допустимо. Поэтому говорить о том, что тело было Иисуса выкинуто, да, это просто-напросто ссылка на какой-то там непонятный, ну, источник, который ну, просто не вписывается в контекст первого века, контекст вообще иудаизма. Это раз.
2: Открытая книга.
0: Второй момент. Ссылаться также на, ну, как мы и ранее говорили, ссылаться на картину, на произведение искусства, да, также крайне недопустимо, потому что это называется анахронизм, то есть поздняя ставка, да, попытка ну, из другого столетия внести в первое. Да, в данном случае нет, это не то. Скорее всего, автор вот этого произведения, да, этой картины, почему он нарисовал месяц, потому что он воспринял слова и свидетельства евангелистов, что настал вечер, он воспринял это как сумерки, тогда как свидетельство евангелистов «настал вечер», это означает «конец дня завершился». Да? Он воспринял это как сумерки, поэтому нарисовал луну. Это раз, он не знал этого контекста автора. А во-вторых, все-таки люди, которые, ну, ученики, которые выносят тело Иисуса на этой фреске, они печальны. Ну, извини, если я выношу тело Иисуса, пора бы радоваться, да? Что нам удалось, по идее. Да, ребята, классно, мы провернули хорошее дело. А там люди, ну, печально. Как раз показано, что это скорбь. То есть люди хотят переначить историю, вот взять ее, просто перекроить по-своему, на свой лад. И делают они это в угоду себе. Это страшная вещь, на самом деле. Вот, дальше. Опять же, вот эти документы. Ну, я хотел бы, ну, скажем так, посмотреть... Например, сейчас рукописи Нового Завета, и сирийские переводы там пишут, и манускрипты различные на греческом, на еврейском языке можно запросто посмотреть в интернете. Да? То есть некоторые библиотеки целые прям представляют эти документы. Я могу зайти в интернет, просмотреть эту рукопись, рукопись Исаии, поглядеть сам лично
1: на
0: нее.
1: Прийти в музей, да. Это все подтверждено радиоуглеродным методом и другими методами измерения. То есть это доказательство явное.
0: Доказательств. Когда же, например, Майк Бенджант говорит о том, что есть некий документ, а теперь самое интересное, что он приехал к одному человеку, пожилому, так? И вот этот пожилой человек рассказывает ему и еще его друзьям о том, что он якобы слышал от одного другого старика, ну, то есть пожилого человека, что тот видел другого старика, который видел документ этот, но он исчез. Вот я могу поверить, да, что я в 1980 году, примерно в 70-х годах, познакомился с этим человеком, который видел другого в 1930-х годах, а тот как, того в 1800 каком-то году видел, и тот видел этот документ, но этот документ исчез. Вот можно вообще в это поверить? Вот если вот так в здравом смысле говорить.
1: Это не прошло бы проверку никакого суда.
0: Ну да. То есть вот...
1: Если бы это дело представлялось на суде, конечно, бы судья просто рассмеялся бы.
0: Ну да. На самом деле все серьезные заявляющие, как бы ученые, они опровергают это все, да, и считают, ну, в данном случае этих авторов просто-напросто некомпетентные люди.
1: Почему же тогда люди верят всему этому? И что бы вы могли пожелать нашим телезрителям?
0: Здесь есть вот какой момент. Люди верят в это по нескольким причинам. Первое. Человек не знаком, к сожалению, со свидетельством Священного Писания. И вот это вот нежелание познакомиться с текстом Писания, может быть, это лень, может быть, это в какой-то степени, ну как, ну, вообще над Библией, Библию нужно читать, над ней нужно работать, да, то есть это какой-то определенный труд. Как правило, люди не хотят трудиться, да, это же надо читать внимательно, да, то есть напрягать как-то и так далее, исследовать время, люди этого не хотят. Как правило, люди готовы, смириться с тем, вот, что вот они знают, вот они как бы верят и все. Да? И когда человек не подкрепляет себя чтением Священного Писания, какой-то молитвы, ну, плодотворной, да, христианской жизни, в этом это не изучает, он становится легкой добычей вот любого такого какого-то вот, какой-то сенсации. Да. То есть вроде бы человек может верить, но он думает, я верю в Бога, это незыблемо и все. Но столкнувшись с подобными вещами, человек может действительно засомневаться, потому что в данном случае человек не читает Священное Писание, да, не изучает его. Вот этот момент. А второе, почему это происходит? Это происходит, потому что, как правило, здесь срабатывает такой прием. Когда мы начинаем что-то критиковать, да, и когда мы говорим о нападках, о том, что от нас что-то хотят скрыть и утаить, это почему-то выглядит вот как. Психологически сразу появляется такая реакция. Так, стоп, действительно, от меня что-то утаили? Ах, вот оно что! Значит, есть что-то, чего я не знаю? Ах, они такие сики, ай-яй-яй-яй.
1: Знаете, Александр, мне это все напоминает первую самую историю, когда Адам и Ева тоже думали, что Бог что-то утаил от них, когда он сказал, не ешьте плод запретного дерева, да, дерево познания добра и зла. И вот как раз так и дьявол тогда приблизился к ним и сказал, что вы знаете, Бог от вас это утаил, потому что он знает, что если вы вкусите, то откроются глаза ваши.
0: Да, да, кстати, да. Да. Тут хороший пример, который созвучен.
1: Это он созвучен. Повторяется постоянно, да. С самого начала истории человечества.
0: Ну, к сожалению,
1: что
0: вот это
1: бы вы могли бы посоветовать?
0: Мне бы хотелось, чтобы все-таки в этом отношении люди могли понимать, что когда христианство, ну, учение библейское пытается опровергнуть, да, в первый момент важно это сохранить трезвость, сохранить ясность, сохранить здравомыслие, сохранить какое-то спокойствие. Если тебе эти факты, ну, которые как бы заявляются или выдаются как за некие непогрешимые, да, ты не знаешь, как ответить, это еще не значит, что как бы компетентные люди не занимаются в этой области. Да? То есть для этого нужно поискать, ну, посмотреть. С другой стороны, все-таки не мешало обратиться как бы к Евангелиям, которые вот неоднократно как бы подчеркивают, все четыре, причем евангелисты, в этом сходятся однозначно, что Христос умер. Вот они об этом говорят. Например, Евангелие от Иоанна, 19 глава, да, подчеркивает такой факт. 32 стиха. «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, да, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». То есть вот Иоанн хочет засвидетельствовать факт того, что Иисус действительно умер, и умер за нас. И не нужно этого стесняться и стыдиться.
1: Чтобы мы имели жизнь вечную. Это очень важно всем помнить.
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо, Александр, за ваш интересный рассказ. Дорогие друзья, Иисус Христос действительно умер на кресте 2000 лет назад. «Я есть пастырь добрый», — говорит он сам о себе. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Если мы принимаем его свидетельство, мы имеем жизнь вечную, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго!

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки.
1: Хорошо, встаем.
0: Первое упражнение – ходьба на месте. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной!
0: И на месте – раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе, птичка чистит перышки. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Пожалуйста. И справа раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча, но только не поднимаем плечи. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птица разминает крылья. Полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. На ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля. Полный круг. Вот так. Вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону. Теперь наружу. Угу. Вот. Вот так. Хорошо. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Да, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз, носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Вот так приседаем. Молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение — гуси-лебеди. Поехали. Так, пришли. Встаем. Встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. И раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного, полежим, полежим. Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас маятник. Садимся. Руки за голову. Спина прямая. Пожалуйста, касаемся пола. Касаемся пола. Угу. Хорошо.

0: закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
1: Хорошо, руки за голову, в замок.
0: И тянемся к носкам, да, приподнимаем голову и плечи. Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Расслабились. Так.
1: Упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так.
0: Два. И три. И закончили. Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Альбом «Льется песня».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем, что Ветхий Завет говорит о природе божества. Исследуем Ветхий Завет в попытке ответить на вопрос, является ли Бог монадой или же это единство нескольких. Мы выяснили, что в подлиннике в древнееврейском для описания природы Бога используется древнееврейское слово «эхад», то же самое, которое описывает семью, единство мужчины и женщины в браке. И оно, это слово, отличается от древнееврейского термина «яхид», который означает «единственный», «один», «одиночный», и используется, например, в книге пророка Иеремии в 6 главе, в 26 стихе. Иеремии 6:26 говорит так: «Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». Здесь слово «яхид» переведено как «единственный». Очень важно отметить, что это слово никогда не используется в Ветхом Завете для обозначения Бога. Таким образом, мы узнаем, что Бог именно един, как и переводит синодальный перевод, а вовсе не один. Таким образом, снова мы находим указание на множественность в природе божества. Продолжая наше исследование, в самом начале Торы мы находим в 3 главе книги «Бытие» в 22 стихе одно интересное заявление, которое тоже использует местоимения, говорящие о Боге. Итак, «Бытие» 3 глава, 22 стих говорит: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Мы находим здесь, как Бог говорит, что Адам стал, как один из них, как один из нас. Что это означает? Что значит «нас»? Вновь мы можем предположить, что Бог здесь говорит об ангелах, и, используя местоимение множественного числа, говорит о себе и об ангелах, что якобы теперь Адам стал как один из них, то есть как Бог и ангелы. Если это совет Бога с ангелами, если это описание Бога и ангелов, то тогда появляется вопрос, каких? Добрые ангелы, добрые ангельские силы, Божьи ангелы не ведают опытно, что есть добро и зло. Они не падшие, не согрешившие, поэтому он не может говорить о них, говоря, что Адам стал как один из нас, если речь идет об ангелах. Неужели в таком случае Бог беседует с падшими ангелами и говорит, что вот Адам теперь стал как один из нас, то есть я и вы, отпавшие от меня, ангелами? Получается тогда, что Бог один из них, потому что он отождествляет себя с ними. Ясно, что это неприемлемо в свете Священного Писания. Таким образом, остается только один возможный вариант. Бог здесь, одна из личностей Божества, беседует с другой или другими, поскольку присутствует форма множественного числа, говоря о том, что Адам стал как один из нас. Очень важно при этом отметить, что в 3 главе книги «Бытие», в 5 стихе, тогда, когда Люцифер или древний змей еще только пытался соблазнить людей, говорится следующее. Бытие 3 глава 5 стих. «Но знает Бог», в оригинале «Элохим», то есть множественное число «боги», «что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги», опять в оригинале «Элохим», «знающие добро и зло». То есть вот здесь мы видим, что фактически сатана, древний змей, искушал людей возможностью стать как сам Бог, как Элохим. И таким образом, когда мы подходим до 22 стиха, мы узнаем, что именно о Боге, именно о том, кто называет себя Элохим, идет речь здесь. Таким образом, перед нами еще один пример того, как Бог в Ветхом Завете в самом начале говорит о себе во множественном числе. Следующее место, к которому мы обратимся, где также используется местоимение множественного числа для обозначения Бога, это книга «Бытие», 11 глава. Книга «Бытие», 11 глава, стихи 7 и 9 говорят так. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Напомню, что эта фраза появляется в контексте строительства Вавилонской башни, когда люди в нарушении воли Божьей стали строить это сооружение. И Бог говорит: «Сойдем же и смешаем там язык их». Перед нами глаголы множественного числа. И самое интересное – это то, что когда описывается действие, совершенное в 9 стихе, то сказано так: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». То есть предложение что-то совершить описано во множественном числе: «Сойдем же, смешаем же». А когда описывается совершаемое действие, то сказано, что сделал это Господь, Он смешал. Таким образом, вывод достаточно очевиден. Те, кто разговаривали между собою, как раз и описываются термином «Господь» в 9 стихе чуть позже. Подобную же картину мы находим в книге пророка Исаии в 6 главе, в стихах с 5 по 8. Исаии, 6 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Итак, мы находим вновь использование местоимений множественного числа. «Кто пойдет для нас, говорит Господь, и кого мне послать?» То есть вот здесь сочетается единственная и множественная форма, описывающая одну личность, одно существо Господа. Таким образом, мы видим, что с самого начала, с книги «Бытие», Бог начинает говорить о себе категориями множественного числа. Бог – это множественность. Имя Божье, Элохим, используется в единственном числе более 350 раз, а во множественном – более 2500. Местоимения, говорящие о Боге, используются во множественном числе. Глаголы, говорящие о Боге, также во множественном числе. Образ Божий, по которому были сотворены люди, человек, Адам и Ева, это также множественность, он и она, хотя названы термином «эхад» – «одна плоть». И этот же самый термин используется для обозначения природы божества – «эхад», а не «яхид» – «один» или «единственный». Итак, что еще мы узнаем о Боге, исследуя вопрос Его природы в контексте христианского учения о Троице из Ветхого Завета? В Библии, в Ветхом Завете, неоднократно используется термин «ангел Господень». Внимательное исследование использования этого термина показывает, что ангел Господень – это божественная личность, тождественная самому Богу, и вместе с тем отличающаяся от первого лица божества. Посмотрим, во-первых, на книгу «Бытие», 16 главу. Книга «Бытие», 16 глава, стихи 7 по 13. «Бытие», 16 глава, стихи 7 по 13 говорят. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: «Возвратись, госпоже своей, и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он перед лицем всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Итак, перед нами описывается ангел Господень, отдельная личность, когда он говорит: «Сказал ей ангел Господень, услышал Господь страдание твое». С другой стороны, мы узнаем, что это и есть сам Господь. «И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем: Ты Бог, видящий меня». Итак, мы видим, что есть термин «ангел Господень», который, как оказывается, есть сам Господь. Причем используется здесь древнееврейское слово «Яхве» или «Иегова». Итак, мы видим, что Бог в действительности описывается как множественность. И мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте! Ни для кого не секрет, что оптимизм и хорошее настроение благотворно влияют на здоровье. Но часто мы не можем изменить внешние обстоятельства. Как же изменить свое отношение к ним? Об этом с библейской точки зрения мы сегодня будем говорить с нашей гостьей, магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Для начала, Татьяна, мне хотелось бы сравнить два определения. Определение депрессии и определение оптимизма. Вот как об этом говорится в словаре. Депрессия – это угнетенное, подавленное состояние или настроение. С другой стороны, оптимизм – это бодрое и жизнерадостное мироощущение, при котором человек во всем видит светлые стороны и верит в будущее. Согласны ли вы с такими определениями?
3: Со словарем не поспоришь? Конечно, согласна. Я хотела бы расширить эти определения. Когда мы говорим о депрессии, это скорее результат состояния противоположного оптимизму. То есть депрессия – это результат пессимизма, результат пребывания в пессимистическом настроении. Когда я во всем вижу неприятности, когда я даже среди хорошего жду неприятностей. Есть такие люди, которые говорят, я настолько счастлив, что мне даже страшно.
2: Ну да, что жизнь полосатая.
3: Да, они даже в радостных случаях, в радостных моментах не могут наслаждаться счастьем, потому что ждут, что обязательно будет плохо. С другой стороны, оптимизм. Человек не всегда счастливые моменты испытывает в своей жизни. Трудности бывают, болезни, переживания, даже трагедии. Трагедии случаются, но человек и трагедии, и переживания, и волнения может воспринимать по-другому, чем воспринимает человек с пессимистическим настроем. Таких мы людей называем оптимистами.
2: А как по-вашему, что сегодня преобладает в нашем обществе?
3: Ну, не надо об этом много даже и говорить. Достаточно выйти на улицу, постоять в очереди, в магазине, на рынке,
2: пробки,
3: в сберкассе, и мы услышим, как люди относятся к тому, что происходит вокруг них, есть ли у них надежда на что-то лучшее, и вообще они довольны тем, что есть. Чаще говорят о том, что мы устали так жить.
2: Вы уже говорили о том, что к депрессии приводит вот это постоянное пребывание человека в пессимистическом состоянии. Что же является причинами вот этого?
3: Причина этого, опять же...
2: Наша жизнь сама? Вся?
3: Нет, да? Наше отношение к этой жизни. Попробуйте провести эксперимент. Больше минуты этого делать нельзя.
2: То есть вот. Вы сразу предупреждаете?
3: Да. Возьмите бумагу и в конце дня запишите все, что сегодня у вас было плохого. И вы поймете, что у вас сразу падает настроение, даже если оно у вас было хорошее.
2: Может, что-то ты уже и забыл, закрутился.
3: Да. И самое, что интересное, мы переживаниями и волнениями и неудачами считаем не сами факты. Чаще мы свои представления, свои домыслы, свое понимание об окружающем переносим на то, что с нами случается. И мы видим не сам факт случившегося, а ту угрозу, которую она мне несет, разочарование, какое я испытываю. И я это считаю плохим. Например, если я сегодня хотел, наконец-то у меня получилось выкроить себе выходной, хотел выехать на природу, подышать свежим воздухом, на пикник. Какую я погоду хочу?
2: Понятно, если с утра все небо в тучах.
3: У меня нет настроения. Какая проблема?

0: После дождя, после грозы, да, вот этот озон, будет. Я могу в одном и том же видеть отрицательное. Но при соответствующем настрое моего разума я могу в этом видеть благословение. И все зависит не от того, что вокруг, все зависит от того, как я к этому отношусь. Хорошо. Кроме переживаний и недовольства погоды, у нас есть переживания, волнения и неприятности в жизни, которые по важности своей, конечно же, более значимы,
1: да, конечно,
0: чем просто погода на улице. Господь не обещал, что у нас в жизни все будет хорошо. Мы будем болеть, не во всем испытывать достаток. Мы, может быть, даже будем терять родных и близких. Это объективность, от нас независящая.
2: Живой источник.
0: Я хотела бы еще проиллюстрировать, чтобы нам было понятнее. Приходит ребенок со школы. Сегодня не получилось ответить так, как он хотел бы ответить. И он расстроен тем, что так случилось. Что делают мудрые родители?
1: Я в таких случаях сначала всегда говорю дочери: давай выпьешь воды, пообедаем, потом мы с тобой обо всем поговорим.
0: Вот вы на этот вопрос и ответили. Мы удовлетворяем физические потребности. Мы понимаем, что этому ребенку сейчас не нужно садиться и наспех писать работу над ошибками. Ему нужно, чтобы его поняли.
1: Да, его даже жизни сейчас учить не надо.
0: И выслушали. Всем известно, что семейные консультанты, психологи советуют, если приходит муж с работы, не спрашивать сразу о работе, не предъявлять претензии по домашнему хозяйству, по покупке тех или иных вещей. Нужно встретить, улыбнуться, покормить, всем видом своим показать, всем своим существом, что его ждали.
1: Мы уже сказали о том, что может действительно удалять из нашей жизни любой оптимизм, физическую усталость, разочарование. Что еще может быть?
0: На чем основывается разочарование? Некто сказал: не бывает разочарования без очарования. Очарован я другом своим, любимым человеком. Я все упование возлагаю только на него. Простой вопрос. А он имеет право сегодня быть в плохом настроении? Имеет.
1: Имеет.
0: Полное. И если я все свое очарование возлагаю на его хорошее настроение, в мой день рождения, например, у него не сложилось что-то, чем-то разочарован, я получаю полное разочарование. У меня неудачно день, неудачный праздник, неудачные выходные.
1: То есть корень наших разочарований, можно сказать, в чем?
0: В наших ожиданиях, не обоснованных ни на чем, либо обоснованных на изменчивых вещах. Потому что в нашей жизни меняется погода, меняется настроение, здоровье. Нет ничего постоянного.
1: Какой же рецепт предлагает Слово Божье?
0: Каждый человек должен соответствовать своему предназначению. Пророк Михей говорит прекрасные слова. «О человек, сказано тебе, что такое добро, и чего требует от тебя Господь.
1: Очень интересно.
0: Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Это рецепт счастья. Если я буду действовать справедливо, у меня никогда не будет расти чувство вины. И пусть не всегда разочарование обойдет меня стороной. Я остаюсь оптимистом. Оптимист — это не тот, который никогда не грустит. Оптимист — это тот, кто и в грусти имеет надежду и бодро смотрит вперед.
1: Спасибо, Татьяна. Давайте помнить, что наша несомненная обязанность — противостоять меланхолии, недовольным мыслям и чувствам. Да благословит нас в этом Бог.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами об исламе. В чем смысл этой религии? И кто такой пророк Мухаммед? И что он записал в священной книге всех мусульман – Коране? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос в мусульманском государстве и который с большой любовью и уважением относится к людям, исповедующим ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: К нам поступает множество вопросов, и люди спрашивают, ислам, в чем суть этой религии, кто ее основатель? И на чем основаны столпы ислама, и какова история возникновения этой великой религии?
2: Ну, конечно же, ислам – это очень интересная религия. Очень интересная религия, и появилась она в соответствии с некоторыми такими серьезными процессами историческими, которые были в те времена. Как нам всем известно очень хорошо, ислам – это самая молодая религия. Самая молодая религия, и появилась она в арабском народе. Mm-hmm. В арабском народе. А мы с вами очень хорошо знаем, как возник арабский народ. Поэтому вот об этом можно было бы сегодня и поговорить, обсудить и выяснить. Тогда нам станет понятно, собственно говоря, в чем суть ислама. Но прежде всего, конечно же, нам необходимо обратить внимание на название. Угу. На название этой религии.
1: Что означает слово «ислам»?
2: Да. Вот если мы с вами посмотрим в корень вот этого названия, то мы увидим там слово «мир», «салам».
1: «Салам».
2: Как вы очень хорошо знаете, мусульмане приветствуют друг друга именно словом «мир тебе», фразой «мир тебе», «салам алейкум», да?
1: Да.
2: И мусульмане отвечают на это приветствие.
1: «Муалейкум
2: ассалам». «Муалейкум ассалам», да.
1: И там то тоже есть слово «салам».
2: «Салам».
1: «Мир».
2: «Мир». Угу. Совершенно верно. Поэтому, если нам внимательно обратить внимание, вот серьезно, на подоплеку ислама, то мы увидим вот эту главную идею этой религии. Это религия мира. Угу. О каком мире идет речь? Угу. Дело в том, что грех, который пришел в жизнь человека, разделил человека с Богом. Угу. Вот в Коране говорится о том, что Бог сотворил Адама. Угу. Из красной глины, угу, так написано, да? И Адам же, будучи сотворенным Богом, являлся совершенным существом. В нем не было никакого порока, да и из-под рук Божьих, из-под Божьего слова не может выйти ничего порочное.
1: То есть Адам от сотворения своего был совершенным?
2: Совершенным человеком. До тех пор, пока не пришел грех, бунт против Бога, и Адам, став грешным человеком, стал в этот же самый момент и отцом всех грешников.
1: То есть все последующие поколения рождались уже грешными.
2: Совершенно верно. Все последующие поколения являлись уже грешными людьми. Аж до наших, аж до наших времен, да, до нас с вами.
1: Вот отсюда, наверное, и последствия этого греха, отсюда, наверное, и все проблемы на земле, и болезни, и конфликты.
2: Конечно. Вот этот факт, что человек стал грешным, да, говорит о том, что человек потерял отношение мира с Богом. Мир с Богом был нарушен. В Священном Писании, например, в Библии говорится, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Поэтому, когда возник ислам? Когда возник ислам? В это время уже существовали такие мировые религии, как иудаизм. Как христианство.
1: Угу.
2: И Мухаммед, человек, который родился в арабском народе, он мог наблюдать за всеми теми процессами, которые в этот момент происходили.
1: Но арабы в этот момент были языческим народом, и они поклонялись множеству богов. Как же так произошло, что из этого разрозненного языческого народа они превратились в народ, который поклонялся единому Богу?
2: Вот в этом-то и вот это самая добрая идея ислама. Дело в том, что Мухаммед стал интересоваться своими корнями. Он стал интересоваться корнями арабского народа. И, соответственно, исследуя историю, он вышел на человека по имени Ибрагим.
1: В Библии Авраам.
2: Авраам в Библии. Вот если мы с вами почитаем Коран, что написано об Ибрагиме, там сказано: «Следуйте религии Ибрагима, ибо он есть истинный мусульманин».
1: Мусульманин. А да. Что означает это слово «мусульманин»?
2: А вот здесь очень и интересно.
1: Угу.
2: Дело в том, что слово «мусульманин» означает человека покорного пред лицом Всевышнего, человека послушного Всевышнему. И вот изучая историю, каким образом возник арабский народ, выйдя на человека Авраама, вот Ибрагима, Мухаммед узнал об этой истории, что Ибрагим был представителем своего языческого народа, да, но к которому обратился Всевышний и попросил его выйти из этого языческого состояния, выйти из родства и отправиться за ним в землю, которую он ему пообещал.
1: То есть Всевышний обратился к самому Ибрагиму и пригласил его следовать за ним.
2: Следовать за ним. И вот этот факт, что Ибрагим, не споря, не сопротивляясь, а полностью послушав, согласившись с Всевышним, последовал за ним. Вот этот факт, вот этот факт сделал Ибрагима мусульманином, муслимом, то есть покорным, послушным, причем не просто покорным, послушным, а глубоко верующим, потому что Ибрагим, он не знал, куда идет. Он не знал ту землю, в которую его ведет Аллах. Он просто положился на слово Аллаха, послушался и пошел. Вот почему, собственно говоря, он в Коране обозначен как мусульманин. Мухаммед хорошо знал эту историю, и в сердце Мухаммеда появилась мысль, почему бы нам, арабам, не вернуться,
1: не к
2: вернуться к истокам,
1: к вере Ибрагима.
2: К вере Ибрагима.
1: Угу.
2: Совершенно верно. И вот с этого Мухаммед стал действовать. Он пытался арабов обратить к вере Ибрагима, призвав их прежде всего к вере от язычества к вере к единому Богу.
1: Угу.
2: Не все шло гладко, не все шло гладко, и не все арабы сразу это могли понять и принять, и приходилось много сил вкладывать к тому, чтобы объединять, как вы сказали, эти разрозненные арабские племена под эгиду единобожия. Но Мухаммеду это удалось.
1: Получается, он не только объединил все разрозненные племена языческие, он указал им на пример Ибрагима и привел их к тем корням, с чего все начиналось, откуда произошел арабский народ, но и также он сумел создать теократическое государство, которым управлял сам Всевышний.
2: Совершенно верно. Мухаммед от всего сердца и всеми своими силами старался направить взгляды арабов к Аллаху, к Богу, к Всевышнему. Понимаете? И это было непросто сделать с людьми, которые усвоили идолопоклонство и так далее.
1: Но получается, что сам Мухаммед, как родоначальник, можно сказать, и создатель религии ислам, он опирался в этом на писание Ветхого Завета, Таурат, Забур и также Инджил.
2: Да.
1: И именно там он черпал истинные знания.
2: Конечно. Дело в том, что Мухаммед и вообще ислам, да, он же, по сути дела, ничего нового не привнес. Мухаммед ни о чем новом не заявлял. Как вы правильно сказали, для него великим авторитетом было Писание, которое уже существовало к тому времени.
0: Пророки в Коране.
1: И возникает вопрос: если в священных писаниях Таурат, Забур и Инджил Мухаммед находит вот те истоки, то о чем говорят эти писания и что было самым важным в вере Ибрагима, Авраама?
2: Так вот, в этом-то и суть, что священные писания, священные писания, они нацелены как раз на эту миротворческую миссию. На эту миротворческую миссию.
1: Примирить
2: человека с Богом. И Священное Писание как раз-таки и занимаясь вот этой миротворческой миссией, указывает на условия. Указывает на условия, когда этот мир может быть возможным.
1: И какие же есть условия, которые Священное Писание открывает для нас?
2: А дело в том, что нужно обратить внимание еще раз на то, что случилось, что вдруг между человеком и Богом этот мир исчез. А случилось ужасное. Человек оказался непослушным. В корне вот этого разрушенного мира между человеком и Богом лежало человеческое непослушание.
1: Тот грех, который совершил человек.
2: Да. И Коран, и Библия говорят о том, что Бог установил определенный запрет. В Эдемском саду находилось дерево, к которому человек не должен был подходить, прикасаться и так далее. Человек этот запрет нарушил. Этим самым определив свое дальнейшее состояние, свое будущее, да, человек стал непослушным Богу. И вот это непослушание, оно и является выражением вот этого бунта, что ли, который мы называем грехом.
1: Бунта против Всевышнего.
2: Всевышнего, да. Почему? Потому что счастье и благополучие сотворенного Богом существа, оно зависело от послушания, от покорности человека Богу. Вот когда это понимаешь и Мухаммеда, когда он закладывал вот этот фундамент ислама как религии мира между человеком и Богом. Другой вопрос, как этот мир достигается, другой вопрос, какие существуют условия для того, чтобы вернуться в состояние мира. Понимаете?
1: Да.
2: Но тогда, начиная, закладывая фундамент, я думаю, что Мухаммед совершенно верно и правильно определил проблему. Угу. Проблему. Вот в этом-то и суть.
1: Понятно. Все-таки не случайно мы видим, что и Коран, и Ветхий Завет, Таурат, Забур и Инджил призывает вернуться к Всевышнему. И сам Иса, сын Марьям, говорит: «Блаженны миротворцы». И мы читаем о том, что Иисус призывает к миру. Мы видим, что древние пророки призывали к тому, чтобы примириться. Примириться в первую очередь с Всевышним, да?
2: Да.
1: Вот. Но что об этом говорит Священное Писание всех мусульман, Коран? И как Мухаммед, сегодня мы об этом говорим, как он призывает вернуться к этому состоянию мира со Всевышним?
2: Но прежде всего и Коран, и Священное Писание говорят в один голос, что примириться с Всевышним возможно прежде всего через осознание, через осознание своей греховности. Это первое. А второе условие – это покаяние. Это покаяние. Когда человек понял, кто он, когда человек понял, что он находится во вражде с Богом в результате греха, у него есть возможность прийти, признав свои грехи, покаяться, другими словами, попросить прощения. И дальше между им и Богом начинается другая эпоха, начинаются другие взаимоотношения. По крайней мере, вот с этого начинается вот этот путь мира.
1: Или же в Коране он назван прямой путь.
2: Да, вот этот прямой путь. Угу. Путь по отношению к Аллаху, путь в направлении Аллаха, угу, он начинается с признанием своей греховности. Я грешник. Угу. И я прошу у тебя прощения, угу, надеясь на то, что ты услышишь меня, Всевышний, и простишь. Угу. Вот с этого начинается прямой путь, который связан с многими-многими еще вопросами, которые можно обсуждать. Но самое главное нужно понять, потому что сегодня на ислам можно смотреть по-разному.
1: Да.
2: По-разному. Но я, вот лично я, изучая Коран, исследуя, пытаясь вникнуть в ислам, понимаю, что было в основании ислама. Угу. То, что случилось потом уже, после смерти Мухаммеда, когда начались всевозможные политические вопросы, когда началась тяжба какая-то между племенами и так далее, мы это уберем в сторону. Угу. Мы говорим сейчас именно о том, что имел в виду сам Мухаммед, когда закладывал вот эти основания для ислама. Ислам, салам, религия мира, религия, призывающая к миру между человеком и Богом. Угу. И дальше уже в Коране обозначены вот эти шаги, как человек может этого мира достичь. И самое интересное то, что, опять повторюсь, что Мухаммед не сказал ни о чем новом. Угу. Все эти шаги, они обозначены в Священном Писании.
1: Угу. То есть любой человек, который с искренним сердцем будет изучать, читать Священное Писание, Тору, Забур, Инджил и Коран, найдет этот прямой путь, найдет этот путь примирения, в первую очередь, Всевышним.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что этот путь только один. И есть только один источник, который может на этот путь указать. Это Священное Писание.
1: Да, и получается, что только Всевышний может дать тот мир, который необходим человеку.
2: Совершенно верно. Но в ответ на действия человека, в ответ на желание человека. Поэтому ислам – это религия мира. Однозначно. Она не является религией войны. она является религией мира. Угу.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали, что ислам, как религия мира, берет свое начало в Священном Писании. И всякий человек, который искренно изучает Священное Писание, увидит тот путь мира, к которому призывает Всевышний. Спасибо, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, мы с вами говорим о судьбах людей. Мы заглядываем внутрь наших сердец, чтобы посмотреть, что же делается в нашей жизни, чтобы это можно было поменять на примере какой-то отдельной личности, о которой мы говорим в наших программах. Мне недавно рассказал один человек, которого я очень люблю и уважаю, историю своей жизни. Дело в том, что он познакомился с одним человеком, который не имел крова, не имел работы, не имел денег, и он решил ему помочь. Он пригласил его к себе домой, напоил его, накормил. Этот бездомный человек переночевал у моего друга, оставил у него свои вещи. И более того, мой друг купил ему билет на поезд для того, чтобы он добрался в свой город, куда он хотел поехать. Но вы знаете, такая есть пословица: «Сколько ни делай добра, а человек никогда не будет благодарен тебе. Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит». Многие нас сравнивают с белыми воронами. Говорят: вот вы христиане, вы живете по каким-то своим гуманным принципам. Вы делаете добро, а за это добро вы получаете только зло. И вот этот друг говорит, что человек, которому я сделал добро, добро мне не ответил, а еще пригрозил мне, что ты не дал мне деньги, ты будешь теперь виновен во всех моих бедах, которые со мной могут приключиться. В чем же смысл христианской сущности? Мы делаем людям добро, поступая по Божьим заповедям, а в ответ получаем какое-то зло. И я уверен, что в жизни каждого из вас, дорогие друзья, независимо от ваших взглядов на религию, на христианство, я уверен, что есть люди, которым вы много сделали добра, но которые добром вам никогда на это не ответили. И также я знаю о том, что хотели вы этого или нет, но все-таки часто вы поступаете именно по христианским принципам, когда вы доверяетесь Богу. Но вы задаете себе часто вопрос: если я доверюсь Богу, не останусь ли я в проигрыше? Я хотел бы сегодня вам рассказать о трех юношах, которые также свою жизнь решили доверить Богу. И что же происходит с нами, когда мы доверяем жизнь Богу? И что произошло с этими тремя людьми? Книга Даниила нам рассказывает о Сидрахе, Месахе и Абденаго. Эти три иудейских юноши, они были приведены из Иерусалима в вавилонский плен. И там они, как люди грамотные, не имеющие никакого телесного недостатка, были помещены под надсмотр царя Навуходоносора. Они должны были стать его вельможами. И вот они, когда прибыли в эту вавилонскую землю, вместе с Даниилом решили, что они посвятят свою жизнь Богу, что они не будут оскверняться от разной идоложертвенной пищи, что они не будут осквернять свои умы сатанинской философией, которая господствовала в Вавилоне, которой была пропитана практически вся литература, все вероучения этой языческой страны. И вот написано о том, что однажды царь Навуходоносор, гегемон тогдашнего мира и Палестины, и всего Ближнего Востока, он поставил огромный золотой истукан. Написано, что он был в вышину около 30 метров. Огромный истукан. Сановники и вельможи сказали, что все люди, когда услышат звук музыкальных орудий, в одночасье должны будут поклониться этому истукану. И вот Библия говорит о том, что в указанный час весь народ, все области поклонились этому золотому истукану, но три человека остались стоять, не склонив свои головы перед языческим божеством. Тем самым они пошли на конфликт с указом этого правителя. И вот Навуходоносор призвал их и сказал такие слова: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которую я поставил, не поклонитесь. Отныне, если вы готовы поклониться, то еще раз для вас прозвучит звук трубы: поклонитесь, или же вы будете брошены в печь, распаленную огнем». И вот посмотрите, какая дилемма была у этих троих юношей. Вроде бы, с одной стороны, нужно проявить верность Богу, а с другой стороны, их ждет огненная печь. Как часто у нас в жизни происходит подобное. Мы поступаем по христианской морали, делая добро ближнему, но за это нас ждет огненная печь. Никакой благодарности мы не видим. Где же Бог и где его благодарность? И вот посмотрите, как ответили эти юноши. «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твой царь избавит». Как интересно, они говорят, что мы верим в того Бога, который может избавить нас от этой печи. Да, друзья, я верю, что человек, которому я делаю добро, он возблагодарит мне. Я верю, что когда я поступаю по Божьим заповедям, по Божьей морали, я обязательно получу от этого награду. Но посмотрите, как интересно еще бывает в жизни. Они говорят, ну если бы даже и так не будет, если Бог нас не избавит от этой печи, если в его планах будет, чтобы мы умерли в этом огне и своей смертью прославили Бога, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты сделал, мы не поклонимся. И написано, что разъяренный царь повелел эту печь распалить 7 раз сильнее. И бросили туда мужественных юношей. И вот посмотрите, что стало дальше. Представьте себе картину, юношей бросают, и пламя настолько сильное, что оно убило тех стражников, которые толкали их в это устье печи. Огонь ужасный. Температура около 1000 градусов, все плавится. Но вдруг царь Навуходоносор встает из своего трона, подходит к устью печи и говорит, не троих ли мы бросили в печь? Но я вижу там 4, и вид 4-го похож на Сына Божия. 4-й – это Иисус Христос. И тогда Навуходоносор подходит к устью печи и говорит, Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите из среды огня. И написано, когда они вышли, то огонь над ними не имел никакой силы. Как удивительно, вы скажете, что такие истории происходят только лишь в Библии и в сказке. Человек, который делает добро, это добро к нему возвращается. Человек, который Богу доверяет свою жизнь, Господь его щедро за это награждает. Дорогие друзья, юноши не знали, что их ждет. Они предполагали, что Бог может их спасти от этой печи. Но они говорят, что если даже Бог не избавит нас от этой печи, да будет тебе известно, что на компромисс своей совестью мы не пойдем. Я хочу сказать вам о том, что, дорогие друзья, делайте добро, поступайте по Божьей правде. Даже если вы не получаете за свои добрые поступки должного воздаяния от людей, верьте, что вы получите воздаяние от Бога. И в любом случае Господь вступится за вас и благословит так, как Он благословил этих 3 иудейских юношей. Я хочу сказать, что мы не должны идти на компромисс со своей совестью. Я желаю, чтобы Господь благословил вас, как Он благословил Сидраха, Месаха и Авденаго. Да благословит вас Бог. Всего вам доброго.

0: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
2: Интеллект человека не универсален. Интеллект позволяет решать какие-то проблемы эффективно, а какие-то нет. В одной области он справляется с решением проблем, а в другой – абсолютно нет. Вы знаете таких людей? Одно у них получается очень хорошо, а другое – нет. Человек может быть умным, но разрушить свою семью. Человек обладает властью и высоким статусом, но ему не хватает мудрости и такта в общении с подчиненными. Сотрудники его уважают и боятся, но не любят. Человек может быть первоклассным специалистом в своей области, но никак не может выучить иностранный язык. Заметив эту особенность, ученые начали исследовать, как работает наш интеллект. Они пришли к выводу, что у человека есть несколько видов интеллекта, направленных на решение проблем различного уровня. Выделяют три основных интеллекта, встроенных в человека. Ум, или IQ, это наш рациональный интеллект. Он отвечает за ментальность человека, логику и рационализм. Второй интеллект – это интеллект физический. Это способность человека управлять своим телом, поддерживать его в здоровом состоянии. Проявление физического интеллекта – это здоровое питание, физические упражнения, правильный режим труда и отдыха, хороший иммунитет. Третий вид интеллекта – это эмоциональный интеллект. Это способность человека эффективно общаться с другими людьми, умение понимать точку зрения других людей, их эмоции и переживания. Как раз об этом интеллекте мы поговорим сегодня. Конечно, само понятие «эмоциональный интеллект» вызывает вопросы, потому что мы привыкли считать, что у эмоций с интеллектом, разумом, нет ничего общего. Мы даже говорим друг другу «хорошо подумай, прими это решение, отключив эмоции». Первые публикации на тему эмоционального интеллекта появились еще в 20-х годах прошлого столетия, но первые серьезные исследования были проведены в начале 2000-х. Так что все же, что такое эмоциональный интеллект? Это способность человека распознавать эмоции, понимать мотивацию и желания других людей, а также способность понимать себя и управлять своими эмоциями. Похоже, что это настоящая находка для нас. Страдали ли вы когда-нибудь от того, что под воздействием эмоций наговорили много чего недоброго кому-то из своих близких? Испытывали ли вы когда-нибудь страх перед выступлением на публике, который не дал вам хорошо представить отчет или какой-либо доклад? Знакомы ли вам сложности во взаимоотношениях между родителями и детьми, когда вам с трудом удавалось распознать эмоции ваших детей-подростков и найти к ним подход? На все эти вопросы отвечает эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект позволяет справиться со своими чувствами, правильно выразить их, помогает как бы взглянуть на себя со стороны. А уверен ли я, что сейчас мне стоит злиться, обижаться, вот так негативно реагировать на ситуацию? Конечно, об этом навыке не расскажешь за 5 минут. Нужны годы тренировок над собой для того, чтобы стать эмоционально осознанным человеком. Научиться выстраивать стену между собой и импульсивной реакцией гнева, недовольства, злости. Интересно, что Библия, книга, которая была написана за долгие годы до появления этих теорий, тоже говорит о подразделении духа, души и тела. Библия описывает каждую из этих сфер жизни. Разум человека должен быть наполнен словами Священного Писания. Тело освящено правильными привычками и образом жизни. Своими эмоциями человек тоже должен управлять. Получается, что Библия тоже раскрывает секреты эмоционального интеллекта. Апостол Павел пишет, что чувства человека должны быть навыком приучены. Разве это не контроль над гневом, страхом, тревогой? Конечно, мы с вами знаем, как это непросто. Павел тоже делился своим неудачным опытом. В послании к Римлянам 7 главе он пишет: «Бедный я человек, что не хочу, то делаю». Библия – это очень честная, откровенная книга, которая поднимает пласт проблем в человеческих взаимоотношениях. но она не только говорит о проблемах, но и показывает путь их решения. В вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе. Иисус Христос, находясь на земле, показал нам пример, как Слово Божие помогает контролировать эмоции человека. Он дал нам пример того, как мы должны вести себя с родителями, нашими друзьями, окружающими людьми, людьми, попавшими в беду, и даже теми, кто ненавидит нас и причиняет нам зло. Интересно, что Библия говорит не только о нашей эмоциональной осознанности, но и о понимании эмоций других людей, эмпатии, как это называют современные психологи. В Библии сказано: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Она учит, как строить счастливые и здоровые взаимоотношения с другими людьми. Даже эти стихи показывают актуальность Библии для современного человека. Мы очень надеемся, что тема эмоционального интеллекта и управления эмоциями вас заинтересует, а Священное Писание поможет вам найти ответы на ваши вопросы.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии

0: два года просто употребления одной анаши, я не считала себя наркоманкой. Я считала, что мы просто таким образом проводим время. Мои родители не подозревали о том, что я употребляю наркотики. Я так думаю, что по истечении там 4, именно 5 лет мама стала догадываться. Но тогда было очень мало информации о том, что такое наркотики. Поэтому я не боялась, туда так пошла легко. И я думаю, что даже мама, когда у нее пришли такие моменты, она стала подозревать, что что-то не то. Я не думаю, что она испугалась. Впервые я увидела ее ужас на лице. Это было спустя 6 лет на даче. Мама зашла в комнату, увидела меня со шприцем, когда я кололась. Вот тогда те подозрения, которые, я думаю, у нее были, она просто в этом утвердилась. Ну, какая реакция? Обычная, шок, ужас, много слов. Но дело в том, что я уже была в том состоянии, когда слова для меня ничего не значили. Для меня это было вообще как бы никак. На меня это не подействовало, что она увидела. А на нее, думаю, это подействовало, конечно, это. И страх, и все, то, что она увидела. Ну и увидела, я была готова к тому, что рано или поздно. Мне даже было и лучше, так скажем, чтобы она уже знала. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание, у него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, я была просто в ужасе. Это руки-ноги все в болячках, потому что какие-то царапины, они колотили ящики. Все царапины и все то, что было задето, кожа где-то повреждена, оно не заживало, потому что был сильный авитаминоз. И все это расходилось язвами. И я впервые увидела у живого человека бедренные кости, вот как на скелете сзади. Он наклоняется, я привожу это самое белье теплое, и он на свидание переодевает теплое белье, он сзади наклоняется, у него вот так четко видно все это самое. То есть вот как вот человеческое полностью строение. Я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходима нужна диета. За наркотики купить все можно. И я, в принципе, живя в той жизни, где действительно за наркотики все покупалось и продавалось, я была готова к тому, чтобы услышать, да, и там продают все за наркотики. Не особо задумываясь, надо привезти, да, я привезу. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300 за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должны привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на вторые сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухши, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск.

0: Я приезжаю к нему спустя полтора года, ему дают свидание. Я приезжаю в Омск, затариваюсь опять наркотиками. Беру раствор с собой, достаточное количество, на двое суток, которые должны были нам дать. И беру на всякий случай стакан маковой соломки. Приезжаю в аэропорт, там прямо напротив аэропорта в Омске есть гостиница. Иду в гостиницу, в холле есть туалет, иду туда. И 2,5 часа лета, по-моему, там. Иду, чтобы уколоться. Вены уже все испорчены к тому времени, мне не попасть. И все, что я с тобой взяла в расчете на двое суток, в этом туалете я прокалываю. Тоже такое безумство вообще остаться как бы там вдруг в чужом городе, где никого не знаю. В расчете на то, что у меня есть стакан сена, если что, буду сниматься им. Я его оставляю в аэропорту. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю: «Сережа, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы, и я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И вечером он просит, чтобы меня выпустили. А тот, кто выпускает, человек, который этим занимается, он уходит, зная, что мы там остаемся. И как мы выясняется, что он приходит, это выпало на выходные, должен прийти еще через сутки. И хочешь не хочешь, мне надо оставаться там еще на сутки. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом, Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. Потому что в любой зоне, тем более наркотзону, естественно, там можно что-то найти. Пытался мне что-то сделать, помочь, но ему ничего не удалось. Через 2 суток меня выпускают. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении, деньги, наркотики, это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного, вообще нет никакой остановки, это ужасно. Это была осень, 6:00-7 вечера, я проснулась. Пошла на кухню варить очередную дозу для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было 3 раза в день, у меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже. Потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь, просто видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточному сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих, мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то какой-то абсурд. Вообще, я делаю то, что я не хочу делать. И я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день. И каждый день для меня настолько мучительный, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось. Потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила: помоги мне, я не могу так больше жить. И закончилось это все слезами. Я долго плакала. Потом она пошла на кухню, конечно, укололась. И я забыла про это. Я забыла про то, что вообще произошло в тот вечер. Но спустя 1,5 года я попадаю в реабилитационный центр. Новая жизнь. У меня не появляется большая сумма денег, чтобы попасть в какой-то крутой центр или к Назарлиеву. У меня была такая мечта собрать $3000, чтобы поехать туда. Я думала, что вот это и есть то, что может мне помочь. Но мне не удавалось собрать такую сумму, даже и третьей части. Да и вообще, что там говорить, в последнее время вообще ничего не было. Это батон, чай и один укол. Все деньги, которые были, и сигареты. И мне не знакомиться с каким-то там суперврачом, наркологом, психологом, там, гипнотизером. А я попадаю в то место, где освобождает тот, к кому я обратилась вот в тот день. И я получила. 6 лет я живу в свободе. Это настолько нереально, что до сих пор, когда я рассказываю, в этот момент вроде надо радоваться, но это произошло действительно чудо.
1: Вместе со свободой от наркотиков Бог также восстановил ее семью. Еще в молодости врачи сказали Инне, что она не сможет быть матерью. Но и здесь Бог явил свою силу. И после реабилитации в семье Инны и Сергея родился сын Иван. Сейчас Инна является сотрудником реабилитационного центра «Новая жизнь». Она с радостью делится своим опытом жизни с теми, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Как-то я в одной группе людей поделился своими мыслями. Один человек в этой группе не совсем правильно меня понял, не так отреагировал, и мне пришлось пояснять, что я имел в виду. Затем, когда уже встреча с людьми закончилась, я стал анализировать вообще, что случилось, что произошло. И понял один момент, что иногда, когда мы что-то говорим, либо мы что-то неудачно сказали, может быть, неудачно пошутили, может быть, неудачно подобрали слова, и люди на эти слова очень эмоционально отреагировали. А может так получиться, что мы говорили все верно, все правильно, но человек, который нас слушал, не так наши слова истолковал. А сейчас, когда многие люди находятся на самоизоляции, мы особо ощущаем остроту в отношениях. Ну, согласитесь, раньше наша привычная жизнь была такой, что мы утром вставали, ехали на работу, с работы могли зайти в торговый центр, походить какое-то время, отключиться от каких-то проблем, посидеть в кафе, в фудкорте. Кто-то, может быть, просто прогуливался по парку, ходил в спортзал и так далее. И мы таким образом немножечко себя как бы настраивали, отдыхали от работы, даже, может быть, в каком-то смысле от семьи. А теперь мы вынуждены сидеть дома, мы не можем пойти в парк, не можем пойти в спортзал, в торговый центр и так далее. Мы находимся в замкнутом пространстве. И находясь в замкнутом пространстве, мы можем ощущать напряжение. И, конечно, это очень сильно сказывается на наших отношениях с близкими, в кругу семьи. И где-то какое-то не так сказанное слово, тем более не так понятое, оно может вливаться в какой-то уже конфликт. И вот разобраться именно с этим крайне важно сегодня, как правильно истолковать слова людей. Давайте мы посмотрим на одну историю, которую записал для нас евангелист Иоанн. В 21 главе своего Евангелия евангелист рассказывает очень интересную историю. Здесь Иисус и Петр беседуют. И вот Христос говорит Петру такие слова. «Сказал же это, давая уразуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вот она, простая история, а случай, который происходит между Петром и Иисусом, речь. И мы видим с вами, кто не понимает, что говорит Иисус. Конечно, здесь есть несколько вариантов ответа. Первый из них – возможно, что слова Иисуса, которые были сказаны Петру, сам Петр неправильно истолковывает, неправильно понимает их. И даже интересно, что греческий текст Евангелия от Иоанна как раз так и говорит: «И слово вышло к братьям». Вы понимаете, что само слово по себе выйти не может. У него нет ни ног, и вообще слово – это не одушевленный предмет, поэтому, скорее всего, его кто-то распространил. И самые ближайшие, кто мог это сделать, это мог сделать сам апостол Петр. То, что сказал ему Иисус про Иоанна, что будет с ним, Петр не так понял. Ну и потом, естественно, когда он стал где-то в кругу какой-то группы людей говорить, высказывать или вспоминать слова Иисуса, адресовывать их той или иной группе людей, конечно же, могло так получиться, что Петр не так истолковал, не так объяснил. Второй вариант может быть совершенно другой. Возможно, Петр все правильно сказал. То, что передал ему Иисус Христос, он так, как было сказано, он так и передал верующим людям. Но сами люди, которые слушали апостола Петра в данной ситуации, могли уже его неправильно понять или не так истолковать. И к чему это пришло? К чему это привело? «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Интересно, зачем евангелист Иоанн поместил вот эти вот слова в конце своего Евангелия? Вот зачем эту историю вообще нужно было рассказывать? Вот для чего? А проблема состояла в том, что неверно понятые слова, неправильно истолкованные группы людей стали передаваться из уст в уста, от одного к другому. И со временем уже родилась чуть ли не целая легенда. Какая? А что апостол Иоанн не умрет, и когда явится Христос, то Иоанн будет живым. Если мы хорошо знакомы вообще с историей написания Евангелия, то Евангелие от Иоанна, по некоторым данным, примерно было написано где-то после 90-го года. Может быть, это 95-й, 96-й год нашей эры. Здесь разные ученые по-разному указывают на даты, и на самом деле сложно дату установить. Но, тем не менее, к этому времени апостолу Иоанну где-то уже было около 80 лет. Ну, может быть, 80, может быть, уже 90 лет. И, как вы догадываетесь, человек, который уже исполнился 80-90 лет, он, ну, близок к старости. То есть вот-вот-вот он скоро умрет. И, возможно, в каких-то группах или в каких-то общинах верующих людей, общинах христиан, стала появляться идея, что Иисус Христос уже должен скоро прийти, вот с минуты на минуту, потому что Иоанн уже пожилой, уже в возрасте, он уже в преклонных годах, все, значит, скоро конец, Иисус скоро придет, и поэтому, наверное, люди могли вот так восторженно это ожидать, это событие. Либо другая есть версия, другая есть догадка, что наоборот, видя, что Иоанн скоро умрет, ему осталось совсем недолго жить, а Христос не возвращается, как в то время ждали первые христиане, потому что они считали, что Иисус должен прийти как раз именно где-то в первом веке, то есть его пришествие должно быть скоро. А как мы видим, ничего не происходит. Соответственно, ученики стали переживать, стали сомневаться. А правильно ли вообще было сказано? И вот эти вот опять слова, которые когда-то были произнесены Иисусом Петру, их вспомнили, их стали муссировать, скажем так, тиражировать между собой. И началась, возможно, какая-то паника, смятение, какие-то тревоги и так далее. И поэтому эту ситуацию нужно было как-то отрегулировать. Помню один случай, когда в одной организации есть несколько отделов, и одному отделу обещали выделить на их развитие, на их проект определенную сумму денег. Вышестоящая организация. Но длительное время средства никак не перечисляли. И у сотрудников этого отдела, естественно, появилась мысль, что, возможно, их обманули, и, скорее всего, денег они так и не дождутся, и поэтому, скорее всего, деньги куда-то потратили не на то, что нужно, а они, как всегда, остались не в удел. Ну, а поскольку руководство узнало о том, что вот в коллективе такие настроения поднимаются, они решили официально написать письмо, обращение в этот отдел, где было написано о том, что средства на их отдел действительно выделили, что они обязательно их получат, и чтобы люди не беспокоились и не переживали, работа и их проект действительно будет финансироваться, и все будет с ним в порядке. Так вот, примерно то же самое происходит и здесь с этой ситуацией. Еще раз, либо Петр не так интерпретировал слова Иисуса, либо община верующих людей не так поняла слова Петра, когда он делился своими воспоминаниями о том, что Иисус ему говорил и чему учил. Но в итоге эта ситуация привела к тому, что либо люди стали слишком восторженно и радостно ожидать конца света, что наконец-то все, началось какой-то такой религиозный экстаз, такой религиозное, так скажем, в кавычках, пробуждение, и поэтому нужно было как-то успокоить людей. Либо люди, наоборот, стали впадать в отчаяние, в сомнение, в панику и думать о том, что все, что там им передали когда-то, это все неправда. И поэтому понадобилось официальное, скажем так, обращение евангелиста Иоанна, которого непосредственно касался этот вопрос. Ему нужно было написать. Вот почему в Евангелии от Иоанна, казалось бы, в самом конце этого Евангелия написана эта история. Более того, ряд исследователей как раз и говорят, что это более такая поздняя немножечко вставка или приписка евангелиста, потому что само Евангелие как бы уже, ну, почти было завершено, но что-то пришлось, видимо, еще вспомнилось и пришлось дописать. Да, и вот этот случай, который действительно был необходим, его нужно было дописать, поместить в это Евангелие, и чтобы официально разъяснить о том, чтобы верующие люди не переживали, и пояснить, как все на самом деле было. Почему Петр вообще мог так понять? Ну, что ученик не умрет. Возможно, причина кроется выше в тексте. Когда у Иисуса с Петром происходит разговор, где Иисус говорит Петру 3 раза «любишь ли ты меня?» и Петр всякий раз отвечает, то на 3-й раз, когда Иисус говорит Петру «любишь ли ты меня?», мы читаем здесь интересный момент. В Евангелии от Иоанна в 17 стихе читаем: «Петр опечалился, что в 3-й раз спросил его, любишь ли меня?» Вот первый момент – Петр огорчился, опечалился, то есть его слова Иисуса задели, он расстроен. Почему по несколько раз мне, взрослому человеку, нужно повторять? Я думаю, каждый бы из вас тоже бы так же. Если ему по несколько раз одно и то же повторять, да, или задавать один и тот же вопрос, может быть, даже кто-то не огорчился, а вообще бы вскипел и сказал: слушай, давай прекращай. Я что, глупый, что ли? Может быть так. Может быть, мы действительно, поскольку уважаем этого человека очень, и он более авторитетный, мы не можем ему как-то перечить. Может быть, в душе своей мы вот в таком будем состоянии находиться, эмоциональном, такой огорчены, расстроены. Что же, он меня вот так вот за дурака, что ли, держит? Я что, маленький? Это первый момент. Петр расстроен, он огорчен. Значит, где-то уже рациональная часть сознания, она немножечко, так скажем, отключена. Больше человек поглощен эмоциями. А тут еще Иисус говорит такие слова. 18 стих. Иисус истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался, сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Вот Петр понял, что на самом деле кончина его подвижнической жизни, следования за Христом – это смерть мученическая. И теперь уже Петр, не только расстроенный тем, что Иисус его спросил трижды, но еще и теперь он обдумывает свой, скажем так, жизненный путь. Вот какой будет итог его жизни, мученичество его, размышляет. Когда он идет с Иисусом и оборачивается, и смотрит назад, да, и видит, что идет Иоанн, естественно, у него возникает вопрос: а с ним будет что? И тогда Христос говорит, посмотрите еще раз, что Иисус отвечает Петру: «Если я хочу, чтобы он прибыл, то есть если я хочу, чтобы он жил, существовал, был, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Скажите, на что сделал акцент Петр? И на что делает акцент Иисус? Совершенно по-разному расставлены акценты. Петр делает акцент на том: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Вот на что делает Петр акцент. Он думает, что пока не придет Иисус, Иоанн не умрет. Значит, когда Иоанн уже будет при смерти, все, это конец. Это славное время, когда Иисус вернется. А на что сделал в своем слове, в своем обращении Иисус к Петру? Ты иди за мной. Тебе-то какое дело? Мало ли что, может, я хочу, чтобы он на Луну слетал. Тебе-то что? Ты будь верен мне. Ты сохраняй верность, преданность, ты следуй за мной. Будь в этом плане тверд, потому что тебе определена определенная роль, задача перед тобой нелегкой стоит. И вот какой будет исход твоей жизни. Видите, как важно. И нас, Священное Писание, вот в это непростое время, когда мы находимся в самоизоляции, когда мы, нам трудно передвигаться, мы не можем передвигаться, мы вынуждены большее время находиться дома, как крайне важно научиться правильно интерпретировать или правильно толковать слова друг друга. Когда человек что-то говорит, здесь важно внимательно человека слушать. Это вообще, мне кажется, беда всех нас, что мы не умеем слушать друг друга. Иногда мы погружены в что-то свое, человек нам что-то рассказывает, что-то объясняет, делится какими-то своими переживаниями, своими там мыслями. Мы в этот момент думаем о своем. И потом начинается интересная картина. Мы начинаем пересказывать, мы начинаем переспрашивать человека и говорить ему: «Слушай, а ты это-то сделал?» «Слушай, да я тебе вот только 5 минут назад говорил о том, что я это сделал уже. Ты где вообще был? Ты о чем думал?» Понимаете, мы, когда общаемся, мы не погружаемся внимательно в другого человека. Мы думаем о чем своем. Либо какие-то слова или фразы этого человека нас иногда порой задевают. Ну, например, муж говорит своей жене, она полненькая такая, да, в теле, он ей говорит: «Ах ты моя там плюшечка». «Что? Я толстая!» И тут же начинается, сами понимаете, что, да, скалка, сковородка и другие предметы, которые попадаются под руку. Но ведь человек этого не сказал. Может быть, для него он любит полных женщин, для него полнота, ему это нравится, он любит полных. И вас он любит, в том числе, вот такую, какой вы есть. И он выразил вот такой комплимент. Да, может быть, для вас эти слова слишком болезненно воспринимаете. Может быть, у вас есть мечта похудеть, быть стройной, как на обложках многих глянцевых журналов показывается определенный идеал красоты. и вы тоже хотите такой вот стать моделью, как на обложке. А он этого нисколько не хотел оскорбить, нисколько не хотел причинить какую-то боль этими словами. Просто он так высказал свою любовь и внимание. И важно, важно в этот момент действительно слушать. Слушать, что говорит другой человек. Есть еще очень важный момент или вопросы, которые иногда помогают нам другого человека понять. Да, я понимаю, что люди иногда порой выражаются очень эмоционально. Мы все разные. Кто-то всегда говорит спокойно, ровно, конкретно, логично, четко. Кто-то иногда сумбурно, путанно, может быть, слишком эмоционально. И в эти минуты мы иногда можем действительно отвлечься не так, поскольку если мы невнимательны к человеку, который уж нам что-то говорит, мы можем не так его понять. Не на то сделать акценты, то есть сместить акцент. Если человек говорил спокойно, да, нас может задевать его спокойствие, например, потому что мы сами находимся на взводе и так далее. Важно, чтобы понять другого человека, это задавать простые вопросы. Какие? Например, правильно ли я тебя понял или правильно ли я тебя поняла? Ты это имел в виду? Я понимаю, что, может быть, конструкция сложновата, можно как-то это упростить, но, тем не менее, очень важно, когда человек что-то говорит, и нам это непонятно, и вдруг нас эти слова задели, и мы начинаем, может быть, уже в этот момент вскипать, вот вместо того, чтобы вскипеть, может быть, постараться спросить, что ты имеешь в виду? Что ты этим хотел сказать? Чтобы человек как-то пояснил, чтобы он сам свои слова истолковал. Это очень важно. Потому что нам Бог для нашего общения дал не только эмоции, чтобы мы каким-то образом выражали наши, то, что мы чувствуем, и показывали наш мир, но Бог нам дал еще и слова. Он дал нам речь, дал язык. И хотим мы того или нет, язык сложен. Один и тот же человек в слово «люблю» может вкладывать совершенно другие понятия, разные понятия. Один под словом «люблю» подразумевает какое-то объятие, ласку, а другой под словом «люблю» может понимать конкретно интимную близость. И, может быть, стоит действительно спросить, что ты подразумеваешь, что ты вкладываешь под словом «любовь». Так начинается общение. Когда мы начинаем общаться, мы начинаем прислушиваться друг к другу, мы начинаем понимать слова друг друга. И от этого наши отношения переходят на более глубокий уровень. Сейчас же, когда мы находимся в самоизоляции, сейчас, когда наши отношения иногда порой напряжены, конечно, сделать это гораздо сложнее. Проще, когда мы вышли, мы прогулялись по улице, мы немножечко остыли, потом пришли, успокоившись, мы можем сесть и попытаться ситуацию, вот эту конфликтную, обсудить. Так что же все-таки между нами произошло? Но мы не можем иногда выйти. Если мы пойдем по улице, нас могут там остановить, возвратить назад и так далее. Но тем не менее, все равно сейчас вот в этой ситуации, когда мы все дома, когда дома дети, когда дома, может быть, люди живут в однокомнатной квартире по 5-7 человек. Ведь такое может быть, представляете? И никуда нельзя выйти. Это же на самом деле настоящий кошмар. И здесь, я понимаю, идет очень сильная напряженная обстановка на эмоциональном плане, поэтому все на взводе. Но важный момент не только слушать другого, но и вообще правильно интерпретировать ситуацию, в которой мы оказываемся. Что сейчас время сложное, трудно сейчас, надо потерпеть, надо подождать, надо через этот, скажем так, самоизоляцию или этот карантин пройти, чтобы Потом мы вернулись к нормальной жизни, чтобы потом мы опять все были здоровы и могли также гулять, посещать торговые центры, спортзалы, ездить на работу, заниматься своими увлечениями, быть где-то в одиночестве, уехать там на рыбалку или еще что-то куда-то и так далее. Это очень важно, чтобы мы научились друг друга понимать, друг друга, понимать, правильно интерпретировать. Потому что когда мы вернемся в нормальную, привычную жизнь, от истолкований слов мы никуда не денемся. Мы будем продолжать общаться, мы будем продолжать говорить друг другу какие-то слова. И важно, научившись понимать другого человека, слышать другого человека, правильно истолковывать, это помогает нам выстраивать социальную связь с другими людьми. Переходить на более неповерхностный уровень, не на легкий уровень, да, где вот что у меня в голове есть, да ты так это сказал, да ты это имел в виду, нет. А мы будем переходить на более глубокий уровень, где мы научимся понимать другого человека, его фразы, его речь, его мысли. И от этого обогатится наши отношения. Они станут гораздо лучше, более богатые и насыщенные. Поэтому пусть Господь вас в этом благословит и поможет вам правильно истолковывать слова друг друга.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Андрей Якимов.
2: Доброго времени суток всем, кто нас смотрит. Сегодня мы попытаемся вас спасти. От чего, спросите вы? Отвечу так. Тема нашей беседы сегодня – убийственная регулярность. И не говорите, что у вас не побежали мураши по коже. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем обсуждать одну очень актуальную тему на сегодня – регулярность. Наверняка у вас есть знакомые, которые занимаются какой-то интересной деятельностью. Может быть, они занимаются в тренажерном зале, может быть, играют на каком-то инструменте, может быть, у них какое-то хобби, связанное с радиоэлектроникой и так далее. Я думаю, что это есть, да? У всех такие знакомые имеются. А скажите, пожалуйста, бывало ли у вас что-то такое, что вы тоже начали, ну, такое позитивное, хорошее, но по каким-то причинам бросили?
3: Да, бывало, особенно в детстве.
2: Спасибо. А вы могли бы какой-то пример привести? Вот что это было и как так случилось, что вы все-таки бросили это увлечение?
3: Велосипед. Я начинала учиться кататься на велосипеде, я была маленькая, вот, но от того, что я постоянно падала, так скажем, целовала асфальт, мне это не очень сильно нравилось, поэтому я бросала очень часто это. Ну, каждое лето такая, думаю, все, больше я не буду продолжать этого делать. Из-за того, что были, ну, неудачи.
2: Спасибо большое. А еще кто бы мог из вас поделиться своим опытом небольшим?
4: Я 4 раза меняла музыкальную школу.
2: О, это внушительная цифра.
4: Перепрыгивала с одного инструмента на другой. Последний раз, когда меня отправили на гитару, я все равно хотела бросить, но на меня надавили родители. Типа, уже 3 года прошло, чего это ты тут решила бросить? Ну вот.
2: А почему бросала все-таки?
4: Потому что мне было лень. Надо 3 раза ходить в какое-то место, которое в 3 километрах от твоего дома. Еще там какая-то женщина, которая кричит на тебя, то, что у тебя ничего не получается. Ага. Потом другая женщина, которая кричит на тебя, что у тебя тоже ничего не получается. И ты такой, ага, я не хочу этого делать.
2: Спасибо, спасибо. Еще кто-то хочет поделиться своим опытом печальным?
5: Ну, я в детстве, наверное, когда мне было 8 лет, ходил в шахматный клуб. И это все длилось очень долго, ну, наверное, 4 года. Вот, это все дошло до того момента, когда у нас было соревнование, и я думал, вот, наконец-таки я могу себя проявить, что-то получить от этого. Ну, в общем, как человек, который занял 2-е место, я получил пазлы с машинкой.
2: Это тебя демотивировало, да?
5: Да, после этого я больше туда не ходил.
2: Спасибо большое, интересный случай у вас. Сегодня много людей, которые действительно в своей жизни начинали какое-то позитивное дело, но бросали его. И все заканчивалось на диване с пультом в руке и телевизором и пачкой чипсов. Вот. Такое, к сожалению, бывает и довольно часто в нашей жизни. И как вот вам кажется, в чем проблема того, что не получается практиковать какие-то вещи регулярно? Ну, кроме того, что вы сказали, да, неудача, слабая мотивация, что еще было? Все, по-моему, да? И лень еще, да, спасибо. Вот какие еще факторы, причины усугубляют положение? Почему вот эта регулярность, она настолько действительно становится убийственной? Человеку очень сложно бывает какое-то дело выполнять регулярно. Ваши мысли?
3: Ну, лично у меня бывает, что мне сложно выполнять что-то регулярно, именно потому что это становится каким-то бытом. То есть это уже становится скучно.
2: Скука.
3: Вроде бы выработалась привычка, но как-то вот уже нет к этому интереса.
2: Спасибо. Да, это, я думаю, реальный факт. Многим просто становится скучно. Оно вроде бы и полезно, было бы хорошо продолжить, и это привело бы к классным результатам, но так как процесс становится скучным, то ты часто это бросаешь.
3: Страх. Страшно, что не получится, или страх перед тем, как, ну, обо мне подумают или скажут, если это, к примеру, спортзал или, ну, такое место, связанное с ну, другими людьми, куда ты ходишь и на тебя смотрят.
2: Спасибо большое. Спасибо.
6: Регулярное занятие чем-то — это в первую очередь планирование. И очень часто, когда человек составляет план, того, сколько и когда он будет этим заниматься, возникают на пути какие-то, ну, такие искусительные такие препятствия, когда кто-то начинает тебе говорить, да пойдем лучше погуляем, пойдем сделаем это, пойдем сделаем то. Люди, у которых есть семья, им еще труднее, потому что у них есть дети, у них есть быт, и им нужно этому уделить время, и не всегда на это есть время.
2: Да, спасибо.
5: Вообще, я заметил, да, на самом деле, когда я хочу регулярно лежать на диване и отдыхать, все время кто-то искушает меня делами. Это ужасно печально.
2: Не дают отдыхать, да? Да, бывает и такое, конечно. Спасибо большое. А в каком, вот, может быть, случае вам было бы проще вот с этой регулярностью? Вот какие факторы для вас были бы облегчением такой ситуации? Вот вам было бы проще что-то делать на регулярной основе. Что вам не хватает?
4: Ну, может быть, если бы это было в каком-то разнообразии. Угу. Допустим, одно и то же действие, но постоянно с разным каким-то вот... Я думаю, вы меня поняли.
2: Да, ну, разнообразие, да, какое-то привносить. Спасибо. Так, да, наверняка
5: мне
2: это
5: кажется,
2: так.
5: Мне кажется, очень сильно влияет фактор роста. То есть, если ты в каком-то деле достиг того уровня, на котором ты дальше, ну, с которого ты дальше никуда продвинуться не можешь, по каким-то личным причинам или по каким-то еще, это говорит о том, что это действие будет совершаться регулярно, и ты от него будешь все получать и меньше удовольствия. То есть,
2: Спасибо.
5: Наверное, надо просто расти дальше, либо менять род деятельности.
2: Благодарю.
6: Опять же, да, нужна мотивация для того, чтобы чего-то достичь. То есть, если я не вижу цели, я не понимаю, зачем мне вообще нужно, например, заниматься художественной гимнастикой. Мне это не надо, например. У меня есть способности музыки. Я не буду этого делать, соответственно. Я выберу спорт, который будет более таким легким для меня и более...
2: Допустим,
6: продуктивным для меня, да.
2: Спасибо.
4: Иногда просто не хватает времени. Если бы то, что мне нравится, я могла бы сделать частью своей дня, при этом не выкидывая что-то другое, мне было бы проще. Но так обычно не получается.
2: Спасибо.
7: А иногда не хватает ответственности. Чаще всего мы любим, чтобы нам сказали, куда пойти, что сделать, надо же туда идти. Ну как же, это же так, там есть цель, мотивация. И мы самим нам очень порой сложно себя не просто замотивировать, но и тем самым быть ответственным в выполнении каких-то действий.
2: Спасибо большое. А вот когда мы приступаем к чему-то новому, да, вот вспомните этот момент. Вы чем-то очень заинтересовались, и прям вот хотите это попробовать. Какие цели вы перед собой чаще всего ставите в такой момент?
6: Зависит от деятельности.
2: Ну, я имею в виду цели какие-то. Они низкие или высокие? Как вот их можно говорить?
7: Высокодуховные, что ли? Или какие? Высокодуховные или высокие? В каком смысле?
2: Не, ну, к примеру, вот мне понравился, не знаю, футбол, да? Я думаю, все, я буду заниматься футболом. И я себе в голове же какую-то цель ставлю, да, чего я хочу достичь в этом. Вот в идеале, да, или как-то вот. Какая цель вот обычно?
5: Не, ну, как правило, если ты не первооткрыватель какого-то нового дела,
2: да,
5: то есть не ты его создал, ты смотришь на примеры тех, кто был до тебя.
2: Спасибо. То есть ты смотришь на тех людей, которые достигли успеха в этом деле, и ты как бы, вот твоя цель, по сути дела, да, получается?
7: Ну, не всегда. У меня часто такой вопрос в голове. Зачем? Зачем мне это надо? То есть для чего мне нужно этим заниматься? К чему я приду, ну, в конце концов? Каких успехов, каких результатов я достигну, и для чего мне это надо? Ну, в том плане, для какого моего роста духовного, личностного или физического мне это нужно.
2: Это нужно, да?
7: Да.
2: Но вот когда ты это все проанализировала, ты же себе ставишь все-таки цель какую-то?
7: Да, конечно.
2: Вот какая она?
7: Что мне нужно это для, к примеру, духовного роста. Я буду лучше, прокачаннее в этом плане и более... Ну, для меня важная вообще, в принципе, цель — это...

0: тренироваться, и это все зависит действительно от желания.
1: Угу, спасибо. Ну, мотивация, да. Часто, когда мы ставим себе цель вот в каком-то новом начинании, вы об этом сказали, мы ставим себе большие цели. То есть нам хочется быть вот, ну, намного лучше, чем мы сейчас вот в этом деле можем сделать, да? И вот это одна из причин, почему мы потом разочаровываемся. Когда мы ставим очень высокие цели, а, ну, к примеру, чтобы стать здоровым или подкачанным, это же не два раза сходить в спортзал, да? Но это минимум там полгода хотя бы регулярно походить. И когда ты несколько раз походил, каждый раз ты смотришь в зеркало, а как-то вроде бы ничего и не меняется, цель не достигнута, и мотивация человека может от этого падать. И другой момент, на который чаще всего люди опираются, когда начинают новое дело, это действительно вот наша сила воли, да? То есть я смогу, я сделаю, я должен, ну, такие примерно мысли, они в голове появляются. Но, как обычно, вот этой внутренней решимости, ее насколько хватает? Чаще всего ее хватает ненадолго. И поэтому людям становится скучно, и вот эта мотивация у них тоже, она падает. Вот спасибо вам за то, что вы озвучили эти причины. Это действительно так, то, с чем мы сталкиваемся. А в каком, или, так скажем, какую бы мы могли здесь выявить, что ли, позитивную, положительную составляющую, которая нам помогала бы все-таки продвигаться вперед в каких-то делах регулярных?
2: Ну, мы сказали про то, что невозможно сделать все и сразу поставить большую цель и достигнуть ее за неделю. Может быть, стоит ставить краткосрочные цели, и это поможет достигнуть
1: долгой. Да, спасибо. Это очень цели. Интересная мысль. Есть такая идея. Ставить перед собой микроцели. То есть не сразу себе вот планку завышать, а ставить микроцели. Ну, к примеру, там парень хочет научиться 20 раз подтягиваться. Если у него всегда эта цифра в голове, а он подтягивается всего лишь там 3 раза от силы, от всей вообще своей силы, то ему будет очень сложно постоянно психологически это осознавать и понимать, что ему еще 17 раз до 20. Если он понимает, как ему тяжело 3 раза сделать. Поэтому если он поставит себе такую микроцель и скажет, я должен подтянуться 3 раза. Вот, к примеру, он 3 раза подтягивается, чувствует еще, может, да? Еще разочек. И ты уже как бы чувствуешь себя по-другому, ты чувствуешь себя победителем, да? Согласны? Это как бы может быть одним из таких вот позитивных моментов, который нам поможет.
0: Аня говорила о планировании, когда мы действительно ставим не просто там, например, да, подтягиваться, но как ты можешь прийти вообще, в принципе, к подтягиванию, то есть что ты должен делать, возможно, что ты должен есть, да, там, из того, чтобы, ну, из еды, чтобы нарастить, к примеру, мышцы, да, какие физические упражнения, чтобы была растяжка, да, чтобы мышцы не только сокращались, да, но также и растягивались. То есть когда ты ставишь себе для конкретной цели какие-то еще задачи. И есть такой классный момент, когда мы пишем, к примеру, задачи на день, и потом, когда их выполняем, мы их не просто ставим плюсик, а именно вычеркиваем. В нашей голове откладывается, что мы крутые, мы сделали то, что запланировали на день хотя бы.
1: Да, спасибо. Спасибо.
3: Мне кажется, еще важно поощрять себя. Ну, когда вот маленькие цели достигают, ты как-то себя поощряешь, потому что да, это круто, что ты их достигаешь, но если ты опять-таки ничего с этого не получаешь, ты, ну, тоже, ну, такой, типа, и чё? Ну, здорово. Вот, должно быть какое-то поощрение.
1: Спасибо большое. Вот я бы еще хотел немножечко вот эту мысль продолжить, да, которую высказали здесь по поводу плана. Очень часто человек из-за отсутствия плана, из-за отсутствия такого плана, даже его назовем расписание, да, вот, ближе расписание, потому что план, он может такой быть долгосрочный, а расписание — это, в принципе, твой каждодневный уклад. И когда есть расписание, твоей психике ей просто легче вообще по жизни идти, ей проще. Появляется некая предсказуемость, да, там есть ответвление, но тебе вот эмоционально, психически проще выполнять какие-то дела, если есть расписание. Ты знаешь, что сейчас по расписанию вот это. Ты не придумываешь себе, ты не мучаешься от того, что ты не знаешь, а что, как вообще сделать, да? И это касается планирования той полезной деятельностью, которой вы хотите регулярно заниматься. Вы должны знать, из чего это деятельность складывается, какие маленькие шаги можно предпринимать, чтобы

0: вот это, вот этим делом заниматься. Спасибо большое, это очень классная мысль. А вы когда-то слышали про такую концепцию, как «осел в мозгу»? Никогда, да? Ее автором является Стивен Гайс. У него есть классная книга, кстати, я рекомендую прочитать, если вы этим интересуетесь. Она называется «Мини-привычки. Максимальные результаты». И там как раз-таки раскрывается тема регулярности очень хорошо. Он предлагает интересные подходы к тому, как можно регулярно выполнять какое-то дело полезное. Ну, в общем, он рассказывает о такой концепции «осел в мозгу». Он говорит, что представьте себе, что в вашей голове живет осел. И вот он такой, крепкий, мускулистый, ну, как и все ослы, да, они большой груз могут носить. Но они ходят по проторенным тропинкам уже, по тем тропам, которые они знают. И вот представьте, что вам нужно уйти в сторону, да, вам нужно уйти с маршрута, вам нужно исследовать новую область. И ты начинаешь этого осла туда поворачивать. А он ни в какую, потому что он не знает, что там дальше, что там впереди вообще. И он говорит, а если ты скажешь ослу своему, да вот, всего лишь пару шагов от тропинки, то тут намного проще. Может быть, он и ступит с большей легкостью. Он как бы говорит, что человек также относится вот к новой деятельности, к новым начинаниям. Ему сначала страшно и неуютно от того, что он не знает, что его ждет впереди. Поэтому вот важно ставить такие маленькие перед собой цели. Спасибо большое. Что еще, вот, знаете, таким может стать мощным мотиватором или помощью в том, чтобы регулярно действовать?
1: Мне кажется, какой-то сообщник, с которым можно делать это дело.
0: Супер, супер. А поясни, пожалуйста, эту мысль, почему?
1: Например, ходить в спортзал гораздо труднее, если ты один собираешься каждый раз, у тебя куча сомнений. А так, если у тебя есть подружка, которая ходит в спортзал, она тебе позвонит, скажет, ну что, ты где, я под подъездом. И ты понимаешь, тебе уже некуда деться, потому что ты уже пообещала, и вы как бы сговорились, и уже не хочется отказываться от своих слов.
0: Спасибо, Анна.
2: Или можно просто поделиться. Ну, как бы бывает такое, то, что ты хочешь пойти, а твой друг либо не хочет, либо не может, да? Ну, как бы у него другой круг интересов.
0: Да.
2: Если ты с кем-то поделишься, ну, с тем, что я вот собираюсь энное количество там вот этим заниматься, да, он тебя будет как бы подстегивать. Ну, то, что, а ты занялся этим? А ты сделал это? А ты вот собирался? И как у тебя успехи? Когда кто-то интересуется тем, во что ты ввязался, тебе проще от этого. Ну,
0: тебе уже стыдно ответить ему.
2: Ну, да,
0: ты
2: типа,
0: знаешь,
2: я забил, полежал на диване. И ты так думаешь, блин, ладно, завтра пойду.
0: Спасибо большое. Пожалуйста.
3: Визуализация — это когда мы на большом плакате разбешиваем свои мечты, пишем, прорисовываем, находим картинки, делаем то, к чему мы стремимся. И пишем цели, и также их вывешиваем на видное место, каждый раз их видим. Какие-то мотивационные посты, ну, тоже, соответственно, которые мозолят глаза, это то, что может нас мотивировать лично. То есть не кто-то, а именно лично мы.
0: Сама мотивация,
3: да, сама мотивация.
0: Да? Спасибо большое. Да, это действительно так. И еще даже рекомендуют ответственность, да, взять на себя за эти действия. И рекомендуют даже в некоторых случаях подкрепить это все деньгами. В каком плане? Если ты не выполняешь, то ты теряешь какую-то энную сумму денег. Это для самых жестких людей, которые прям вообще никак себя не могут взять в руки. А для них может стать вот этой мотивацией потеря каких-то финансовых ресурсов. Вот. И иногда даже вы встречали в сети, бывают такие посты, реклама о том, что подписывайтесь на наш курс, взнос там 1000 рублей, и если ты пройдешь его до конца, то тебе там еще сверху 500 рублей упадет, к примеру, да. Но если ты пропустишь хотя бы один день, твоя 1000 рублей, она прогорает. Вот. Ага.
4: Лично мне какие-то вот эти мотивационные штуки кажутся довольно странными. Ну, кроме, естественно, общества, если ты со своим другом там ходишь.
0: Да-да, ага.
4: Почему? Если ты занимаешься делом, которое тебе понравилось, и оно тебе продолжает нравиться дальше, то ты кайфуешь, ну, не от того, что ты вот, блин, сегодня не сходил, блин, надо сходить. Ты кайфуешь именно от самого действия. То есть ты, допустим, играешь в бадминтон или в волейбол, не знаю, все что угодно. Ты кайфуешь от того, что ты играешь. Вот, и это заставляет, мне кажется, тебя идти. А если ты будешь забивать себе в голову то, что, блин, надо сходить, это будет как школа.
0: Угу.
4: Типа, вот у многих детей, они не, почему не хотят идти в школу? Потому что надо. Угу. То есть...
0: Спасибо, да.
3: Да, есть даже такие курсы, согласно с Андреем, «Учись учиться», где детей именно обучают наслаждению процессу, то есть когда нам нравится учиться, когда нам нравится что-то делать, то есть именно вот погружение в процесс. То есть,
0: это очень важный... классная мысль. Это вот по к теме или что-то
2: да,
0: другое?
2: Ну просто нет, просто иногда же бывает то, что тебе надо, но ты это не хочешь. И вот тогда это работает. Ну, когда ты понимаешь... ну тебе это не нравится, но ты понимаешь, для чего это.
0: Угу. Спасибо.
4: Ну, если ты сейчас, вот в конкретный данный момент, тебе этого не хочется делать, возможно, тебе это просто, ну, приелось по причине того, что ты очень часто этим занимался. То есть в твоей жизни произошел дисбаланс определенного рода деятельности. Допустим, ты, не знаю, работаешь на урановых шахтах, и в твоей жизни произошел дисбаланс, потому что ты 12 часов работал на урановой шахте. Вот, соответственно, тебе уже вот по горло вот это вот все. И тебе нужно взять небольшой перерыв, я считаю, вместо того, чтобы заставлять
0: себя. Да, кстати, да, это классная вещь, да. Даже в той регулярной деятельности, которой мы занимаемся, важен перерыв, он должен быть. Да, спасибо, это очень ценно. Я бы еще хотел прояснить ту мысль, которую высказал Андрей. Он сказал, что если тебе не будет нравиться, то ну, смысла особо нету заниматься. Но существует такая штука. Бывает, ну, представим, что человек может быть новичком и конечный итог — профессионал, да? И между новичком и профессионалом есть какой-то промежуток. И вот новичок, он отличается тем, что у него высокая мотивация, он очень хочет, но навык какой у него? Низкий, да. И когда он начинает это делать, он понимает, что, оказывается, у него навык вообще низкий, он не ожидал этого. И он приходит в ту точку, когда у него и мотивация становится низкая, вот то, о чем вы говорите, не хочется, и навыка нету. Эта стадия называется ученик. И вот здесь очень верно было подмечено, что в этот момент, когда и мотивации нету, и навыка нету, очень важно... помочь все-таки найти в этом какой-то позитив и начать двигаться дальше. Вот, спасибо. И здесь партнер может очень помочь в этом плане. Прописать свою мотивацию, то, что вы сказали, тоже идеальная вещь. Визуализировать, да, то, к чему вы идете. Прям не стесняться словами прописать вот, конкретно, что вы хотите. А что еще вот, может быть такое принципиально важное, что поможет? Ну, к примеру, согласны ли вы с тем, что можно поставить своей целью не результат, а способ поведения? Да? То есть ты не ставишь перед собой цель забить 10 из 10 там, с 50 метров ворота, да? А ты ставишь перед собой цель бить по мячу именно так, вот правильно бить, да, всегда, там, стараться вот так. То есть ты вырабатываешь некий стиль поведения. Вот. И потом, когда ты начинаешь в этом прогрессировать, у тебя лучше и лучше получается. Может быть, ты забьешь 10 из 10, да. Может быть так. Поэтому стоит поставить иногда целью не результат, а стиль поведения. Ну и если, к примеру, есть какие-то внешние раздражители, да, вот то, о чем вы говорили. Меня может кто-то отвлечь, позвать, или диван меня привлечет, или наоборот позовут что-то делать, да, если я хочу на диване лежать. То нужно вот эти внешние факторы, их по максимуму ну, отключать, дистанцироваться от них, устраивать себе такую зону.
2: А если это физический фактор? Ну, типа, ты хочешь спать вместо того, чтобы заниматься.
0: Угу.
2: Что ты с этим сделаешь?
3: Не, ну ты должна уметь и отдыхать. То есть если, если у тебя есть физиологическая потребность поспать, и ты выбираешь между тем, идти ли в спортзал и поспать, то, может быть, лучше ты поспишь, а то обморок в спортзале не самый лучший результат.
2: А если мне каждый день хочется спать?
3: Ну это уже другой момент, да? Просто низкая мотивация.
4: Я вот на самом деле тоже заметил. Вот вообще, как возможно спать в мире, где есть интернет? Я не понимаю. Блин, это бесконечный поток всевозможной информации, причем общедоступный.
0: Ага.
4: Как вообще можно спать?
0: Я не так давно тоже задавался такой вопрос. Думаю, да зачем я вообще сплю, а? столько всего пролетает за эти 8 часов, это можно было бы столько всего интересного узнать, там, попробовать за эти 8 часов, это каждый день, каждые сутки, да, эти 8 часов, они улетают. Вон, да, это действительно присутствует такая...
3: Возвращаясь обратно к теме, один из таких факторов, ну, это поддержка. Мы говорили о людях, которые могут тебя мотивировать, да, пойти вместе с тобой, но еще одним из таких важных нюансов, моментов, что, к примеру, здоровым мы где можем быть? В здоровом обществе, да, потому что когда все болеют, вокруг разносят бациллы, и ты тоже начинаешь болеть. То есть если, когда есть какая-то поддержка в плане того, что у тебя получится, ты сможешь, какой-то свой личный настрой более позитивно, что да, сейчас не получилось, но я могу сделать то-то, то-то, то-то, чтобы исправить свою ошибку. То есть вот еще какой есть момент.
0: Спасибо, Мария.
2: Еще про людей. Может, если у тебя, ну, не получается или нет человека, который тебя достаточно мотивирует, может, тебе стоит взять как бы тренера, ну, как бы какого-то, ну, человека, который профессионал в этом, и он тебе поможет, будет тебя подкидывать.
0: Ну да, это вот как бы косвенно мы об этом сказали, в принципе. Я бы хотел еще подчеркнуть, ну, дополнить вашу мысль по поводу прогресса, да, мотивации, что у тебя все получится и так далее. Необходимо участвовать в мероприятиях, которые собирают профессионалов того дела, в котором ты хочешь прогрессировать, того дела, в котором тебе надо проявить регулярность. Вот когда ты на такие мероприятия приходишь, когда ты их посещаешь, пробуешь себя там, участвуешь, ты, конечно, может быть, поймешь, что твой навык, он не настолько высок, но ты будешь видеть, что есть к чему стремиться, есть люди, которые могут что-то подсказать, направить, какие-то ошибки, на какие-то ошибки указать и так далее. То есть действительно нужно себя погружать в эту атмосферу, в это общество. Спасибо большое. Есть, может быть, еще какие-то, на ваш взгляд, рекомендации?
1: Я хочу только добавить, что общаясь с такими людьми, которые уже чего-то достигли, или читая какие-то истории, очень важно, наверное, начинающему человеку в какой-то сфере не акцентировать внимание на том, чего он добился, а смотреть на то, как он к этому шел на начальном этапе. Это помогает как бы немножечко, ну, сопоставлять со своей жизнью и понимать, спасибо, что ты не одинок.
0: Да, действительно. Спасибо большое. Итак, мы сегодня с вами перечислили довольно внушительный ряд рекомендаций, да, и способов, как можно в регулярной деятельности достигать успеха. Мы сказали, что важно ставить маленькие цели перед собой. Нужно планировать деятельность свою. Должно быть расписание, должен быть план. Мы сказали о том, что необходим нам партнер или человек, который будет нас подбадривать, помогать, там, перед кем мы будем чувствовать ответственность. Нужно отдыхать, не всегда мы должны трудиться, да? Должно быть поощрение, ставить целью не результат, а поведение, устраивать себе такую благоприятную атмосферу, где ты действительно можешь заниматься тем делом, которое важно для тебя, да? Отключать все эти внешние раздражители, прописать свою мотивацию и участвовать в мероприятиях, которые будут способствовать твоему росту, вот этих узкоспециализированных мероприятиях. Я очень благодарен вам за то, что вы активно сегодня вовлеклись и, в принципе, все озвучили то, о чем, я думаю, людям стоит знать сегодня, которые хотят что-то делать на регулярной основе в своей жизни. И эти рекомендации будут полезными. Я думаю, что теперь регулярность, она не будет для нас убийственной, да? Она может стать даже приятной, если мы воплотим в нашей жизни вот эти рекомендации, о которых мы сегодня говорили. Я желаю вам легкости в регулярности и приятных ощущений в этой регулярности. Спасибо вам. Я также благодарю тех, кто был с нами сегодня на этой передаче, кто вместе с нами думал, размышлял. Я думаю, что вы внимательно все слушали и записывали, и это вам в дальнейшем поможет. Всего доброго, до новых встреч.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Всегда радуйтесь.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенное проклятие. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Я приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Разрушенное проклятие», где сегодня мы рассмотрим по милости Господней тему «Реальны ли проклятия?». Нам вначале нужно удостовериться в том, что вопрос, который мы намереваемся обсуждать в течение 8 вечеров, реален и имеет смысл тратить драгоценное время на его исследование. Вопросы, которые мы зададим сегодня, сформулированы следующим образом. Существует и действуют ли сегодня дьявол и бесы? Реальны ли проклятия сегодня? Когда мы задаем этот вопрос в контексте духовного, религиозного мировоззрения, мы сразу же обнаруживаем целую палитру мнений. Мы находим, что существуют четыре главных точки зрения у представителей тех, кто верит в Бога, на этот вопрос. Первая точка зрения заключается в том, что дьявола, бесов и одержимых ими нет и никогда не было. Ни во времена Ветхого, ни во времена Нового Завета. Все явления имеют естественного характера объяснения. Если у человека какие-то проблемы, значит, нужно лечиться или искать иные пути решения, опять же, обычного материального плана, материального уровня. Первая точка зрения. Вторая сводится к тому, что, напротив, все болезни, все проблемы являются проявлением действий темных сил. Люди, которые держатся этой позиции, живут по принципу «бесы, бесы, кругом бесы». Заболел зуб, значит, нужно беса из зуба изгонять. Заболел желудок, значит, бес в желудок пробрался, и оттуда его необходимо изгонять. Кругом мерещатся демоны. Это вторая позиция. Далее мы находим, в-третьих, точку зрения, согласно которой одержимость как явление в действительности существовала ранее, в Ветхом Завете, до смерти Иисуса Христа на кресте. Но когда пришла эпоха Нового Завета, Господь Иисус одержал победу над дьяволами и всеми бесами, и потому сегодня, хотя дьявол и бесы и существуют, но не действуют, ибо они скованы на все время христианской эры. В-четвертых, вы можете найти позицию, согласно которой дьявол и бесы действуют сегодня, в 21 веке, несмотря на научный прогресс, но они действуют лишь среди неверующих. Они не имеют власти над христианами. Рожденный свыше верующий неуязвим для проклятий. Какая из этих точек зрения соответствует реальности? Какая из них истинна? Одна из упомянутых четырех или, возможно, существует еще иная? Пятое. Сегодня, начиная исследование этой непростой темы, мы с вами должны определиться с методом. Где нам брать информацию для ответа на эти сложные вопросы? Как в действительности знать, какими источниками пользоваться? Можно пойти по привычке научным путем. То есть найти специалистов по оккультному, по необъяснимым явлениям, найти ученых, которые поставили бы эксперименты, наблюдали бы течение экспериментов, анализировали и затем, синтезировав, предложили бы нам свой вариант объяснения. Можно пойти путем сбора информации у населения, пойти статистическим подходом и, опросив общественное мнение, выяснить, какой процент людей имели опыт встречи с оккультным, с духовным, и, веря в то, что эти люди являются представителями общества, можно было бы сделать проекцию в отношении того, какова ситуация в обществе в целом. Есть и еще один путь, довольно распространенный, когда мы открываем разные книги, учебники и пособия на эту тему, это личный опыт. Многие рассказывают о том, как в их жизни проявлял себя дьявол. Они рассказывают о том, как им удалось его победить. И в этом отношении я мог бы рассказать много случаев из своей практики. Но нас сегодня ни один из вышеупомянутых методов не интересует. Цель этой программы заключается в том, чтобы обратиться к древнейшему духовному источнику, к Библии, к Священному Писанию и посмотреть, что здесь, в Святой Божьей книге, сказано на эту тему. И хотя мы будем обращаться и к ученым, и к статистам, и к личному опыту, нашим основанием для исследования данного вопроса будет Священное Писание Библия, которой мы сейчас с вами должны дать определение. Что означает слово «Библия» и каким образом мы будем использовать этот древний документ? В энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона мы находим следующее определение Библии. Оказывается, слово это греческое. В греческом языке есть термин «библос», означает «книга», и множественное число «библия», окончание множественного числа «книги». Сколько у нас книг в канонической Библии? 66. И вот далее этот словарь предлагает следующее определение. Библией называется в христианской церкви собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Первое очень важное заявление из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона заключается в богодухновенной природе материала книг Библии. То есть речь идет о том, что сам Бог вдохнул свои откровения в разум людей, пророков и апостолов, которые затем записали это человеческим языком. Во-вторых, очень важно отметить, что этот богодухновенный статус, он относится ко всем 66 книгам Священного Писания. Ибо сказано от освященных, через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Пророками, как правило, называют тех, кто писал до начала нашей эры. Апостолы – это те, кто, будучи последователями Иисуса Христа, оставил свои богодухновенные труды в первом веке нашей эры. Это означает, что ко всем книгам Священного Писания, от книги Бытие до книги Откровения, на этой программе мы будем обращаться как к равноавторитетному богодухновенному источнику. Мы не будем подходить к Библии избирательно, называя и определяя какую-то часть для нас, а какую-то часть для них. Все Писание богодухновенно, говорит сама книга Библия о себе. Давайте вспомним, из каких разделов состоит Священное Писание. Мы находим, что первая значительная часть, первые 39 книг в специальной богословской литературе обозначаются двумя терминами – термин «танах» или «тонак», или же термин «Ветхий Завет». Это обозначение первых 39 книг Священного Писания. В зависимости от того, в каком религиозном обществе вы находитесь, вам знакомо либо название «Танах» книги от книги «Бытие» до книги пророка Малахии, либо термин «Ветхий Завет». Слово «Танах», в свою очередь, является сокращением. Это начальные буквы трех главных слов, трех главных разделов Священного Писания Ветхого Завета. Первый раздел – это «Тора». «Тора» означает «учение» и представляет собой первые пять книг Священного Писания. Это «Пятикнижье Моисея». Первые две буквы этого слова составляют как раз-таки название термина «тонак». Далее идет раздел «Набиима». «Набиим» – это «пророки». Таким термином в подлиннике Священного Писания, написанном на древнееврейском языке, обозначаются пророческие писания. И отсюда у нас вторые две буквы в этом слове. «То-на». И затем третья часть «Кетубим» – это писания. Это так называемые книги мудрости, куда входит книга Псалтирь, книга Притчи, книга Екклесиаст и так далее. Все вместе получается «Тонак» или в ином прочтении «Танах». Это первые 39 книг Слова Божия. Они имеют богодухновенную природу. Далее оставшиеся 27 книг обозначаются также двумя терминами. Это апостольские писания, то есть написанные апостолами, или же называется еще как, для христиан более привычно, Новый Завет. Апостольские писания или Новый Завет состоят, во-первых, из Евангелий, их у нас сколько? 4, и затем все остальное представляет собой послания. Книга «Деяния апостолов», например, была личным посланием Феофилу, книга «Откровения» была посланием семи церквам, далее у нас есть послания Иоанна, Иакова, Петра, Иуды и апостола Павла. Вот это главные разделы Священного Писания, и для нас чрезвычайно важно – с самого начала, говоря о предпосылках в исследовании этой темы, определиться в том, что ко всем книгам Библии, и Танаху, и апостольским писаниям, мы относимся как к обладающим равным, богодухновенным авторитетом. Сделав эти предварительные замечания, указав метод, которым мы будем пользоваться, и источник наших знаний, мы готовы отправиться в путь.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, реальны ли дьявол и бесы, реальны ли проклятия в Танахе и в апостольских писаниях? Мы открываем с вами в первую очередь книгу Иова, первую главу и затем вторую, в которой написано стихи 1, 7 и 8. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Сатана представлен здесь как могущественное существо, который в состоянии насылать болезни. В книге Иова сатана представлен как причина потери жизни всех детей Иова, всего имущества Иова. Сатана представлен как конкретная реальная духовная личность. В первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в первых трех стихах и затем в стихе 14 о сатане сказано так: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите и счислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И в результате этого наущения сатаны, как говорит 14 стих этой главы, «И умерло израильтян 70 тысяч человек». Сатана представлен в Танахе, в пророческих писаниях, как реальное могущественное существо. Далее мы посмотрим с вами на пророческую книгу Захарии пророка, где в 3 главе, в первых 2 стихах рассказывается следующее. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Перед нами отрывок Священного Писания, где Иисус, великий Иерей, об этой личности вы можете больше прочесть в книге пророка Агея во 2 главе, в первых 4 стихах. Это первосвященник эпохи после Вавилонского плена, так называемый Иисус, сын Иосидеков. Он стал мишенью сатанинского противодействия. И он препятствовал Господу облагодетельствовать этого первосвященника. Сказано, что сатана стоял, чтобы противодействовать ему. Он противодействовал Божию служителю, и только лишь вмешательство Господа положило конец этому действию сатаны. В книге Второзакония, в 32 главе, в 17 стихе мы читаем с вами ужасное повествование о степени влияния бесов на народ Божий. «Приносили, сказано, жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши». Это описание определенного момента в истории Израиля. Даже народ Божий порою приносил жертвы кому? Бесам. Это даже страшно представить, но Библия говорит об этом неоднократно. Например, в книге «Псалтирь» в 105 главе читаем стихи 37 и 38. «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невидную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью». В первой книге Царств, в 16 главе, в стихах 14 по 16 и 23 рисуется сонма духовных ангельских сил. И написано так: «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».
1: Разрушенное проклятие. В студии Виталий Алиник.
2: В этом тексте, в этом отрывке есть несколько вопросов. О соотношении Духа Божия, Духа Господня и Духа зла. Вот что важно отметить. Злой дух пришел к Саулу после того, как от него отступил Дух Господень. То есть показывается их иноприродность. Далее. Злой дух, как следствие, это не Господень Дух. Нигде не сказано, что злой дух Господень. Есть фраза «злой дух от Господа». В том смысле, что даже когда злой дух приходит, все равно он должен прежде получить позволение Господне. Должны быть законные основания, на которых злой дух имеет право действовать. Но Бог никогда не является источником зла, и злой дух по своей природе не Господень. Что же он делал, этот злой дух? Сказано, он возмущал Саула. В подлиннике здесь, в древнееврейском языке, используется глагол «баат», который означает «нападать», «поражать», «пугать», «ужасать». Саул наполнялся тоской, Саул наполнялся ужасом, он чувствовал себя пленником, ему становилось невыносимо. И только когда Давид играл, только тогда отраднее и лучше становилось Саулу. Мы видим, как злые духи в состоянии влиять на внутренний мир человека, поражать эмоции, чувства, приводить к тоске, приводить к отчаянию, приводить к тревоге, к депрессии. Это способность дьявольских сил. И вот теперь упомянутое мною войско духовное мы читаем в первой книге царств, в 18 главе, стихи с 10 по 12. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Что было результатом воздействия злого духа на Саула? Он, сказано, бесновался. Итак, Танах, Ветхий Завет, описывает и явление бесноватых на страницах Священного Писания. И вот теперь войско зла. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, стихи с 18 по 22. «И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Это для нас подсказка. «По правую и по левую руку Господа. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, и стал пред лицем Господним, и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его, и сказал он, ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Во-первых, все небесное воинство, все духовное воинство находится по правую и по левую сторону. В отношении чего это подсказка нам? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 25 главу, стихи с 31 по 34 и затем 41. 25 глава, стихи с 31 по 34. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». По правую руку находятся те, кто с Богом, те, кто в Царстве Божьем, те, кто представителями Бога являются. Что же по левую руку? Читаем 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный». Кто помнит и знает, что дальше? уготованный дьяволу и ангелам его. По левую руку от Господа находятся дьявол и ангелы дьявола, и вместе с ними эту участь погибельную разделят те, кто встанет на их сторону. Соответственно, перед нами Господь, и по правую сторону Его духи зла, то есть добра в данном случае, по левую сторону духи зла. И вот тогда становится понятно, почему один дух может быть духом лживым. Этим мог быть только дух зла, только дух дьявола. Мы видим здесь конфликт между волей Божьей и волей духа лжи. Сказано: «Господь о тебе вот это сказал», а дух лжи говорит совершенно иное. Дух лжи является представителем дьявола. Это тот, кто по левую сторону от Господа. Дух лжи говорит устами людей. Он вошел в уста пророков царя. И люди этого могут не осознавать. Когда эти пророки вещали, им казалось, что они говорят от Господа. Они не осознавали до тех пор, пока Божий пророк не рассказал, какова действительная весть от Бога. Итак, вопрос. Реальны ли сатана и бесы согласно Танаху? Согласно первым 39 книгам Священного Писания, согласно Ветхому Завету. Ответ каков? К сожалению, как бы ни хотелось нам, чтобы злой силы не было в реальности, на страницах Священного Писания на вопрос, реален ли сатана и бесы, дается однозначно утвердительный ответ в первых 39 книгах. Теперь следующий вопрос. Есть ли на страницах Слова Божия, на страницах Танаха повествование о проклятиях? Реальны ли проклятия? Книга Бытие, 3 глава, стихи 14 и 17 по 19. «И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя». Священное Писание буквально с первых страниц показывает, как проклятие входит на нашу землю. Оно было результатом отпадения от Господа, результатом грехопадения, результатом послушания дьяволу.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот последствия проклятия, которое явилось на земле после отпадения от Бога. В 4 главе книги Бытие, в стихах с 10 по 12, мы находим второе упоминание проклятия в Библии. «И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Это слова Божьи, обращенные Каину. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Когда проклятие вошло в жизнь землян, оно стало занимать настолько заметное место, что спустя время мы обнаруживаем, появились специалисты по наведению проклятия. книге «Числа» в 22 главе, в стихах с 5 по 7 читаем. «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня, и так приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят. И пошли и старейшины моавитские, и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы». Мы находим, что этот человек по имени Валаам был известен на весь тогдашний мир. С раввин моавитских туда, в Междуречье, между Тигром и Ефратом, туда, в Месопотамию, в дальнюю сторону были направлены представители, потому что они знали, что Валаам обладает силой проклинать, и кого он проклянет, тот становится проклятым. В книге Второзакония, в 28 главе, мы читаем в 15 стихе указание причин, по которым приходит проклятие. Но прежде 27 глава, стих 26 той же книги. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». Проклятие приходит вследствие нарушения воли Божьей. 28 глава, 15 стих книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Проклятие описано как реальность жизни. В книге Иова, в 24 главе, в стихах 16 по 19 о проклятии и действии проклятия в жизни людей написано следующее. «В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников». Есть люди, которые названы проклятыми, проклята часть его, и нет ему благословения в этой жизни, говорит Священное Писание. В книге «Псалтирь» в 108 главе, в стихах 17 по 19, мы находим о реальности проклятия на страницах Танаха следующее. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его, да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается». Проклятие входит в само естество человека, во внутренность его, в кости его. Оно поражает физиологию человека. Проклятие приходит в жизнь того, кто, сказано, возлюбил его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Человек оказывается небезволен. Он в состоянии сделать выбор в отношении благословения или проклятия. Проклятие описывается как реальная сила. Итак, второй вопрос. мы с вами подошли к промежуточному итогу нашей сегодняшней первой встречи, первой из восьми. Реальны ли проклятия согласно Танаху, согласно первым 39 книгам Священного Писания? Каков ваш ответ? К сожалению, да. Мы находим, что и сатана, и бесы реальны, и действуют они и вне народа Божия, и внутри представителей народа Божия. Мы находим, что проклятия тоже реальны, и они могут поражать как тех, кто не знает Бога, так и тех, кто, зная, нарушает Божью волю. Мы продолжим исследование сегодняшней темы во время второй части нашего вечера. Да благословит вас Господь!
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях у телекомпании «Три ангела». Часто в нашей жизни бывает так, что когда мы выбираем Бога, от нас могут отвернуться даже самые близкие и дорогие нам люди. Как быть в данной ситуации? И можно ли построить гармоничные взаимоотношения с близкими, при этом оставаясь верными Богу? Сегодня поговорим об этом и не только с нашей гостьей, бизнес-вумен, мамой троих детей, успешной женщиной Натальей Ворониной. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам, что вы нашли время и приехали к нам. Наталья, глядя на вас, я понимаю, что, безусловно,

0: сочетание и успешности, и ведение бизнеса, и просто мамы и бабушки — это сопоставимые вещи. Как вообще вам удается это все? И всегда ли вообще так было, что вот столь успешны вы могли быть? Вот давайте поговорим о вашем детстве вообще. Вот где вы родились, да? Кто ваши родители? Вот расскажите немного об этом.
1: Аня, мне немножко неловко, что вы несколько раз произнесли слово «успешный». В отношении ко мне я не считаю, что я достигла каких-то вершин успеха, просто я в своей жизни делаю то дело, которое мне нравится, и ну, стараюсь делать его хорошо.
0: Ну, результат, я скажу вам, налицо. При этом прекрасно выглядите, правда.
1: Спасибо.
0: Вот расскажите, откуда вы, вот где вы родились? Очень интересно вообще, кто ваши родители?
1: Я родилась в городе Ленинграде, у меня место рождения город Ленинград, потому что там мои родители учились в институте. Это была студенческая семья, а все свое детство я провела в городе Йошкар-Оле, потом училась в Москве, и после окончания вуза мы с мужем вернулись в Йошкар-Олу. Мои родители, ну, я считаю, что они выдающиеся люди. Я очень много почерпнула именно из детства. Очень многому обязана, очень многим обязана и маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам своим. Многому у них научилась. Ну, можно сказать, что мои родители, если говорить о том, верующие они люди или неверующие, да, то, с одной стороны, они были атеистами, как все были в Советском Союзе. А с другой стороны, я всегда называла их верующими людьми. Мой дедушка свято верил в коммунизм. Он по-настоящему был коммунистом. Мои родители были люди, преданные своему делу, и были, остаются. Они у меня до сих пор работают, несмотря на уже достаточно такой серьезный, солидный возраст. Они занимаются наукой, занимаются производством, и всегда были преданы очень своему делу и работали с большим интересом. Поэтому вот если говорить о такой вот преданности идее какой-то, то это у меня от родителей.
0: Вот это вот чувствуется все-таки, вот когда действительно ты предан своему делу и идешь к этой цели, да, к определенной, особенно в бизнес-моментах, вот от родителей действительно вот это чувствуется, что вот эта вот стабильность какая-то, организованность, это чувствуется, что присуще вам. А вот вообще вот в детстве и в юношеском возрасте у вас какие-то вот свойственные черты характера особенно вам запомнились, определенные такие черты?
1: Ну, наверное, то, опять же, чему я научилась у родителей, это в первую очередь тому, что не бывает безвыходных ситуаций в жизни. Что у любой задачи, которая встает перед тобой, обязательно есть решение, и не одно решение. Это даже меня учили в школе, когда я решала какую-то задачку по математике, это было сложно, например, я говорила, что она не решается, то родители помогали ее решить и говорили, а теперь еще тремя способами реши эту задачу. То есть то, что у любой задачи есть несколько решений, это я знаю со школы, и это очень помогает в жизни. Когда самого разного уровня задачи стоят перед каждым человеком, вот это качество не отступать, и доводить дело до конца, ну, наверное, вот это вот такая семейная черта, которая, ну, которая мне перешла от моих родных, ну, а в остальном, да, мы совершенно обычные люди.
0: А вот получается, вот этот вот стержень определенный, он с детства вам дан такой, да? А вот определение цели для себя, когда вы стали уже четко понимать, чего вы хотите от себя и вообще от жизни?
1: Я недавно нашла свой дневник, который я вела, когда мне было 15 лет. И вот я его открыла и прочла там такую фразу: «Мне уже 15 лет, и я еще ничего выдающегося в жизни не совершила». Я уже не помню, как я писала эти слова, но это мне показалось забавным. Опять же скажу, что у меня никогда не было цели вот, ну, какого-то достигаторства, да, там, достичь какого-то положения, там, в карьеру какую-то сделать. Абсолютно. Это вот я говорю совершенно искренне. Такого у меня не было. Я просто понимала, что моя жизнь не должна быть бесполезной. Вот это я понимала тоже с самого детства, что если я чем-то занимаюсь, значит, я должна приносить пользу, и значит, я должна какие-то делать реальные дела, которые что-то меняют в этом мире.
0: Угу, здорово. Наталья, вот смотрите, вы также, хочу отметить, почти 20 лет работали главным редактором известной христианской газеты «Сокрытые сокровища». При этом вы являетесь инициатором создания данной газеты. Вот расскажите, как вы пришли вообще вот к этой идее создать эту замечательную, да, газету? Вот что вдруг повлияло, да, на эту мысль? И вообще, как вы это все реализовали?
1: Если говорить о «Сокрытом сокровище», то это был абсолютно Божий проект. Я до сих пор абсолютно уверена, что ее создание — это промысел Божий был. Инициатором, непосредственно инициатором создания этой газеты был пастор, который служил в то время в городе Йошкар-Оле, Самвел Григорян. Молодой человек, у которого было много идей. И вот одну из идей он решил реализовать, издавать небольшую газетку для того, чтобы члены поместной общины могли делиться своими убеждениями с горожанами. Mm-hmm. Тогда не было идей, чтобы наша газета вышла за пределы города Йошкар-Олы, вышла за пределы нашей республики Мариэл. Мне позвонили, тогда я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мне позвонили и сказали: напиши, пожалуйста, заметочку. Вот у нас есть такая идея сделать газету. Я написала заметочку, и вышла газетка такая четвертого формата, 3 статьи, 12 ошибок, которые мы потом там нашли. Но, тем не менее, вот это дело началось. И на первом номере газеты было написано: ежемесячная христианская газета.
0: Как интересно.
1: И вот, как это часто бывает, первый номер вышел, а до второго руки ни у кого не дошли. Но просто, может быть, действительно Господь увидел мое это качество характера доводить дело до конца. И эта фраза ежемесячная, она просто начала что-то сверлить в моей голове. И я действительно чувствовала побуждение, которое, я знаю, как обращается Господь.
0: Да.
1: Это на физическом уровне. Я не могла ни есть, ни спать. И я понимала, что нужно делать эту газету дальше.
0: Это еще удивительно, извините, Наталья, здесь такой момент, неспроста все-таки ваш характер, организационный, у вас уже стержень, который был, и он именно вас и подвел, и был предназначен, собственно, для ежемесячного выпуска, и написания статьи.
1: Это совершенно не моя заслуга, просто я знаю, что Господь, если это же у Господа проект, и поэтому он и подбирает себе команду тех людей, которые могут его реализовать. И тогда я позвонила пастору и поинтересовалась, кто занимается вторым номером этой газеты. И он сказал: о, слушай, давай ты будешь заниматься. И я так 20 лет потом прозанималась.
0: Здорово. Наталья, до этого мне интересна еще история. Вообще, как вы поняли для себя, что Бог вас побуждает и призывает к Нему, призывает именно к личным взаимоотношениям с Ним? Как вы для себя приняли это решение?
1: Вы имеете в виду обращение к Богу,
0: именно встречу с Ним.
1: Да, действительно, поскольку я из атеистической семьи, то это был такой несколько ступеней, скажем так. Это нужно было поверить, что есть что-то, что выходит за рамки обычного. Честно говоря, первое зернышко все-таки зародила мама. Несмотря на то, что она так не являлась верующим человеком, и мои родители никогда не ходили в церковь, ни в какую конфессию. Но у меня мама такая по натуре немножко диссидент. И в свое время она слушала радиостанции, «Голос Америки», настраивала это в советские времена еще на старом приемнике. На этих радиоканалах иногда транслировали религиозные передачи. транслировали проповеди какие-то. И я помню вот этот момент, мне было, наверное, лет 7 или 8, когда звучала проповедь какая-то в нашем доме, и я, пионерка, подхожу к маме и говорю: «Мама, ну какие глупости говорят? О каком-то Боге?» И мама так очень мудро сказала: «Ну как знать, как знать? Может, это неправда, а может и правда».
0: Это действительно очень мудрые слова.
1: И вот это были первые семечки, которые позволили мне вообще думать в этом направлении. Угу. А дальше, следующий этап, когда Господь ко мне обратился, это был уже студенческий период, когда в рамках курсов философии мы стали изучать религию. Угу. И тогда наша преподаватель, она, ну, во-первых, мне поручили доклад подготовить по протестантизму. И тогда я окунулась вот в эту тему протестантизма и сделала доклад такой, ну, знаете, я в восторге была, у меня еще папа очень помог тогда, потому что отец меня всегда учил: читай первоисточник, если хочешь в чем-то разобраться, то читай первоисточник. Uh-huh. И преподаватель, когда она дала мне тему про Джона Кальвина, она мне в общих чертах сказала, что я должна там сказать, uh-huh. да, в этой теме. Но я пошла в библиотеку, я нашла произведения самого этого автора, ну, в переводе, конечно. Я их прочла, я была в восторге, я сделала доклад, я сказала, что такое грех, я сказала, что такое покаяние, и так далее, и так далее. Мне поставили 4, преподаватель не очень была довольна.
0: Почему? То, что слишком все откровенно, слишком все подробно, да?
1: Да, но это вот, опять же, был шаг. Ну, и мое знакомство непосредственно с Иисусом Христом тоже произошло по совету вот этого преподавателя философии, потому что однажды она нам посоветовала прочитать книгу Александра Меня «Сын человеческий». Mm-hmm. Как раз тогда Александр Мень был очень популярен, да, и тут вот была история с его гибелью и так далее, и это меня заинтересовало. Но, и опять же, это был Божий промысел, потому что мы с мужем ехали в метро на день рождения к нашим приятелям. Uh-huh. И вот когда мы бежали с одной станции на другую по переходу, uh-huh. в переходе стоял человек и держал в руках вот эту книгу «Александр Мень, сын человеческий», 25 рублей, как сейчас, я помню, половина стипендии. И мы купили эту книжку, и я прямо в метро начала ее читать.
0: Удивительно.
1: Я читала ее в гостях, uh-huh. я читала ее всю ночь. К утру я ее закончила читать и поняла, что я верю в Иисуса Христа. Я поняла, что эта личность не могла быть выдумана. И это учение, оно настолько нечеловеческое, что это просто невозможно придумать. Вот тогда я сделала над собой усилие. Это даже было усилие, потому что для атеистического мозга это не просто вот так взять
0: именно и поверить. Принять, да, да, принять эту информацию.
1: Но я как-то так для себя решила, что я ничего не теряю, если я буду в это верить. Mm-hmm. И я сказала: да, я буду верить, что есть Бог, что Иисус Христос – это Бог.
0: Здорово, такое твердое решение вы приняли, mm-hmm. это очень здорово.
1: Знаете, нередко, да, спрашивают, что вас привело к вере, mm-hmm. может быть, какие-то трудности, какие-то переживания. У меня ничего этого не было. Я пришла к вере вот чисто аналитически, скажем так. Я просто поняла, что это разумно. И, ну, вот это меня не подводило в жизни никогда.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
0: Наталья, вот вы приняли Иисуса в свое сердце. А вот кроме вот этого принятия как факта, да, что Бог существует, что вы еще помимо этого, да, в своей жизни стали менять? Ну, какие-то изменения все равно стали происходить постепенно. Вот расскажите об этих изменениях.
1: Угу. Ну, да, это осознание тоже пришло не сразу. Но после того, вот как я, ну, можно сказать, приняла Иисуса, я взяла в руки Евангелие. Я стала читать, и вот эти вот моральные принципы, да, которые заключены в этой божественной книге, они, безусловно, стали касаться моего сердца. Я стала все больше и больше понимать, что моя жизнь не может оставаться такой, как прежде. Жизнь у меня была, ну, как у обычного студента, знаете, веселая такая, разгульная, можно сказать. Но постепенно, это такой процесс был не сразу, не мгновенный, да, но постепенно я еще себя не отождествляла ни с какой религией, скажем, ни с какой церковью. Это просто были мои вот личные взаимоотношения с Иисусом Христом, и шаг за шагом я... Ну, общалась с Богом, я молилась, как могла, абсолютно никакими молитвами, да, просто я разговаривала, бывало, шла и разговаривала с Богом, и беседовала с Ним, и советовалась, можно ли поступать в этой ситуации, как правильно поступать в этой ситуации. Получается, что мой процесс общения с Богом, он начался еще до того, как я пришла в какую-то церковь.
0: Ваши взаимоотношения с ним стали крепнуть, расти. И вот мне очень интересно, наверняка ваши родные, близкие видели какие-то изменения в вас, да, что они происходят. Как они реагировали на это? И реагировали вообще? Да, может быть, какие-то вопросы уточняющие задавали? Вот здесь вот как вот в данном случае все происходило?
1: Вы знаете, может быть, это была моя ошибка. Но я человек, в общем-то, по характеру, ну, интроверт, да, и достаточно, ну, скрытный, и не афиширую свои эмоции. И поэтому вот это вот мои взаимоотношения с Богом, они тогда были тайной, собственно, даже от моего мужа, там, от моих родителей. Я не считала нужным этим делиться. И уже позже, когда я пришла в церковь, и когда я приняла, когда моя вера утвердилась настолько, что я поняла, что я должна заключить завет с Богом, принять крещение, но вот тогда это было, ну, таким немножко шоком для моих родных.
0: Угу. Наталья, вот вы, интересно, сказали принять крещение и заключить завет. Это вот то же самое? Вот поясните вот здесь вот этот момент.
1: Я на примере это, на своем примере это объясню. Я тогда работала, ну, в трудовом коллективе, инженером. И в нашем коллективе были две верующие женщины-христианки. Они очень активно делились своими знаниями о Боге, рассказывали. Ну, а я-то считала, что у меня тоже есть, да, и знания, и взаимоотношения с Богом. В каких-то вопросах я с ними спорила. В каких-то я понимала, что они глубже знают Библию и понимают лучше, чем я. Они подарили мне Библию, я стала ее читать более глубоко, уже Ветхий Завет. И в определенный момент, опять же, внутри себя, я поняла, что я согласна с ними. Я разделяю... практически абсолютно все те убеждения, которыми они делились с нами. Но внешне я этого не показывала. А отношение коллег к этим двум женщинам, оно было таким неоднозначным. Где-то над ними посмеивались, где-то возникали какие-то конфликты даже им. И когда вот начались такие открытые нападки на них, ну, из-за их веры.
0: А со тогда, стороны кого?
1: Со стороны членов коллектива. Ага. Да, ну, это женский коллектив, знаете, всегда бывают какие-то конфликты. И люди просто начали открыто, ну, где-то даже издеваться, да, где-то, ну, проявлять такое открытое неуважение к вере людей. И тогда я поняла, что у меня проблема. Потому что я разделяю их убеждения, но если я открыто их не высказываю, то тогда я на стороне тех, кто вот так вот пренебрежительно относится к христианской вере, да, к вере в Иисуса Христа. И тогда я поняла, что я что-то должна сделать для того, что я должна встать на их сторону. Ну и самый лучший путь встать на их сторону – это действительно принять крещение, заключить завет с Богом. И когда я это сделала, опять же, это был шок для членов коллектива, но нужно сказать, что вот эти вот открытые нападки, они прекратились. Да, потому что, ну, может быть, у меня был какой-то Но я не думаю, что это был мой авторитет. Uh-huh. Но то, что я человек, в общем-то, из другой среды совершенно, uh-huh. да, но присоединилась вот к христианству, кардинально поменяв направление своей жизни, кардинально поменяв весь образ своей жизни, это произвело на наших коллег впечатление, и всяческие нападки практически прекратились.
0: Здорово. То есть они увидели результат, да, определенные плоды изменения вашего характера. Да. Можно сказать, что вы стали крепче, сильнее, да, вот в каких-то моментах действительно Бог дал вам эту силу. То есть это приобретение, просто наивысшее приобретение. Здорово. Ну вот здесь такой момент относительно также ваших родных и близких, потому что вот ситуации, конечно, разные бывают, да, и принятие крещения. Вы озвучили этот факт своим родным?
1: Ну, видите, я приняла крещение в протестантской церкви, церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И на тот момент, это был 94-й год, на тот момент... Вообще очень мало что люди знали о протестантизме, о вере. И, может быть, единственная конфессия, которая вот исторически, да, на Руси известна, она, ну, была распространена, и люди более-менее положительно к ней относились. А здесь мало того, что я меняю свою жизнь, да, и, ну, как бы добровольно принимаю даже какие-то, ну, как это казалось людям со стороны, ограничения на свою жизнь. То есть я, ну, заявила, что я не буду там пить, курить, да, ну, и прочие какие-то изменения в моей жизни. Да, и плюс это еще незнакомая конфессия. Поэтому мои родные, они отреагировали негативно. В принципе, я их понимаю, потому что они переживали за меня. Да, тогда напуганы были, ну, какими-то даже сектами, сравнивали, значит, как-то церковь с этим. И просто у них была тревога, и они думали, вот сейчас они мне запретят, и все, я послушаюсь, эта проблема будет решена. Но поскольку у меня, моя вера, она была уже достаточно глубока, и мое решение присоединиться к церкви и заключить завет с Богом, оно было очень глубоким, то так просто меня переубедить уже было невозможно.
0: Ну и потом, я думаю, что ваши близкие все равно увидели результаты изменения вашего характера, насколько вы стали сильны, да, и я думаю, что успешны в плане именно вот служения Господу, да, ведь именно тогда, получается, вы захотели как раз стать инициатором, да, вот пошли уже такие моменты, когда вы захотели именно что-то создать, да, что-то такое действительно ради имени Господа, чтобы это распространялось и действительно вот чтобы это было, приносило какую-то пользу, да, определенную людям.
1: Это тоже был процесс, потому что все это произошло не сразу. Я могу сказать, что это несколько лет был такой период, когда мои родные крайне негативно относились к моей вере. Это были годы. В 94-м году я приняла крещение. В 2000-м году мы создали «Сокрытое сокровище». То есть это были 6 лет, в общем-то, еще такого очень... настороженного отношения моих близких к моей вере. Когда мы начали заниматься газетой, возник еще один конфликтный момент. Потому что сначала мы занимались этим на, ну, на таких волонтерских основах. Да, это было просто наше увлечение, можно сказать. И правда, у меня тогда уже было двое детей, и мне приходилось ночами там заниматься газетой. Но пока это было увлечение, в принципе, никто не был против. Но когда наша газета стала развиваться, когда стал увеличиваться тираж, когда мы поняли, что это такое серьезное дело, которое уже превращается в работу, которому нужно посвящать, в общем-то, полный... рабочий день, тогда я приняла решение оставить работу и заняться газетой. Ну, как бы один фактор, что это была зарплата в 5 раз меньше, чем та, которую я получала работая на производстве, это как бы фактор, но не самый главный.
0: Но внутренний приоритет при этом у вас какой был, вот все-таки?
1: Ну, конечно, я не представляла себе, как я могла поступить иначе, если я видела, что Господь меня призывает вот на это служение. Но, наверное, основное было то, что я получила профессию такую, которую мне дали мои родители. Они занимались металлургией, порошковой металлургией, и продолжают заниматься ею, да. Они дали мне образование в этой области. Я 10 лет проработала на предприятии порошковой металлургии. Я, в принципе, имела там опыт уже такой серьезный. Более того, это было предприятие, которое создавали мои родители, и, в общем-то, они были акционерами этого предприятия, то есть, а я единственная дочь, то есть я должна была, по их мнению, быть продолжателем их дела, и это, все шло к этому, да. И тут доченька приходит и говорит: вы знаете, я не смогу больше работать, потому что мне нужно издавать газету. Ну, вы понимаете, что это стресс.
0: Но это просто стресс огромнейший,
1: да.
0: Тут, конечно, такая мудрость должна быть все-таки именно вот в плане принятия, да, вот именно принять выбор дочери.
1: Ну, я хочу сказать, вот, может быть, кто-то будет смотреть нашу передачу, с тех людей, кто тоже переживает сложности во взаимоотношениях с родными. Мне хочется сказать, что нам в первую очередь самим нужно быть терпимее и понимать наших родных. Понимать, что они действуют, может быть, они действуют жестко, да, может быть, они как-то действуют конфликтно, но они действуют, любя нас. И они думают, что они действуют в наших интересах. Да?
0: Заботой о нас.
1: Да, с заботой о нас. И мы тоже должны, может быть, больше рассказывать, больше пытаться вот донести до них наши внутренние вот ощущения.
0: То есть не молчать. Если мы принимаем это решение, не молчать.
1: Но при этом я хочу сказать, что в моем случае это прошли не просто годы, а прошли десятилетия, прежде чем мои родные приняли мой выбор и мою веру. И вот если говорить, например, о моей маме, да, то получается с 94 года, вы представляете, сколько прошло времени уже, как я иду вот по этому христианскому пути. И всего 3 года назад произошел у меня разговор с моей мамой, когда она мне позвонила, мы беседовали, и она сказала: все-таки ты победила. Мне, конечно, было невероятно приятно это слушать, да, она это сказала не то, что она признала поражение, да, а дальше она произнесла такую фразу: «Я рада, что мои внучки ходят в церковь, что они воспитаны по-христиански».
0: Слава
1: Богу. Потому
0: что
1: сейчас, видя, какая молодежь, да, это такая существенная разница, когда родные смотрят на наших детей, которые выросли в Господе, и смотрят на те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня семьи, воспитывая молодежь. То есть это было тоже таким очень значительным фактором принятия моих родных.
0: Здорово. Ну просто результат она увидела, оценила действительно, что это провидение Божие и никак иначе. Наталья, а как вообще вам удается сейчас на данный момент совмещать и бизнес, поскольку у вас несколько направлений, плюс семья большая, 3 дочери, это просто чудесно. К тому же вы еще и бабушка 2 внуков. Как просто удается все это совмещать и быть настолько активной и красивой женщиной?
1: Спасибо за комплимент. Я так скажу, в сутках 24 часа у всех людей, абсолютно. И ты не можешь, к сожалению, да, сколько бы ни было у тебя идей, ты ограничен этим временем. И поэтому очень важно сохранять баланс. Я не могу сказать, что я как раз в этом была успешна. Может быть, что-то многое я упустила в своей жизни, Может быть, даже что-то не додала своим детям, потому что, ну, невозможно, знаете, разъезжать с семинарами по всей стране, там, когда я работала в редакции, и мы обучали распространителей, и это были поездки, ну, по несколько раз в месяц. Допустим, я уезжала там на несколько дней, проводя какие-то форумы с распространителями и так далее. И при этом дети оставались дома. Конечно же, я что-то им не додала, я это понимаю. Но при этом я старалась всегда сохранять баланс. То есть я пыталась и уделять время там, хозяйству, детям, каждую свободную минуту там, что-то для них организовывать. Ну, может быть, муж больше всех страдал, потому что, знаете, как бывает, что у женщины уже дети вперед, мужчина по остаточному принципу. Но он у меня молодец, он
0: справился. В каких-то моментах?
1: Ну, конечно, можно сказать, что если бы не мой муж, то у меня бы и не получилось, наверное, вот то, что удалось сделать, когда вот я работала в редакции. Uh-huh. Все-таки это было, получается, 4 печатных издания, 5 сайтов мы содержали, и большая работа вот именно по работе с распространителями. Uh-huh. Конечно, если бы мой муж так смиренно не принял эту ношу на себя, да, то у меня бы, наверное, это не получилось. Поэтому нужно отдать ему должное. Он молодец, он терпеливо, в общем-то, эти все тяготы одинокого отца сносил. Но я при этом, конечно, я всегда стараюсь, чтобы, ну, чтобы он чувствовал себя комфортно дома.
0: Здорово. Дорогие друзья, также записано несколько ряд программ с Натальей Ворониной на проекте «Территория реальности». Обязательно смотрите на YouTube-канале, подписывайтесь. Очень много полезной, ценной информации для вас и ваших близких. Наталья, очень интересная история. Также вот очень интересно ваше направление «Магазин здорового питания». И название такое интересное — «Чечевица». Уже подразумевает то, что, собственно, зайдешь в этот магазин и возьмешь все самое полезное, самое такое необходимое для здоровья. Вот как пришла идея? Тоже вот немножко расскажите об этом. Как пришла идея создания, да, такого открытия, именно такого направления магазина? Что послужило вообще реализации этой идеи?
1: Ну, я думаю, что всегда идеи приходят, когда появляются новые знания. Это, кстати, лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас было много идей, просто нужно больше знаний. Нужно развиваться в разных областях, нужно что-то новое изучать. И чем больше у тебя знаний, тем легче тебе реализовывать какие-то новые проекты. Так получилось, что когда мы занялись организацией здоровья, организацией газеты «Ваши ключи к здоровью», безусловно, это потребовало от нас дополнительного образования в области здоровья. Слава Богу за то, что в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, к которой я принадлежу, очень много информации дается о здоровом образе жизни. И я уверена, что это тоже Божий промысел. В этом видна забота Бога о человеке, да, не только забота о его духовном здоровье, о его спасении для вечности, но и забота о людях, которые живут здесь, на этой земле, да, которые стареют, которые болеют. И Господь дал определенные законы для того, чтобы помогать людям сохранять высокое качество жизни, да, на протяжении этой жизни. И вот, естественно, я, как главный редактор такой газеты, я должна была получать образование в этой сфере, и в свое время я получила образование через Лигу здоровья нации, как инструктор здорового образа жизни и ГТО при вот, Московской академии туризма, там есть такие курсы. А потом мы обучались в нашем Марийском медицинском колледже тоже, ну, на коротеньких курсах, но тем не менее они тоже давали какие-то знания. Ну и так далее. То есть вот это, эти знания, они в конце концов и открыли новые возможности для служения людям. То есть магазин, который мы открыли, это не мой частный бизнес, это, ну, проект вот, группы единомышленников. Это, можно сказать, что редакция очень поддерживала на начальном этапе этот проект, потому что мы поняли, что для того, чтобы люди были здоровы, они должны питаться здоровой пищей, а где ее взять? Это не так просто, и вот мы поставили себе цель сделать здоровые продукты доступными для людей. И, ну, практически это невозможно сделать никак иначе, чтобы привезти в город вот все разнообразие, палитру этих полезных продуктов, но и еще научить людей их готовить. А еще сразу мы открыли кафе для того, чтобы люди могли попробовать эту пищу. То есть тут тоже такой вот широкий Здорово. Был проект.
0: Это очень здорово. Наталья, вы, безусловно, обладаете необходимыми качествами, мне кажется, и как мама, да, качественного характера, и при этом как руководитель. Как удается вообще это все в себе совмещать? И вот как вы переключаетесь? Ведь все равно же нужно переключаться иногда с одного характера на какой-то, может быть, более такой организованный. Вот как это вам удается совмещать в себе?
1: Ну, я уже говорила, что я не уверена, что у меня это хорошо получается на самом деле. Но я думаю, что если Господь мне доверил, да, если доверил какие-то проекты, значит, их нужно делать. Если доверил семью, значит, ты тоже должен, ну, сделать все, что от тебя зависит, чтобы твоя семья была счастлива. А вообще у нас большая семья. Вот это тоже, можно сказать, мой тыл, моя поддержка, моя опора. Мы, когда мы собираемся на праздники, практически на все праздники, мы собираемся у моих родителей, ну, это вот от 16 человек, чисто своей семьей, да, от 16 там до 25, когда вот все родственники, если имеют возможность собраться вместе, и это всегда Новый год, там 8 марта, и дни рождения. Мы часто собираемся вместе, мы друг друга поддерживаем, и, ну, когда мои родные тоже видят, что у меня там какая-то запарка, то это всегда помощь бывает. Помощь большая и от родителей мужа была, когда росли наши дети. Это тоже была интересная история. Они переехали специально, чтобы, когда родилась вторая дочь у нас, они переехали из Татарстана сюда, к нам, в город Йошкар-Олу. Ну, они уже, ну, не работали к тому времени, были пенсионерами и искали квартиру. И нужно сказать, что вот в тот момент мои отношения со свекровью и свекром тоже были не идеальны. Именно вот по причине моей веры. Они даже, наверное, строже, чем мои родители, отнеслись к этому и не восприняли никак. И поэтому я понимала, что это хорошо, что они переезжают, но в глубине души думала, ну пусть это будет какой-то другой конец города, чтобы, может быть, ну, исключать какие-то вот такие частые встречи и конфликты. Но Господь распорядился иначе. Мама мужа приехала, чтобы выбирать квартиру, и вот несколько недель они не могли ничего подобрать. Тогда я уже сказала, давайте мне все ваши телефоны, я сама найду квартиру.
0: Вы взяли просто это
1: да,
0: в свои руки.
1: Да, я взяла это в свои руки и позвонила по первому же телефону и нашла квартиру в соседнем доме. И в итоге они переехали в соседний дом.
0: Но отношения стали лучше все-таки?
1: Отношения были разными, да, но вот сам факт, что они жили в соседнем доме, это очень помогало мне в свое время, потому что, ну, тут сами понимаете, в тапочках можно прибежать, там что-то помочь с ребенком.
0: Слава Богу.
1: И это очень помогает мне сейчас, потому что когда сейчас они больше нуждаются в нашей заботе, да, и муж может часто прийти, и дети наши постоянно, значит, к ним бегают, чем-то помогают, там укольчик сделать, значит, я бегу. Вот. Ну, и нужно сказать, что сейчас, вот, опять же, воспою гимн терпению и смирению, да? Если у вас в семье недопонимание, просто будьте терпеливыми. Просто будьте терпеливыми и максимально сохраняйте отношения. Я вот вознаграждена в моей семье, потому что на сегодняшний день у меня замечательные взаимоотношения и с родителями мужа, с моими родителями, с другими родственниками. Ну, потому что вот эта любовь, которую дает Господь, да, Он же дает и какое-то терпение понимать близких, понимать, что если они бывают раздражены, если они бывают недовольны тобой, то мотив их все-таки это любовь и забота о тебе.
0: Да. Наталья, благодарю вас. Очень ценные советы. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам, что вы были с нами.
1: Благодарю вас.
0: Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших предыдущих встреч в эфире мы начали разговор о священных документах, которые являются главными, основополагающими и центральными в той или иной религии. Сегодня мы поговорим о Коране, священной книге ислама. Слово «Коран» арабское и означает буквально «чтение», то, что читают, то, что произносят, то, что повторяют. Коран является главной священной книгой мусульман, собранием проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годом нашей эры и положивших начало религиозному учению ислама. Коран делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в порядке убывания длины за исключением первой суры. Одна от другой суры отделены басмалой. Басмала – это формула, которая выглядит так: «Именем Аллаха, милостивого, милосердного». Каждая сура делится на аяты. Аят – это фраза или фрагмент фразы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, то есть несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог в оригинале. В самой длинной суре 286 аятов, в самой короткой – 3. В аятах же от 1 до 68 слов. Итак, сура – это эквивалент тому, что в христианском мире обыкновенно обозначается словом «глава». Сура – это глава, аяты могут быть приравнены к стихам в Библии. Сообщается, что Коран был передан пророку не весь сразу, а частями. Сначала в Мекке, а затем в Медине. Мекканские суры, которые делят на суры первого, второго и третьего периодов, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода совершенны в литературном отношении, возвышены и эмоциональны. Суры второго периода более спокойны, в них главное место занимает проповеди единобожья. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Мединские суры содержат множество культовых, юридических и этических предписаний. При жизни Мухаммеда текст Корана передавался главным образом по памяти. Магомед или Мухаммед был безграмотным. О его собственноручных записях нет никаких сведений. Однако существовали записи отдельных откровений, которые записывались ближайшими сподвижниками Мухаммеда. После смерти Мухаммеда возникла угроза постепенной утраты священного текста, и потребовалось собрать все откровения. Первые записи полного текста Корана были сделаны ближайшими сподвижниками Мухаммеда вскоре после его смерти в 632 году. При халифе Абу-Бекре эту работу выполнил Заид ибн Сабит. Эти записи, воспроизведя в целом идентичный текст, различались порядком расположения откровений и их количеством, названиями некоторых глав и написанием ряда слов и выражений. При третьем халифе, Османе, текст Корана был впервые облечен в форму рукописной книги, которая считается первым изданием Корана. Между 650 и 655 годами по приказу халифа Османа специальная коллекция на основе текста Корана, записанного одним из подвижников Мухаммеда, и с учетом других записей и свидетельств лиц, знавших проповеди наизусть, изготовила список текста Корана, так называемая «Османова редакция». постепенно вытеснившего другие записи и затем признанного каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся к рубежу 7-8 века. Коран для всех мусульман является главным источником вероучения. Он содержит наставления, правила, запреты, повеления культового, этического, юридического, хозяйственного характера. Однако для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию тафсира, то есть толкования его текста. Коран, как источник вероучения, дополняется вторым важнейшим для мусульман источником – сунной, зафиксированной в хадисах или преданиях о пророке и его сподвижниках. Таким образом, на основе Корана появилась сунна, предание и законодательство – шариат. Основное содержание Корана – осуждение идолопоклонства и многобожие, проповедь идеи о едином Боге, Аллахе, как первопричине жизни и первотворце мироздания, предупреждение о страшном суде, описание ада и рая, полемика с язычниками, иудеями и христианами, назидательные рассказы о гибели народов, отвергнувших своих пророков, основанные на апокрифических иудеохристианских преданиях и древнеарабском фольклоре, религиозно-правовые предписания, определяющие угодный Богу образ жизни и поведение мусульман, некоторые правила обрядности и отправления культа. Основные религиозно-философские идеи Корана, равно как и сюжеты многих рассказов и притч, например, о сотворении мира, первородном грехе, об Адаме и Еве, египетском пленении и исходе иудеев, рассказ об Иосифе, об Иисусе Христе и так далее, все эти идеи восходят к бытовавшим в Аравии формам иудаизма и христианства. Они, иудаизм и христианство, рассматриваются Кораном как религии, предшествовавшие и генетически родственные исламу. Мусульмане считают, что ислам открывался человечеству постепенно, вначале в виде иудейских книг, затем христианских и, наконец, полное выражение откровения Творца, Бога, Аллаха, получило в Коране через пророка Мухаммеда. Итак, мы с вами сегодняшней встречи, сегодняшней программы заканчиваем раздел в нашей рубрике «Великие религии, религии мира», раздел, посвященный рассмотрению главных книг, основополагающих текстов, которые почитаются священными в этих религиях. Мы рассмотрели Танак, священную книгу иудаизма, далее Веды, священную книгу индуизма, Авесту, священную книгу зороастризма, Трипитаку, священную книгу буддизма, книги Ши и книги Цин, священные книги конфуцианства, Новый Завет или Евангелие, священную книгу христианства и Коран, священную книгу ислама. Из всех книг самой древней по началу составления является Танак, священная книга иудаизма, начало составления которой, напомним, приходится на 15 век до нашей эры. Самой молодой книгой является Коран, священная книга ислама, которая появилась в 7 веке нашей эры. В следующий раз мы начнем рассмотрение судьбы и деятельности основоположников этих великих религий. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго.

0: www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание, для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины. Она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки. Она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем то, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то оказывается,

Оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают. И как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви, и, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Вот что такое благорасположение? Не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе. Давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача, чтобы жена достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж оказывает жене какое? Должное благорасположение. А потом сказано: подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же, эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится: «Любовь не ищет своего». Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви,
то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что же получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга Песней, первая глава, первый стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина, то есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, первые 3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду», ну, дома не нашла, «пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Теперь 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь. Вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. 8 глава Песни, 8 глава, 1 стих говорит. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, и она хочет, чтобы никто вот этому не препятствовал. Итак, мы еще рассмотрели один миф о том, что инициатором должен быть мужчина. Библия думает по-иному. Мужчина может быть, пожалуйста, но что только он, это противоречит Священному Писанию. Еще один миф. Звучит так. «Лишь когда не удержаться». Вот, то есть, как будто бы, ну вот уже, знаете, в редкие минуты, когда уже, ну, совсем никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и, ну, куда деваться, придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5, 19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем. Притчи 5, 19.
любезною ланью и прекрасною серною, речь идет о жене, 18 прочитаем для ясности, источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Но вот у некоторых женщин, я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже, это самое, трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся постоянно? Что это значит? Как это понять? Я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». «Тамид». Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24, 8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть, что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. Исход 29, 38, 39. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается, утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. «Тамид» говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем. Утром успел проснуться к всесожжению – принес. Не успел проснуться – ладно, завтра принесу. Нет, тамид – это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен, и обрадован тем, что и этот вопрос в Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры. Есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов по разным вопросам о том, как же применять заповеди Торы в жизни того или иного периода. То есть Талмуд, он формировался где-то в VI-VIII веках нашей эры. И вот что оказывается. Там в зависимости от того, какова категория жителей, к какому социальному слою относится человек, предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные. Как вы думаете, сколько свободных? Давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении и так далее. То есть не нужно физически работать. Есть ли догадки? Свободные, сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите, каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю.
Минимум дважды в неделю. То есть только минимальные показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлеб и предложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть, минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь, погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть, как сел на верблюда, и кто и знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц, и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность. Когда для этого заранее выделено время. Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей». И принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так, «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят, ага, ну, это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда. Оказывается, нет, дорогие. 6 стих относится не к предыдущей мысли, а к следующей. И это отражено в современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно. Но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. Только в темноте. Только в темноте. То есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да?
Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие», спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. Такой любопытный эпизод. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «во всякое время». Книга песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит: «доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно, явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песни, 7 глава, 12 стих говорит: «Поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так: только в определенной позе. Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания. Книга «Послание к евреям», 13 глава, 4 стих, где написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробриант английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда подсматривали, все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И объяснение: «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, у кого ложе чистое? У кого брак честен и ложе непорочно?
кто блудом не грешит и кто прелюбодеянием не грешит. Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок, вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос, мужу и жене обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих, «как прилично в Господе». То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: «Ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями». Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Олег, Олег, надо же, не слышит.
5: Ты что это там читаешь?
4: А?
5: Что это у тебя за книжка?
4: Ну-ка, дай-ка. Дай-ка посмотреть-то.
6: Марья Ивановна, вы даже не представляете. Они такие друзья. Могут ночью сбежать из дому в лес. Плавают на плотах. Ловят рыбу и сами ее готовят, как настоящие индейцы. Эх, нам бы такую жизнь. А то что у нас с Женей? Школа-дом, дом-школа. Скука, а не жизнь.
4: Здрасте, Марья Ивановна.
5: Привет.
4: Сейчас по телеку такое кино видел. Про настоящих друзей. «Три мушкетера» называется. Они друг за друга сражались, кровь проливали.
6: Видел я твой фильм. Вот эта книга, это да.
5: Я тебе эту книгу посоветовать хотел.
4: Да читал я эту книгу.
5: Ну тогда не мешай мне читать.
4: Ну и читай. И вообще, если у тебя плохое настроение, я ухожу.
6: Ну и иди.
4: Ну и уйду.
6: И иди.
5: Да вы что, вы же друзья.
6: Он мне друг. Ты после этого знаешь, кто ты.
5: Олег.
6: Ты предатель.
4: А ты?
5: Жить.
4: А ты?
5: Ну, успокойтесь, да вы что?
7: Здравствуйте, дорогие.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
7: Да вот, хочу на прочность проверить новую нить для ботинок. А помочь некому. Марья Ивановна, как вы думаете, могут мне ребята помочь?
5: Ой, Афанасий Филиппович, да они сейчас чуть не подрались.
7: Да вы что?
5: Да.
7: Они же очень хорошие ребята.
5: Ага.
7: Я просто уверен, что дружба обязательно восторжествует.
5: Хорошо.
7: Держи-ка ниточку. Так, а теперь Олег. Так, а теперь опять Женя. А теперь опять Олег. Держи. Попробуйте потянуть. Так, так, так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте, давайте, молодцы. Так.
5: Ой, ой, ребят.
7: Ну, все, все, все, все, все. Ну, не получается, да? Но теперь ты, Женя, понял, почему важно, чтобы нитка была толстой.
4: Понял.
7: Попробуйте, ребята, применить этот принцип к дружбе. Я с удовольствием расскажу вам сейчас историю про царя Давида и его верного друга Иоаннафана. Это была очень крепкая дружба. Она прошла настоящие испытания и выдержала их. Ну, садимся и слушаем. Однажды Давид, молодой пастух, попал во дворец царя Саула. У царя был сын Иоаннафан, с которым Давид быстро подружился. Они поклялись, что будут защищать друг друга и относиться друг к другу, как родные братья. И в знак верности данному слову они обменялись верхней одеждой, поясами и оружием. Но отец Иоаннафана завидовал Давиду за то, что он был очень умным, честным и исполнительным. Ему не нравилось, что народ больше любил простого пастуха, чем его, царя. И за это он решил убить Давида. Эти дни были праздничными, и Давид должен был сидеть рядом с Саулом за царским столом. Но он также знал, что жестокий царь задумал убить его именно в эти дни. Давид решил спрятаться и отдать свою судьбу в руки Божьи. Иоаннафан, как настоящий друг, принял всю тяжесть вины за побег Давида на себя. Саул гневался и кричал: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на позор себе?» Но Иоаннафан не испугался этих слов. Он был предан своему другу и решил во что бы то ни стало спасти его. Он отправил своего слугу туда, где прятался Давид, а сам пускал стрелы так, что они падали впереди слуги. Иоаннафан кричал: «Смотри, стрела впереди тебя!» Это означало угрозу смерти. Давид услышал это предупреждение и поблагодарил Бога за то, что его друг оказался таким преданным и честным. Вот такая вот история, и не какая-нибудь придуманная, а самая, которая была на самом деле. Ведь настоящий друг – это тот, кто может понять, простить и может пойти на любые трудности ради друга в самых сложных обстоятельствах. И даже в том случае, который был с вами совсем недавно. Вот так вот.
5: Ой, я тоже бы хотела иметь такого друга, Афанасий Филиппович.
6: Дядя Афанасий, а у нас с Женей может быть такая же дружба, как у Давида и Иоаннафана?
7: Конечно, может, если она выдержит испытание на прочность.
6: Выдержит. Мы постараемся больше никогда не ссориться.
4: А то у нас не будет настоящей дружбы.
7: Вот и отлично. А вам, Марья Ивановна, и вам, ребята, я хотел сказать о том, что у вас есть самый настоящий друг. Его зовут Иисус. И свою дружбу он доказал тем, что умер за вас. И даже если люди вас не понимают, Иисус вас обязательно поймет. Ну а сейчас нам пора прощаться. Пишите нам. Всего доброго. До скорых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею».
2: Радуга – атмосферное явление и знак завета, который Бог после потопа заключил с человечеством в лице Ноя и его семьи. В Библии используется одно и то же слово для обозначения радуги и боевого лука. Поэтому радуга символизирует успокоение Божьего гнева. Бог взял оружие, которое Он использовал для суда над Своими творениями, и повесил его на небе. Когда люди видят радугу после бури, они могут успокоиться, вспомнив Божье обещание о том, что воды никогда не затопят землю. В первой главе книги пророка Иезекииля сияние вокруг Бога сравнивается с радугой на облаках в дождливый день. В четвертой главе книги Откровения сообщается, что Господь правит со своего престола, окруженного изумрудной радугой. А в десятой главе книги Откровения радуга сопровождает ангела с раскрытой книгой. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Каждый раз образ радуги в Библии напоминает о завете Бога с человечеством и Божьей милости во время суда.
1: «Престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Рак толстого кишечника продолжает лидировать среди других видов рака по частоте возникновения. Именно поэтому так широко изучаются причины взаимосвязи его с факторами жизни человека. Институт Каролинска в Швеции провел исследование среди 240 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет. К этому исследованию были привлечены именитые университеты Гарварда, Бостона, а также университет Лондона. Все участвующие молодые люди были обследованы во время медицинской комиссии в военкомате. Вот какая картина выяснилась. Те, кто имел вес больше, имели в 2,5 раза выше риск рака толстой и прямой кишки по сравнению с людьми, которые имели нормальный вес. Жировые складки определялись с помощью калипера. Исследования показали, что при высоких цифрах процентного содержания жира в организме риск этого вида рака возрастает аж на 63%. Спорт и диета являются необходимостью для молодых людей, чтобы сбалансировать свой вес. Еще несколько слов в пользу диеты. Обращу ваше внимание на 7-летнее исследование среди 80 тысяч взрослых людей,

которая проводилась в университете Лома Линда во главе с доктором Фрейзером. Выяснилось, что диета более близкая к вегетарианской, активный образ жизни, то есть больше физических упражнений, отказ от курения и от алкоголя значительно влияют на снижение этого опасного вида рака. Слово «значительно» в статистике указывает на прямую взаимосвязь диеты и распространения этого вида рака. Образ жизни важен для предупреждения рака толстого кишечника. Апостол Иоанн писал своему другу: «Молюсь, чтобы ты здравствовал». Здоровье – это не только ответ на молитву, но и наши действия. Стремитесь к позитивным изменениям в отношении здоровья и здравствуйте!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Знаете ли вы, что Юпитер мог бы стать звездой? По крайней мере, так считают некоторые ученые. Об этой удивительной планете и о других загадках Солнечной системы нам расскажет наш гость, специалист в области естественных наук, священнослужитель Сергей Викторович Рягузов. Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.
1: Мы удаляемся от Солнца. И о чем мы будем говорить сейчас?
2: За орбитой Марса находится еще несколько удивительных планет. Очень больших, огромных планет, среди которых Юпитер. Юпитер, если мы посмотрим на нашу замечательную иллюстрацию, прибор, можно увидеть вот с этой стороны. Это огромная планета, которая обладает массой в два раза превышающую массу всех планет Солнечной системы.
1: Даже Сатурна? Да. По крайней мере, на этой схеме Сатурн не выглядит намного меньше Юпитера.
2: Да. Он фактически как большой пылесос к своему, так скажем, центру притягивает различные космический мусор, астероиды, остатки планет, остатки комет и некоторые другие, так скажем, объекты, которые могут попадаться на пути. В общем-то, если говорить о гравитации Солнца, то это самая большая точка притяжения. Юпитер у нас вторая точка притяжения. В общем-то, это и хорошо для всех остальных планет, а особенно для нас, что на нас ничего не летит.
1: А если, например, мы находимся по другую сторону Солнца в этот момент?
2: Это, вы знаете, гравитацию можно сравнить с большой воронкой, например, в раковине или в водоеме. Там, где источник затягивания, всасывания, все стремится туда быстрее, чем к какому-нибудь объекту подальше от этой воронки. Примерно такое же свойство имеет вот эта крупная планета Юпитер. У Юпитера четыре основных спутника – Ио, Ганимед, Каллисто и Европа. Кстати, четыре спутника очень хорошо видно в телескоп, который здесь есть в студии.
1: Вот в этот вот, да?
2: Да. В этом телескопе примечательно, если наблюдать каждый день Юпитер, то каждый день мы сможем видеть разное положение светящихся точек рядом с Юпитером. Две с одной, две с другой, четыре с другой стороны ничего. Стороны.
1: То есть они быстро вращаются?
2: Да. Да и сам Юпитер быстро вращается. Его оборот около 10 часов вокруг своей оси. Получается, 10 часов у него сутки. И представьте, если это размер еще огромной планеты. Планета такая большая, что чтобы заполнить объем этой планеты, понадобится примерно 1300 наших планет.
1: Да вы что?
2: Чтобы вот вместилось в эту юпитерианскую сферу. У Юпитера не только 4 спутника, это у него 4 основных спутника. На самом деле сегодня насчитывается около 67 спутников.
1: Но они маленькие, да?
2: Да, поменьше. В общем-то, можно сказать, что это Солнечная система в миниатюре. Со своим движением планет. У Юпитера, кстати, очень большое магнитное поле. И оно покрывает практически все планеты его, спутники. И оно даже бомбардирует и соседние планеты. Иногда это пища для уфологов здесь на Земле. Они слышат странные звуки на коротких частотах. А эти звуки издает у нас планета Юпитер.
1: Она поет?
2: Да, по-разному у нее свой звук. Она находится от нас на расстоянии порядка 700 миллионов километров. 700 миллионов километров. Дальше у нас уже начинается Сатурн, где-то 1 миллиард 300 или 1 миллиард 200, я точно сейчас не помню. Ну, Юпитер. Есть множество сейчас в интернете фотографий, где на сегодняшний день одна из космических станций роботизированных летает вокруг этой планеты, и нам, для нас, людей здесь, земных, есть возможность посмотреть совершенно другой, чуждый нам мир. Мир с огромными облаками, с плотной атмосферой. И если рассматривать Юпитер, можно заметить там, допустим, большое красное пятно. Говорят, что это ураган, скорость ветра которого достигает порядка 700 километров в час. И в этот ураган вполне помещается наша планета Земля.
1: Да, серьезно.
2: В общем, такие масштабы и такие, допустим, данные, они впечатляют. Хотя, вы знаете, некоторые будущие исследования будут сосредоточены на одном из спутников Юпитера, хотят отправить космическую станцию для того, чтобы исследовать возможность тоже поиска жизни, зарождения жизни. Европа покрыта льдами, и говорят, что если бы можно было бы как-то забуриться туда глубоко, то, может быть, под льдами мы можем найти океан, а в океане найти что-нибудь еще. Ну, в общем-то...
1: Кого-нибудь, да?
2: Ну, кого-нибудь, да. Понимаете, получается, что человек ищет практического подтверждения своих теорий. И вот мы как говорили об этом, что у нас все равно есть ощущение определенных разных взглядов между взглядами, основанными на Библии, угу. где мы понимаем, что Библия в этой системе, Библия говорит о том, что Земля в этой системе – это единственная населенная фактически планета. Ученые подразумевают, что жизнь рассеяна везде, и она может быть встречаться в различных формах в разных местах. В принципе, это ставит особенные вызовы для нас, для людей, для, и в качестве интереса к науке, и в качестве даже определенных спорных моментов между наукой и верой. Смогут ли ученые найти, допустим, признаки молекулярных органических соединений в газополевых облаках, или могут ли они найти какие-нибудь органические соединения на других планетах? Я не имею в виду органические соединения вообще, как бы, которые не ведут к жизни, или, может быть, они где-то являются кирпичиками жизни, но я имею в виду совсем органику, из которой, вот, можно сказать, там есть что-то живое. Вот пока этого нету. Хотя органические облака встречаются в космосе, молекулярные облака, но они не живые, так скажем.
1: Вот, Сергей Викторович, я не совсем поняла. Если бы, например, на Землю приземлились инопланетяне, это бы, наверное, действительно был бы вызов для веры.
2: Угу.
1: Ну, да, наверное, это... всех верующих. А какие-то там молекулярные соединения, живые они или полуживые, где-то далеко от нас, на Юпитере, на его спутнике, на Марсе, ну какая разница? Какой это может быть вызов?
2: Да, мы здесь соприкасаемся и с нашими мечтами, и отчасти с фантастикой, научной фантастикой, и желанием ученых найти правду. Все эти вещи – это, в общем-то, теоретические, гипотетические предположения. Но они не пусты. Они ставят правильные вопросы. Действительно, если бы удалось совершить этот контакт, и это было бы таким поворотным моментом в истории нашей цивилизации. Особенно это был бы сложный и серьезный вопрос для человека верующего. Потому что библейское повествование, которое у нас есть, оно говорит, что Земля имеет определенную изоляцию в том плане, что нас не посещают, потому что у нас здесь карантин. Карантин, что мы себя не очень хорошо ведем.
1: А что, в Библии есть такие слова?
2: Вспоминается библейский текст из книги пророка Исаии, где говорится, что прочие жители Вселенной не согрешили, не пали.
1: Так, может быть, это просто про ангелов говорится?
2: Возможно, но ангелы тоже ведь фактически существа с другого мира, если так можно сказать, да? Есть еще один библейский текст из книги Иова, где говорится, где ты был, когда я творил землю? При общем ликовании звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Под сынами Божьими, насколько я заметил, исследуя Священное Писание, мы можем подразумевать существа, которые имеют плоть. То да? есть фактически можно было бы сказать, что это представители других цивилизаций видели это необыкновенное чудо сотворения мира. Помните, мы как-то с вами говорили, что развитие технологий неизбежно привлечет нас к пониманию разных процессов. Процессов даже создания какого-то мира, процессов создания, может быть, искусственной жизни и так далее. И я вижу вот в этом библейском тексте всеобщее восхищение. Восхищение тем, что можно за один день безжизненную планету наполнить нужной атмосферой, да? Помните, мы говорили, такой термин был терраформирование.
1: Да.
2: Что за второй день можно создать таким образом все, что можно создать насекомых разных видов, живые существа, ну там, знаете, гады ползучие, насекомые.
1: Ну да.
2: Вот. есть повествование библейское, которое описывает, что создается не только вот простейшая, примитивная жизнь, но и жизнь в ее в разнообразии форм. Птицы, огромное разнообразие морских обитателей, животные. Вот, создается человек. Фактически это фантастика. Фантастика даже для жителей других миров, которые повидали, наверное, много чего и больше нашего. Потому что их путь развития, он развивается не так, как у нас. Они вряд ли читали книгу Моисеева.
1: Их же это напрямую не касается.
2: Да, вряд ли они переживали за походы Иисуса Навина или, может быть, какое-то разделение понимания тех или иных конфессий. Их понимание Бога немножко другое. Эти темы очень глубокие, и они действительно затрагивают наши религиозные чувства, наши религиозные мысли. Но, впрочем, у нас все впереди. Да, у нас впереди вся жизнь, вся вечность. И начинать можем удивляться, восхищаться именно сегодня, именно сейчас. Ну что ж, я предлагаю перейти к следующей планете.
1: Сергей Викторович, да. Вопрос у меня. Так мог ли бы Юпитер быть звездой?
2: Ага.
1: Откуда такая гипотеза?
2: Юпитер внутри состоит практически из двух основных элементов – водород и гелий. Это вещество, в основе которое является основой в звездах.
1: Угу.
2: У Юпитера есть своя собственная светимость. То есть он не только отражает солнечный свет, он еще и отражает свой собственный свет.
1: А за счет чего он светится?
2: За счет ядерных реакций, которые происходят внутри ядра этой планеты.
1: Да.
2: Фактически звезда – это целая алхимическая лаборатория. Это огромная ядерная топка, которая превращает одно вещество в другое. И звезды, когда они взрываются, кстати, об этом можно чуть позже поговорить, они являются донорами вещества практически для всего окружающего пространства. Юпитер, он имеет множество свойств, похожих на свойства со звездой. Вот поэтому считают, что это...
1: Просто он не случился, да?
2: Да, просто да, не случился. Вот еще один факт, может быть, примечательный, и мы потом перейдем дальше. Оказывается, при подлете к этой планете сфотографировали, что у Юпитера тоже есть кольца. Но кольца не такие большие, да, как у Сатурна. Три кольца заметили. Одно плотное, в толщиной в 30 километров и шириной в 6 тысяч километров. Другое еще более рассеянное. В основном состоит из пыли вот, и некоторых, может быть, остатков такой материи. Вот. Советую всем, кто интересуется наукой, посмотреть современные последние снимки. Сейчас там работает межпланетная станция Юнона. Очень красивые, потрясающие снимки прямо с близкого расстояния облаков. Можно рассмотреть структуру. Конечно, в телескоп такого не увидишь.
1: Ну да.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Вот. Следующая планета, которая не менее интересная и очень оптически интересная,
1: да,
2: и восхищает всех нас, это Сатурн. Ну, вроде бы все, везде шарики, да, казалось бы, но здесь колечки.
1: Хотя шарики тоже есть.
2: Да. У Сатурна тоже есть определенная структура, у него есть тоже свои спутники, свои сателлиты. Кольца у Сатурна состоят в основном из камней микроскопического диаметра или большого диаметра, ледяных камней от микронов до нескольких метров. Вот. Планета имеет диаметр порядка 120 тысяч километров. И она очень огромная, но зато она легкая. Вот если мы как-то говорили о том, что вес на разных планетах разная, ну, масса на разных планетах разная, то на Сатурне практически не отличается масса человека, что на Земле, что на Сатурне. Она будет одинаковая.
1: Почему?
2: Несмотря на то, что она огромная, она еще и легкая. Она практически, ну, теоретически сквозь нее можно пролететь.
1: То есть это просто облако газа?
2: Да, и поэтому...
1: Облако.
2: Да, можно сказать, справедливо эти планеты, которые находятся за Марсом, называют газовые гиганты. Газовые гиганты. И в них есть, по некоторым предположениям, металлическое ядро. Но все сводится к тому, что оно даже легче воды. Если бы можно было найти такой океан огромный, можно было бы положить туда Сатурн, и он мог бы плавать. Вот. Такая вот плотность атмосферы у Сатурна.
1: А то есть точно неизвестно, есть там ядро или нет, и какое оно, да?
2: Ну, зонды, которые летают вокруг, они пытаются изучить. Более подробную информацию, я думаю, что можно увидеть на сайте космического агентства НАСА и некоторых других, которые занимаются исследованием планет. Примечательно, что недавно, в прошлом году, закончила свою работу одна из станций космических исследований. Это станция Кассини. Она практически 13 лет провела на орбите, и есть очень множество фотографий с пролетами этой станции, сфотографировано между кольцами. Mm. Есть кольца, которые отделены друг от друга определенным расстоянием, а между этими кольцами летают планеты. Их даже называют планеты-пастухи. У Сатурна множество различных планет, спутников, там тоже несколько десятков. И так насыщенная, такая богатая планета со своей мини-солнечной системой.
1: А вот тогда такой вопрос. Когда Господь создал планеты, нашу Землю, планеты, Сатурн уже таким был создан, получается? Или, может быть, это в результате какой-то катастрофы получилось? Угу. Кольца получились, я имею в виду. Есть какие-то...
2: Да, понимание, соображение на этот счет, да? Вопрос, он касается и научных изысканий, а также он задевает вопрос откровения в Священном Писании. Как мы уже говорили раньше, пытались обсудить эту мысль, что человеческое представление на тот момент, оно и отражалось в написанном, что мы читаем в Священном Писании. Есть вещи очень глубокие, нравственные, которые необходимы нам для развития как цивилизации, чтобы мы друг друга, так скажем, не уничтожили. Вот. Но есть вещи научные, которые Библия упоминает вскользь. И все, что мы имеем, о том написано в книге «Бытие». «И создал Господь солнце, луну
1: и звезды».
2: А под звездами, оказывается, еще надо подразумевать и Сатурн, и Юпитер, и Марс, и Венера. Но у людей таких знаний не было на тот момент. Угу. И как мы уже пытались поговорить на эту тему, и Библия не написана языком чисто научным, у нее совершенно другая цель. Поэтому, как она сформировалась, я думаю, что следует изучать именно научными методами, а не просто выискивая тексты, а вдруг там что-то написано. Есть вполне объективные данные, вполне объективное наблюдение не только за планеты рядом с нами, но и попытка понять, как собираются газопылевые облака, как образуются сгустки материи, или, как называют ученые, планета Зималии. То есть планета Зималия.
1: Это что такое?
2: Это термин, который означает, что планета только формируется. А-а-а. Это рядышком нет еще такого огромного шарика. Есть рядом находящееся плотное кольцо или облако фрагментов, уплотнений, вот, уже сформировавшихся определенных структур плотных. В космосе действует один и тот же закон гравитации. Все, что когда-либо становится более большим, более толстым, оно начинает к себе все притягивать. Вот оно, искажение пространства. Словно космос – это такой плоский океан, да, если так говорить, о плоскости. Ну, это образно. Вот, это плоская ткань материи и времени. И когда на нем появляется какой-нибудь тяжелый объект, сразу начинает быть источником стягивания к нему со всех сторон, всего чего угодно. И поэтому наблюдения подобные в космосе есть, фотографии подобные этому есть, и это объясняет многие процессы. Поэтому, если говорить о формировании Солнечной системы, то надо говорить о ней как не о отдельном появлении той или иной планеты. Надо говорить о целом комплексе, о ядре, о Солнце, о светиле, о звезде, которая в центре, об остатках газопылевых облаков, другой структуры, которая в этом диске, так скажем, вращается, и потом тоже объединяются определенные сгустки и планеты. И все эти вещи в космологии определяются вот теоретически вот такой гипотезой, что это могло произойти. Конечно, я понимаю, этот вопрос потребует еще одного вопроса. Ну а как же 6 дней творения? Да?
1: 6 дней, и потом это действительно как бы по Библии 6000 лет назад произошло, ну или там чуть больше. Угу. Тут, да, временной период надо затронуть.
2: Для библейского читателя сразу было написано, что на 4-й день Господь сотворил Солнце, Луну и звезды. Раз. и все.
1: Светило больше для управления днем, светило меньше.
2: Но у богословов, у теологов, у пасторов есть четкий закон. Сравниваем текст с текстом. Правило на правило, как там у нас звучит это. Мы не можем вырывать из контекста. Поэтому, если в Библии мы встречаем, что были наблюдатели других планет, то есть уже была сотворена Вселенная раньше. Звезды занимают практически 99,9% всего пространства, они все равно были раньше, чем планета Земля. Поэтому, скорее всего, библейский текст, говорящий о четвертом дне творения, следует понимать именно как появление, видимость этих вещей, но не момент сотворения. И это будет более рационально, разумно и согласовываться с большим количеством наблюдений.
1: То есть Солнце существовало, но было невидимо?
2: Мы можем толковать Священное Писание, что для наблюдателей с Земли стали появляться Солнце, Луна, звезды.
1: Ну, а можно, какие наблюдатели были на Земле? Ведь даже Адама и Евы еще не было.
2: Теоретически, то есть автор, который описывает, как все это, он же словно погружает себя в ту атмосферу, вот творится это, как будто бы он там был, как будто бы это все видел.
1: Как будто в таком видении, да?
2: Да, и поэтому для него это было вот таким вот образом понятно, как это все появилось и проявилось. Возможно, снят, так скажем, слой парникового эффекта, и тогда небо стало более чистое и ясное, поэтому все оказалось видимо. Наша Вселенная, наша Солнечная система полна загадок, полна удивительных моментов. Стоит упомянуть, что на Сатурне у нас не заканчивается Солнечная система. Есть у нас еще Уран, очень красивый синий цвет, и Нептун, голубоватый оттенок этой планеты. Об этих планетах у нас не так много известно, не так много фактов, потому что единственный пролет космического корабля, который был, это был в прошлом веке, это Voyager-1, или Voyager 2, я могу немножко запамятовать, сфотографированы сблизи эти планеты, видны тоже воздушные массы перемещения облаков.
1: То есть там тоже большие скорости.
2: Да, тоже большие скорости, тоже планеты газовые гиганты. Скорость ветров практически сверхзвуковая. К примеру, если говорить о Сатурне, и если не ошибаюсь, об Уране, то там 1300-1200 километров в час. Это, в принципе, переход в скорость звука.
1: Здорово.
2: Ветра сверхзвуковые. А на Сатурне есть очень красивые фотографии. Я думаю, что зрители могут посмотреть в интернете. Есть шторм в виде шестиугольника. Казалось бы, штормы должны быть круглые, но он в виде шестиугольника. Я думаю, что стоит обязательно посмотреть эту фотографию. Или, может быть, отчасти мы как-то сможем показать это. Вот. Немало тайн, немало загадок и восхищений. Это вот, в принципе, то, что мы с вами начинали размышлять об этом, что ты эти вещи не только рассматриваешь с сухой такой систематической, академической точки зрения, но ты эти вещи эстетически воспринимаешь. Ты ими любуешься, и ты находишь себя в этом мире, в этом мироздании. Еще, наверное, последнее, что стоит сказать. В конце у нас появляются еще одни планеты. И у нас был известен такой момент, что Плутон раньше считался планетой.
1: Да, вот я помню, я в детстве энциклопедии читала, учила наизусть. Уран, Нептун, Плутон.
2: Да, это случилось, потому что за Плутоном были обнаружены еще многие-многие другие похожие, даже больше, чем Плутон, планеты. И поэтому классификация этой планеты перешла в такое понятие, как... транснептуновые объекты.
1: То есть за Нептуном.
2: Да. И этих планет довольно-таки много. Например, я произнесу некоторые названия. Планета Ирида. Период обращения планеты вокруг Солнца 557 лет.
1: Ой.
2: Год длится. Поэтому, если спрашивать, сколько вам лет по иридиански, я думаю, что лучше не стоит задавать вопросы. Например, планета Седна. В 2003 году в 15 миллиардах километров от Солнца была обнаружена эта малая планета. Ее назвали Седна. Ну, еще пару. Планета Хаумея. Диаметр ее 1350 километров, совсем маленькая. И, соответственно, вес на ней будет наш примерно килограмм полтора. То есть можно оттолкнуться и не вернуться. Фактически улететь в космос. Вот. И еще одна планета, одна из карликовых планет, Маки-Маки.
1: Прямо откуда такие названия?
2: Не знаю, может быть, суши-бар повлиял на ученых, которые кушали что-нибудь по номеру. Ну вот маки. Назовем ее маки-маки. Это один из последних известных объектов, который отнесен к категории карликовых планет, так скажем, транснептуновых объектов. В общем-то, люди не теряют своего любопытства, как я раньше говорил, и они ищут пищу для познания этого мира и у далеких звезд. На сегодняшний день есть множество оборудования, выведенного на орбиту, в том числе телескоп Кеплер, который пытается найти планеты у соседних звезд. Угу. Это очень далеко, оптика практически не позволяет это сделать. Хотя и сегодня пытаются решить эту проблему. Настолько мощный телескоп готовится к выводу на орбиту, что он позволит даже разглядеть находящиеся рядом со звездами другие планеты. Люди ищут по принципу затемнения, затемнения звезды. То есть если прохождение, орбитальная плоскость планет проходит по нашему взгляду, по отношению к нам, как плоскость, да, то мы видим, проходящие планеты немножечко затеняют звезды. И когда проходят, допустим, светочувствительные фильтры, проводят анализ, раз, звезда немножко погасла. О, что-то прошло. И они определяют степень этого погашения. Угу. Она большая, маленькая, она близко, она далеко. И вот через рассматривание подобных вещей они прогнозируют, пока теоретически, близко она находится к звезде, находится ли она в зоне, так называемой зона Златовласки. Это похожая зона, как наша планета. То есть и не слишком близко, чтобы не сгореть, и не слишком далеко, чтобы не замерзнуть от холода. И на сегодняшний день известно несколько тысяч планет у разных звезд. А у некоторых обнаруженных планет есть большие шансы, что они находятся в зоне жизни, так называемой.
1: И что на них может быть обнаружена жизнь.
2: Что на них может быть, совершенно верно, обнаружена жизнь. Вообще, если взглянуть на космос, я предлагаю в следующий раз поразмышлять об этом, мы увидим, что космос насыщен жизнью, словно жизнь как вирус, словно планеты – это вполне естественное сопровождение любой звезды. И если в нашей галактике примерно 300 миллиардов звезд, а у каждой звезды несколько десятков планет, то это триллионы миров. А мы сидим здесь с вами в студии.
1: И думаем, одни мы во Вселенной.
2: Во Вселенной или нет.
1: В следующей программе мы уже выходим за пределы Солнечной системы, будем рассматривать более далекие объекты, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Сергей Викторович, спасибо за сегодняшнюю беседу, за то, что вы нам рассказали секреты Солнечной системы. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Звоните нам, пишите нам комментарии на сайте. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
5: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: твоих руках звучит такая мука, когда коса и струн они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне, и мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня. И поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи, и страшно на пороге откровения во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько раним этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: В той местности, где жил народ Божий и писалось Священное Писание, одной из главных драгоценностей всегда являлась вода. Ее ценность можно видеть визуально на примере того, как пышущая жизнью долина реки Иордан соседствует с безжизненной пустыней. Если непривычный человек оказывается в ней хотя бы на несколько часов без воды, он обрекает себя на значительные мучения. Поэтому не случайно, что Священное Писание очень часто использует образ воды как образ присутствия Духа Святого в жизни человека. И одно из наиболее ярких описаний сути и секрета духовной жизни Иисус дал, находясь около источника воды, около колодезя, который назывался колодезь Иакова. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 4 главе с 5 текста. «Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: „Дай мне пить“, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: „Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются“». Конфликт между иудеями и самарянами длился к тому времени уже несколько столетий. Самаряне как нация возникли от смешания иудеев с языческими народами. Смешание это произошло не по доброй воле. Дело в том, что Северное царство, в котором жили иудеи, было завоевано сирийцами, а миграционная политика ассирийцев была направлена как раз на смешание народов. В то время как Южное царство, иудеи, сумели сохранить свою идентичность и цельность как народа, и поэтому с презрением, с течением времени стали относиться к полуевреям. Говорят, что если бы еврей вкушал пищу, и в этот момент зашел самарянин и сел с ним рядом за его столом, то правоверный иудей должен был перевернуть тарелку с едой и встать, и больше не притрагиваться к этой оскверненной пище. Поэтому неудивительно, что женщина была удивлена, что Иисус пренебрегает сложившимися в обществе стереотипами и всеобщими представлениями. И удивление этой женщины может быть для нас указанием на то, что подлинная духовная жизнь всегда связана с удивлением. Она далека от полной предсказуемости и тем более скуки. Когда мы действительно живем с Богом полной жизнью, то нас всегда ждут открытия, непредсказуемость и удивление. Иисус говорит, продолжая диалог с этой женщиной, такие слова: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него,

0: дал бы тебе воду живую». Потребность в живой воде, в живом присутствии Бога в жизни испытывают многие люди, в том числе и верующие. Когда мы ощущаем, что нам не хватает этой живой воды, то в этих словах Иисуса мы можем увидеть путь к ее обретению. Иисус говорит, что Он дал бы воду живую тому, кто ее просит. То есть мы ее не получаем, потому что не просим. А не просим мы, потому что, как написано, мы не знаем, что есть дар Божий, и не знаем того, кто может его дать. Силой мотивации христианской жизни является не обязанности и даже не рациональное понимание истинности христианства. Сила к тому, чтобы жить духовной жизнью, заключается в том, чтобы мне знать и видеть Бога и знать то, что Он желает мне дать. Мы так мало порой имеем благословения в своей жизни, потому что мы не просим. А не просим, потому что не видим Бога живого. Потому что, когда Бог присутствует, то наше стремление к Нему естественно. Наша жажда обрести Его благословение – становится для нас столь же естественной, как наше желание дышать или наша жажда по воде или пище. Поэтому для того, чтобы жить полной христианской жизнью, самое главное, нам нужно видеть Иисуса в своей жизни, взирать на Него. Это рождает в нас желание, нашу просьбу, и в ответ мы получаем просимое. Женщина, продолжая беседу с Иисусом, говорит Ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Образно говоря, эта картина порой, к сожалению, отображает то, что происходит в жизни многих людей. Колодец с живой, настоящей водой находится рядом, но почерпнуть из него нечем. Человек знает, что Бог есть в этом мире. Человек имеет священное Писание, где рассказывается, как жить с Богом, но по тем или иным причинам ощущает, что почерпнуть ему из этого колодезя нечем. Он не знает, как это сделать. И этот источник не утоляет его жажду. «Неужели, — говорит эта женщина, — ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его». Иаков может быть символом и указанием на ту традицию, которая существует в любом религиозном движении. И женщина удивляется: неужели ты больше можешь дать нам, чем нам когда-то дал Иаков? Тот же вопрос сегодня нередко может звучать в христианской церкви. Неужели что-то большее может быть в сравнении с тем, что было у нас всегда? Неужели что-то большее может быть в дополнении к той традиции, которую мы уже имеем? То есть мы привыкаем жить в рамках определенных стереотипов, представлений, и нам кажется, что ничего большего быть не может. Но духовная жизнь не должна быть подобна застоявшемуся болоту. Духовная жизнь подобна источнику, который обновляется непрестанно. И настоящая духовная жизнь, несомненно, она встречается с тем, что оказывается больше, чем привычные нам традиции Иакова. И Иисус говорит ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Та жизнь, о которой говорит Иисус, она способна рождать жизнь другую. Духовное общение с Богом, оно приносит плод. Жизнь рождает жизнь. И поэтому духовная жизнь – это не есть нечто навсегда устоявшееся и статичное. Она нуждается в непрестанном обновлении. И далее в беседе с Иисусом происходит разговор о проблеме, которая была в жизни этой женщины. Она говорит ему: «Господин, мне, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». В ответ на просьбу, когда женщина говорит: «Господин, ну дай мне эту воду», Иисус, на первый взгляд неожиданно, переводит беседу и сосредотачивает ее на проблеме этой женщины. Как написано, Иисус далее открывает ей, что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Если мы желаем испить живой воды, то мы лицом к лицу сталкиваемся с необходимостью покаяния. И вообще любое возрастание в духовной жизни всегда сопровождается более глубоким покаянием и осознанием того, насколько греховна сущность человеческая. Я понимаю это, признаю это, отдаю это Богу, и Бог может дать мне нечто взамен. В ответ женщина пытается перевести беседу в другое русло. Она говорит ему: «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Как часто нечто подобное мы можем наблюдать и сегодня. Человек, который проявляет интерес к духовной жизни, склонен переводить разговор на вопрос о обрядах, о традициях, о внешних проявлениях веры. Женщина спрашивает у Иисуса, где правильно поклоняться? В каком? В храме или в Иерусалиме, или на горе Горизим? Мы видим, что нередко, когда жизнь духовная человека начинает угасать, он компенсирует это более ревностным отстаиванием каких-либо внешних правил или установок. Таково свойство человеческой природы. Но Иисус дает ей следующий ответ. Он говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». В этом ответе мы видим, что Иисус показывает, что различие между учениями христианскими имеет свое значение. Он не говорит, что нет никакой разницы, поклоняться ли в Иерусалиме или на горе Горизим. Он говорит, что да, иудеи обладают более правильным, верным учением, но это учение не является самоцелью. Это средство. Средство к обретению настоящей духовной жизни. И Отец ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. В нашей духовной жизни нам важно не заблудиться и не посчитать, что учение само по себе является уже сутью духовной жизни. Учение – это то средство, которое, предназначение которого сделает нас ближе к Богу. А целью являются сами эти отношения. И нам очень важно, чтобы, следуя за Иисусом, мы могли чувствовать, что наша духовная жизнь непрестанно обновляется, что этот поток воды, он течет и получает все новые и новые благословения. Когда-то в Австрии жил доктор по имени Лоуренс. Это был очень высокопрофессиональный хирург. И был ряд операций, которые помимо него могли сделать буквально еще несколько человек во всем мире. И в городе Чикаго жила одна женщина, чей ребенок страдал очень редким заболеванием костей. Ее дочери нужна была операция. И операцию мог такую мог сделать только этот доктор Лоуренс. Но у этой женщины не было возможности пригласить его в Америку. Она только лишь мельком слышала о том, что такой доктор есть. И вдруг однажды она читает в газете, что доктор Лоуренс по просьбе властей прибывает в ее родной город. Она была женщиной верующей. В ее сердце зажглась надежда. Она пришла в церковь свою и сказала: «Я буду молиться, и я многих сестер в моей церкви призываю молиться о том, чтобы Господь каким-то образом привел этого доктора в мой дом, чтобы он исцелил мою дочь». Пришло время, и доктор Лоуренс действительно оказался в Чикаго. А у него была привычка, что после обеда обычно он прогуливался. И вот в один из дней он вышел на улицу, пошел по незнакомому для него городу, а в некотором отдалении от него следовал лимузин, который при необходимости должен был бы его забрать. Все было прекрасно, но таково свойство погоды в этом городе, что буквально в течение нескольких минут безоблачное небо вдруг оказалось затянутым черными тучами, и хлынул сильный ливень. Буквально в несколько минут этот доктор оказался мокрым до нитки, и он поднял свои глаза, чтобы где-то поискать помощи. Оказалось, что он оказался рядом с домом этой женщины, у которой был больной ребенок. И именно в этот момент женщина вышла на улицу для того, чтобы забрать стул, который остался у нее на улице, чтобы он не промок. Когда она открыла дверь, она увидела перед собой незнакомого мужчину, который на плохом английском попытался попросить у нее защиты от дождя. Но эта женщина была так занята своими заботами. Она молча кивнула ему головой о том, что он может, показав, что он может спрятаться под козырьком рядом с ее домом, схватила стул и быстро забежала обратно. На следующий день в газете она прочитала небольшую заметку о том, что известный хирург доктор Лоуренс получил в Чикаго два холодных душа. Один от природы, другой от женщины, которая не дала ему укрытия от дождя. Когда она прочитала эту заметку, она вскочила с места. Она взяла такси и поехала в редакцию, чтобы встретиться с тем журналистом, который писал об этом. Через него она узнала место, где в гостинице остановился доктор Лоуренс, и помчалась далее туда. Но когда она приехала в гостиницу, ей сказали, что несколько часов назад доктор Лоуренс отправился в аэропорт для того, чтобы лететь обратно в Чикаго. И эта бедная женщина сидела там в гостинице. Она буквально рвала на себе волосы и повторяла: «О, если бы я только знала, кто это был!» И Иисус некогда сказал женщине: «Если бы ты знала дар Божий и того, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Пусть Господь благословит нас не повторить ошибку этой женщины и обрести живую воду Иисуса.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа «Стоп стресс» о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы. Даже увеличивается свертываемость крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы, повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому не желаю вам кушать с этим человеком. В этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс. Вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе – это неплохая совсем уж и штука. Потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие. И те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известно случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, ну, при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке вы можете замкнуться, вы можете преодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса. Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации Коля появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, который испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят, он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций? Проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу, ведущий впоследствии к зависимости. Поэтому повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе: «У меня стресс». Важно понять, как пережить, смягчить стресс, уменьшить его воздействие. Но на первом этапе вы должны сказать: это стресс. Итак, повторим все, что было выше представлено. Стресс – это не то, с чем мы сталкиваемся на самом деле, а то, как мы реагируем на происходящее. А значит, проработав над собой в различных ситуациях, мы сможем подобный стресс не допустить, либо же смягчить его последствия. Попробуйте завтра в течение дня понаблюдать за собой, чтобы понять, кто или что вызывает у вас стресс. Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Ведущая Елена Палашкова.
1: Знаете, я сегодня хотела предложить вам поговорить еще об одном запрещенном способе применения эдемского дара. И это сексуальное отношение за деньги. Проституция. Что страшного в проституции? Давайте ответим на вопрос.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Жена 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: Ну, мне кажется, что проституция в первую очередь, ну, человек, который использует свое тело таким образом именно в сексуальном плане для заработка денег. Мне кажется, что это пренебрежение Богом. Почему? Объясню. Потому что тело, которое я имею, дал мне Бог. Он меня сотворил по образу и подобию своему. И использовать это тело не по назначению, а в данном случае проституция – это как раз-таки использование не для того, для чего Бог создал, это значит пренебрегать самим Богом. Не только собой, своим телом, но Богом, который дал мне его.
4: Проституция – это суррогат. Это попытка удовлетворить вот то стремление к глубочайшему удовлетворению, заложенному Творцом, вот таким способом, который не дает вот того,
1: нет,
4: чего человек хочет.
1: Нет, ну почему удовлетворение? Нет, это зарабатывание денег. Проституция.
4: Это, ну, это со стороны женщины, так. А со стороны мужчины? Нет. Это удовлетворение.
5: Своих влечений, плоских
4: потребностей.
1: А, ну, со стороны мужчины, да.
4: Конечно.
1: Потому что он потребитель.
3: Но тут вопрос еще, чем мотивирована женщина,
1: да,
3: занимаясь этим? Ну, только лишь заработком денег? Или же могут быть еще и другие какие-то...
5: Или она ищет любовь.
3: Интересы. Нет, ну, может быть, как уже звучало, женщина гетеросексуальна.
1: Угу.
3: И для нее смена партнеров такая вот интенсивная, и она, может быть, получает от этого какое-то удовлетворение. Сложно сказать, не могу заручаться.
1: Да, но понятно, но райский образец, да, предполагал целостность на всех уровнях. И сексуальной, и физической, и ментальной, и духовной.
5: Знаете,
1: а вот здесь вот что начинается, да? То
5: я
1: есть
5: вспоминаю.
1: Только вот тело, да, используется в каких-то целях.
5: Однажды один мой знакомый, он поделился своим опытом, когда он общался с девушкой легкого поведения. Вот, и он, ну, говорит, у меня было такое мнение, что, наверное, они, у них насколько богатый опыт, ну, вообще вот жизненный опыт, да, потому что они разных партнеров видят, с разными людьми общаются. И, говорит, я попытался вот заговорить с ней, вот, и пообщаться, выяснить вообще, ну, вот, так сказать, глубину опыта, да, потому что сексуальные отношения – это познание, мы говорили об этом. Но, говорит, я столкнулся с тем, что это абсолютно выхолощенный человек, это оболочка, это тело. И проституция страшна тем, что она убивает внутренность человека, она убивает его личность, она стирает эту личность. Ну, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем, а о том, что, ну, скажем так, проститутки – это группа риска. Их часто убивают, часто насилуют самым страшным образом и так далее.
6: Искажает образ женщины проституция. У меня был личный опыт такой в своей жизни. Я совершал служение, и город мой, в котором я находился, он был расположен на такой большой дороге, как мы называли. Это Москва-Минск, выход на запад. Вот. И там в 90-е годы, когда было сложно с работой, с производствами разрушали, была перестройка, и вот там много женщин, они выходили на эту трассу, и, значит, продавали себя за деньги. И вот я однажды ехал на совещание в Смоленск и еду на своей машине, вижу вдалеке, значит, на остановке стоит, мне как показалось, бабушка стоит, такая немножко сгорбленная. Думаю, надо бабушку подвезти. Видно, где-то недалеко здесь живет, надо подвезти ее. Когда я остановился, и эта бабушка заглянула мне в салон машины, я посмотрю, лицо-то молодое. Я не ожидал, так, ну, говорю, садитесь вам куда. Но мне здесь недалеко. Ну, я еду, и она стала задавать вопросы, спрашивает, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Андрей, называла свое имя. Едем дальше, и я слышу в своих ушах вопрос: а вы не хотите секса? И вот я, будучи пастором, вообще не был готов к такому повороту событий.
3: Был шокирован.
6: Был шокирован, да. И я так про себя помолился и думаю, что, как ей это помочь женщине, потому что понимаю, что она занимается не тем. Но вид у нее был такой не очень респектабельный и не вызывающий каких-то, может быть, желаний, как женщине. Вот. Но вот, я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Я, конечно, отказался, говорю, мне это не надо, у меня есть жена, у меня нет проблем с этим. Я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Она говорит, ну вот у меня, я живу в деревне, у меня маленькие дети, мужа нет, вот надо как-то зарабатывать, работать негде.
1: Ну вот, да, причина.
6: Вот, и я ей пожелал тогда, говорю, есть Господь, который вас любит, и, пожалуйста, не занимайтесь этим. Подумайте о ваших детях, о вашем будущем, о здоровье.
3: Наверное, все пасторы, кто оказывались в таких ситуациях, говорили те же слова. Потому что вы говорите, и мне очень знакомо это. Да. Когда девушка точно так же подходила и предлагала свои услуги. Вы знаете, я ее спросил, дитя, я вот так к ней обратился, дитя, что тебя побудило это делать? Она мне ответила, как и вам, что мне нужны деньги, я учусь, у меня еще ребенок есть. После того, когда я услышал, что она учится, я пошел к руководству университета местного и предложил им, давайте со всеми вашими студентами будем проводить лекции о взаимоотношениях в браке, до брака. И вы знаете, основным аргументом было, когда я сказал, что здесь, в вашем районе, возможно, ваши студенты, студентки занимаются проституцией. На что он сказал, как не может быть, чтобы наши. И я ему привел пример. Угу. После этого он вызвал заведующую по учебной части и сказал, обеспечить лекции для всех студентов нашего университета. И вот этот пастор будет проводить эти лекции. Вот таким образом мне пришлось беседовать со студентами.
6: Меня тогда порадовало, что она задумалась над этим. Угу. Она говорит, остановитесь здесь. И вышла, да, и поехала дальше. Да. Я не знаю, какая судьба у нее дальнейшая, но я думаю, что, может быть, Господь как-то хотел постучаться в ее сердце. Потому что она не хотела этим заниматься, но ей нужны были деньги. Она была в такой зависимости.
3: А вот, кстати, вспоминается история из Библии, когда одна женщина, имея свой мотив, пошла на дорогу, чтобы зарабатывать. Это невестка у Иуды, звали ее Фамарь. Эта история описана в книге «Бытие», 38 главе. Прочитаем, да?
1: Да.
3: Предыстория. Значит, у Иуды, это, в общем-то, один из таких ведущих персонажей в Ветхом Завете, у него были сыновья. Один из сыновей имел жену, но он умер. По закону следующий сын должен был взять ее в жены, чтобы оставить род, продолжить потомство. Род брата своего, потомства, да. Вот, этот же сын также не исполнил эту волю, и в итоге она осталась одна. На что Иуда пообещал этой невестке, что вот мой сын, когда вырастет, младший, он станет твоим мужем. И вот здесь читаем мы в 38 главе с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамнафу, к стригущим скот его сам, Хира, друг его». «И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрывала лицо свое. Он поворотился к ней и сказал, «Войду я к тебе». ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он пообещал дальше здесь по тексту, что оставит определенный залог. И как следствие он вошел к ней. Что побудило эту женщину сделать такой шаг?
1: Да.
6: Кажется, как будто несправедливость по отношению
1: ее. Но здесь не деньги, правильно?
3: Она представила себя как проститутка, блудница.
1: Да.
3: И, в общем-то, все способствовало...
4: Она попыталась восстановить справедливость, которая не была применена по отношению ко мне. К ней, вернее, потому что она рассуждала таким образом: если мне обещали, что, значит,
6: что я не останусь одна.
4: Да, я не останусь одна, меня не бросят, а тут вот, мне солгали, а что делать?
3: А можно ли для достижения справедливости
6: идти на такой грех?
3: Идти на такие же делать шаги?
6: Конечно, нет.
1: Нельзя таким способом,
6: И, может быть, многие женщины в этом несчастны, когда их что вынуждает ситуация жизненная так поступать.
3: Конечно, с позиции Библии нужно сказать, что подобное использование своего тела, проституция, заработок денег и вообще, в принципе, блуд, это все осуждается, и это не есть замысел Божий.
1: Давайте посмотрим.
5: Хотя, конечно, мы не можем назвать вот конкретно этот случай проституцией в чистом виде этого слова. Но, тем не менее, этому случаю Бог дает оценку.
1: Да, потому что она переоделась-то за проститутку, значит, это было в то время нормальным явлением, если он ехал, и вдруг такая женщина стояла, правильно?
6: И он ее как-то узнал.
1: Да. Но он ее узнал по одежде, она же закрыла лицо свое, то есть она была одета. Вот, давайте вот это вот скажите, то есть отношение вот к этому какое? Продолжите.
4: Вот этот момент, когда Иуда, скажем так, совершает вот это блудодеяние, он в этот момент находится вдали от Бога, вдали от Творца, вдали от братьев. И поэтому Бог негативно к этому относится. Но здесь ответственность лежит как раз-таки на мужчине. В данном случае ответственен за вот это искажение божественного установления лежит именно на мужчине. Бог дает негативную оценку.
3: Поскольку здесь в большей степени проблема даже не в самой Фамаре, сколько в Иуде. И даже не по той причине, что он не выполнил свое обещание и не дал своего сына в мужья, а он пользуется услугами, причем делает это вполне осознанно.
1: Да. Да. Хорошо, вот можно где-то прочитать, вот как наказание от Бога за проституцию. Давайте прочитаем. Левит, 19:29 и 21:7.
4: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнила земля развратом».
1: И Левит 21:7.
6: «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему».
1: То есть вот как Бог относится, понятно, к проституции. И какие наказания от Бога предполагаются?
3: В данных текстах мы не видим конкретной кары за то, что женщина это делает. Здесь констатируется, что это грех. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда. Хотя, говоря о блуде, в других текстах и той же книги Левит, в общем понятие блуд – это как грех. Поэтому однозначно Бог не одобряет.
5: В Новом Завете апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому вот она.
1: И проститутка, она называется блудницей.
5: Да.
1: То есть...
5: И в Библии это четко тоже позиция прорисована о том, что человек, практикующий такие вещи, как мужскую, так и женскую проституцию, он не может войти в Божье Царство. Бог не принимает подобное поведение, потому что оно является искажением. Касательно того, какие еще, скажем так, санкции применяются по отношению к таким
4: к таким людям, ну, например, женщина не могла выйти замуж за священника. То есть определенная часть мужчин, и мужчин, ну, наверное, поскольку это священники, это люди, знающие Бога, рискну сказать, что это лучшие мужчины, потому что ближе к Богу, да, вот для них эти отношения были закрыты навсегда.
1: Хорошо, а отношение к Бога к мужчине, который пользуется услугами?
3: А, вы знаете, есть такая поговорка, если есть спрос, то будет предложение. Поэтому вот эта индустрия, так ее назовем, да, или некоторые даже называют профессией проституцию,
1: но это
3: она,
1: да.
3: Она
5: причем
3: имеет,
5: древняя профессия.
3: Она имеет место быть, потому что есть потребители. Если бы, ну, стандартно говорим, традиционная проституция, если бы мужчины игнорировали это или оставались бы верные законам Божиим, верные своим женам, те, кто женаты, те, кто не женаты, остерегались бы этого блуда, и не только по причине боязни, искали болезни.
4: Бы, искали бы себе жену.
3: То в таком случае не было бы спроса на это, соответственно, не было бы и предложения. Поэтому где-то нужно сказать, что вина того, что это в обществе мужчина. Есть, вина лежит на мужчинах.
4: Угу. Знаете, я вот что-то вспомнил случай такой в Писании, когда народ Божий отступает от Бога и впадает в беззаконие. То есть он начинает практиковать обычаи той земли. Вот, в обычаях, да. Ну, язычников,
1: да, в которых
4: мы жили. Проституция, особенно храмовая, да. Особенно храмовая, она была в порядке вещей. И один из левитов, он берет женщину для того, чтобы ее вот использовать вот таким вот образом. И там говорится о том, что великое поражение пошло в народе. То есть люди начали массово умирать.
5: Эпидемия.
4: И до тех пор, пока сын первосвященника не убил вот эту парочку, поражение не остановилось. Конечно, нам сейчас сложно понять, да, потому что нравы,
5: ситуация,
4: тогда нравы были совершенно другими, но это, в этой ситуации есть важный принцип. До тех пор, пока идет злоупотребление сексуальными отношениями, да, то есть эксплуатация интимной сферы, вот в таком применении, в проституции, общество не может быть в безопасности.
3: Вот мы однозначно говорим, да, и констатирует Библия, отношение Бога – это грех, это погибель, в Царство Божие не войдут. Мне кажется, что наши современники, те, кто практикуют, те, кто живут этим, ну, говорим, если о женщинах, о девушках, может быть, даже они не понимают до конца, что, вставая на этот путь, начиная этим заниматься, они теряют перспективу своей жизни, они жизнь свою теряют.
1: Да,
3: потому что задаться вопросом, и какое будущее ждет эту женщину?
1: Я думаю, что они понимают это.
4: Знаете, однажды мне моя мама сказала, ты должен понять одну вещь. Никогда не целуй девушек. Я тогда так удивлялся, думаю, ну почему она так сказала? И она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты должен сохранить себя для той единственной. Потому что всякий раз, когда ты целуешь девушку или вступаешь с ней в интимную близость, ты теряешь часть себя. И вот основная опасность для современного человека заключается в том, что человек теряет сам себя. Ну, не говоря уже о том, что, скажем так, ну, проституция, а вернее, пользование услугами, да, разрушает семьи. Никакая женщина не согласится делить своего мужчину с другими женщинами. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другими мужчинами. Поэтому угроза общества и личности. Вот что такое.
1: Да, а вот деградация мужчины, вот даже у нас есть такой пример, это деградация Самсона. То есть, вот если посмотрим, да, какая деградация есть здесь. То есть,
4: ну, конечно.
1: Он где начал и где он закончил? То есть он, и там понятно, что ходил блудницы и занимался
4: этим. Случай с Самсоном, это как раз-таки очень интересный случай. В каком отношении? Самсон был одаренным человеком.
1: Его,
4: он
1: да,
4: был
1: его
4: одарен
1: Бог
4: колоссальной
1: избрал.
4: Силой. Да. У него было призвание, у него было дело жизни.
1: Божье призвание.
4: Другими словами, да. У него было все для того, чтобы реализоваться как личность.
1: Да.
4: Но именно из-за его практики посещения и пользования услугой проститутки,
1: да.
4: Он, в общем-то, свою жизнь пустил под откос. Он плохо закончил. Он плохо закончил. Именно по этой причине.
6: Он был физически очень сильным, но морально очень слабым.
1: Да, то есть, ну что, вот хочу и все. То есть, ну мало ли что мы хотим, правильно? Вот, как, вот куда, избрал вот может сказать, путь. Да, пример. И то есть вот эти девушки тоже, которые они начинают это, они не понимают, где это закончится.
4: Ну, в слове
1: это
4: хотим.
1: Точно не понимают.
4: Ведь под словом «хотим» мы подразумеваем нашу такую вот сексуальную потребность, правильно?
1: Ну да.
4: Но кто мешает нам сексуальную потребность направлять в русло
6: законные
4: своей рамки. Собственной да, семьи?
1: Ну потому что в мире говорится, ну хочешь, значит это ты здорова или здоров, это нормально, хоти и делай.
4: Так, пожалуйста, а если хочешь и направляешь это в рамки своей собственной супружеской жизни, это значит нездоров?
1: Ну, я не знаю. Я считаю, что да. Но они так не считают.
4: Здоров еще как? Потому что, знаете, ведь когда мужчина идет к проститутке, извините за мою прямоту, а он что, думает о ее половом удовлетворении? Он думает,
1: нет, он думает о
4: ее оргазме?
1: Конечно,
4: я вас умоляю, да. Конечно, нет. Он думает о своей сексуальной разрядке, но не о ней.
1: Ну, он же заплатил за что-то, правильно?
4: Он заплатил за что?
1: Ну, как за что?
4: Спустить пар?
1: Ну, конечно,
4: но
1: за что.
4: Это не есть, скажем так, полная гамма сексуального удовлетворения.
1: Ну, да.
4: Я еще раз это хочу повторить вот эту мысль, которую, может быть, уже говорил в предыдущей передаче, что настоящее удовлетворение мужчина испытывает тогда, когда счастлива в постели его женщина. Сексуальный эгоист, вот по моему глубочайшему убеждению, это несчастный мужчина.
3: Ну, мы здесь опять-таки приходим к тому, что использовать женщин для сексуального удовлетворения – это не попытка достичь любви, потому что
4: конечно,
3: любви
4: такая,
1: здесь
4: конечно,
1: вообще
3: просто
1: абсолютно
3: нет.
1: Нет,
3: да. И вот здесь кроется... как бы вся глубина проблемы в том, что люди считают, что сексуальное удовлетворение это есть
1: это
3: любовь.
1: Любовь и счастье.
3: Счастье.
1: Только.
3: Но использовать услуги проститутки это прямая, я не знаю, демонстрация того, что любви в этом нет.
4: Знаете, это мне вот напомнил, ну вот хочу пример такой привести. Угу. Это все равно, что подойти к... Ну, к такому большим воротам, да, красивым, таким кованым воротам, вот, искусственно сделанным, и стоять и наслаждаться, вот как красиво ворота вообще сделаны, так здорово, мне так нравится, вот я такое эстетическое удовольствие испытываю от этого. Но ты попробуй дверь открой и посмотри на то, какой дворец. Вот проституция – это когда человек смотрит на ворота, он смотрит на, ну, он видит только часть картины. Но если человек все-таки приближается к божественному идеалу, и он идет на то, чтобы познавать свою супругу в браке, то он видит дворец. А дворец, извините, это гораздо лучше, чем просто ворота.
3: И еще хотел бы, знаете, что сказать, вот… Бог предусмотрел сексуальную жизнь в браке. Я уже это несколько раз подчеркиваю.
1: Да.
3: Поэтому все, что за рамками брака, это не Божий план. И вот апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, 1 Коринфянам, тоже нечто упоминает на эту тему. 6 глава, 16 стих. Или не знаю,

0: только в браке. И практически по замыслу Бога этот человек становится с этой блудницей одно.
1: Знаете, мы сейчас ситуацию нагнетаем, что все это так плохо.
2: Давайте я спрошу. Ключевой вопрос, ну говорите.
1: Я вот думаю, а как быть вообще тем людям, которые, ну вот этим девушкам, женщинам, которые практикуют, мужчины, которые практикуют проституцию.
2: Есть у них шанс спастись для вечной жизни? Есть у них шанс, чтобы в их жизни зазвучала симфония любви?
3: А вот как раз шанс-то и в следующем стихе находится, в 17-м. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Угу. То есть, соединяясь с блудницей, соединяемся с грехом.
2: Ну, понятно. Нет, мы сейчас имеем в виду вот...
1: Знаете, в этой связи очень легко говорить, потому что Христа окружали подобные женщины.
2: Вот, Мария Магдалина была блудницей. Да, вот я про нее бы хотела, да.
1: И ее случай – это как раз-таки потрясающая иллюстрация того, как Христос относится вообще к проститутке. Mm-hmm. Да? С одной стороны, он осуждает ее поведение, ее образ жизни.
2: Да.
1: Но с другой стороны, он ее защищает. Это случай из 8 главы Евангелия от Иоанна, да, где приводят эту женщину, притаскивают ее и притаскивают для того, чтобы убить.
2: И закон Моисея. Его они спрашивают.
1: Христос
2: очень
1: красиво там отвечает. Он задает вопрос: а кто из вас без греха? Первый брось камень. И написано, начиная от старших, они начинают уходить. И красиво Иоанн это пишет, да, вот эту картину. Остался он один и женщина. Вот она, вот этот момент встречи Христа и женщины. Женщина, тебя никто не осудил.
0: Можно момент один? Вот более яркое отношение Бога к таким женщинам, мне кажется, в образе и в жизни некой женщины по имени Раав, которая в истории Священного Писания известна как блудница. Но самое интересное
2: прабабушка,
0: эта женщина является прабабушкой самого Христа. Она вошла в вот это вот, стала частью генеалогического дерева самого Христа. В этом, посмотрите, отношение Бога. Он готов прощать. Он готов принимать и изменять жизнь. Все зависит опять от кого? От желания самого человека.
1: Я согласен полностью с одной стороны, с другой стороны, совершенно не готов, какая история ярче говорит о Божьей милости. Дело не в этом. В истории из Иоанна меня впечатляет, что именно. Христос встречается лично с этой женщиной, да? И он говорит: иди и впредь не греши. А перед этим он говорит: никто не осудил тебя? Она отвечает: нет, Господи, и я не осуждаю тебя. То есть в этом моменте он показал, насколько для него дорога личность вот этой женщины, падшей женщины, проститутки. И в то же самое время он не сказал, что, знаешь, ну, случилось у тебя так в жизни, бедная ты моя. Он сказал: иди и впредь не греши. Поэтому Бог любит грешника.
0: В этом выражена его позиция.
1: Но грех, он не терпит грех.
2: Ненавидит даже. И вот в этом случае, конечно, может прозвучать, я согласна абсолютно, прозвучать симфония любви.

0: секретно.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог милует и спасает.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Может быть, тебе стыдно достать свой телефон в кругу друзей, и ты чувствуешь себя неполноценным? Ты стал бы уважать себя больше, если бы купил бы себе дорогую машину? Или ты считаешь, что именно тогда все вокруг стали бы относиться к тебе с большим почтением? Можно иметь много дорогих вещей и быть при этом так себе человеком. А можно иметь мало материального, но быть богатым духовно. Все ли это так однозначно? Давай мы сегодня поговорим об этом. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашей молодежной онлайн-конференции «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас онлайн на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на такую тему, как «Я есть то, что я имею». Психологи считают, что между личностью человека и наличием у него конкретных вещей взаимосвязи нет. Но скажите, так ли это на самом деле в нашей жизни? Неужели никто бы из вас не чувствовал себя лучше, если бы в кармане у него лежал телефон последней модели, а на парковке этого здания вас бы ждала престижная машина? Давайте мы эти вопросы разберем сегодня с психологом-консультантом. Я приглашаю на эту сцену Марию Вачеву, психолога-консультанта. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Мария, итак, неужели сегодня социально значимые вещи на нас никак не влияют? Ведь они же делают нас увереннее.
2: Безусловно, они влияют. И, безусловно, для какой-то обычной бытовой жизни и для нашей обычной бытовой уверенности они нужны. Поэтому мы какие-то вещи делаем для того, чтобы чувствовать себя комфортнее. Мы выбираем постель помягче, чтобы мы были продуктивны на следующий день. Но они не настолько значимы, как мы порой придаем им значение. То есть мы должны, мне кажется, баланс какой-то искать в этом вопросе.
1: Спасибо большое. Давай мы сегодня поговорим тогда на эту тему. Друзья, мы просим вас быть активными. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы. Пишите их в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после этого мы зададим все эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Тема, на которой мы сегодня будем говорить, наверное, не очень популярна. Вернее, она популярна в другом ключе. Популярно говорить о том, чтобы добиваться чего-то, делать так, чтобы жизнь была с комфортом и так далее. И, наверное, я думаю, что отклики на сегодняшнюю тему будут в чате разные. Будут люди, которые будут в восторге, и будут люди, которые говорят, нет, ну хочется же, хочется комфорта, это придает какой-то уверенности, значимости. Мы продолжим говорить на тему трех искушений Иисуса Христа и посмотрим на этот вопрос через призму этого евангельского сюжета. Мы с вами читаем в Евангелии от Матфея о трех искушениях Христа. И если вы посмотрите записи предыдущих тем, мы говорили о первом, втором искушении. Третье искушение как раз-таки связано с обладанием чем-либо. И, казалось бы, то, что предлагал сатана Иисусу, он сегодня не предлагает нам, но вопрос, так ли это? Давайте посмотрим, что он предлагает Иисусу в Евангелии от Матфея. Мы читаем. «Привел его дьявол на высочайшую гору, и явив ему великолепие всех царств мира, сказал, «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». Что предлагает ему Иисусу дьявол? Он говорит о том, что ты ничего не имеешь. Но вы можете себе представить Иисуса, который вот он был в пустыне 40 дней. Я думаю, что одежда была наверняка, на одежде были следы пыли. Это не была трендовая одежда, которую бы все издали могли оценить, марку, покрой. Была простая одежда. Я не думаю, что он был внешне очень таким вот ярким человеком, который бы вот издали привлекал свое внимание. Ничего такого особенного не было. И ему сатана говорит, посмотри, что ты имеешь. У него, у Иисуса ничего на тот момент не было. Еще не было ни учеников, ни друзей, ничего не было. И на все это он ему предлагает: «Я тебе все это дам. Ты это все не имеешь, у тебя ничего нет». И он говорит: «Тебе не выжить в этом мире». Да, все те дары, которых, о которых мы читали, которые были при рождении Иисуса, чудесные подарки были, но я думаю, что в тот момент, когда они были, когда Иисус был искушаем, вряд ли он еще носил ладан и смирну, и вот эти вот все подарки у себя где-то в кармане, как напоминалку или как некую опору на черный день. И он ему говорит: «У тебя ничего нет». У тебя ничего нет, ты никто. А каждому из нас, Иисусу в человеческой плоти, у нас есть потребность в чувстве безопасности. И вот на этом чувстве безопасности, на нашей очень даже такой человеческой, которую Бог в нас заложил, потребности, сатана пытается играть. И современный мир точно так же измеряет нашу ценность, то, что мы из себя значим, из того, обладаем ли мы неким набором. Ну, я скажу, что в разном обществе этот набор разный, но, тем не менее, он существует. Есть общество, в котором, условно говоря, это определенная марка машины, может быть, дом, что-то еще, профессия какая-то. И общество говорит: вот если ты это имеешь, тогда ты нам интересен. Значит, ты, ну, ты же этого добился, значит, ты что-то значишь. А если ты этого не добился... Если у тебя этого нет, то это значит, что ты, ну, не очень успешный, не очень интересный, может, у тебя нет таких качеств. И все это вместе собирается в некую оценку, что ты на самом деле ничего не значишь. Ну и, конечно, я думаю, что и стандарты красоты сюда же относятся. Поэтому тема наша вот третья в этом контексте и будет, мы будем говорить о том, правда ли, что то, что я имею, определяет меня. Определяет ли меня то, что есть у меня в моем кошельке, мое образование, мой дом, мое жилье, моя комната, все, что я имею. Говорит ли это, что это я? Может ли быть такое, что этого нет, но я остаюсь собой? И может ли быть такое, что это все есть, и я тоже остаюсь собой? Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. Ну и первое, наверное, что актуально для молодых людей, что я бы хотела отметить, это внешность. Это тоже обладание каким-то ресурсом. И когда мир смотрит, что ты имеешь, на то, что ты имеешь, первое, с чего оценивают, это внешность, внешние параметры. И, конечно, у мира есть, у общества некие критерии, да, и, скажем, девушка, у которой фигура песочные часы, будет иметь преимущество в глазах мира, чем та, которая грушевидная, да. Или молодой человек, который потянутый и ходит в спортзал, будет иметь, окажется, ну, в глазах общества, в глазах и девушек некоторых, да, он будет иметь больше преимуществ, чем молодой человек, который, скажем, ну, имеет больше веса. И, но судить о человеке по упаковке, по внешности – это плохая идея. Да, с одной стороны, справедлива поговорка, что мы судим о человеке по внешности. Но если это все, чем мы ограничиваемся, то мы можем раз за разом жестоко разочаровываться, потому что мы можем не увидеть очень ценные, существенные вещи, ориентируясь и оценивая только на то, как человек одет, и какая у него фигура, и какие у него волосы. Мы можем очень-очень сильно ошибаться, опираясь только на внешность. На мой взгляд, человек – это гораздо больше, чем просто внешность. И как-то мы рассуждали о красивости, о некрасивости. На самом деле ведь красиво-некрасиво – это такие понятия, которые очень условны. И то, что красиво в одной культуре, может быть совершенно некрасиво в другой культуре. То, что в одной ценится, в абсолютно в другой не будет цениться. И поэтому мы должны посмотреть, если мы понимаем, что это не критерий, а что тогда критерий? Что тогда критерий, что действительно на что стоит ориентироваться? Если судить о человеке по внешности, плохая идея по упаковке. Но поскольку мы все-таки не живем вне общества, мы в обществе. Общество диктует на нас некие стандарты, некие установки. И поэтому мы иногда ориентируемся на это. Здорово, когда мы ориентируемся, но идем где-то, знаете, не впереди всей индустрии красоты, и не где-то вот там противовес, отвергая все каноны какие-то, а где-то ища некую середину. Конечно, вот когда мы говорим о том, чтобы обладать некими вещами, возникает вопрос, если я вот это имею или если я не имею, как я себя чувствую? Я даже не привела здесь вот в слайде, не уточнила даже конкретно, какая модель смартфона. Потому что очень часто я встречаю, что подростки говорят, вот родители не купили мне вот его. А купили мне обычный там какой-то другой фирмы. А я бы хотел... То есть в глазах, условно говоря, в глазах общества есть некие статусы в тех смартфонах, которыми мы пользуемся, в гаджетах, в тех вещах, которыми мы пользуемся, брендами, на которые мы ориентируемся. И вот когда мы ими не обладаем, что мы чувствуем? Я бы хотела, чтобы из этого вот моего спича те, кто слушает меня, извлекли, наверное, самое главное не то, что это не нужно иметь, а самая главная мысль, которую я хочу, чтобы прошла вот через наше общение сегодня с вами, это то, чтобы эти вещи не обладали мной. Что иметь хорошую машину или хорошую работу или хорошую одежду – качественное что-то, технику какую-то. В этом нет ничего предосудительного, но когда это становится целью, и когда мы определяем друг друга и измеряем друг друга, кто стоит перед нами, по тому, на чем он приехал и что у него в руках, то мы очень упрощаем, сплющиваем человека до уровня каких-то предметов. И это очень на самом деле, очень бедная оценка человека. Наша культура, семья, общество, все транслирует нам только то, что деньги. Деньги, квартиры, машины, только вот лучшие из лучших – это вот эти, у которых есть это. А те, у которых нет этого, это, не самые лучшие из лучших. Я хочу сегодня посмотреть на евангельский взгляд. Что Бог говорит о тех, кто лучший? Какие мерки у него? Потому что Иисус говорит о том, что мы достойны уважения, что Он нас любит не тогда, когда мы обладаем какой-то вещью. И не за эту вещь Он нас любит. Мы, конечно, соблазняемся вот этими лжебогами, тем, что предложил когда-то сатана Иисус. Он сказал, поклонись мне как божеству, пусть это обладает тобой, вот поклонись этому. Сегодня точно так же нам мир предлагает, чтобы мы жаждали этих вещей, чтобы эти вещи нам придавали некую уверенность, чтобы мы чувствовали себя некомфортно, если у нас в руке будет что-то другое, если у нас будет другая вещь. Поэтому я хочу поговорить о трех вещах, которые помогают нам сменить курс, сменить ракурс и посмотреть по-другому на то, что на самом деле может нам придать уверенности. Не так давно я была в другой стране, и надо было вставить сим-карту, и я пользовалась кнопочным телефоном. Это было как вернуться назад, не знаю, минус 20 лет. Кнопочный телефон, черно-белый экран, и по привычке хочется пальцем ткнуть, чтобы список контактов пролистать. Если у нас в руке не крутой смартфон, а вот такой кнопочный телефон, как мы к себе будем относиться? Будем ли мы стыдиться и всем говорить: ой, извини, вот у нас телефон, вот у меня телефон сломался, я теперь вынуждена вот с этим позорищем ходить. Как мы к этому относимся? Как мы относимся к себе, когда у нас есть эти вещи? Итак, три благословения, которые Бог предлагает, чтобы мы получили освобождение. Освобождение от материализма, от вещизма. Первое благословение – это способность остановиться. Для того, чтобы вещи не захватывали нас, для того, чтобы они не становились нашим, я не знаю даже, не заполняло все существование наше. Вы знаете, что сегодня очень много тенденций есть, когда люди всю жизнь посвящают вещам. И есть даже и заболевания, и расстройства есть такое психологическое, когда люди полностью отдают себя вещам, они заполняют всю свою жизнь вещами. Как это можно предотвратить? Какие у нас есть возможности для того, чтобы помочь себе держаться в середине, чтобы вещи не обладали нами? Первое – это способность остановиться. Второе – укорененность Божьей любви. И третье – освобождение от иллюзий. И вот сейчас мы об этом чуть-чуть остановимся на каждом из этих даре Божьих. Первый дар – это способность остановиться. Ну, я вам скажу, что останавливаться иногда очень сложно. У нас много дел, у молодых людей учеба, какие-то еще хобби, служение, может быть. Много-много всяких занятостей, интересностей, может быть, какие-то есть еще развивающие вещи, которые молодой человек использует для развития. И остановиться, просто найти некое время для того, чтобы услышать Бога и услышать того, кто рядом, это иногда та вещь, которую мы должны осознанно в своей жизни включать, без оглядки на то, что подумают или скажут другие. Второй дар, о котором я хочу сегодня сказать, это укорененность Божьей любви. Где найти опору, если не в вещах, если не вещи, чтобы нам придавали значимость, а Бог? То опору можно найти только, если мы будем чаще быть с Ним. Если мы раз от разу только читаем Библию и наше знакомство с Богом формальное, то мы тогда не можем даже и найти опору в этом чтении, мы не можем насладиться этим чтением. И тогда мы ищем опору в своей значимости, в том, как мы себя видим, в вещах, в наряде, в окружении, в статусных каких-то предметах. Тишина, уединение, размышления над Священным Писанием, в том числе и субботние богослужения, возможность находиться с Богом – это те вещи, те моменты, те духовные практики, которые помогают нам остановиться и помогают нам посмотреть на свою жизнь под новым ракурсом. Пока мы несемся, нас захватывает как воронка. Нас захватывает в эту воронку, и мы тогда стараемся, как у всех, что было, и вещи, как у всех, и окружение, как у всех. Нам надо, чтобы как все, мы думаем только как все. Бог говорит: выйди из этой воронки, остановись, посмотри со стороны, посмотри моими глазами на эту ситуацию. И третий дар – это освобождение от иллюзий. На самом деле это очень большая иллюзия думать, что вещь придаст уверенности. Она придает уверенности только на тот момент, пока мы ее приобретаем или пока держим в руках. Не секрет, что тот смартфон, который вы сейчас купили, но, может быть, купили несколько лет назад, сегодня уже не стоит тех денег, которые он стоил. Тот телевизор, который вы купили, тот ноутбук, который вы купили, он сейчас уже не стоит тех денег. Может быть, кто-то из вас покупал платье с большой радостью и надеясь, что это платье подчеркнет все лучшие достоинства. Но проходит какое-то время, и оно нас разочаровывает. И мы понимаем, что платье тоже не дало нам той уверенности, которую мы ожидали. И это парадоксально. С одной стороны, мы разочаровываемся в этих вещах, но продолжаем все так же покупать и приобретать, надеясь, что когда мы вот это приобретем, придет полнота жизни. Сегодня очень популярно и в среде психологов популярно писать некий план. Вот что мне надо, чтобы моя жизнь была счастливая? Надо расписать. Надо расписать, в каком году ты вот эту достигнешь ступеньку в карьере, в каком году жизни ты вот это сделаешь, когда ты квартиру приобретешь, когда ты машину приобретешь. Люди расписывают все это. Но даже те, которые дошли до этой ступени и достигли, их ожидает разочарование. Они понимают, что они вот они, им казалось, что когда они дойдут туда, это будет конец. Вот я дойду туда, и наконец я смогу что сделать? Наслаждаться. А наслаждение не приходит, потому что находится еще какое-то хочу. И это хочу. Это очень удобная такая технология, в которую сатана нас загоняет, чтобы наше «хочу» было беспрерывным. Более того, маркетологи так работают, чтобы еще прежде, чем вы даже захотели, они уже, опережая ваши желания, ищут, чтобы сделать такого, чтобы вы это захотели. И чтобы вы где-то были, ну, если можно так выразиться, рабами вещей. И поэтому сатана говорит Иисусу: поклонись мне как божеству, и все это будет у тебя, это будет твоим, все очень легко. Но Иисус не выбирает это, Он выбирает другое. Мы встречаем в Евангелии такую интересную историю. Может быть, кто-то из тех, кто нас смотрит, и тех, кто в зале сегодня, эту историю знает. О человеке, который имел огромный урожай, просто огромное благословение. И он подумал: о, вот теперь у меня уже столько, кажется, что он достиг уже пика. Того пика, который мы себе рисуем, когда прописываем план своей жизни. Реальный план. Он достиг его. Наконец, вот тот самый урожай, который уже не умещается. Условно говоря, настолько, что человек говорит: вот это да, все. Оказывается, можно остановиться. И он сказал: да, я готов остановиться. Я теперь все получил. Надо теперь все это очень хорошо что сделать, что сегодня как бы популярно. Молодые люди очень сейчас стараются это все вложить. Вот он тоже решил: надо все вложить. Буду вкладывать, и за счет этих дивидендов буду потом жить. И все будет замечательно. Прекрасный план. Мечта, мне кажется, очень многих людей, я не хочу сказать большинства, но многие люди именно так и мечтают. Трудиться, трудиться, трудиться. Но этот человек трудился, мы не можем его лодырем назвать. И он получил хороший урожай. Можем ли мы сказать, что это не от Бога урожай? Не можем сказать. Бог давал солнце, давал этому урожаю произрастать, этой культуре, дал хорошее благословение. Но что... Какая проблема в этой истории? Такое ощущение, что если мы понимаем, что Бог дает благословение, Он ему дал урожай, так почему Бог говорит ему: а несчастный человек, все это у тебя в эту же ночь заберется? Человек много трудился, Бог благословил его труд. И сегодня мы много говорим о том, что важно стараться, важно трудиться, важно прикладывать усилия. И я соглашусь с этим. В чем же тогда проблема? И Бог благословил его труды. Почему же тогда, когда он уже, казалось бы, остановился, о, ура, наконец, он сказал: все, теперь мне вот этого хватит. Это, кстати, мы редко когда говорим в жизни, что уже все, теперь нам хватит. А он сказал: мне уже этого хватит. И он решает, что теперь он будет просто наслаждаться. Может быть, он спланировал, что он будет путешествовать. Может, он спланировал еще какие-то прекрасные моменты в своей жизни. Но Бог говорит: безумец, в эту же ночь у тебя все отнимется. В чем проблема? Мы видим, что проблема как раз-таки в том, мы читаем в Евангелии от Луки, после этой притчи, заключение. Иисус говорит: так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Бога. В глазах людей этот человек был успешным. Он очень мудро все спланировал. Он достиг успеха, он достиг результата, у него действительно все получилось. И он теперь планировал жить дальше благополучно. Что с ним не так? Почему Бог такие вещи ему говорит? И почему Бог говорит о том, что он несчастен? потому что почему нищ в глазах Бога? Давайте посмотрим на три ошибки, которые мы можем увидеть в этой истории. Первая ошибка – это не видеть ничего за пределами самого себя. Если мы бы сейчас с вами читали полноценно эту притчу евангельскую, мы бы очень много раз встречали в этой притче местоимение «я», «мне», «я», «мне». На самом деле Господь не против, чтобы его дети жили хорошо, и Он хочет одаривать благословениями, но Он также хочет, чтобы, получая его благословение, мы не акцентировали внимание только на себе, только на своих желаниях, только на своих потребностях. Вторая ошибка – это не видеть ничего за пределами мне принадлежащего. Мы видим, что этот человек очень спланировал грамотно, мудро свою жизнь, но в этой жизни, которая должна была дальше у него с этим богатством проходить, не было ключевого. У него не было желания с кем-то наслаждаться этим. Он видел только себя, он не видел нуждающихся вокруг себя. Он не увидел в этом благословении возможность послужить еще кому-то. Он не увидел нужду чью-то. Насколько вы привязаны к имуществу? Вот у меня здесь вопрос. И сегодня мы, может быть, с вами не имеем, как этот богач, много полей и много урожая. Но, тем не менее, каждый из нас и сегодня может осознанно пользоваться теми вещами, которые у нас есть. И мы всегда можем поделиться с кем-то, у кого нет какой-то вещи. И мы можем даже в небольших, обладая небольшими ресурсами, быть нежадными и делиться, чтобы эти вещи не обладали нами. Мне нравится эта фраза о том, что вы не умрете богачом, потому что этот человек действительно в этой притче умирает, не насладившись всем этим. Он так долго откладывал счастливую жизнь, что когда он думал, что вот начнется счастливая жизнь, его жизнь закончилась. Бог предлагает нам наполненную смыслом жизнь. И, может быть, мы не будем, как этот богач, иметь массу денег, статусную машину, квартиру, жить в каком-то замечательном районе, в котором въезд только по пропускам, но у нас будет наполненная смыслом жизнь. И третья ошибка – не видеть ничего за пределами нынешнего мира. Этот богач, казалось бы, имел массу благословений и способов провести тот отрезок жизни, который ему Бог дал. Ну, наверняка он был умным человеком, он спланировал свое богатство. Мы его не можем назвать глупым. Он обладал всеми задатками для того, чтобы его жизнь была действительно плодовитой, но и при этом благословенной для других. Он также, как и каждый из нас, имел некий набор. Он этим набором воспользовался, но он воспользовался только для себя. Иисус предлагает нам посмотреть за пределы этого мира. Он предлагает нам посмотреть чуть дальше, чем мы смотрим. Он предлагает нам посмотреть дальше, чем эта машина, которую очень мы сильно хотим, или квартира, которую мы очень долго откладывали, копили, ипотека, и вот, наконец, думаем, вот сейчас заживем, и когда мы, наконец, расплатились, а отношения никакие, счастье все равно не наступает. Он нам предлагает вкладывать в другие проекты еще, долгосрочные проекты, которые о строительстве чего-то другого, неприходящего, что принесет долгосрочные дивиденды и простоит долгое время. Я не знаю, знали ли вы этого человека. Кивните головой, если вы узнали, кто это. Я думаю, что те, кто постарше, им лицо этого человека ни о чем не говорит, может быть. Но те, кто помоложе, точно знают лицо этого человека. Это Стив Джобс, основатель компании Apple. Многие, может быть, и не знают в лицо этого человека, но яблоко точно очень многие узнают. Этот человек прожил не такую длинную жизнь. Он умер от рака в 56 лет. Наверное, жизнь этого человека является вот тем, той красивой картинкой, которой стремится большинство людей в обществе. То есть вот он – это некая формула вот «хочу так», чтобы вот из самых низов пробиться и достичь вот такого феноменального успеха. И я хочу процитировать его слова, потому что если я вам скажу, что деньги не главное в жизни, вы скажете, ну, ты не обладаешь такими большими деньгами, чтобы так говорить. Этот человек обладал такими, о которых я даже не могу такими цифрами апеллировать в своей голове. Он говорит о других вложениях. Он, который достиг всего того, чего достиг богач в этой притче, и Стив Джобс достиг этого, и он говорит: «Я достиг пика успеха в деловом мире. В глазах других людей моя жизнь является сущностью успеха». Да, он для многих кажется формулой успеха, сущностью успеха, и очень многие сегодня хотели бы повторить его путь. В этот момент, когда я лежу в кровати, больной, и вспоминаю свою жизнь, я понимаю, что все признание и богатство, которые у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом неминуемой смерти. Вы можете нанять кого-то, чтобы возить машину для вас, зарабатывать деньги для вас, но вы не можете никого нанять за все ваши деньги, чтобы он понес вместо вас вашу болезнь. Можно найти и купить материальные вещи, но невозможно найти и купить одну вещь, когда она потеряна. Нельзя купить жизнь. Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем. И постепенно мы понимаем, что часы, которые стоят $30, и часы, которые стоят 300, показывают одно и то же время. Будем ли мы с собой носить кошелек, который стоит $30, или кошелек, который стоит $300? Оба вмещают одинаковую сумму денег. Этот бренд или тот бренд. Будем ли мы ездить на автомобиле стоимостью $150 000 или на машине скоростью $30 000, или даже если мы будем ездить на отечественном авто, дорога и расстояние одинаковы, и мы достигнем того же места назначения. В доме, в котором ты живешь, площадью 300 квадратных метров или 3000 квадратных метров, или в нашей реалии, может быть, 30 квадратных метров, ты одинаково одинок. Все истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира. Если вы летите в самолете первым классом или в эконом-классе, и если самолет падает, то ты падаешь вместе с ним. Надеюсь, вы понимаете, завершает свой спич Стив, что когда у вас есть друзья или кто-то, с кем можно поговорить, это и есть настоящее счастье. Этот человек обладал всем, что хотелось бы обладать, может быть, нам. Он обладал таким объемом средств, о которых мы даже не можем помыслить. И он пишет, что обладая всеми этими вещами, он забрался на такой пик, на такую вершину этого мира. Он не смог самого главного купить. Он не смог купить здоровье. Он не смог, невозможно купить за деньги искренние дружеские улыбки, добрые отношения, внимание, тепло. И, казалось бы, он достиг вот этого всего. И он тот, который ушел туда так далеко вперед, он говорит, здесь делать нечего. Иначе, если вы сюда попадете, вы потеряете все остальное, вы потеряете что-то гораздо более ценное. Чем ближе мы приближаемся к Богу, тем меньше мы зависим от того, что о нас скажут люди, о тех вещах, которые мы имеем или не имеем, о том, как люди на нас посмотрят. Мы не будем искать в их глазах одобрения, потому что нам будет достаточно одобрения от Отца. Нам будет важно, что Он видит нашу жизнь, Он видит наши вложения далеко идущие, за пределы жизни вложения еще. У христианина есть еще другая реальность, не только это жизнь и оставить еще наследство внукам. У христианина есть другая реальность. И чем ближе мы приближаемся к Богу, тем эти голоса не настолько шумно звучат в наших ушах. Мы перестаем тогда жить чужой жизнью, мы перестаем ориентироваться на мнение других людей, и мы перестаем заботиться о том, какой лейбл у нас там внутри, что у нас, какие кроссовки, какой у нас смартфон, что мы имеем или что не имеем, в каком университете мы учимся. Мы перестаем на эти вещи ориентироваться, потому что мы видим в локусе, мы видим только свой путь, путь, который Бог нам определил. Мы видим другие ценности, которые Он нам предлагает. Он нам, мы находимся с Ним ежечасно и ежедневно, и тогда Он нас освобождает. Да, нас туда затягивает, а Он нас вытаскивает опять из вот этой рутины, из вот этой воронки, вытаскивает и предлагает нам посмотреть на нашу жизнь, оценить ее, оценить не с помощью вещей, не с помощью каких-то предметов, которыми мы обладаем, и посмотреть на нашу жизнь в контексте гораздо более глубокого и дальнего вложения. Бог освобождает нас от иллюзии, что есть на свете что-то лучшее, чем отношения. Он нам помогает понять, что можно действительно, как говорит Стив Джобс, можно иметь огромный дом, можно иметь машину и быть в нем одиноким. И можно иметь маленькую тесненькую квартирку и быть там абсолютно счастливым, с друзьями. И можно не иметь смартфон, можно вообще не пользоваться гаджетом, не иметь электронную почту, но при этом быть богаче, чем все те люди, которые всем этим обладают. Потому что возможность любить и быть любимым – гораздо более глубокая ценность в этой жизни. Все остальное приходит и уходит, ржавеет, портится, изнашивается, выходит из моды, и мы выбрасываем это как ненужное. Есть что-то гораздо ценнее, и Бог приглашает, чтобы мы переоценили то, что у нас есть, и чтобы мы выбрали те ценности, которые не разочаруют нас, чтобы мы могли вкладывать и развивать ту сферу, которая действительно по-настоящему делает нас богатыми. Давайте будем приближаться к Нему и вместе с Ним наполняться вот этой внутренней уверенностью, что то, что мы едим, на чем мы сидим, на чем мы едем, это не делает нас теми, кто есть мы. Теми, кто мы есть, делает Бог, в котором мы находимся. Время действовать.
0: Ответы на вопросы.
1: Первый вопрос. Что необходимо знать человеку, чтобы не зависеть от того, что он имеет?
2: Я думаю, что ему нужно помнить, что он гораздо ценнее. И очень хорошо, когда есть какие-то эксперименты иногда, когда мы выходим из зоны, к которой мы привыкли, и примеряем себя к другой зоне. Uh-huh. И смотрим, а как это? А смогу ли я? Присматриваемся, прислушиваемся к себе. Смогу ли я пешком походить? Смогу ли я без вот этой вещи какое-то время побыть?
1: Не сотвори себе кумира.
2: Да.
1: Что еще, кроме материального, может становиться для человека Богом? Может ли человек стать для кого-то идолом? И в каких случаях?
2: Безусловно. И мы как раз, когда говорили о том, во второй теме, о том, что для нас значит мнение других, я говорила о том, что люди могут быть для нас Богом. Я думаю, что идолом для нас может стать все, что угодно. И любимая профессия, и любимый человек, и вещь какая-то. Все то, что для нас важнее, больше, ценнее, чем Бог. Для кого-то это может быть и дети, когда они ставят во главу только это. Я думаю, что это очень, ну, глубокий вопрос. Нельзя так вот категорично сказать, что это все ваш, это ваш идол. Но мы должны с Богом где-то анализировать, что для меня значат эти отношения, на каком они месте, как приоритеты я расставляю в своей жизни.
1: Как называется расстройство, зависимость от постоянных материальных приобретений?
2: Ну, я вот сейчас не стану прямо вот называть конкретно. Есть много разных диагнозов, как это называется. Не хочется ярлыки вешать, но как бы есть различные степени, когда люди зависят от вещей. Я думаю, что это не стоит того, чтобы мы это обсуждали, диагнозы какие-то ставили. Тем более, что я не врач.
1: А как помочь человеку понять, что надо остановиться, приобретать излишние дорогие вещи? Как при этом не обидеть человека?
2: Я думаю, что это очень длинный процесс. Нельзя просто заставить человека отказаться от вещей. Нельзя без него прийти, выбросить все из дома, прибраться за него. Потому что человек, если внутри человек не готов перестраиваться, менять свою жизнь, он снова накопит. И вот эта страсть к накопительству, это же тоже за этим стоит. Я вам говорила вначале о жажде безопасности. То есть вот эти вещи, хлам, который человек иногда купит, этот хлам тоже дает человеку ощущение безопасности. Поэтому пока мы не разберемся с проблемой тревоги, то просто выдирать у человека вещи или говорить, у тебя есть проблема, иди лечись, бесполезно. Очень нужно много терпения, много уважения к этому человеку. И нужно найти еще, может быть, мотив, куда он может эти вещи разумно вот куда-то применить. Может быть, показать, где нуждаются в этих вещах, чтобы он потихонечку вот так мог отрывать от себя эти вещи и делиться.
1: Вы говорили про вещизм. Как от него избавиться?
2: Я думаю, что для начала нужно определить, что есть эта проблема. А если мы определили, что да, мы этим страдаем, то очень много есть практических семинаров о том, как не делать спешные покупки импульсивные, о том, как можно рационально пользоваться те вещи, которые есть. Ну, на эту тему очень много различных советов и по поводу того, чтобы есть сегодня много течений. Люди собираются вместе, подружки, обмениваются, кто у кого какой размер вещами, и уже вот новый гардероб, пожалуйста. Или есть специальные места, где люди приносят эти вещи, дают другим, обмениваются. Сегодня очень много, мир тоже озабочен тем, что много вещей. И поэтому очень много способов избавляться от этого. Ну и правило 20 секунд. Если ты очень хочешь эту вещь, очень тебе понравилось, уйди домой, не бери сразу. Походи с этой идеей несколько дней и потом вернись. Большая часть людей как бы использует это, им помогает. Ну и потом говорят, что кредиткой гораздо легче расплатиться, чем наличными деньгами. Если вы замечаете, что вам это помогает. То есть способов на самом деле масса. Человек должен себе подобрать то, что ему поможет тормозить себя, останавливать себя.
1: А вот в контексте вашей темы, где бы вы посоветовали лучше проводить отпуск?
2: Я думаю, что лучше отпуск проводить с любимыми людьми, неважно где. С людьми, с которыми вам приятно находиться. Можно провести статус на отпуск и выставить фотографии, чтобы все увидели, как вы дорого, богато отдохнули. Но вместе с тем там не будет тепла, не будет, может быть, добрых отношений. Иногда люди, не имея больших финансов, отдыхают на даче, и гораздо насыщеннее их отношения, чем люди, которые были на море, ругались. То есть, я думаю, что не важно, где, важно, с кем и как.
1: Елена спрашивает, возможно ли иметь свою опору в Боге и наслаждаться богатством, не чувствуя себя недостаточно духовным человеком при этом?
2: Я думаю, что возможно. Когда я очень хотела бы, чтобы те люди, которые смотрят нас состоятельны, чтобы они не думали, что мы их упрекаем в том, что они состоятельны. Как раз-таки иногда состоятельные люди не носят брендовые вещи, они не гонятся за статусом, потому что они чувствуют себя внутри значимым без всех этих внешних вещей. И мне кажется, это все возможно, когда ты понимаешь, что то, что ты имеешь, это дар. А в этом контексте каждый из нас богат чем-то. Каждый из нас. Но это просто измеряется разными содержаниями, но каждый из нас что-то имеет. Деньги какие-то маленькие, но есть. Мы все равно богаче тех людей, которые, ну, скажем, где-то в Индии не имеют крыши над головой. Каждый из вас для них просто богач, потому что вы имеете крышу над головой, вы имеете питание, вы имеете одежду, вы имеете семью. И поэтому все очень, очень относительно.
1: А если человек не гоняется за самым лучшим для себя, но хочет обеспечить самым лучшим родных?
2: Ну, это же здорово. Значит, он выбрал это как служение для родных. Я в этом ничего плохого не вижу. Когда он хочет чем-то порадовать родных. Ну, опять-таки, здесь, конечно, вопрос мотивов. А для чего он так сильно хочет, не пытается ли он одобрение что-то заслужить? А если искренне хочет порадовать, и я встречаю людей, которые всегда, вот у них есть какой-то доход большой, и они чуть-чуть больше даже, если получат, они думают, кого бы порадовать. И это говорит о том, что деньги ими не обладают. Угу. Они хотят строить отношения с людьми и делать далеко идущие вложения.
1: Я хочу выйти замуж за мужчину состоятельного, у которого все есть, чтобы не жить в бедности. Получается, что я собираю сокровища на земле? А что, если я просто не хочу, чтобы мои дети жили в бедности так же, как я?
2: Да, очень хороший вопрос. Я думаю, что девушка, которая задает этот вопрос, она должна... Я бы одно только посоветовала. Поговорить с какой-нибудь из женщин, которые уже прошли этот путь. Потому что это не простой путь, это договорные отношения. Она хочет от этого мужчины получить деньги, некое вложение, но и такой мужчина тоже что-то будет ожидать от нее. И вот даст ли она это, будет ли это у нее? И чтобы не получилось, что ее жизнь превратится, ну, чтобы она не была птицей в золотой клетке, угу. Что он в ней не будет видеть личность, а только предмет, который он купил. Вот готовы ли вы, чтобы вас как предмет купили, чтобы вы стали частью его интерьера, как его автомобиль, как его благополучный дом? И нужно ли такое благополучие детям вашим? Получат ли они от этого мужчину тепло? Будет ли он заботливым отцом? Будет ли он с ними проводить время, играть? Захочет ли он с ними вести душевные беседы? И если этого сегодня будет, хорошо ли будет вашим детям в этом доме?
1: А когда нужно останавливаться? Когда чувствуешь, что зашел не туда? Или периодически, для профилактики?
2: Я думаю, что хорошо говорит Писание о том, чтобы и Давид говорил: «Боже, исследуй меня, не на опасном ли я пути». Важно просить у Бога, мне кажется, у Духа Святого, чтобы Он направлял. И Бог бережно открывает нам. Если мы не туда куда-то идем, Бог обязательно нас, вот как навигатор говорит, вы ушли с маршрута. Бог нам скажет, ты ушел с маршрута. Но если мы с ним контакт поддержим, мы это услышим. Если нет, мы будем нестись, пока в тупик не упремся в своей жизни.
1: Пришел отзыв: класс, очень хороший выпуск, по сердцу и актуально. Спасибо вам за поднятие этой темы.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос. Говорят, что встречают по одежке. А если соответствующей одежки у меня нет? Как при первой встрече показать, что ты достоин внимания?
2: Мне кажется, что слово «соответствующее» очень разное в разном контексте. Действительно, есть места, в которые, к примеру, ну, на прием куда-то мы не пойдем в какой-то обычной, обыденной одежде. Очень, ну, здорово, когда мы на богослужение к Богу приходим в особой какой-то одежде. Мне кажется, вот это особенное «нет» – это вот про что? Особенное – это какая? Если она чистая, если она аккуратно на вас сидит, пусть даже ей будет много лет, она будет очень выигрышно на вас сидеть. И я уверяю вас, окружающие заметят, как она на вас хорошо сидит, быстрее, чем то, сколько ей лет этой вещи. И в каком она... Мне кажется, важно, чтобы это была чистая вещь, которая хорошо сидит. И большинство людей это оценят. Вы будете думать, что «ой, я пришла в стареньком», но на самом деле другие оценят совсем по другим критериям.
1: А если я экстраверт, мне очень сложно не бежать. Помогите, как мне остановиться?
2: Я думаю, что экстраверты тоже могут тормозить. У них тоже бывают периоды, когда они устают. Экстраверты это должны помнить о себе. И тормозить, я думаю, что помогают вот те практики, о которых я перечисляла, которые говорила, духовные практики. Это какие-то чтения Слова Божьего. Каждый определяет, когда ему удобнее. Кто-то рано утром, кто-то едет в электричке, читает, кто-то вечером. Дневник благодарности – хорошая вещь, когда люди заполняют и фиксируют, и находят, за что поблагодарить Бога. Они акцентируют внимание на тех благах, которые Бог дает. И это помогает не гнаться за иллюзией, не гнаться за какой-то мечтой, а полноценно проживать теперешний момент. Вот это, мне кажется, самая большая проблема, что мы не можем сейчас насладиться. Мы думаем, что вот когда это будет, тогда и начнется счастливая жизнь.
1: Еще один вопрос. Вы говорили про богатых. Получается, богатые люди страдают вещизмом?
2: Нет, богатые, не только богатые люди страдают вещизмом. Бедные люди, которые не имеют вещей, тоже страдают, потому что они завидуют богатым, которые имеют эти вещи. И они проживают всю жизнь в зависти. Мне кажется, я снова хочу подчеркнуть эту мысль. Богат каждый из нас. Каждый из нас имеет богатство. И я читала эту фразу, не знаю, кто автор, о том, что миллионы людей, вы только вдумайтесь, миллионы людей на этой земле готовы с вами вот прямо сейчас поменяться по причине, может быть, потому что у вас есть здоровье, или у вас есть кто-то рядом родные, или потому что у вас есть крыша над головой, или потому что у вас не смертельная болезнь. Миллионы людей вот прямо сейчас бы с вами обменялись вашей жизнью. Той, которую вы считаете никчемной, бедной, ничего не достигшей. Только потому, что вы можете ходить в университет. Только потому, что вы не голодаете. Только потому, что у вас есть мама и папа. Только потому, что...

0: ходили, и никто не узнавал, никто с ним селфи не делал, никто не просил у него автографа, ему просто кидали монетки. Вот он почувствовал, что это такое, и его никто не узнает уже. Мне кажется, мы должны... И он одинаково уважал себя, и когда он стоял в лохмотьях, и когда он стоит на аллее славы. Вот мы должны себя одинаково внутри чувствовать, что мы значимы в Боге. Не сами в себе культивировать, не я классный каждое утро, а вот эту значимость обретать в Боге, что я ценный в Нем. А раз я ценный в Нем, пусть даже я сейчас не имею таких вещей. Очень замечательный детский фильм, есть маленькая принцесса, которая была где-то на чердаке, она не обладала красивыми вещами, но она внутри чувствовала себя принцессой. Каждый из нас принц и принцесса Божий. Но мы позволяем другим говорить, что это не так, и мы еще и верим этой лжи. Мы отказываемся верить той правде, которую Бог говорит. А Бог каждое утро вам будет вас и говорит: «Ты чудесный, я тебе так рад, бесконечно рад».
1: Ну вот как раз ты отвечаешь на последний вопрос. Как попасть в такие отношения с Богом, чтобы все остальное, отношения, вещи, карьера стали второстепенными?
0: Я думаю, что это то, над чем стоит работать. Это не происходит в одночасье. Если мы его не знаем, мы не будем его слушать, мы ему не будем доверять. Чем больше мы его узнаем, тем ближе мы становимся, тем больше мы чувствуем его тепло, и наша тревога отходит, отпускает.
1: Спасибо большое. Спасибо, Мария, за эту тему, ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. И спасибо всем вам, кто не стеснялся, это все нам писал и задавал. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Друзья, иметь большое состояние и быть успешным – это не одно и то же. В Библии написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Стремиться к материальному благосостоянию важно, но куда важнее научиться быть счастливым здесь и сейчас. Наша передача подходит к концу. Спасибо вам, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети, оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: Хочешь, детка, видеть рай?

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: «По вере вашей да будет вам». Продолжаем серию встреч на эту тему. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши встречи, исследования Евангелия от Луки, которые мы посвящаем 30-летию существования телекомпании «Три ангела». Сегодня в нашей встрече лишь нас двое. Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Елене Валентиновне Варнавской передаем привет. Она к нам присоединится, но две встречи пройдут без нее. Итак, по вере вашей да будет вам. Коля, мы говорили на прошлой встрече о вере римского сотника. И вот я не знаю, насколько вы запоминаете то, о чем мы говорим. Вот хотелось бы, чтобы из прошлой встречи осталось бы в памяти то, что вера римского сотника основывается на вере в Слово. И вот для него Слово Иисуса Христа, Слово Бога было живое, потому что Иисус Христос жил в те времена. А для нас Слово Бога, оно живое, когда мы читаем Священное Писание. И сегодня мы переходим, наверное, к новому аспекту веры. Вот это была вера в Слово Божье. А о чем будем говорить сегодня, Коля?
2: Сегодня в 7 главе от Луки описана еще одна личность. Это, можно сказать, диаметрально противоположная личность римскому сотнику. Потому что он, во-первых, не римлянин, во-вторых, он человек верующий, он пророк, он никак не связан ни с армией, ни с царями, вообще никак. Это свободный пророк, живший в пустыне один, Иоанн Креститель.
1: Мы можем напомнить нашим дорогим зрителям, что мы начинали, когда исследовать Евангелие от Луки, то там говорили о рождении Иоанна Крестителя, что Богоматерь пришла, Матерь Иисуса Христа, Мария, что она пришла к матери Иоанна Крестителя Елизавете, когда та была на 6-м месяце беременности. То есть вот можно сказать, что Иоанн Креститель, он опережает Иисуса Христа даже по времени своего рождения на 6 месяцев. И по служению тоже можно так сказать?
2: Вот я поразился, когда читал внимательно Евангелие от Луки, насколько Иоанн Креститель предшествует во многих событиях жизни Иисуса Христа.
1: Именно поэтому, наверное, вот в русском языке, в таком церковно-славянском, он называется Иоанн Предтеча. Предтеча, да. То, что предшествует.
2: То, что он за полгода до смерть Иисуса Христа претерпел свою мученическую смерть, да, тем самым предвосхищая Голгофу. То, что вот, ну, и многие вот такие события, то, что вот проповедовали они одну и ту же весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Креститель начал, Иисус затем продолжил. То есть, ну, и вот во многие аспекты подчеркивают, как Иоанн Креститель предвосхищает события из жизни Иисуса Христа.
1: Ну и в проповеди Иисуса Христа, да, и вообще весть Иисуса Христа.
2: Весть та же самая.
1: Вообще весть Евангелия.
2: Да, весть Евангелия.
1: Мне вот все-таки хочется еще раз сказать о том, вот тема нашей сегодняшней встречи – «По вере вашей да будет вам». Вот без веры, есть такое в Священном Писании, без веры угодить Богу невозможно. Вот казалось бы, мы хотим быть счастливы, мы хотим быть радостны, Бог хочет, чтобы мы были спасены, но без веры мы не можем угодить Богу. И когда, да, Евангелие – это прекрасно, это благая весть о спасении в Иисусе Христе, благодать – это прекрасно, это милость Божья к нам незаслуженная, праведность Христа – это все прекрасно, но оно может оказаться само по себе, оно может оказаться не в нас, оно может оказаться рядом, всего лишь рядом с нами, если мы не принимаем это верой, если вот это слово Священного Писания не растворено верой нас, слушающих это слово.
2: А Лука нам, как бы сказать, поясняет, какая это вера. Вера во что? Вера в кого? Вера какая? Вот да. Какой она должна быть? Угу. Мы говорим, она должна быть, наверное, сильная такая, ну, как исполин, что ли, такой.
1: Да, да, да.
2: А Иисус говорит, она должна быть вот как мелкое такое горчичное зерно. И вот это
1: оно
2: достаточно.
1: Оно как пылинка, оно совсем маленькое-маленькое, как маковое зернышко.
2: Важно, чтобы она была, Если ее нет, тогда да, но важно, чтобы она была. А вот Лука подчеркивает, какая. И мы говорим о сотнике, что у него была непоколебимая вера в Слово Божие. Вот он, как вот мой начальник командует, и мы подчиняемся, так и у Бога тоже. Угу. Бог говорит, он как командир своим словам. Они исполняют все, вот у него такая вера. Исполняют точно все, несмотря ни на что. А вот у Иоанна другая вера. Сегодня мы обратим внимание, какая это вера. Или вера во что, или в кого, точнее. Угу. Потому что и у сотника была вера в кого? Вера в того, кто говорит слово, и оно исполняется.
1: Угу. И у сотника эта вера, вот как мы говорили на прошлой нашей встрече, она основывалась на опыте его, потому что он видел, да. Он слышал, что происходит вокруг. А у Иоанна Крестителя как было?
2: Иоанн Креститель, он, во-первых, от рождения был избран пророком. У него было особое служение.
1: А что такое пророк, Коль? Давай скажем, что такое пророк.
2: Ну, по моему пониманию, пророк – это тот, кто имеет от Бога весть. Бог дает определенную весть в определенное время к определенным людям. И он посылает этого человека с этой вестью.
1: Он дает человеку понять, что он избран им для провозглашения этой вести. Или человек может даже и не знать, что он избран. Как?
2: Ну, скорее всего, у него есть глубокие личные отношения с Богом. Угу. Опять же, вера. Угу. Вот вера этому основа, что ли. Это, угу. Без нее ничего не будет. И когда человека посылает Бог с вестью, то он эту весть возвещает. Приятно ли людям это или нет? Он должен это сказать. И в основном Бог посылает пророков с вестью неприятной. Вот, судя по всем описаниям Ветхого Завета. Угу. Потому что люди отступали, и Бог видел, что люди гибнут, если их не остановить. И вот этот пророк, которого Бог посылал, он как будто этим тормозом, что ли, является. Стоп, дальше нельзя, дальше гибель. Остановитесь и перестаньте делать зло. Угу. Народу это не нравилось. Угу. И пророков обычно... Ну, или гнали, или даже побивали камнями. В общем, угу. Незавидная судьба у многих пророков была в Ветхом Завете.
1: И вот они не могли не проповедовать, они не могли удерживать в себе эту весть. То есть у них Дух Святой побуждал их говорить.
2: Да, потому что они любили Бога, и еще они любили свой народ, который они тоже видели, который ведет себя неправильно, ведет угу. себя не так. И эта жизнь ведет в погибель всю нацию, может быть.
1: То есть помочь народу найти выход.
2: Вернуться опять к Богу, вернуться к вере. Вере в того, кто берет на себя грех. Вот Иоанн Креститель видел Духа Святого, сходящего на Христа в виде голубя.
1: В момент крещения
2: Иисуса. Он слышал...
1: Это называется традиционно богоявление, когда все три личности mm-hmm. божества, Бог, Отец, провозгласил с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, по-моему, или его слушаете.
2: Да, да.
1: Вот, и Иисус Христос принимал в это время крещение в реке Иордане, и Дух Святой в телесном виде, то есть в виде голубя опустился на Иисуса.
2: И это было Иоанну показано. Кроме того, он слышал голос, вот то, что ты говоришь, «Сей сын мой возлюбленный». И когда Иоанн возвещал о том, кто это такой, людям, окружающим, он сказал, вот «Сей есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Угу. Это он отвечал людям, которые спрашивали, кто это такой и что вы тут делаете в Иордане.
1: Вот немножечко давайте подтянем вот еще один элемент пазлика в общую картину. Вот мы с вами говорили, что Иисус, когда он был в отроческом возрасте, когда он пришел во храм, вот он понял тогда, что вот эта вот вся система храмового служения, все жертвоприношения, потому что там были жертвоприношения утренние, жертвоприношения за грех, жертвоприношения мирные. Каждый раз приносились в жертву особые животные для этого подготовленные, приготовленные. Вот. И Иисус Христос понял, что вот Агнец, приносимый в жертву, это Он, это та миссия, которую Ему предстоит исполнить, но не просто для того, чтобы пролить кровь свою, то есть умереть, а чтобы умереть за грех мира.
2: Да, именно для этого. То есть Бог такую жертву избрал, потому что другого выхода не было для нас, людей. Угу. Только жертва Сына Божия, только Его смертью мы можем быть избавлены от греха.
1: И... Но, опять же, это надо принять верой, да? То есть, если мы это не принимаем верой, то тогда оно действует только рядом с нами, но не в нас.
2: Но тогда это какая-то бессмыслица получается. Если я не верю в это, если я не проявляю доверие к Богу, который вот так пошел, таким путем, то тогда для меня жертва Христа, она... Угу. Ничего не значит. Боже, может быть, я даже как-то буду противиться. Ну как-то вот кровь какую-то проливать, какие-то жертвы животных. Это что? Скотобойня какая-то. Да. Это мне непонятно, дико даже.
1: Мне непонятен символизм.
2: Много вот крови льется, да, в храме. Зачем это все? Если я веры не принимаю, что это жертва за грехи мира, в том числе и мои, тогда все это напрасно, действительно.
1: Да, что это символ, что храмовое служение – это символическая история, рассказ, такой предметный, а не просто на уровне слов, рассказ о том, как Господь нас спасает, как Он спасает нас своей жертвой, своей смертью.
2: И человек еще участвует в этом сам. Не просто слышит и видит, он еще и участвует, он должен возложить руки свои там. Может быть, даже перерезать животному горло.
1: Да. Вот такие вещи. То есть человек сам исповедует свой грех. Это вот не просто, что Господь принес за нас жертву, и мы спасены. Мы должны признать свой грех. И вот, как Оля говорит, во время этого храмового служения человек, приносящий жертву за грех, он возлагал руки свои на голову этого жертвенного агнца, невинного, неповинного ни в чем. Так же, как Иисус Христос не виноват в наших грехах. Вот Он возлагал свой грех на голову, потом, может быть, даже сам должен был и перерезать горло вот этому невинному ягненку. И тогда, конечно, у человека откладывалось гораздо более ярко и понятно, что же это такое, жертва Иисуса Христа.
2: Что такое грех, насколько он мерзок, да, и насколько он... Насколько он отвратителен. Это, да, просто от него нельзя. Вот с ним нельзя жить. От него нужно избавляться. Он убийца.
1: Да. Он убийца.
2: Поэтому вот все вот это вот, все такие церемонии кровавые. Но все это, конечно, указывало на одну единственную жертву, благодаря которой мы все можем быть избавлены от греха, освободиться от него.
1: Да, как раз возвращаемся к тому, что Иоанн Креститель выполнил свою миссию, когда он сказал, вот Агнец Божий, когда он увидел идущего к нему Иисуса Христа, который шел, чтобы принимать крещение, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
2: Да, и в 7 главе у Луки мы встречаемся с Иоанном уже в тюрьме, он уже узник там. Он томится.
1: То есть, фактически, если рассматривать хронологию жизни Иоанна Крестителя, то вот он вот крестил Иисуса Христа, и следующая сцена, описываемая в Евангелии, это уже он в тюрьме.
2: Ну, с Иоанном Крестителем мы встречаемся так, да, да, у Луки. И через полгода Иисуса тоже схватят.
1: И распнут на Голгофе.
2: Тоже арестуют, да. Он тоже будет убит, как и Иоанн Креститель был убит.
1: Но, конечно, разница огромная. То есть Иоанн Креститель, он человек, он пророк, конечно, он возвещал весть, а Иисус Христос, он Бог, который взял на себя грех мира. То есть он понес на себе грех каждого, ваш, любой, когда-либо совершенный, или который когда-либо еще, не приведи Господь, мы совершаем постоянно. Вот, это все Господь взял на себя и за это умер. То есть мы свободны от наказания за эти грехи.
2: А вот совершенно верно. Иоанн человек, и он понимал, что мне нужно умоляться, а возрастать нужно ему, вот этому Агнцу, которого вы все видите, Агнцу Божьему. И он должен возрастать.
1: Да, вот тогда у меня возникает такой вопрос. Вот мы сегодня говорим, по вере вашей да будет вам на примере Иоанна Крестителя. Но ведь вот Иоанн Креститель в темнице, и он вдруг, мы читаем в Евангелии, по-моему, это от Луки тоже, он вдруг посылает своих учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот, то есть ты ли Мессия, или должен прийти другому. О какой же вере Иоанна Крестителя мы говорим тогда?
2: Вот нужно прочитать текст тогда. Вот мы закончили на событии в прошлый раз, когда Иисус воскресил сына вдовы, и об этом потом, как написано, всех объял страх. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики о всем том. То есть вот об этих всех событиях весть распространилась очень быстро и дошла, да, до Иоанна. А Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот суть этого вопроса...
1: То есть из темницы он задавал...
2: Кажется, что Иоанн усомнился. Угу. Вот читая текст вот так вот, прям вот буквально, создается впечатление, что у Иоанна какое-то сомнение возникло.
1: Вроде что бы... вера его поколебалась.
2: Да, вот. Да.
1: Что но вот... в темнице оказался. Он Иоанн Предтеча, он тот, кто готовил путь Господу, делал прямыми пути его, как пророк Исаия говорит. Вот. И вдруг он оказывается в тюрьме, и Иисус Христос ничего не делает по этому поводу.
2: Вот еще такой момент. И Иоанн Креститель, судя по всему, томился в темнице в городе Тивериада. Это столица Галилеи. А в Галилее правил Ирод, Антипа. Угу. Он правил еще и Пиреей, то есть это Десятиградие, в другую сторону Иордана. И если мы посмотрим на карту, то от вот этой Тивериады до Капернаума, где мы встретились с Иисусом, то есть где Иисус вот как бы должен был находиться в момент после проповеди Нагорной и угу. вот после всех вот этих событий, он находился буквально в 3 часах ходьбы от этой Тивериады по побережью.
1: То есть от того места, где был Иоанн Креститель, да, скорее всего.
2: Да, скорее всего.
1: Ну, скорее всего, это мы так вот исторически предполагаем по анализу, что ли, ситуации, что, скорее всего, тюрьма. Мы точно знаем по Библии, что Иоанн Креститель был в темнице, но в каком месте именно находилась эта темница, вот мы так предполагаем.
2: Мы не знаем точно, потому что Иосиф Флавий сообщает, что это была крепость Махир, она находилась на берегу Мертвого моря, но у Мертвого моря это мертвое не только море, там и нет путей никаких торговых, то есть там такое пустынное достаточно место. И вряд ли, ну, маловероятно, что Ирод сделал свою резиденцию именно там. И если мы вспомним, как сказать, предвосхитим события, которые случились с Иоанном Крестителем на пиру, который устроил он в день рождения, этот Ирод, и там он, Иоанн Креститель был обезглавлен, в конце концов, то вряд ли этот царь собрал столько гостей на берегу пустынного там моря, где-то вдали от торговых путей. То есть вот, ну, есть исследователи, которые согласны с тем, что именно в Тивериаде находился.
1: То есть близко от Капернаума, где был Иисус Христос.
2: В столице, то есть, Галилеи. И Иоанн Креститель ожидал, скорее всего, что вот Иисус, он освободитель, я верю, да, что вот он царь царей, он Господь Господствующий, он агнец Божий. И он должен...
1: Мессия.
2: Он Мессия. И по представлениям иудейским, которые все-таки Иоанн не смог от них избавиться до конца, он полагал, что царь должен прийти на землю и установить здесь царство.
1: Угу. Все освободить иудею от римских захватчиков.
2: И от его ставленника Ирода. Угу. И вот он ожидал этого.
1: Он верил в это?
2: Он в это верил.
1: Вот. А было ли ему по этой вере?
2: А по этой вере Иисус... отклоняется от направления на юг и идет на юго-запад 40 километров в крохотную деревеньку Наин, где он воскрешает сына вдовы. И для Иоанна это было неожиданно, что Иисус прошел как бы мимо него. Это по карте хорошо видно. Просто вот один из аспектов, что могло повлиять вот так на Иоанна, что Иоанн не идет, то есть Иисус к нему не идет, он его не идет освобождать.
1: То есть это могло поколебать веру Иоанна?
2: Поколебать веру Иоанна, я считаю, не могло вот это. Он был достаточно тверд в своей вере, достаточно убежден, что Иисус – это тот самый Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он в этом был твердо убежден и не колебался в этом. Но его веру колебали его ученики, которые пришли ему и сказали: «Слушай, вот ты веришь в этого освободителя, что же он, Мессия, не идет тебя освобождать? Своего служителя, ты бы столько пользы принес, ты же распространял бы весть о нем по всей... А он даже не обращает внимания, он даже как бы бросил тебя там, что ли, в этой тюрьме.
1: Ну, и вот даже у тебя сейчас, Коль, прозвучало, что Иоанн будет обезглавлен вот в скором времени после вот этого...
2: Через полгода.
1: Да, через полгода после того, что мы сейчас обсуждаем, он будет обезглавлен. Так что же было Иоанну Крестителю по его вере? Он разве этого заслужил?
2: Ну, не всегда люди заслуживают то, во что они верят. Иоанн понял, что... Ну, это впоследствии. После некоторых событий, вот мы, может быть, дойдем до этого, если будем читать то, что произошло дальше, что, ну, можно сказать предварительно, что Иоанн, наконец, поверил в то, что он освобождается не от... римского ига, не от власти...
1: Вот в чем дело.
2: Не от власти вот этого царя Ирода, но он освобождается от грехов. Угу. Что Бог берет на себя грех и его. Угу. Это вот убеждение до него дошло, наконец, что это не тот царь, который освобождает мир от всего, там не знаю, неправильного, но он освобождает мир от греха, который сидит в людях. Потому что иначе Царство Божие не придет на землю.
1: Это тоже по вере происходит? То есть Иисус Христос освобождает человека от греха, который в нем сидит. Это же тоже происходит по вере человека?
2: И только по вере. Только по вере. И если я верю, что Христос будет... Вот если я верю в то, что да, вот я помолюсь сейчас, Христос меня должен исцелить 100%. Или там,
1: и ни в какую темницу я не попаду, и ничего со мной не случится.
2: Да, ничего не с моим родным, ничего, поскольку я вот так как бы буду под колпаком от всех невзгод по моей вере. Вот так не происходит с Иоанном Крестителем. У него служение. Он был призван Богом на служение от утробы матери. И служение это специфично. Он должен был произвести все, что будет происходить с Иисусом. Он предтеча. И он должен принести людям весть об Агнце, который берет на себя грех мира.
1: Угу. А можно сказать вот на примере Иоанна Крестителя, что он сам в процессе жизни, в процессе вот взаимодействия с Иисусом, когда он слышал то, что происходит, у него вот и формировалось вот это вот понимание, что Иисус Христос есть Агнец. То есть даже хотя он в самом начале произнес эти слова «Сей Агнец, который берет на себя грех мира», он правильные слова произнес, он так был научен, он это понимал. Но только к концу жизни он понял это глубоко, вот если я правильно понимаю то, как ты описываешь его веру.
2: Он понял это вот после тех событий, которые... Давайте вот все-таки к Луке,
1: по порядку,
2: если
1: хорошо,
2: вернемся.
1: Да.
2: Вот эти ученики, в которых, в общем-то, Иоанн разочаровался, в их вере он разочаровался, что я, наверное, недостаточно хорошо их учил, недостаточно дал правильную информацию, может быть, что-то их соблазнило в моем поведении. Но они вот так вот усомнились, что это не Мессия. Тогда он ему говорит, хорошо, раз вы... не верите в это, вот пойдите и убедитесь сами к нему.
1: Это было не... То есть эти слова и так можно прочитать, что не то, что он сам засомневался и сказал, ой, пойдите, спросите-ка, тот ли Мессия Иисус Христос, а он, наоборот, им сказал, что о чем вы сомневаетесь?
2: Да, он же им сказал, ты ли тот, идите, спросите, но не с той цели, что ему это надо. Угу. Конечно, ему нужны были слова одобрения, он бы с удовольствием и с радостью услышал от Христа слова утешения от него лично, но он это для учеников сделал своих. Идите, удостоверьтесь, и потом все вы поймете сами, и мне потом расскажете, что вы там поняли, чему вы там научились. И вот они пошли, эти ученики. Придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе. Ну, действительно, Иоанн Креститель послал. Ну, это правда. Ты ли тот, к которому должен прийти и повторять этот вопрос? Или другого нам ожидать? А в это время что делал Христос? Он многих исцелил от болезней.
1: Ведь, да?
2: Он сразу... Нет, он не дал прямого ответа им. Угу. Он сказал, может быть, ничего не сказал. Угу. Может быть, сказал... Минуточку, подождите, у меня занят, у меня другие сейчас дела, вы посидите, посмотрите там, может быть так, но ничего не написано об этом. Может быть, ничего не сказал. В это время многих исцелил от болезней недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И вот долго ли длился у Христа рабочий день? У нас он длится 8 часов. Сколько он длился у Христа? Ну, наверное, от солнца до солнца, может быть, вот. Пока люди не были все удовлетворены. Никто ведь не оставался обойденным, что ли, в присутствии Божьем. Он исцелял всех. И исцелял не только от болезней, но он исцелял от бесноватости. Он исцелял вот таких вот коллег, которые увечья вот эти исцелял. Как, ну, не может нога вырасти, например. А как-то она вырастала, не знаю, вот как это он делал. Но люди уходили от Христа все здоровыми. И вот представьте, какая атмосфера царила там, вокруг Христа.
1: Радости.
2: Это был восторг, да, это была радость, это было ликование. Это вот такая вот, ну, я не знаю, всеобщего счастья, что ли. А мы говорили-то о благодати, вот, да. Одной из программ. То есть вот в эту атмосферу Иисус погрузил учеников Иоанна. И они вот в ней окунулись, в нее. И вот видели везде радостные возгласы, там, хвалу Богу. Там, вот в это, они вот целый день вот там провели. Или сколько там, полдня, может быть, когда они пришли, не знаем. ну вот несколько часов точно, они вот в этом всем купались, что ли. Угу. А потом Иисус им говорит: «Идите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали». Угу. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Угу. Вот идите и скажите. И блажен, кто не соблазнится о мне. И неизвестно, кому это сказал Иисус. Иоанну ли или этим ученикам? Угу. Блажен, кто не соблазнится о мне. Угу. Кто соблазнился? Иоанн не соблазнился о нем. Может быть, вот эти вот как раз ученики и соблазнились. Угу. И Иисус им понятно. Такой вот мягкий укор. Блажен человек, который вот угу. сохраняет веру ну, до конца, что ли.
1: Угу. А я вот сейчас обратила внимание на то, что ну, ведь не только слепые прозревают, калеки ходят, но нищие благовествуют. То есть это уже что-то вот совсем особенное.
2: Ну да. Блаженный нищий духом вспоминаются вот эти слова Иисуса Христа. Да. Они становятся счастливыми, хоть и в нищете своей. Да. И дух их наполняется новым вот таким вот стремлением прославить Бога, как-то Ему послужить, рассказать им, что смотрите, как можно легко получить счастье. Прийти к Иисусу просто надо. И все, и довериться Ему. Он сам все совершит.
1: Коль, мы можем сегодня сказать тем, кто нас смотрит, что это не только ведь в те времена слепые прозревали, и хромые начинали ходить. И, наверное, не просто вот в прямом таком физическом смысле можно ну, про это говорить, а именно в таком духовном, что вот ты слеп, ты не видишь очевидного, ты несчастлив из-за этого. И вдруг вот твоя вера в Иисуса Христа, по вере вашей будет вам. То есть вот твое соединение с Иисусом Христом через Слово Божье, как вот с сотником было. Вот. И вдруг ты прозреваешь, и вдруг ты перестаешь быть хромым, и вдруг ты начинаешь вот славить Бога. Пусть, друзья, произойдет это в вашей жизни. Вот сегодня у нас год 30-летия телекомпании «Триангела». Всю свою деятельность телекомпания посвящает вот именно тому, чтобы мы прозревали, чтобы мы перестали хромать, чтобы мы начинали быть счастливыми в Боге и говорить об этом.
2: Здорово. Действительно, вот когда ученики Иоанна вот так почувствовали, вот это все прочувствовали, что они пришли к Иоанну совсем другими. Mm-hmm. Они уже вот наверняка с восторгом это
1: описывали. Может быть, обретшими веру они пришли?
2: То есть... Да, скорее всего. Я вот в это верю, мне хочется в это верить, что ученики пришли просветленными, пришли другими, пообщавшись вот с Иисусом, пообщавшись с теми людьми, которые получили исцеление, получили вот это счастье и радость. Они рассказали все Иоанну Крестителю. И, конечно, Иоанн Креститель, он и не сомневался в Иисусе Христе. Он сомневался в вере вот этих своих учеников. Mm-hmm. Что, ну, жалко, что вот они так вот Мессию почитают, не знаю за кого. Mm-hmm. Но ученики эти прозрели, и Иисус, и Иоанн успокоился. Он вот как бы с миром ожидал теперь своей кончины. И он сам понял, как мы уже говорили, что Иисус пришел избавить его не от власти Ирода, не от власти римлян, а он пришел его избавить от власти греха. И он теперь свободен. Теперь Царство Небесное для него открыто. Он свободно входит туда. И остается только вот дождаться, вот, когда это совершится.
1: Он принял ведь это тоже верой, потому что он же послал учеников к Иисусу. Ученики же сказали Иисусу, что мы к тебе пришли от Иоанна Крестителя. Да. И вот был, что ли, шанс Иисусу дан таким образом что-то сказать именно Иоанну Крестителю или, может быть, вообще вспомнить о нем и прийти к нему. А вот, то есть, таким образом вера Иоанна тоже она укрепилась.
2: Да, конечно. Любое общение, любое слово от Христа сказано, оно укрепляет нашу веру. И также оно укрепило и веру, конечно, Иоанна Крестителя. Он в этой тюрьме он же не видел ни решеток, стен. Ни стен, ни каких-то воинов там сторожащего. Для него это все было уже неважно совершенно.
1: Можно сказать, что он был счастлив вот таким образом завершить свою жизнь?
2: Я думаю, да. Точно так же такие же чувства, наверное, испытывал апостол Павел, находясь в темнице, когда они там вместе с Варнавой воспевали во славу Божию, закованные в колоду, вот в колодке эти. И казалось бы, ну, безнадежное положение, там, страшная там, тюрьма, и ты тут в темноте воспеваешь Господа и радуешься. Ну, это действительно только вера может сделать с человеком.
1: Угу. То есть все-таки это не самовнушение, это не какое-то там, я не знаю, магическое чье-то воздействие, это вот именно вот результат веры.
2: Да. Угу. Самовнушением такого просто невозможно. Угу. И потом Иисус, он говорил о вере, что вера, она это вот тот самый, может быть, круг спасательный, может быть, то самое средство, благодаря которому мы можем иметь доступ к Господу и к Его Слову. Потому что без веры Слово Божие, оно будет для нас закрыто.
1: Мы даже воспринимать не будем.
2: Мы даже прочитаем несколько раз, может быть, Библию от силы. Потом скажу, ну, хорошо, я все понял, информацию
1: я все
2: получил.
1: Знаю.
2: Я все знаю. И многие так и говорят, да чего ты мне свои Библии? Я уже 100 раз ее прочитал, уже все знаю, что там написано, и все. А человек не живет по тому, что там написано, и живет как хочет просто.
1: То есть он живет не по вере?
2: Он живет какая-то... Ну, вообще без веры никто не живет, наверное. У человека какая-то вера все равно есть. В кого-то, во что-то. Но
1: то есть
2: вера
1: это...
2: должна быть направлена. Она должна быть вот такой, вот как Лука описывает. Вот она такой должна быть в Слово Божие. Раз. Она должна быть в то, что Бог берет на себя грех мира и агнец Божий. И третий аспект мы с вами обсудим в следующий раз. О том, как должна она быть. И что мы хотим от этой веры.
1: Вот еще раз. То есть на примере римского сотника говорили на прошлой встрече. Вера в Слово Божье и в Его силу. То есть Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно отделяет, оно отделяет то, что правда, от того, что неправда. Оно вскрывает глубину вообще всей нашей жизни. Вот это была вера сотника. Сейчас у нас, вера Иоанна Крестителя. Коль, давай еще раз сформулируем. То есть каков аспект веры Иоанна Крестителя?
2: Если более так обширно представить, то вера Иоанна Крестителя заключается в том, что он верил, что каждый человек грешник, в том числе и он сам. Что он просто человек, он не божество. В нем нет праведности, в нем нет благодати. Благодать дается только свыше, только от Бога. И праведность тоже от Бога. И Иоанн Креститель, он верил, что грех я сам человек в себе, удалить из сердца не сможет. И что этот грех был Богом возложен на Агнца Божьего, на Иисуса Христа, который пришел в этот мир. И этот Агнец берет на себя мой грех, то есть мою ответственность за мои преступления, за мою неправильную жизнь, за мое неверие. И Иоанн Креститель был абсолютно убежден.
1: Ответственность, он берет только ответственность, или же он берет и вот чувство вины, потому что любой грех, он убивает нас, он нас угнетает, нам плохо во грехе, чтобы мы не испытывали, может быть, какие-то особые моменты.
2: Да, он берет все последствия греха, и чувство вины, и боль, и скорбь, и вот эту, и депрессию, он все берет на себя.
1: Это и есть благая весть?
2: А разве
1: можно
2: нет?
1: Сказать, что это
2: конечно, благая это благая весть. И эту благую весть Иоанн Креститель проповедовал. Он говорит, покайтесь, то есть избавьтесь от греха. Избавьтесь. Покаянием мы избавляемся от греха.
1: Но, опять же, не своими силами. То есть, я, как сказать, сожму кулаки и стисну зубы, и вот я вот сейчас вот избавлюсь от греха.
2: Веры достаточно.
1: А как можно избавиться?
2: Даже вот такой вот.
1: С горчичное зерно.
2: Помоги моему неверию, там один человек сказал. Верую, Господи. И вот эта вот вера с горчичным зерном, она может сдвинуть вот эти горы сомнений.
1: А все-таки вера сдвигает или через веру Христос сдвигает горы? Через нашу веру?
2: Ну, тут получается как бы обоюдное действие и Бога, и человека. Бог все, он делает все, да, Бог, и дает веру в том числе. Он делает все, он освобождает, он прощает, он милует, он исцеляет, он восстанавливает, он воскрешает в конце концов. А с человека требуется только доверие, вот это вот, довериться Богу, чтобы он это все сделал. Если я не доверяю
1: Богу...
2: И вера
1: в то, что он это хочет сделать, и в то, что он это может сделать?
2: Да. Ну, хотя бы в то, что он может это сделать. Хочет это, может быть, потом приходит к человеку сознание. А вот то, что он может и сделает это, если я ему доверюсь... Вот это, наверное, первое, что должно двигать человеком, если он хочет быть верующим, что ли, если он хочет быть с Богом. Но, опять же, хочет или нет, это желание человека. Он вправе выбирать, он свободен в этом также. Мы можем быть неверующими. Бог скорбит, но Он нас не заставляет верить. Потому что невозможно заставить веру. И невозможно сделать веру такую вот, вот как этот силач, какой-то силы.
1: Вот, но тем не менее, по вере вашей да будет вам. А можно это перефразировать, что и по неверию вашему тоже будут вот, тоже будет вам вот такие последствия? Есть тут угроза какая-то, лежит в этом?
2: Конечно, потому что неверие – это тоже вера. Если так вот, ну, казуистика, конечно, получается. Но этим человек живет, он этим движим. Я не верю ни в какого Бога, его нет. И я живу так, как мне угодно, я живу так, как мне хочется. Я хороший, добрый, честный, умный и так далее.
1: Но это тоже вера?
2: Это тоже, да. Я верю в себя.
1: Да, и что по такой вере, или скорее, что по такому неверию будет?
2: Я получаю, может быть, средства, может быть, положение, может быть, у меня все прекрасно в этой жизни. Я получаю дом там, ну все. Я тоже могу получить. Но на этом все закончится. С моей смертью все закончится.
1: То есть, получив вот то, что ты перечислил, там, деньги, веру, не знаю, работу, отношения какие-то, это все-таки даст счастье?
2: Оно даст. Да, человек будет какое-то время счастлив, но потом приходит старость, потом приходит со старостью приходит дряхлость, а потом начинается, ну, сами знаете что. То есть оно заканчивается.
1: В 39 лет я пришла к Богу. И вот анализируя всю свою предшествующую жизнь, то, что было до, я вот считаю, вот ты говоришь, он, может быть, какое-то время будет счастлив, а потом придет старость. Я вот считаю, что когда человек совершает грех, мы все совершаем грех, вот оно на какое-то мгновение, он может быть в какой-то там хорошей обертке, какой-то красивой, но тут же буквально очень короткое время проходит, и он становится, ну, то есть он настолько, грех вообще противоречит вот человеческому естеству, человеку настолько становится плохо от того, что он делает не так. Я вот готова это утверждать, что это будет не просто, ну вот, когда-то там придет старость и станет плохо от всего того, что ты там себе нажил или не нажил. А я считаю, что прямо в процессе вот жизни, каждое ее мгновение, вот это вот по неверию вашему вам вот происходит. Я считаю, что вот так.
2: Ну да, но вот есть 72-й псалом, где автор этого псалма Асаф пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть едва не пошатнулась моя вера тут. Потому что все у них хорошо, все прекрасно. Они до старости живут, и благоденствуют, и все. И я думаю, а что же я тогда себя там мучу, там истязаю, там как-то отказываюсь от этого, от того и от всего. И ничего нету. А у них все есть. А потом говорит: а я понял, что конец-то их будет не очень хороший, даже совсем нехороший. Потому что гораздо большее блаженство ожидает того человека, который свяжет свою судьбу с Иисусом и с Богом, и откроются для него небеса, где не будет ни болезни, ни скорби, ни страданий, ни переживаний тягостных, ни мук никаких, а будет только радость от открытия того, каков Бог, с какой стороны нам открывается еще. Какие небеса? Хорошо, вот небеса. Вот у нас одна маленькая планета, Земля, мы дальше ничего не видим. А тут небеса целые, целые миры. Как же этого не пожелать?
1: Да, дорогие друзья, именно этого мы и желаем вам сегодня, чтобы по вашей вере Господь, все его величие, все величие этого мироздания и все величие человеческого духа открылись бы вам. По вере вашей, да будет вам и нам тоже. Об этом мы Господа просим всегда. И ждем следующей встречи с вами, где продолжим беседовать о том, что же такое вера. Еще одна встреча ждет нас на эту тему.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Лупашина.
1: Я всю жизнь как бы мечтала, чтобы у меня была семья, дети, но больше всего я хотела, чтобы у меня был сын. И когда я вышла замуж, я постоянно молилась Богу, чтобы Бог послал мне именно сына. И однажды я, когда шла домой вечером поздно, обратилась к нему и услышала ответ в голове у себя, его как бы голос был у меня, что как бы родится у тебя сын, и будет, назовешь его Слава. Ну, я тоже как бы думала, что Слава, слава Богу, то есть вот посвящение как бы ребенка Богу. И я получила ответ, обрадовалась, и вот, рассказала мужу, и мы хотели, чтобы у нас родился ребенок. Но так получилось, что как бы наши отношения с ним не складывались, он уезжал в командировку, то там еще как-то. То есть мы виделись только один раз в месяц, и тоже довольно как-то неудачно мы так все встретились, ругались тоже. Я думала, что ничего у нас нормально не получится, и как бы я вряд ли смогу забеременеть. Но проходит какое-то время, я понимаю, что вроде бы беременность как бы должна наступить. Я купила тест, сделала тест, а тест показывает, что я не беременная. И я опять молюсь, я говорю, Господи, вот как бы я не беременна. Я как бы расстроилась, да. А Бог мне отвечает, нет, ты беременна. Я такая, ладно, пойду еще тест куплю. Пошла еще, купила тест, сделала еще раз тест. Тест опять показывает, я не беременна. Я опять Богу говорю, Бог, видишь, я не беременна. А Бог мне опять отвечает, ты беременна. Я такая, пойду третий тест. Третий тест был то же самое, то есть опять не беременна. Я уже не выдержала, пошла к врачу. Пришла к врачу, врач выслушал меня, посмотрела и сказала, что я беременна, и нужно просто будет еще тест по-другому сделать. Я очень обрадовалась, что врач подтвердил мою беременность. Я пришла такая счастливая домой. Это было что-то, я там танцевала, такая радостная была, как бы ответ на молитву. Вот. Проходит какое-то время, все благополучно, беременность проходила хорошо. На 6-м месяце мы пошли делать УЗИ. С моим мужем, с мамой. И мы пришли. И врач говорит, у вас прекрасная девочка там внутри. Очень там все понятно, что это прямо 100% у вас девочка. И все обрадовались, а я такая, как девочка, вроде я мальчика с Богом как бы просила, мальчик, и он мне сказал, что мальчик будет. Я как-то прям очень расстроилась, я даже переспрашивала несколько раз акушерку, или кто там был из женщин, которые вот смотрели меня. Они говорят, нет, 100% девочка, то есть там прям видно все, что вот это девочка. И, в общем, мама обрадовалась, что моя мама и мой муж очень хотели девочку. А я как бы с Богом там как-то пыталась тоже опять говорить, и Бог мне отвечает, нет, будет мальчик. Я думаю, не знаю, как это будет, когда уже вот доказательства, факты, вот, пожалуйста, девочка у нас там на УЗИ. Проходит еще какое-то время, перед родами мы опять пошли делать УЗИ, и вот там уже определилось, что мальчик. Все были в шоке, а я как бы, была рада этому очень, потому что я поняла, что да, Бог обещал мне, что будет сын. Вот, и родился прекрасный мальчик, Слава, мы так его и назвали. Слава, слава Богу. И благодаря тому, что вот я как бы этот опыт испытала, я поняла, что несмотря на то, какие обстоятельства жизни складываются, да, то есть нужно верить Богу. Бог, если Он сказал, то так в жизни и случится.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Вообще, конечно, это совершенно не секрет, что созависимость – это болезнь вообще. И это очень страшно. Это, мне кажется, даже схоже с такими, ну, с физическими заболеваниями. Да? Если, тем более, это болезнь всего организма, то это сложно как-то исправлять.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии.

0: как кажется, что я там, ну, как, допустим, как женщина, созависимый человек, я пытаюсь спасти там сына, мужа, пытаюсь спасти. Это только кажется. Почему? Потому что есть люди, которые действительно спасают. Угу. Это врачи, это спасатели. Вот, допустим, давайте с вами такой отвлеченный пример приведем. Представьте, что вы пришли в кинотеатр посмотреть фильм. Угу. Это был анонс, и кинотеатр битком набит людьми. И вдруг в углу сцены загорелся огонь. Жуткая паника. Люди бегут к выходу, буквально давя своими ногами других людей, которые нечаянно упали. Угу. Сколько людей в этом зале смогут себе правильно повести, не поддаться панике?
1: Ой, мне кажется, что это вообще малая единица, потому что очень сложно включить мозг.
0: Да,
1: а вот эта осознанность, которую мы очень часто выключаем, как раз-таки в таких сложных ситуациях, в критической ситуации, как раз-таки у многих людей почему-то не срабатывает.
0: Да. Вот к чему я привел этот пример? К тому, что, к сожалению, чаще всего созависимые люди – это не врачи и не спасатели. Но даже если бы они были врачами, они не могут помочь. Сколько созависимых врачей, я знаю, не могут они помочь своим детям. К сожалению, вот я могу помогать другим людям, но мне сложно помочь своей семье, поскольку в моей семье уже действуют немножко другие законы, и я не могу помочь, скажем так, людям, друзьям или родственникам. Я не могу.
1: А почему вот есть вот этот момент, вот этот нюанс того, что вот врачи, я знаю, что был такой пример, когда врач-психиатр не могла помочь, к примеру, своему мужу, да, вот как пациенту, он страдал серьезным заболеванием. Почему же такое вот бывает, что мы не можем помогать вот именно своим? Это просто этика или это касается каких-то механизмов, каких-то вот психических, психологических процессов?
0: Каких-то психологических закономерностей. Не могу ответить на ваш вопрос. Исцеление, выздоровление – это вопрос доверия. И очень сложно, скажем так, непредвзято относиться, если это член моей семьи.
1: Угу. То есть это сам такой процесс, который вот именно доверительный такой, вот на доверие.
0: Да, да. Вот, и мы пытаемся спасти, но мы не можем. К сожалению, вот я хотел бы на этом сделать такой небольшой акцент. То есть созависимый пытается спасти зависимого человека.
1: То есть вот это отличие от врача и спасателя действительного, действенного, реального, от вот действительно такого, так скажем, спасателя в том, что тот пытается, а этот, наверное, действует, да? То есть
0: смотрите, вот я даю рекламу в Яндекс.Директ. Даю рекламу, допустим, на свои вебинары или на свой сайт. И я вижу Яндекс.Статистику, кто чаще всего обращается, скажем так, переходит по моей рекламе. Чаще всего в вопросе зависимости это будут женщины. Почему? Потому что самому зависимому и так хорошо. Он принял свою дозу, залил внутрь, глаза закатил, и ему все замечательно. А мама или там жена, она пытается его спасти. И она ищет выхода, набирает в интернете там поисковые фразы, ищет выхода, пытается спасти. Но я всегда говорю, кто из вас психолог, кто из вас психотерапевт, кто из вас специалист по работе с зависимыми? Вот примерно то же самое, молчание.
1: Да,
0: нет. Молчание. Ну тогда как вы пытаетесь его помочь? Как вы? И мы будем об этом неоднократно говорить, о том, что помочь, спасти мы его не можем.
1: Да.
0: Но мы можем спасти, помочь самого себя. Скажем так, дрова, вот я сложил дрова для костра, и они меня не согреют. Я должен их зажечь. Вот человек наш близкий, который страдает алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью, он готов, он может измениться, если он видит, что меня

0: меняется его окружение. Вот такой маленький пример.
1: Угу.
0: Обращаются родители и говорят, вот он там пьет, курит, там поздно приходит, деньги пропадают. А я тогда спрашиваю у них, у родителей, скажите, пожалуйста, я вам давал вот такие-то и такие-то рекомендации. Скажите, пожалуйста, какие из них вы выполнили?
1: Угу.
0: Молчание.
1: Никакие, да.
0: Скажите, пожалуйста, а как вы можете требовать, чтобы ваш сын или ваш муж изменился, а вы себя не хотите менять?
1: Угу.
0: Это, знаете как, это просто неправильно. Требовать изменения от близкого человека, при том самому оставаться, скажем так, ну, равнодушным, холодным в этом отношении.
1: Ну, я же белый и пушистый, да.
0: Да.
1: И вообще, это очень классно, когда на фоне кого-то я выгляжу таким здоровым, да, я же молодец. Так вот, из-за этого всего, да, мы очень много говорим про близких, да, людей, mm-hmm. и чаще всего этим страдают зависимые люди, от зависимых вот именно в близких отношениях. А как же отличить тогда любовь вот mm-hmm. от созависимости?
0: Очень
1: вот
0: хороший вопрос, да. Почему? Потому что созависимый человек свою заботу, свое желание спасти, он ее маскирует любовью. Ну как же так? Я же его люблю.
1: Лучше знаю, да, я хочу помочь.
0: Я же его люблю. Но, друзья мои, любовь созидает, а созависимость разрушает. Почему? Потому что любовь, она на чем она зиждется, на чем она основана? На принципах любви, доверия, взаимопонимания, верности, в конце концов, правда?
1: Угу.
0: А на каких принципах строится созависимость? Ложь, обман, манипуляции, гнев, желание контролировать. Простите, пожалуйста, рядом с любовью не стояли.
1: Угу. Ну, а как же быть вот в этом случае, когда вот какой-то есть, наверное, ну, такой вот хороший, положительный пример, да, вот, к примеру, у нас есть, если рассматривать в контексте чего-то такого духовного, да, то для нас это Бог, у него такая вот вообще любовь, вот она без условий. То есть наша любовь должна быть такой или как вот, как нам отличить?
0: В работе с созависимым мы учим, обучаем созависимых людей ставить границы.
1: Угу.
0: Да, это любовь. Да, любая любовь, настоящая любовь, она безусловная. Угу. Но в нашей жизни существуют границы, за которые мы не можем переходить. Пример вам. Когда парень и девушка, они вышли замуж, поженились, да?
1: Угу.
0: Они создали новую семью. Да, любовь, безусловно. Но это не означает, что между ними, в их отношениях нет границ. У них есть границы. Допустим, и парень, и девушка, они должны быть верными себе. Они не должны переступить границу, скажем так, неверности, правильно?
1: Да,
0: дальше.
1: Конечно.
0: Есть другая граница. Граница честности, допустим, да? Почему? Потому что можно быть нечестным просто в мыслях. Скажем так, в момент интимной близости думать о соседке, допустим. Это нечестность. Дальше. Вопрос доверия, да? И так далее. То есть есть свои границы, которые переступать нельзя. Поэтому созависимым мы учим создавать точно такие же границы. Во сколько должен, скажем так, выздоравливающий сын или там муж прийти домой?
1: Угу.
0: Что он может делать, что не может делать? Если он вдруг нечаянно, скажем так, раньше поднимал руку на своего близкого человека, он не должен приступать через границу. Почему? Потому что если он приступит, будут такие-то последствия. То есть мы выставляем вот эту границу, вот этот забор, через которую ни созависимый, ни зависимый не должен переходить. Это некая такая договоренность.
1: Угу. Согласна полностью, что... Но хотелось бы сказать, наверное, что забор, да, говорят, когда нет последствий, это забор с дырками. Да? То есть обязательно, если есть какие-то правила, то должны быть последствия,
0: совершенно
1: это оговаривается.
0: Верно. Да, оговаривается им, обоюдно оговаривается.
1: Да, конечно, обоюдно, не то что с одной стороны. Это как-то было бы нечестно. Вот скажите, пожалуйста, вот про вообще вред вот еще созависимости, вот что бы вы еще могли отметить?
0: Очень часто я замечаю, что созависимые женщины, они не только созависимые, но очень часто созависимые женщины соскакивают на зависимость. Очень часто очень хорошие женщины, порядочные женщины, будучи созависимыми, в созависимых отношениях начинают выпивать.
1: Да.
0: Заедать проблемы. Угу. Это уже пищевая, простите, зависимость. Это достаточно часто распространенное явление. Так же, как и созависимые. Им очень легко, то есть созависимые выздоравливают, им очень легко соскочить на созависимость.
1: Угу. А вот скажите, мы говорим о женщинах, а мужчины созависимые, может быть, у них есть какие-то тоже критерии или вот как-то есть какие-то примеры вот созависимых мужчин?
0: С созависимыми мужчинами, честно скажу, работаю гораздо меньше. Угу. Почему? Потому что так вот устроены российские мужчины, что они, им не свойственно обращаться за помощью,
1: они не приходят,
0: за советом.
1: Да.
0: Угу. Да. В российском менталитете русский мужчина достаточно самодостаточный, он много знает, а раз много знает, ему не надо учиться.
1: Угу.
0: Сразу скажу, что для того, чтобы работать и помогать зависимым, созависимым людям, приходится учиться очень много.
1: Угу.
0: Это не означает, что я закончил вуз, допустим, МГПУ закончил, все, и я могу не учиться. Нет, каждый день я что-то новое читаю, каждый день я что-то новое узнаю. Если я перестану учиться, наверное, моя помощь будет бесполезна.
1: Но это критерий здоровой вот такой
0: ровнорочной
1: личности,
0: да,
1: когда
0: да,
1: мы
0: да.
1: учимся, когда мы развиваемся.
0: Да. Угу. То есть, в принципе, да, обращаются мужчины, но реже, гораздо реже, чем женщины.
1: Угу.
0: Поэтому здесь, наверное, в общем, советы и к женщинам, и к мужчинам примерно одни и те же. Единственное, что я всегда говорю о том, что мужчины, отцы, если это их дети, должны, ну, как у нас принято, папа зарабатывает, мама там обед готовит, должны нести посильный вклад в участие в жизни ребенка, находить время на общение с ним, на совместные увлечения, хобби и занятия.
1: Угу. Спасибо большое. Вообще расскажите, пожалуйста, про, может быть, как-то симптомы, критерии, какие вот есть у созависимости вообще в целом. То есть как распознать?
0: Хорошо. Итак, смотрите, любая зависимость, созависимость, она разрушает. Да?
1: Угу. Да.
0: Любовь, она что делает?
1: Созидает.
0: Да, когда муж и жена не любят друг друга, они созидают. И что у них? Детки рождаются, правильно?
1: Угу.
0: Она созидает. Она улучшает, скажем так, и мужчина, и женщина в отношениях, где есть любовь, они становятся лучше.
1: Угу. Да, то есть они растут, развиваются.
0: Да, да.
1: Вот это вот.
0: Вот.
1: Угу.
0: А созависимость и зависимость, к сожалению, разрушает. Душает всего человека, делает человека, извините, уродливым, непостоянным, грустным. Какие симптомы созависимых людей?
1: Вот да, симптоматику интересно было бы узнать, потому что иногда, мне кажется, мы ходим и не знаем, да, что у нас есть такие симптомы, да, это когда мы знакомимся с какой-то либо болезнью, когда уже только приходим к врачу, и нам говорит, а вот у тебя, наверное, были вот такие симптомы, вот такие симптомы, вот такие симптомы. И поскольку зависимость и созависимость – это очень такие действительно распространенные и популярные болезни, то мне кажется, что симптомы мы обязательно должны знать.
0: Да, да, да. Первый симптом – это навязчивое, именно навязчивое желание контролировать жизнь своего зависимого близкого человека.
1: То есть не свое, а вот именно
0: совершенно
1: жизнь.
0: Верно, совершенно верно. Вы знаете, как у нас звучит первый шаг в 12-шаговой программе выздоровления. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. Это первый шаг анонимных алкоголиков. Первый шаг у анонимных наркоманов будет звучать точно так же. Мы признали свое бессилие перед наркотиком, признали, что мы потеряли контроль над собой. Так вот, первый
1: признание.
0: Шаг...
1: Признание.
0: Да, сейчас, подождите, не спешите. Ага. Первый шаг у анонимных созависимых, а если такие группы, он звучит то же самое. Мы признали свое бессилие перед зависимостью. Угу. Признали, что мы потеряли контроль над собой. То есть желание контролировать близкого человека, угу, мы потеряли контроль над своей жизнью, угу, над своими мыслями, над своими желаниями, над своими действиями. Это страшно. И вот первый шаг, он говорит о том, что мы признаем это бессилие. Так вот, первые симптомы, самые первые симптомы, это навязчивое желание контролировать, а второе, угу, это отрицание. Угу. Смотрите, выздоравливая, мы признаем свое бессилие, признаем, что мы ничего не можем сделать. Это признание, да, это выздоровление. Угу. А вот когда человек болеет созависимостью, он отрицает. Причем длится на практике это достаточно долго. Это может быть год, два, три, пять, шесть лет. Угу. Женщина отрицает, что ее сын там выпивает, или что ее сын наркоман, или жена отрицает, что муж там закидывается раньше по выходным, потом каждый день отрицают. Угу. Если даже вдруг соседи или там родственники заметили, там твой муж на рогах был. Да нет, это так, он чуть-чуть там с друзьями там день рождения выпил немножко совсем.
1: То есть, оправдывает, да,
0: своего? Оправдывает, да, угу, что это самообман, что вот якобы вот в моей семье все чисто, хорошо, это самообман, да. Дальше, утрата самоконтроля, мы уже говорили, низкая самооценка. Угу. Увеличение толерантности. Что такое увеличение толерантности? И у зависимого и созависимого со временем возникает привыкание к этой боли. То есть если у зависимого привыкание к дозе, то есть доза становится все больше, больше, больше, то у созависимого человека возникает привыкание вот к этой моральной, нравственной, духовной боли, которую
1: ищет
0: он испытывает.
1: Ее, вот
0: он не
1: ищет,
0: то, что даже ищет, но смотрите, зависимость прогрессирует, прогрессирует созависимость. Зависимый начинает с каждым разом вести себя все хуже, хуже, хуже. Боль увеличивается. Понимаете? А созависимый человек не то, чтобы что-то делает, наоборот, он начинает привыкать к звонкам по ночам. Угу. Привыкать, когда, допустим, не пришел, нужно всех позвонить, милицию, полицию, морги, понимаете, начинает привыкать. Привыкать к тому, что просто банально по ночам не спит, потому что волнуется, переживает, места не находит. Начинает привыкать постоянно думать об этом боли, пережевывать, рассказывать соседям, подругам, как вот все плохо, и жаловаться. И эта боль, она увеличивается, и возникает это привыкание к этой боли.
1: Угу. Ну вот бывает такое, что, к примеру, вот мы встретились, да, там с подругой, вот я ей пожаловалась, вот он такой плохой, и она мне тоже начинает жаловаться, да, потому что, мне кажется, иногда мы ждем в ответ, что у кого-то боль, она больше, она такая вот, хочется услышать, что не я одна такая, вот прям... И иногда вот, когда ходят на встречи с какими-то друзьями, да, иногда просто пожаловаться, иногда именно вот прочувствовать, что вот у нее хуже, жить мне можно, я молодец, у меня еще не так все страшно.
0: Но поддерживаете разговоры, вот вы увеличиваете вот это вот желание
1: я и говорю, вот именно вот подпитка вот этого.
0: Именно подпитка. Здесь вот один совет. Если, скажем так, в вашей жизни все нормально, все хорошо, не поддерживать. Переводить разговоры, скажем так, на позитивное русло. Потому что подобные разговоры будут разрушать и вас, и...
1: Соответственно, это как бы друзей. И вообще, когда вот мы... Если в жизни все хорошо, тоже иногда такое бывает, что наоборот ищется вот эти подводные камни, вот эту вот негативную сторону, что вот там... нет, сейчас все нормально, все хорошо, все в целом. Но вот может быть и лучше. Вот на самом деле там... Это тоже как...
0: Это вторая эта сторона, да. Знаете, как всегда хочется лучше, но... Мы должны научиться быть довольным тем, что имеем.
1: Но это относится вот к созависимости, к этим?
0: Да, потому что всегда хочется, чтобы больше, лучше, дороже. Но это тупиковый путь. Здесь я и сам так живу, Угу. Я говорю, ребят, ну вот я езжу на своей машине, вы думаете, что мне там лучше не хочется? Или там вместо японской марки мне не хочется пересесть на немецкий автомобиль?
1: Угу.
0: Но моя задача, то есть помните про честного психолога? Мы начинаем с себя, я начинаю с себя. Я в своей жизни, я учусь быть довольным. Довольным, где я живу, страна, в которой живу, машина, на которой я езжу. Простите, пожалуйста, я должен быть доволен моей супругой, с которой я живу. Не искать вечно молодых. Вечно еще, как бы на более молодую найдется еще более молодую, на более красивую найдется еще более молодая.
1: Есть всегда замена, да.
0: Да, всегда. Не бегать в поисках, понимаете, а быть довольным, именно быть довольным тем, с кем ты живешь.
1: Вот это вот может отнестись к разряду того, что быть просто благодарным за то, что мы имеем, да, как
0: да,
1: говорится.
0: Да,
1: будь
0: да,
1: благодарен
0: да,
1: Богу за то,
0: да,
1: что есть у тебя.
0: Да.
1: И вот здесь вот, не знаю, лично для меня, наверное, тонкая грань того, что можно, конечно, просто натянуть улыбку и говорить, да нет, все хорошо. Вот как вот здесь вот грань тоже такое?
0: Подавление чувств, скажем так, любых чувств.
1: Угу.
0: То есть они никуда с вами не денутся. То есть если у меня гнев, а я натягиваю улыбку, гнев никуда не денется. Рано или поздно он взорвется, но только будет хуже всем. Лучше, конечно же, быть все-таки честным. Почему? Потому что одна из причин, почему свой канал я назвал, YouTube-канал назвал «Честный психолог», эта причина кроется в том, что честность – это основа выздоровления. И зависимое, все зависимое. Смотрите, признание. Как это не честность? Был самообман, да?
1: Угу.
0: Но я признаю, что у меня есть эта проблема в семье. Это что это? Это честность.
1: Да,
0: вот, поэтому
1: перед
0: да,
1: самим собой,
0: вот,
1: Богом,
0: вот, вот. Поэтому,
1: близкими.
0: Почему я назвал YouTube-канал «Честный психолог»? Потому что честность, она возвышается, возносится во главу угла. Это основной принцип оздоровления. Если человек нечестен, он продолжает, скажем так, находиться в этой болоте, в этом состоянии. Если он начинает честно относиться к своей жизни, он начинает выздоравливать, его жизнь начинает меняться.
1: А еще вот расскажите о симптомах. Какие-то еще есть? Вот, мы говорили про самообман,
0: да,
1: про...
0: Чувство вины. Вы знаете, постоянно, очень часто созависимые люди возлагают на себя вину за то, что он пьет, курит или колется, или играет. То есть человек считает, что в этом виноват почему-то он. Но давайте не забывать о том, что зависимый сам сделал этот выбор. Это был его выбор. И он достаточно взрослый человек, скажем так, если ему уже не 16, там, не 18, он этот делает выбор осознанно. И нужно понимать, что ваша вина в этом, даже если есть, она минимальная.
1: Ну, потому что человек взрослый сам может принимать решение.
0: Но почему-то, то есть почему созависимые контролируют, опекают своих созависимых? Потому что считают, что это их вина. Следующее – это депрессия. Это такая безнадега, пониженное настроение.
1: Это прям болезнь в болезни.
0: Да. Дальше – апатия. Ничего делать не хочется, на все наплевать, на все фиолетово. Есть такое даже вот в психологии понятие, как выученная беспомощность.
1: Да.
0: Выученная беспомощность – состояние, при котором человек вообще не предпринимает никаких попыток что-то в своей жизни изменить, что-то в своей жизни
1: Причем у него
0: улучшить.
1: Есть какая-то физическая, если при депрессии, да, понятно, что иногда бывает физически сложно, я знаю, что некоторые рассказывали, что даже сложно физически что-то сделать, даже покончить жизнь самоубийством физически сложно, потому что невозможно встать.
0: Да.
1: То при апатии, при выученной беспомощности, это как синдром жертвы. Я могу, но я не хочу.
0: Да. Негативное мышление.
1: Да, то есть
0: все плохо. Вот. И проблемы со здоровьем. Это и болезни с сердцем, там, желудок, и так далее. Нервная система.
1: То есть
0: вот
1: это
0: основные симптомы.
1: А проблемы со здоровьем может относиться психосоматические заболевания, да?
0: Да, мы об этом будем говорить. Что такое психосоматика? Психия – это душа, а сома – это тело. И между психией, то есть душой и сомой, телом, есть прямая взаимосвязь. Угу. Когда страдает психика, страдает тело. Почему мы говорим о проблемах со здоровьем? И наоборот, когда у нас здоровая психика, понимаете, позитивное да, отношение к жизни, я счастлив, мое тело, оно будет здоровее. Все угу. просто.
1: Хорошо, то есть вот эти основные да, симптомы угу. того, с чем мы можем столкнуться, когда вот да. именно по созависимому человеку, да. когда сталкиваемся с созависимостью. То есть получается, что созависимым нужна такая же помощь, как
0: абсолютно
1: зависимым.
0: Абсолютно верно. А раз это такая же болезнь, то и помощь созависимым нужна такая же, ну, в смысле, тоже нужна помощь, как и зависимым людям.
1: Да. То есть это полностью лечение души, тела и всех искоренений, да. наверное, всех этих симптомов.
0: Да.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. За то, что мы обсудили с вами эту тему, потому что она очень актуальна и очень. Достаточно болезненна.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Стоит ли говорить усыновленному ребенку о том, что он приемный? Когда и как это сделать лучше всего? Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы, и нам в этом помогает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Допустим, мы усыновили ребенка. Он еще маленький. Он растет на наших глазах, он называет нас папа и мама и не знает, что мы его неродные родители. Стоит ли, когда он вырастет, говорить ему правду?
4: В советское время существовал такой термин «тайна усыновления». И в то время всем советовали никому не говорить, что ребенок усыновленный, даже рекомендовали переехать в другой город и притворяться, что ребенок — это ваш ребенок, вы его родили, вы его воспитываете. Сегодня у нас время изменилось. Сегодня взять ребенка на воспитание — это очень хорошо, это нормальный факт. И сегодня рекомендуют психологи говорить ребенку о том, что он приемный ребенок.
3: Почему?
4: Есть много факторов. В жизни случается очень много ситуаций, когда мы попадаем, если мы не говорим правду, мы попадаем в такую ситуацию, что мы не знаем, что говорить. И всем известно, что дети очень тонкие психологи, и они очень хорошо чувствуют обман. И вот когда родители, вот у нас, например, внук, он неоднократно как бы своей маме говорит: «Мам, а я у тебя был в животике?» Она говорит: «Да». И потом он обращается, говорит: «Бабуль, а я у тебя был в животике?» Я говорю: «Нет, у меня в животике был твой папа. Он мой сын, я его мама». Вот. То есть мы говорим открыто, ребенок это знает. А что мы можем сказать, если это неправда? То есть получается, что мы должны соврать.
3: Угу. Но ведь внуку сколько лет, когда он говорит?
4: Вот уже... Через 3 месяца ему 5 лет будет.
3: 5 лет. Ну вот, допустим, я думаю, уже с 3 лет дети свободно говорят об этом. Вот, допустим, ребенку 3-4 года. Он говорит: «Я у тебя в животике был». Ну вот, вот так именно выражаются малыши. Неужели вот с такого раннего возраста мы уже должны ему сказать правду? Ты не у меня был в животике, а у другой тети.
5: Как это?
4: Да,
5: и,
4: конечно.
5: И что?
4: Да, действительно, это вызывает шок у ребенка. Как? То есть ребенок всегда считал, что это моя мама, а у детей у них у всех, как у всех, должно быть: есть папа, есть мама. И раз, там, к примеру, Петя был в животике у его мамы, то я должен быть в животике у моей мамы. Здесь, конечно, мы должны понимать, что даже каждый ребенок очень индивидуальный. И развитие у детей разное. Мы должны говорить ребенку правду. Но такую, которую может воспринять ребенок. То есть то, что он может понять. Мы должны на его языке сказать правду.
3: Ну вот в данном случае как ответить, если ребенок не наш родной?
4: Ну мы, допустим, можем сказать, что ты не всегда был в нашей семье. До какого-то определенного времени ты, допустим, был в другой семье. А потом ты стал жить в нашей семье, и мы стали твоей мамой и папой. Как правило, в таком возрасте интерес ребенка вот на этих, скажем, на этой информации, как бы для него и достаточно. Но нужно понимать, что это как бы первый звоночек, первое зернышко. То есть по мере того, как ребенок растет, у него будут появляться вопросы. То есть разговор об усыновлении — это не разговор на один раз. То есть по мере того, как у ребенка будут возникать вопросы, мы должны быть готовы дать ему ответ. Мы не должны... То есть мы сами психологически должны быть настроены на то, что мы должны сказать ребенку правду. Но это не значит, что за один раз мы должны обрушить на него всю информацию. То есть правда, но это может быть не вся информация. То есть это может быть только маленькая частичка той большой информации, которую Со временем ребенок может узнать.
3: И ребенок это воспримет нормально, если он узнает, что оказывается, я не всегда был в этой семье, у меня были раньше другие папа и мама, а вот у всех моих друзей из садика они всегда были в своих семьях.
4: Да.
3: Не будет ли чувствовать себя ребенок?
4: Не будет, если мы взрослые, сбоем. Понимаете, наше настроение, наше ощущение передается ребенку. Я думаю, вы неоднократно сами, как мама, это ощущали. Даже когда мы ребенка носим в утробе, как только мы нервничаем, наш ребенок тоже начинает нервничать. Потом, когда мы его носим на руках, если мы спокойны, наш ребенок спокойный. И это по мере возрастания. Я работаю в школе, и периодически нам нужно давать открытые уроки, проходить аттестацию, подтверждать свою аттестацию. И я уже неоднократно замечала, если я нервничаю на уроке, мои дети тоже нервничают на уроке. Я научилась с этим справляться, я спокойная на уроке. Мои дети абсолютно ведут себя спокойно на уроке, пусть там хоть сам министр образования сидит в классе. Вот. Но психологически мы готовимся к этой ситуации. Мы, как родители, если мы усыновили ребенка, мы должны быть психологически готовы раскрывать ребенку правду. И если мы не стесняемся этого, мы не боимся, мы говорим: да, у тебя есть еще родители. Придет время, я тебя с ними познакомлю. Но сейчас ты наш. Я твоя мама, это твой папа, мы тебя любим, ты наша семья. Так в жизни бывает.
3: И то есть, если мы это скажем спокойно, доброжелательно и так, как будто это нормально, да, то ребенок так это и воспримет, да? Но это если мы с самого начала решили, что мы будем открывать правду, и врать мы не будем. А ведь есть такие родители, есть такое мнение, что настрои, я не буду говорить ребенку правду, и с самого начала я ее не скажу, и не скажу ее никогда. И такие родители говорят: да, ты всегда у меня был в животике, ребенок растет, мы ничего не говорим о том, что у него были другие папа и мама, он вырастает взрослый и до сих пор не знает, что мы его не родные родители, и думает, почему это я вообще на них не похож? Ну, такие вот, они же всегда возникают. Но мы намеренно скрываем правду и хотим скрывать ее всю жизнь. Но, может быть, это тоже нормальная ситуация, ну и пусть себе не знает никогда, может быть, мы в другой город уже уехали, может быть, даже в другую страну, и пусть он ничего не знает.
4: Я знаю одну такую семью, которая уже практически вырастили сына. Это взрослый человек, достаточно взрослый человек. И они не говорят ему, что они его приемные родители. И как-то пришлось разговаривать с этой семьей, и я говорю: вы так и не намерены ничего говорить? А мне мама говорит: я думаю, что он знает. Я думаю, что ему кто-то сказал. Потому что однажды в беседе, говорит, когда мы разговаривали, я, говорит, спросила: вот если бы тебе сказали, что я не твоя родная мама, что бы ты сделал? Он, говорит, подумал, и по реакции она говорит, я поняла, что он знает, что я не его мама. И он сказал: я бы ничего не сделал.
3: Неопределенный ответ.
4: Да, неопределенный ответ. И вот чувство недосказанности, чувство неуверенности. То есть в постоянном страхе живет эта женщина, которая она не знает, как он отреагирует. И она не уверена в завтрашнем дне, она не знает, как он поведет себя завтра. И этот молодой человек, он тоже не уверен в себе. Он не понимает, что с ним происходит. Он не знает, кто его настоящие родители. Он не знает, как он попал в эту семью. Он понимает, что где-то ему, наверное, не доверяют, раз ему ничего не говорят. И, как я уже сказала, это достаточно взрослый человек, но он как бы по всему его поведению не похоже, что он собирается устраивать как-то свою личную жизнь. Потому что вот эта вот неуверенность в себе, и он не знает, как себя вести в жизни. Он не знает, как выстраивать отношения с девушками. Он не знает, как себя вести в семейной жизни. Потому что вот всю жизнь,
3: думаете, это влияет?
4: Прожили вот в такой вот недосказанности. То есть в семье должно быть все открыто, но в семье должно быть все понятно.
3: Это если другие люди, кто-то хотя бы знает, кто-то из родственников, из знакомых очень близких знает. А вот Ну, есть же наверняка такие ситуации, когда ты ни с кем не общаешься, никто не знает, в маленьком возрасте ребенка взяли, ну, может быть, только твои родители знают, да, престарелый. И все, то есть ты поменял полностью круг общения, ты переехал там в другую страну, и, казалось бы, никто не может шепнуть твоему ребенку: а ты не родной, да. Вот. И мы не хотим идти на этот разговор. Мы убеждены, что это правильно.
4: Не вы говорить. Знаете, вот то, что вы сказали, есть одно ключевое слово, казалось бы. Угу. У нас есть одна очень близкая нам семья, которая воспитывала, в принципе, своего племянника. Жила две сестры, одна была замужем, у нее был ребенок, она погибла в аварии. И мальчика, оставшегося сиротой, взяла на воспитание, то есть родная сестра, тетя. Mm-hmm. Но она решила скрыть тот факт, что она его не родила. Она решила выдать себя из лучших побуждений, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным, чтобы ребенку не было плохо. Она решила выдать себя за его маму. Она уехала в на другой конец света. Вообще на другой конец страны уехала. И думала, что никто никогда ничего не узнает. Но каким-то образом, по-моему, даже они до сих пор, ни она, ни муж до сих пор не знают, каким образом в подростковом возрасте, в возрасте, наверное, 15-16 лет, этот молодой человек узнал, что он не родной сын. И эта семья прошла через все круги ада, которые существуют. Этот молодой человек, он так бурно переживал вот это вот открытие, которое для него стало как громом среди ясного неба. Он настолько не мог это принять и понять. Там было все. Там были наркотики, там был алкоголь, там были попытки суицида. То есть это была черная полоса в жизни этой всей семьи.
3: Но и в итоге нормально все разрешилось-то.
4: Через много лет только это все наладилось. Через много лет. То есть он вообще не хотел общаться со своими приемными родителями. То есть он их знать не хотел абсолютно. То есть, и уже только спустя много лет, когда этот человек женился, когда у него появились свои дети, только потом начались как-то выстраиваться какие-то отношения.
3: То есть очень сложно, ну вот может.
4: Да, каждый человек должен знать,
3: если мы будем скрывать.
4: Да, каждый человек должен знать, кто он. Он должен знать свои корни. Так созданы мы. Мы должны быть уверены. Для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, мы должны знать, кто мы. Так создан каждый человек. Поэтому каждый человек имеет право знать, кто он.
3: Никому не нравится, когда его обманывают.
4: Конечно, никому не нравится.
3: А это все-таки обман.
4: Да.
3: А скажите, вот если говорить ребенку, то вы уже сказали о том, что нужно дозированную информацию давать. В маленьком возрасте достаточно будет одной-двух фраз, сказанных доброжелательно, да,
4: спокойно
3: без нервов, да, и переживаний. И в итоге в каком возрасте уже мы можем всю правду сказать о родителях, например, ребенка? Потому что бывает так, что родители ребенка бросили. Получается, что я брошенный, меня не хотели любить, или, например, родитель в тюрьме, родители алкоголики. Это все очень тоже тяжело осознавать, что меня бросили, просто вот выкинули, отказались от меня.
4: Да, вот это вот чувство вины, mm-hmm. чувство, что я плохой, оно преследует детей. Даже, скажем, родных и близких, родных, кровных детей, которые мы родили. Очень они хотят быть хорошими. И даже вот когда маленького ребенка наказывают что-то, нельзя ему говорить: ты плохой. Потому что вот это вот чувство «я плохой» — это разрушающее чувство. Тогда ребенок не теряет смысл жизни, он теряет почву под ногами, mm-hmm. он не знает, как себя вести дальше. Скажем так, что даже самые маленькие дети, тех, от которых мамочки отказываются, они уже переживают стресс. Это mm-hmm. уже стресс, это уже заложено вот это вот, что я плохой, я брошенный. Потом, когда ребеночек попадает в семью, родители переживают, что когда ребенок узнает, он захочет найти своих родителей. И родители приемные, они хотят стать лучшими родителями, они хотят стать идеальными родителями. И иногда, не зная, как правильно себя повести, они начинают говорить: тебя бросили, потому что вот тебя бросили, а мы тебя взяли. Родители хотят как бы лучшего. То есть они хотят любви и признания, что я сделал доброе дело для тебя, а ребенок слышит, что тебя бросили.
3: Потому что это касается его.
4: Да, он слышит, что тебя бросили, и страх быть брошенным будет сопутствовать ребенка на протяжении всей жизни.
3: То есть не надо говорить именно фразу «тебя бросили», нельзя. «Тебя оставили».
4: То есть когда мы рассказываем ребенку о факте усыновления, не нужно связывать как бы факт, руководствовались родители, которые оставили ребенка, с ребенком. То есть нужно говорить, что они были молоды, мама была молода, она не могла о тебе позаботиться. Она не была к этому готова. То есть не нужно связывать этот факт с ребенком, потому что это проблема не ребенка, это проблема того, кто это сделал. Поэтому здесь не нужно как бы перекладывать ответственность на ребенка.
3: Понятно.
4: Вот ты родился, а мама не знала, что с тобой делать. Не потому, что он родился, потому что мама была не готова. И так нужно говорить. То есть мама не могла о тебе позаботиться, она к этому не была готова.
3: Понятно. Вот мало времени остается, еще один вопрос. Если ребенок захочет, когда вырастет, найти своих родных родителей, ну, тех, кто его родили, нужно этому препятствовать или нужно помогать ему?
4: Не стоит препятствовать. Нужно понимать, что родители, которые взяли в свою семью ребенка, неважно в каком возрасте, или это было младенчество, или это был подростковый возраст, между родителями и приемными детьми устанавливается определенная связь, определенное отношение. И если это хорошая, крепкая связь, то приемные дети любят своих родителей, а ищут своих биологических родителей для того, чтобы просто с ними познакомиться. Не нужно бояться, что они найдут своих родителей и бросят приемных. Как правило, такого не происходит. А если они хотят найти своих родителей, это их право, они имеют по мере возможности, мы должны это поддержать. Но мы должны говорить приемным родителям, что приемным детям: ты наш сын или наша дочь, мы тебя любим, ты наша семья, и мы никогда от тебя не откажемся, мы никогда тебя не бросим. Вот это то, что хотят услышать наши дети от своих приемных родителей.
3: Лариса, я благодарю вас за такие исчерпывающие ответы, за советы, которые вы давали сегодня. Спасибо за участие в нашей программе.
4: Спасибо.
3: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.
8: Босоногая пора спутится, спутав косы.

Сквозь года, облачившись в скудости, сединой на висках зола, по твоей белотинквенной юности плачет медью

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимые очень часто пытаются вытащить клешнями зависимых, куда-то вылечить их. Вот есть какой-то пример, есть объяснение вообще этому или как? Возможно ли это?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Да, Мария, вот представьте болото. Представьте топь, которая засасывает. И зависимый по шейку, по горло уже в этой топе. И мы приходим к нему в болото, залезаем, и что говорим? «Милый, я тебе спасу!» Протягиваем ее руку, и что делаем? Пытаемся вытащить. Да. Но, когда двое в болоте, и зависимый, и созависимый, вот эти движения «я тебя спасу», что нас делают?
1: Обратно затаскивают.
3: То есть, что происходит в топе? Чем более, скажем так, интенсивные движения мы совершаем, тем глубже сами погружаемся в это...
1: Болото.
3: В это болото. Погибают вместе. Они оба в болоте. Вот, вот этот пример, пример топи, пример болота, это грязь. Он наглядно иллюстрирует, что и зависимый, и созависимый оба находятся в незавидном положении. И вот эти попытки спасти, они только усугубляют ситуацию в жизни созависимого человека. Да, можно спасти, но для этого созависимый должен сначала сам выбраться на сушу. И когда он уже будет стоять на твердой почве, двумя ногами крепко, вот только тогда он может протянуть руку помощи, и то, если то захочет, взаимно протянуть, и уже только тогда вытащить. А в болоте это никак не получится.
1: Вот такой вопрос, исходя из этого. А как понять, что человек хочет? Вот как не перейти вот эту грань? Мы будем это с вами рассматривать это? Как не перейти грань того, что я причиняю помощь, да, вот это вот, и...
3: Да, мы будем рассматривать... Знаете, как не давать советы, если вас не просят. Мы об этом будем говорить.
1: Отлично.
3: То есть не спрашивают, не говорите. Спросили. Я всегда, знаете, я рад помочь, И поверьте, моя помощь очень эффективна, но действительно, когда вот есть желание, если человек закрыт, человек замкнут, или нет доверия ко мне, мы просто начнем разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Для того, чтобы... у человека, а у зависимого, созависимого, как правило, даже больше у зависимого с доверием, простите, не в порядке.
1: Конечно.
3: Он не доверяет никому и ничему. Вот. Но в процессе работы, вот, даже вот с очень сложными людьми, с уголовным прошлым, не секрет, в реабилитационном центре и с ВИЧ-инфекцией,
1: конечно,
3: с гепатитом.
1: Да. Угу.
3: Вот, и мы ищем какие-то общие точки соприкосновения. Для чего? Чтобы у человека появилось доверие. Вообще, как бы, выздоровление, оно основывается на доверии. На доверии. То есть, если доверия нет, то сложно помочь человеку. Но когда есть доверие ко мне как специалисту, здесь я реально можно творить чудеса.
1: Хорошо, спасибо большое. Вот мы говорим с вами о взрослых людях, да, приводим примеры.
3: Да.
1: Зависимых, созависимых. Вот вообще откуда берется эта созависимость?
3: Ага, спасибо, да, очень интересная тема, поскольку нам нужно понимать причину. Когда мы знаем причину, нам легче справиться и решить эту проблему как бы на корню, зная, что является корнем данной проблемы.
1: Да, как говорят про болезни, да, прежде чем их, лучше их не лечить, лучше их предотвратить.
3: Да.
1: Вот здесь также, раз это болезнь, вот откуда?
3: Вы знаете, общаясь с зависимыми людьми, я скажу одно, что чаще всего причина зависимости и созависимости — это детские травмы, а в первую очередь это насилие в детском возрасте. Насилие может быть физическим, эмоциональным, словесным. То есть не обязательно даже руку прикладывать.
1: Да, и... а вот что значит эмоциональное? Расскажите, вот, как это проявляется?
3: Вы знаете, ребенок — это очень хороший психолог, который понимает, понимает без слов. И если, скажем так, взрослый человек, папа или мама, постоянно в плохом настроении, или там папа на тяге, что такое на тяге, у него постоянно желание похмелиться или принять наркотические вещества, ребенок, ему даже говорить об этом не обязательно, он будет так видеть, он будет это чувствовать. А насилие в эмоциональном плане — это когда попираются эмоции ребенка. Угу. Когда мы говорим «не плачь», ты же взрослый.
1: Запрещаем ему,
3: да,
1: на выражение
3: мальчики
1: чувств.
3: Да, мальчики не плачут, угу. Да. Человек что начинает? Он начинает подавлять свои чувства, а это есть насилие.
1: Угу.
3: Насилие, очень часто даже мы говорим о том, что словесное насилие, оно порой даже хуже, эмоциональное и словесное насилие хуже, чем физическое. Почему? Потому что, ну, наказали, любой шрам заживет. Любая рана заживет, но рана, которая причиняется словом, может очень долго, всю жизнь может ребенок жить и уже, будучи преклонным возрастом, вспоминать, что о нем говорили: да ты никудышный, да ты
1: это
3: никто.
1: Да.
3: Поэтому одна из первых причин созависимого, как и зависимого поведения, это насилие в жизни ребенка. Очень много консультируя людей, делятся своим детством, делятся, как насилуют в детских домах, делятся...
1: Вот, да, сексуальное насилие тоже,
3: сексуальное,
1: да?
3: Насилие, да. Как в семьях там отчим насилует или смотрит, там, ну, совершенно разные истории, очень грязные истории. И это очень, это большая травма, травма на всю жизнь у человека.
1: Угу. То есть вот оттуда все мы родом?
3: Да, все мы родом с детства, и наши травмы тоже с детства, но это не только насилие, скажем так. Очень важно отношение между папой и мамой.
1: Угу. Ну, основа.
3: Да, дело в том, что если в семье мама созависимая, папа созависимый, конечно же, ребенок. Видят эту модель между отношений между папой и мамой, он будет его впитывать. И наоборот, если мама и папа любят, очень любят, доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ребенок будет впитывать. Почему? Потому что ребенок — это губка.
1: Да, ребенок как губка. Чаще всего мы учимся не на словах, а на деле, на действии.
3: Да.
1: И вот по примеру кого-либо, вот как делали, к примеру, я помню с детства, что вот для меня это осталось такой вот прям четкой моделью того, что если мы куда-то шли, да, вместе с мамой, то папа нас всегда встречал и провожал.
3: Да, да.
1: Вот для меня это осталось,
3: да,
1: вот, наверное, таким, да, вот как-то законом.
3: Да.
1: Вот.
3: И, скорее всего, в вашей семье тоже ваш супруг будет встречать уже своих деток или вас встречать будет.
1: Это, да, как бы, потому это что для меня это базовая какая-то,
3: да, закон
1: потребность уже.
3: Взаимного притяжения. Очень часто зависимые мне рассказывают: ну вот, я когда принял свою дозу, я никогда детям не показывался.
1: Угу.
3: Но, знаете,

0: сегодня вот родителям, которые воспитывают детей или которые готовят стать родителями, быть, вот являться вот этим,
1: этим примером.
0: Да, примером, да. Не говорить даже, можно даже не говорить.
1: А больше просто показывать.
0: А именно быть, даже не показывать, просто жить так. Быть вот таким примером.
1: Это как вот еще был такой момент, я помню тоже из детства, мы были маленькие, это был детский садик, поскольку я родилась в таком, ну, достаточно, ну, в очень спальном, обычном районе, все дети у нас ходили, подбирали бычки, курили их, потому что, ну, в семьях было принято, что там кто-то из родителей либо курит. Сейчас, как можно было увидеть, да, мое поколение, это баночка, вот пива, которая просто слегка расслабляет, соответственно, ребенок впитывает вот эту модель поведения, и для него это становится нормой, да, вот как, ну, грубо говоря, как базовая какая-то уже потребность, просто впитанная вот в их голову просто с детства.
0: Знаете, Мария, я тоже в детстве ходил к железнодорожному мосту, у нас мост через железную дорогу, и все, кто курил, шли перед мостом, всегда выкидывали бычки, мы именно туда тоже ходили, собирали, но я так не стал курить, ну, наверное, одна из причин, потому что мой отец не курил все-таки.
1: Ну вот, да, согласна полностью, что как бы когда, может быть, не курят, тогда вот нет вот этого примера, потому что как бы там родители, даже не то, что они скажут, а как бы в моей семье так было, ну, не принято.
0: Поэтому, делая вывод, каковы причины созависимости, можно сказать, что также одна из причин созависимости – это зависимая родительская семья. То есть где либо мама, либо папа употребляли, были какие-то созависимые отношения. Это одна из причин, что ребенок фактически повторяет судьбу своих родителей, впитав вот это вот негативное влияние, негативные модели своего поведения.
1: Да, даже, наверное, в общении, когда я проходила в школе такую, не практику, а преподавала на старших курсах, в школе, то, ну, помню, была переменка, и ребенок подходит и говорит, да я тебя засужу, да ты, да то, другому мальчику. И потом я подошла и спросила, а почему ты так говоришь, как бы, что он тебе сделал? Такой, не знаю, моя мама так постоянно говорит.
0: Ну, да.
1: Жалуется, ругается, и просто в игре ребенок полностью скопировал вот именно поведение мамы. Тоже, как мы говорили, да, что созависимость – это жалоба, вот этот вот синдром вот этой жертвы.
0: Да.
1: Вот, она впитывается с детства.
0: Действительно, это, вот, быть родителем – это большая ответственность. Очень большая ответственность.
1: Какие еще вот могут быть симптомы?
0: Очень часто говорят, знаете, про ген алкоголизма или ген наркомании. Вы знаете, я не верю в это, честно. Я не верю. Моя точка зрения – в том, что, ну, нет гена алкоголизма или нет гена наркомании. Есть генетическая предрасположенность к низкому, более низкому выработку, допустим, нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые выделяются в нашем организме и в головном мозге, которые делают нашу жизнь более наполненной, насыщенной, яркой и счастливой. Есть вот такой момент. Есть такие люди, но это же можно добрать.
1: Да,
0: этому
1: конечно.
0: Можно научиться. Вот, может быть, как бы думают все, что я всегда такой с детства был, всегда такой позитивный, жизнерадостный, счастливый. Да нет, конечно. Я также, ну, как, может быть, и многие... У меня, вы знаете, как была сезонная зимняя депрессия. Именно зимой. То ли солнца не хватало, я не знаю почему. Я страдал, скажем так, в возрасте 20-25 лет, вот такой зимний хандрой, зимний депрессии.
1: Какой-то апатии, потому что витамины, говорят, уходят. То есть
0: низкая,
1: вот это...
0: Ну, знаете как, пил витамины.
1: То есть даже...
0: Жарился под инфракрасной лампой. Даже, знаете, как внушал, что мне лучше становится. Но я скажу, что это навык. Сейчас у меня уже нет таких сезонных перепадов настроения, депрессии. Все прошло, понимаете, то есть поменялся образ мысли, поменялись жизненные приоритеты, жизненные ценности, жизненные цели, и сегодня я не знаю, что такое слово депрессия и тому подобное. Наоборот, сегодня, даже когда за окном непогода, даже когда там дождь, тучи, у меня светит солнце, вот здесь вот, в моих мыслях, в моей голове светит солнце, мне примерно... Примерно, скажем так, в любое время года, в любое время дня и ночи мне примерно нормально, я счастлив, я счастлив.

0: счастливый человек. У меня счастливые отношения в семье, у меня хорошие отношения с детьми.
1: То есть вот такие моменты, я согласна полностью, что когда есть вот это вот ощущение внутреннее, да, потому что бывает иногда хандра, ну вот я говорю, для меня это больше какие-то такие вот уединенные моменты, когда, возможно, я могу поговорить с Богом, возможно, могу почитать, возможно, могу...
0: Возможно, для уединения, для, да,
1: да, вот это вот момент моего самого возрождения помогает вот этому становлению, но это уже в более взрослом как бы возрасте. А какие еще, вот я сказала, симптомы, а какие еще вот могут быть корни, так скажем, проблемы вот этой созависимости, откуда она еще может
0: жесткий
1: браться?
0: Жесткий контроль в детстве. Есть, да, такая очень жесткая жизненная позиция родителей, когда каждый шаг ребенка жестко контролируется. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это жесткий контроль. Куда пошел, куда пришел, шапку надел, шапку не надел. Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю о жестком контроле. Знаете, когда у нас росли детки, они были очень маленькие. Знаете, как детки всюду лезут, да?
1: Да, конечно, да. Любители, да. Любознательные, для их возраста это нормально.
0: Да, это нормально, да. Вот какие-то дверочки там шкафчиков мы завязывали, чтобы он не мог открыть. Какие-то мы, наоборот, освободили, чтобы он, ну, пожалуйста, лази, там ничего такого опасного не будет. Ну, в любом случае, в нашем доме было только 2-3 вещи, которые он не, ему нельзя было делать, не больше. Он знал, что вот это нельзя, это нельзя, и это нельзя. Он туда не лез, все остальное было можно. А представьте дом, в котором это нельзя, это нельзя, это нельзя. Куда ни посмотри,
1: да,
0: все нельзя. Это порождает такой комплекс, опять же, комплекс зависимости, созависимости еще с детства. Мы воспитываем созависимых людей, которым это нельзя, это нельзя, это. А, пардон, а что можно тогда?
1: Для меня, наверное, было таким примером в детстве, что мои родители просто убирали что-то острое по большей части. И именно когда мы не запрещаем, а даем свободу. То есть мы, взрослый, обязан позаботиться о том, чтобы у ребенка было больше пространства. Соответственно, убрать вот эти острые углы, обеспечить ему тем же самым безопасность, но не ограничивая, наоборот, предоставляя вот эту свободу.
0: Следующее – это отсутствие любви и доверительных отношений. Дело в том, что, смотрите, когда маленький ребеночек приходит в этот мир, совсем крошечный, маленький, он смотрит на нас и ждет. Ему жизненно необходимо доверие. Почему? Потому что, когда он в хорошем расположении духа, с ним поиграются.
1: Да.
0: А если он ей захотел, он так, ему дали покушать. Если ему что-то больно, некомфортно, он плачет, его возьмут на ручки, утешат, поиграют с ним. И он знает, что этому миру, с детства причем знает, этому миру можно доверять. А представьте другую ситуацию. Ребеночек только родился, он улыбается взрослому, а ему в ответ нет. Он плачет, к нему не подходят. Он хочет, чтобы с ним поигрались, а он... в результате брошен. И у ребенка с детства появляется вот эта внутренняя как бы озлобленность, агрессия на то, что этому миру нельзя доверять. Это страшно, на самом деле. Это очень страшно, поскольку это базовая потребность человека доверять друг другу. На этом строятся наши взаимоотношения.
1: Это был пример, по-моему, в очень, конечно, старый, по-моему, в 70-х годах, проведен с обезьянкой,
0: да,
1: когда
0: ему... маленькой обезьянке, значит, там несколько было опытов, но один из опытов была проволочная мама, сделанная из проволоки, а другая была, ну, плюшевая. Плюшевая, да. И совершенно разные реакции, совершенно по-разному. Маленькая обезьянка воспринимала стресс, поскольку к плюшевой она могла прижаться, скажем так. А проволочная, все, что она могла, она...
1: кормила.
0: Да, кормила. Там была бутылочка у нее, да. И маленькая обезьянка совершенно по-разному реагировала на проволочную маму, которая просто кормила, и на плюшек, который можно было прижаться, согреться, как бы побыть рядом.
1: Хорошо, спасибо. То есть вот эти вот базовые потребности, что в детстве не нужно только кормить, поить, да. но также обязательно да. это ласка, да. это да. забота, да. это нежность, но и понимание, да, да. вот выражение вот чувств.
0: Да. Угу.
1: Еще какие-то есть вот эти корни?
0: Ну, вы знаете, скажем так, это основное, это насилие в детском возрасте, отношения между папой и мамой, наличие зависимых родственников, жесткий контроль и отсутствие доверительных отношений в семье.
1: А какой вот, может быть, пример тогда хороший, уж положительный, здоровый именно семьи? То есть вот есть какие-то
0: да,
1: такие
0: очень
1: вот...
0: Важно, очень важно понимать, что действительно есть не только дисфункциональные семьи, есть еще и семьи, в которых приятно находиться, семьи, в которых царит любовь. И действительно здоровые семьи, в этих семьях отношения строятся на любви, доверии, понимании, внимании, заботе, радости, счастья, верности друг другу, честности. Вот приведу маленький такой пример. Если вы позволите, свой пример из своей жизни. Старший ребенок, когда достиг 10-летнего возраста, я купил велосипед, и мама научила его ездить. Ну, он был счастлив, доволен. Но, вы знаете, не хватило у меня... скажем так, возможности посмотреть дальше. Ребенок поездил на велосипеде и бросил его. Со вторым ребенком я поступил по-другому. Я его научил ездить на велосипеде, а потом, когда он научился ездить на велосипеде, купил второй велосипед себе и ему. И мы стали с ним вместе ездить.
1: То есть ваш пример?
0: Он загорелся, ему очень понравилось. Буквально вот перед тем, как приехать в эту студию, мы с ним буквально целый день провели. Мы с ним поехали в лес. Папа, я хочу еще в настоящий лес, еще больше, чтобы лес был. Ну, поехали в лес. Мы встретили с ним богомола, встретили мышку, встретили змею, встретили там бабочек. Грибы с ним нашли. Такие открытия для ребенка. Он так радовался. Ну, не секрет, что мы живем в городе. Он колодец никогда ни в жизни не видел. Показал ему, как работает колодец. Набрали этой воды. Покушали в лесу. Приехали уставшие, но счастливые. Это, скажем так, это возможность построения взаимоотношений со своим ребенком, как раз заложить в нем вот эти вот доверительные отношения, где любовь не на словах, а на деле. Другой пример. Старшему ребенку, ну, примерно тоже, когда ему было лет 10, 8-10, мы купили микроскоп. Микроскоп очень дорогой. С камеры, в глазок вставляется камера и подключается к компьютеру. И можно фотографировать или даже снимать все, что видит микроскоп. Подарили. Время от времени он занимался. Там делал какие-то проекты для школы, исследовали. Брали различные пробы из различных водоемов, каких-то насекомых исследовал. Вы знаете, во что вылился его вот такой интерес? Мой старший сын, его зовут Давид, он... страшно сильно полюбил биологию. Настолько полюбил биологию, что выиграл одну олимпиаду, и академическая гимназия в Санкт-Петербурге пригласила без вступительных экзаменов учиться в их школе. И сейчас вот он учится в Санкт-Петербурге.
1: Да, я поздравляю вас, да, что он поступил в этом году.
0: Маленькое увлечение, да? Да, мы с ним вместе ездили, мы с ним отбирали, исследовали, показывали, там все. Вот во что может маленькое увлечение перерасти в большое дело целой жизни?
1: Да, и это всегда пример такой заразительный. У меня знакомая рассказывала о том, что у нее две милых дочки, одна помладше, другая постарше, и младшая всегда смотрит на старшую и видит, что одна занимает танцами старшенькая, я тоже пойду, я тоже танцую. У нее, конечно, увлечение в другом, она очень красиво рисует. И здесь важно поддержать ребенка и сказать, что это, ну, у тебя лучше, вот это вот ты просто прекрасна. Вот, и этот пример, он настолько заразителен, и это действительно из малого какого-то дела, это может перерасти просто в огромное. Вот, поэтому я думаю, что это очень ценно.
0: Поэтому младшему мы уже подарили не микроскоп, а телескоп.
1: Хорошо, немножко в другую сторону.
0: Да, вот. И у нас очень много увлечений, в том числе общих.
1: Это
0: сейчас младший ребенок, да, он увлекается муравьями, формикарией. Буквально вот пока ехал сюда, он снял свой там первое видео, сделал свой YouTube-канал, и в котором он, скажем так, показывает, как живут его муравьи. Это опять новые увлечения. Таких увлечений, скажем так, вот если посчитать, наберется очень-очень много в нашей жизни.
1: Это да. Вот хотела сказать, что вот мы сегодня говорим, что все мы родом из детства, и что очень важно, хочется сделать акцент на положительном, что здоровая семья, здоровые отношения, это увлечение. Я помню, что у меня в детстве было, мама просто развивала это. По пятницам мы садились, и она делала всякие крутые библейские штуки, это разные игры, и что мне действительно это было очень интересно и нравилось вот развивать. И мне нравилось и изучать какие-то там отношения среди героев. Да, это привело к тому, что, ну, в дальнейшем у меня профессия, да, с этим связана. То есть вот это вот тепло, просто забота, порой просто даже сам вот этот теплый взгляд уже говорит о многом.
0: Улыбка, объятия.
1: Да. Вот. И, конечно же, выражать вот чувства свои, вот научить ребенка выражать вот эти вот чувства, чтобы потом оно не переросло вот эту созависимость. Важная модель поведения, здоровая, вот именно между мужем и женой, да, как основу для будущих отношений, соответственно, маленьких детей.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова вместе с вами. И мы очень рады вам, ведь у нас в гостях сегодня Настенька, Славик и моя племянница Веселинка.
5: Здравствуйте, здравствуйте, профессор.
4: Здравствуйте,
5: Петрячок.
4: Моя самая лучшая помощница.
5: Это не
4: Веселинка,
5: то.
4: Ты, наверное, что-то ищешь.
5: Да, профессор Бодрячок?
4: Скажи.
5: Я ищу рецепт.
6: Ты, наверное, нас хочешь угостить.
4: Правильно! Славик, нас ждет угощение. Ну что же, я думаю, что помогу тебе. Вот книга кулинарных рецептов. И я думаю, ты здесь можешь найти то, что тебе хочется.
5: Книга хорошая, профессор Бодрячок. Но я ищу рецепт, как прожить долго. Вот.
4: Вот оно что. Тебе нужен рецепт долголетия.
5: Вот, именно. Мне мама обещала сготовить что-то вкусненькое, если я найду такой рецепт. Но вот в какой книге его найти? Не сказала, и я не знаю. Вот где его найти?
4: Вот Веселинка.
6: Потому что она, наверное, не знает.
4: Да.
6: В какой?
4: В какой? А я могу подсказать, в какой?
5: Да?
4: В Библии. Есть эта книга, совершенно верно.
5: Библии?
4: Да.
5: Рецепт долголетия.
4: Рецепт долголетия. Совершенно верно. Да, дорогие ребята.
6: Надо молиться, наверное.
4: Правильно. Но рецепт долголетия немножко другой. И я вам сейчас его прочитаю.
5: Так.
4: И вы будете знать рецепт долголетия.
5: Так, давайте я запишу.
4: Давайте, давайте. Итак, сейчас я найду. Так, о, вот как раз. Так. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».
5: И все?
4: Да, и все. Нужно почитать, любить маму и папу, и Бог обещает продлить жизнь.
5: А я очень люблю маму и папу. Очень
4: вот
5: люблю. А вы, ребята, любите маму?
6: Да.
4: Очень хорошо.
5: Вот. А я ее так, я их так люблю, что они, когда приходят домой, я бегу им навстречу, чтобы обнять их, поцеловать. И собачка-здоровулька бежит, когда дверь открывается. Но я ее все равно обгоняю.
4: Молодец.
6: Буся очень послушная. Ладоши, когда дверь открывается, ладоши выбегает встречать.
5: Маму когда... и папу, да?
6: Да. А когда мы их выбегаем встречать, она сразу отбегает.
5: Она знает, что вы ее обгоните.
4: Вы знаете, мне тоже очень приятно, когда я прихожу домой, и меня кто-то встречает. Это всегда очень хорошо.
5: Да.
4: Веселинка, но дело не в том, что вот ты хорошо умеешь бегать, а вы, ребята, очень хорошо делаете, когда показываете своей маме и папе, как вы их любите. Ведь если вы не покажете им, как вы их любите, то как же мама и папа узнают, что вы их любите?
5: И правда. А как как еще показывать, что мы любим маму и папу? Вот, Настя, как ты показываешь?
4: Как ты любишь маму и папу?
6: Да.
4: Ну, ты как ты показываешь?
6: Я обнимаю, чтобы не целовать.
4: Ой, ты моя хорошая.
5: А Славик?
7: Я не показываю, я ему делаю всякие поделки.
5: О, какой молодец! Я тоже делаю поделки. А еще я убираю игрушки.
4: Да. Молодец. Я думаю, что для начала нужно просто побольше проводить вместе время. Поиграть во что-нибудь.
6: А я тут еще нашла какой-то рассказ про любовь.
4: О, отлично, Библия – это удивительная книга. Но сегодня мы поговорим о любви к маме и папе.
5: А ее в Библию, кстати, можно прочитать с мамой и папой вместе.
4: Да.
5: А еще я знаю игру, которой можно поиграть вместе с мамой и папой. Хотите, я вас научу?
6: Да.
4: Научи нас этой игре. Веселинка, учи.
5: Для игры нам понадобится вот такой красивый мячик.
4: Чудесно.
6: У меня такой же дома есть, только побольше и с рисунком.
5: Отлично. И оранжевый. Приноси его к нам в веселую школу.
6: И оранжевый.
4: Он тоже пойдет.
5: Да.
4: Так, и наш.
5: Тот, кому попадет этот мячик в руки, должен назвать один фрукт или ягоду.
4: А, фрукт или ягоду.
6: А, я знаю такую.
5: Знаешь?
4: Фрукт или ягоду. Фрукт или ягоду. Ну, давай.
5: Давай, Настя. Вишня Кузька.
4: Ой, что-то такого не бывает. Ну ладно, давай дальше. Фрукт или ягоду. Давай. Ягоду или фрукт.
6: Апельсин.
4: Да.
6: Апельсиновый сок.
4: Ну ладно, сок.
5: Хорошо. Манго.
4: Ух ты! Давай мне.
6: А сейчас яблоко.
4: Яблоко.
5: Молодец. Ну, я тоже люблю яблоки.
4: Яблоко. А я скажу персик.
6: Арбуз.
5: Ух ты!
4: Вот. А я такой скажу кизил. Это ягода такая есть, на юге растет, красненькая, длинненькая.
6: Угу, я виноград.
5: Ух ты, виноград! Так. Грушанка.
4: Слушай, это уже первый раз. Веселинка, ты неправильно называешь фрукты и ягоды. Таких не бывает.
5: Зато вот какие яблоки бывают. Смотрите, сколько их опадало.
4: Конечно, ведь это же дерево яблоня.
5: Конечно, по яблокам-то я и узнала, что это яблоня.
4: Вот. Как хорошо, что эта яблоня принесла свои плоды.
5: Да.
4: Вот точно так же и вы, дорогие ребята, можете показать маме и папе, как вы их любите.
5: Да.
4: И тогда Бог обещает продлить вашу жизнь.
5: Смотрите, профессор Бодрячок, смотрите, ребята, а яблоки-то необыкновенные.
6: Да.
5: Смотрите.
4: Давайте посмотреть.
5: Давайте.
6: Давайте прочитаем.
5: Так.
4: Подождите.
6: А то слишком мелко.
4: Так. Ага. Так, эти яблоки могут о многом нам рассказать. Только для начала их надо собрать.
5: А давайте их соберем.
4: Так, подарить. Вот тут есть подносик.
6: Подарить.
5: Так. Держи, лади сюда, пока Настя читает.
4: Сейчас мы вместе их почитаем, а потом проведем что?
6: Эксперимент!
4: Верно! Ну что
5: же,
4: посмотрим.
5: Какой ты сильный! Кладем яблоки.
4: Чему они нас
5: могут научить? Так, пойдемте на наш...
4: Пойдемте.
5: За наш столик.
6: Где?
4: Да, садитесь. Итак, дорогие ребята, давайте посмотрим, что нам могут сказать эти яблоки? Они непростые.
5: Так, давай-ка,
4: Настя.
5: Давайте,
6: Бодрячок,
5: почитаем.
6: Почитаю.
4: Давай. Сделать и подарить подарок.
5: А я люблю делать подарки. Так, вот Славик тоже любит делать поделки для мамы.
4: Маме и папе можно сделать и подарить подарок. Ну, как-нибудь поделки,
5: да,
4: наверное.
5: Да.
6: Я маме сделала целую поделку. Я потом ее разобрала.
4: Вот, очень хорошо.
6: Из пластилина. Слоник, там, птичку, ягодки. Смотрите, какой он пластилин бывает. Непростой. соленый. А его лепишь, потом он засыхает, его отлепить нельзя.
5: Вот. О, целая фигурка получается плотная. Да. Я люблю
6: так. Это глина.
4: А
6: это
4: еще
6: глина?
4: Лепят из муки с солью. И еще из глины, из разных таких поделки можно делать из разных материалов.
5: Ой, приходите ко мне в гости, я вас научу поделкам.
4: Да, да. Следующее яблоко. Так, что нам оно расскажет? Настя, ну, помогать.
5: Ой, я тоже люблю помогать.
4: А как можно помочь маме и папе?
6: Убраться дома.
4: Правильно. Да, а еще как?
5: Помыть посуду.
4: Помыть посуду.
5: А помыть полы.
4: Да?
6: Мою пол в коридоре.
5: Ничего себе! Да.
6: Вытирать пыль с подоконника.
4: Вот. Ребята, оказывается, много можно сделать.
6: Поливать рассаду.
4: Да, для мамы и папы. Поливать рассаду. Правильно?
5: Лично.
6: Заправлять кровать.
4: Вот.
5: Ух ты!
4: Очень много добрых и прекрасных.
5: Ты молодец.
6: Подлетать.
5: Молодец.
6: Ну, убирать игрушки.
4: Убирать игрушки.
5: Я всегда убираю игрушки.
6: Я тоже.
4: Так, следующее яблоко. Что там написано?
6: Говорить добрые слова.
4: Говорить добрые слова.
5: А какие добрые слова?
4: Да. Какие вы знаете добрые слова, Славик? Какие?
6: Я тебя люблю.
5: Пожалуйста.
4: Пожалуйста.
6: Я тебя люблю.
5: Пока.
4: Пока.
5: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи. Да. А если мама приготовила вкусный обед, то надо сказать...
6: Спасибо за вкусный обед.
4: Мои хорошие.
5: Или приятного аппетита.
4: Добрые слова – это и есть добрые дела для мамы и папы.
5: Славик, нашел.
4: Так, быть довольным.
5: Всегда быть довольным.
4: Да, а что, если родители не купили вам... Ну, игрушку, которую бы вы хотели, вот чтобы они вам купили.
5: И всегда быть довольным?
4: Да, и быть довольным при этом. Это же не так просто.
5: Ну, это да.
4: Да, но зато мама и папа увидят, какие вы довольны. Обязательно купят вам игрушку.
5: Это здорово.
6: Которую вы хотели.
4: Да, ведь, может быть, у них просто...
6: Слушаться. Слушаться.
4: Так.
6: Слушаться
4: маму? В самом деле, слушаться.
5: Но это сложнее. Но этому можно научиться. Да, ребята?
4: Веселинка, но ты же слышала, сколько добрых дел могут делать наши ребята. И помыть полы в коридоре, и убрать пыль с подоконника.
6: Туда в окна.
4: Вот.
6: Ним написано.
4: Много.
6: Довольным.
4: Быть довольным, да. Быть довольным.
5: Так.
4: Очень.
5: Ну, вон, что Славик все нашел.
4: Славик. Ну, улыбнуться маме и папе.
5: Ой, а мы это умеем.
4: Да, ребята, это очень просто, улыбнуться маме и папе. Но как часто мы забываем это делать? А это очень важно, улыбнуться маме и папе.
6: А я каждый день маме и папе улыбаюсь.
5: Какая молодец. Да. Профессор Бодрячок, а что будет, если всего этого не делать?
4: Вот давай проведем эксперимент.
5: Эксперимент?
4: Да, эксперимент. Сейчас мы проведем и выясним, что так будет, если этого не делать. Сейчас я буду называть добрые дела.
5: Так.
4: Которые можно сделать и для мамы, и папы, и кому угодно. А ты, Веселинка, будешь их выполнять.
5: Ой, я люблю добрые дела.
4: Ну, я постараюсь. Хорошо. Хорошие добрые дела, не очень сложные. Итак.
5: Так.
4: Я очень люблю Настю и хочу подарить ей яблоко.
5: Яблоко.
4: Так. Дари яблоко.
5: Настенька, это тебе.
6: Спасибо.
4: Вот молодец. Веселинка не захотела, она подарила. Вот
5: так.
4: Молодец, вот Настенька, яблоко. Я так сильно люблю Славика, что хочу подарить... И ему тоже яблоко.
5: Вот. Держи, Славик, самое красивое. Да.
4: Вот. А теперь, дорогие ребята, представьте, что Веселинки у нас нет. Она куда-то пошла.
5: На полянку.
4: Да, на полянку. Вот да. Где-то я. Да. А я остался один. И вот я хотел бы сделать доброе дело, но не делаю. А Веселинки нет. То что тогда получится?
5: Профессор Бодрячок, да. Так ребята тогда останутся без яблок.
4: Вот-вот, они не просто останутся без яблок. Они не узнают о том, как сильно я их люблю и всегда хочу поделиться с ними чем-нибудь вкусненьким.
5: Я кажется, поняла.
4: Да?
5: Я, кажется, поняла. Добрые мысли нужно превращать в добрые дела.
4: Правильно, совершенно верно.
5: Вот.
4: Так Бог нам завещал, чтобы мы делали добрые дела для мамы и папы. Тем, кто так поступает, Он обещает долгую жизнь.
5: Так давайте сделаем доброе дело прямо сейчас.
4: С удовольствием, правильно.
5: Да, это будет поделка, подарок для мамы и папы.
8: Точно.
5: Для поделки нам понадобится цветная бумага.
6: Мой?
5: Красного, желтого и зеленого цвета. Держите. Из этой бумаги мы будем с вами вырезать яблочки. Смотрите, это тебе.
6: А мне?
5: Не переживайте, у меня на все хватит. Это вам. Вот вам ножницы. Вот нам ножницы.
6: Отлично.
5: Так. Клей нам тоже понадобится, но позже. Сначала мы вырезаем.
6: Я уже вырежу.
5: Молодец.
4: Ну, давай.
5: Я буду вырезать красное яблочко. Славик у нас будет вырезать желтое яблочко. Так. Когда мы вырежем оба яблочка, я вам расскажу, что нужно дальше делать. Аккуратненько.
4: Я врезаю.
5: А вот ты нет.
6: Да. Надо будет их на какую-то бумажку, что ли, приклеить?
5: А вот и нет.
6: Подвеску сделать сейчас как-то.
5: А вот и нет.
6: Ну а что?
5: Вот сейчас мы вырежем, я вам расскажу. Вот это яблоко-сюрприз.
6: Вот так.
5: Нет, а вот и не так.
6: Спасибо, молодец, что мне листик вырезал профессор Бондарчук.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Вы можете пока листик вот приклеить вот таким образом. Вот, давайте.
6: Таким
5: пока.
6: Вот?
5: Да. Только любое не задевайте яблоко. Серединку. Вот. Вот, нет, вот так вот приклей сбоку, вот здесь. Давайте, пока мы с нами.
6: На любом яблоке?
5: Лучше на красном. Давай, на красном.
6: Я хочу на желтом, конечно.
4: Можно и на желтый, наверное.
5: Да?
4: И желтые яблоки тоже бывают.
5: Да.
4: И зеленые тоже.
5: Старайтесь только серединку яблочка не. Вот, вот видите, как я.
6: Вот я вырезал.
5: Молодец.
6: Ровно.
5: А вы? Молодец. Смотрите, как Славик ровно вырезал яблоко.
4: Здорово.
5: Молодец. Смотрите. Теперь мне мы тоже берем сначала красное яблочко. Так. Тот, кто резал красное яблочко, берет ножницы. И снизу, вот здесь вот, до середины делает разрез. Вот так вот. Только до середины.
4: Ага.
5: Вот только до середины.
4: Вот мы сделали.
6: Вот отлично. До середины.
5: Теперь берем желтое яблоко.
6: И снизу.
5: Да, вот ну, если вот
6: снизу
5: так вот, то
6: середины.
5: Сверху, да. То если вот так, то сверху. Разрезай до серединки. Давай.
6: И вот так вот.
4: Веселинка, а зачем же нужно было разрезать? Вот оно зачем.
5: Вот, вот, смотрите, что получилось у Насти. Вот такое необыкновенное яблоко должно получиться. Вот смотрите, придете домой.
4: Да, очень хорошая поделка.
5: Это яблоко подарите папе, это подарите маме. Они соединят эти яблоки.
4: И получится одно.
5: Вот такое красивое яблоко.
4: Очень хорошая поделка. С таким вот
5: получается?
4: Интересным таким вот смыслом.
5: Да. Этой поделкой вы покажете.
6: Что и у желтого можно сложить еще
4: да.
6: Вот так. Получается.
4: Эту поделку, ребята, можно подарить маме и папе. И
6: одновременно.
4: Да, они соединят эти яблоки, у них будет одна.
6: И можно написать одну на одной половинке маме, а на
4: можно.
6: Другой половинке
4: да,
6: папа,
4: да.
6: Папе.
4: Ведь любовь и добрые дела к маме и папе продлевают жизнь.
5: Да.
4: Ну а сейчас нам пора прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч. Пока.
6: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: С одной стороны, это банальный вопрос, а с другой стороны, какой-то и неприятный, потому что даже признать этот факт, это тоже не очень хорошо, как будто мы, знаете, вот к какому-то пороку очень близко так вот подошли на достаточно небезопасное расстояние. Вы знаете, очень красиво высказался Антон Павлович Чехов однажды. Он сказал: «Провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая». Кто-то заметил, что то же самое с гостями, и иногда люди говорят такое: «А вы скажите, вы уже, слава Богу, уходите или, не дай Бог, остаетесь?» Что такое лицемерие? Почему в Библии так часто используется слово «лицемер»? Я посмотрел определение, и оно очень интересно звучит. Лицемерие – это притворство, несоответствие слов и поступков человека его истинным чувствам и намерением, и убеждением. При всем том, лицемерие – необходимый инструмент для поддержания хороших отношений между людьми. Я обратил внимание, при всем том, то есть человек встал, пришел на работу, ему крайне неприятно видеть своего коллегу, но он не может сказать: «Мне неприятно тебя видеть, коллега, уйдите, пожалуйста, с моих глаз». А он должен ему сказать: «Доброе утро, как ваши дела, все хорошо», да? То есть как бы с одной стороны это плохо, а с другой стороны это прям как необходимо. Но посмотрите дальше. Лицемерие помогает обществу и отдельным его представителям скрывать свои пороки и недостатки. Поэтому лицемерие одновременно и порицаемо, и востребовано. Вот так мы живем в мире парадоксов, когда с одной стороны ты как бы страдаешь от этого, а с другой стороны сам это же и делаешь. Но хочу сказать вот что. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка есть разные тексты, где Христос нас предостерегает. И Он говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть этого надо бояться, этого надо беречься, как огня. В Евангелии от Матфея 23:28 он говорит: «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Вы слышали, наверное, слово «оборотень в погонах». Человек, который выдает себя, например, за стража порядка, а на самом деле это бандит, облеченный в форму стража порядка. Это как бы плохо, это недопустимо, это преступно. Вот то же самое и здесь. Христос говорит: вы снаружи людям кажетесь праведными, а внутри вы испорчены, вы лицемеры. Поэтому иногда я слышу, люди говорят: не надо лицемерить. Вот какой я внутри, такой я и снаружи. Я буду хамить, грубить, я буду прямо говорить. Но на самом деле за всем этим просматривается простая, банальная невоспитанность. И в Евангелии от Марка 12:15 он говорит, Иисус: «Но он, зная их лицемерие, сказал им: „Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его“». Они спрашивали, надо ли платить подать кесарю. И если бы он ответил «не надо», тут же бы донесли римлянам, и римляне бы его убили, потому что он выступил против римской власти. А говоря «надо», он бы просто оказался вдруг вот так, знаете, из ничего служителем Рима, который заставляет платить налоги. И поэтому Христос говорит: лицемеры, вам не истина нужна, вам не правда нужна, вам нужно со мной расправиться. Но чтобы вам так не казалось, принесите мне динарий. И когда они принесли монету, все, наверное, знают это знаменитое выражение, когда он спросил: чье здесь изображение? Они говорят: кесаря. Он говорит: вот и прекрасно, отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божье. Это был ответ на лицемерие. Пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни не пришлось лицемерить, чтобы мы искренне всегда были и были дружелюбны по отношению к людям, которые даже нам, может быть, не очень-то и нравятся.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Появившийся крохотный человечек создает для родителей много проблем. Малыш ведет себя непредсказуемо и все время плачет. Что же делать? Как его успокоить? Наши бабушки и прабабушки относились к младенческому плачу философски, считая, что во время плача ребенок развивает легкие. А потому поплачет и перестанет. Однако в настоящее время более популярна другая точка зрения, что плач – это просьба малыша о помощи, сообщение о том, что у него возникли проблемы, которые нужно решить как можно быстрее. Разобраться в причинах плача поможет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы знаете, когда ребенок кричит сильно, да, плачет, мама в первую очередь бежит и, желая его успокоить, она ему дает либо грудь, либо соску. Вот насколько это хорошо и правильно?
5: Ну, это, наверное, инстинктивно. Мамы, они устроены, чтобы удовлетворить потребности ребенка. Накормить, положить спать. Угу. Вот, маму за это ругать не стоит. И действительно, ребенок по большей части плачет, если он голодный, и если он хочет в туалет, и его что-то болит. И вот тут мама должна разобраться.
4: То есть лучше сначала разобраться, что с ребенком, а не давать ему в первую очередь бегом соску, например.
5: Ну, у каждой мамы это приходит уже с опытом. Угу. Она уже понимает, как плачет ребенок, когда он голодный. Вот папам, наверное, это не так понятно. А мама вот по одному и тому же плачу она может понять. Или ему скучно, или вот он хочет кушать.
4: Угу. Ну, на самом деле, раньше крик разделялся на два типа. Если ребенок кричит громко, значит, он сильный, крепкий, у него все хорошо со здоровьем. А вот если он вяленько кричит, значит, не все в порядке, он хиленький, слабенький. Может ли крик говорить о каких-либо нарушениях в здоровье ребенка? И вообще, можно ли объяснить причину плача?
5: Ну, конечно, у плача всегда есть причина. Потому что это единственный способ, которым ребенок общается с мамой, вот пока он маленький. До сих пор, вот, когда ребенок рождается, его оценивают по шкале, по Апгар, угу. И туда входит крик. Когда он закричал сразу, закричал через какой-то промежуток после реанимационных мероприятий, крик – это очень важно, угу, для малыша. И маме нужно научиться понимать, когда это простые физиологические потребности, или этот крик уже несет под собой какую-то серьезную опасность, серьезную угрозу, на которую нужно реагировать.
4: Угу. А как правильно понимать и объяснять эту причину плача?
5: Ну, если этот крик, такой крик, как обычно плачет ребенок, он проснулся, плачет, мама посмотрит, он сухой. Иногда дети плачут, потому что они хотят в туалет. Такое тоже, угу, бывает. Некоторые покушают, успокоятся. Малыш сухой, малыш накормлен. Тогда нужно разбираться дальше. Возможно, очень там первая, наверное, причина – это колики. Колики, угу, малышей первых дней жизни. Здесь мы применяем тот же самый массаж, мы регулируем технику грудного вскармливания, чтобы малыш не заглатывал воздух, чтобы не болел животик. Мы стараемся не перекармливать и смотрим, чтобы молока хватало, угу, чтобы он не просто у нас был на груди. Если крик имеет характер монотонности, это монотонный крик такой, вот постоянно кричит ребенок, или это плач без эмоций, все равно малыш плачет, какие-то эмоции он вкладывает, или это, как называют, мозговой крик, такой вот на повышенных тонах, высокие тона. Этот крик может быть громким, это видно, что малыша что-то болит, но он успокоился. Через минут 5-10 малыш опять закричал громко, потом опять утих. Это самый такой опасный один из криков, на который мама должна обратить внимание. Очень часто у малышей раннего возраста бывает инвагинация. Это когда кишечник, одна там перистальтика немножко несовершенная, и входит кишечник, одна кишечка в другую, и ущемляется. И малыш кричит, потом на какое-то время он успокаивается. Там присоединяется кровь, калий, может быть, такого немножко малинового цвета. Угу. И вот этот вот симптом, когда малыш кричит, успокоился, опять кричит, успокоился, вот громко кричит, нужно обращаться к врачу. Потому что в первые часы возможно вправление без всяких последствий. В дальнейшем это уже операция. Крик, когда малыш кричит и запрокидывает головку назад. Не когда это большой ребенок, который у вас на руках, он капризничает, раскидывает руки, ноги, а когда обычный ребенок начинает...
6: Маленький, да?
5: Да, маленький, начинает запрокидывать голову назад. И крик, который сопровождается судорогами. Крик, когда ребенок синеет. Вот эти все виды крика мама должна обратиться за помощью к специалисту.
6: Угу. Некоторые родители замечают, что малыш кричит во сне. В таких случаях нужно обращаться к врачу?
5: Ну, часто это вот относительно безобидный крик, это когда у малышей режутся зубки. Угу. Он спит и резко вскрикивает, он может плакать. Мама его успокоит, и все проходит. Мы ложимся, спим дальше. Или это у более старших детей, когда был очень насыщенный день, и малыш может плакать во сне, звать маму. А если это крик, когда ребенок кричал, устал, уснул и продолжает плакать, ну, это не нормальный крик, это нужно обращать на это внимание.
6: То есть в таком случае надо...
5: Да, да. Или если вот именно это всхлипывание какие-то с какими-то призвуками, тогда тоже стоит обратиться к неврологу.
6: То есть уже надо не к педиатру обращаться?
5: Ну, мы сначала идем к педиатру, ага. Да, если педиатр считает нужным в узких дальших обследованиях.
6: Как правильно утешать ребенка в момент плача? Чем можно помочь ему?
5: Ну, контакт с мамой. Это первое, что должно быть у малыша. Покричит и успокоится. Ну, некоторые, да, так воспитывают. Иногда это тоже нужно, потому что иногда малыш проявляет характер, мама все время не может. Если мама может, это контакт с мамой. Мама подошла, это контакт глаза в глаза, кожа к коже. Если малыш накормлен, переодет, у него болит животик или у него испытывает какой-то дискомфорт, мы можем включить ему воду. Вода хорошо успокаивает, звук.
6: Шум воды,
5: да, хорошо успокаивает.
6: Белый малыши. Шум еще называют, да?
5: Белый шум, это шум фена, пылесоса, вот хорошо дети под него спят. Это немножко успокаивает нервную систему, ассоциирует их с внутриутробной жизнью. Вот. Такие способы.
6: А пошуметь погремушкой вот здесь?
5: Это если, да, у нас ребенок бодрствует, и он у нас уже устанавливает зрительный контакт и следит, то также мы используем это. Это погремушки, пустышки, когда, если вы используете какие-то проблемы там с грудным вскармливанием, вы можете использовать пустышку. У некоторых детей, да, успокаивается. Но вот сувать просто сразу пустышку и трясти ребенка, чтобы он отключился, ну, нужно, если вы только уверены, что у него все нормально, и вот у него такой характер.
6: А давайте напомним, мы уже немножко говорили об этом, напомним о том, как помочь ребенку во время коликов. Вы сказали про массаж. Вот что, как нужно делать правильно?

0: лучше на животик перед кормлением. Это также способствует того, что у нас весь воздух выходит из пищеварительного тракта, и потом туда идет молоко, и не создаются колики. А также мы можем делать гимнастику с малышом. Мы сгибаем ножки к животику, мы стимулируем так перискальтику, мы одну ножку на бочок, ну, вот как бы за ножкой идет малыш в одну сторону, в другую сторону. Вот это все способствует. Если прям вы видите, что уже тяжело, малыши, там запоры и прям явное количество газа, существуют газоотводные трубочки, они в аптеках, мы смазываем их детским кремом, вазелином, поднимаем малышу ножки к животику, а лучше на правый бочок, некоторые мамы, когда только начинают, лучше на правый бочок вводим, и газики отходят, и малыш успокаивается.
1: А использование грелок, оно эффективно?
0: Да, эффективно. Малышам помогает. Или это ваша грелка. Единственное, что любая грелка должна идти через ткань. Мы не должны класть грелку прямо к коже. Да, кожа малыша очень нежная. Мы через ткань прикладываем грелку. Это может быть ваша теплая бутылочка. Вы берете обычную простую бутылку, наливаете из-под крана теплую воду, полотенчик и прикладываете. Может это у вас быть специальная грелка.
1: На животик?
0: Да, да. Это снимается спазм. Посредством тепла.
1: Есть такие периоды, когда ребенок кричит так сильно, что он заходится и не может вдохнуть. Вот в таких ситуациях мама, конечно, теряется, она не знает, что с ним делать. И вот в народе говорят, что надо там взять за ногу, подвесить, да, ребенка. Чем действительно можно помочь, чтобы ребенок задышал снова, потому что он даже синеет, и это очень страшно.
0: Ну, вообще, это должны быть единичные вот такие вот случаи. Если это приходит, повторяется, да, это называется аффективный респираторный приступ. И, как правило, это с 6 месяцев и может продолжаться до 6 лет. Если это старше 6 лет у ребенка, то это повод к дальнейшему серьезному неврологическому обследованию. Вот. А в данном случае мы, вот если он уже посинел, мы можем ребенка просто сбрызнуть водой. Да. Вообще, при вот этих приступах, если у ребенка отключается дыхание, то через какое-то время рефлекторно дыхательный центр это все разблокирует, и ребенок снова вдохнет.
1: То есть ничего страшного не случится, он не задохнется?
0: Задохнуться нет. Если у ребенка нет никаких препятствий дыхательному пути, если он не подавился, если у него ничего нету там, и это он просто заплакался, оно должно само восстановиться, это дыхание. Но маме спокойнее, конечно, никакая мама не может сидеть и смотреть, когда он там снова задышит сам. Мы можем взять воду, сбрызнуть водой, мы можем включить громко воду, мы можем взять его на руки, да, не будет он у нас лежать, мы можем его взять на руки, покачать, погреметь, если это маленький малыш. Вот. Но оно восстановится само. Да. Если...
1: Но вниз головой держать это как?
0: Это так. Для своего успокоения вы можете, конечно, повернуть его вниз головой. Что я сделала все, что да, могла. Но постарайтесь сначала просто применить вот воду. Часто это помогает эффективнее.
1: А еще бывает такое, что родители начинают ребенка очень интенсивно трясти, когда он кричит. То есть чем сильнее ребенок кричит, тем сильнее его утряхивают. Особенно это хорошо у папы получается. Вот. Нормально ли это? Можно ли ребенку вообще вот это испытывать, такие тряски? Не вредит ли это ему?
0: Ну, сильно не повредит, если уж прямо его в разные стороны головой не качать, новорожденного, который еще не фиксирует голову. Но малыш у вас привыкнет к тому, что вы его постоянно будете трясти.
1: Да. То есть это просто войдет уже
0: да, ну,
1: в норму,
0: вам просто придется будет... во всех общественных местах с ними прыгать и скакать. Вот. Постараться просто переключить ребенка. Вот если это просто он плачет не из-за того, что он испытывает какой-то дискомфорт. Может быть, он действительно хочет спать, не может уснуть, тогда мы его покачаем. Но мы переключаем, мы включаем воду, легкую музыку, мы ему показываем окружающую среду, мы, может быть, дадим ему тому же пустышку, но вот... Такие способы используем.
1: В общем, пытаемся как-то выкрутиться без тряски.
0: Входим в контакт, да. Ну, если тряска помогает...
1: Ну да, иногда мамы садятся на большой мячик, и вот на этом мячике бывает качают по 40 минут.
0: Это просто приводит к тому, что вестибулярный аппарат ребенка, ну, как бы успокаивается, он засыпает под этим. Вот.
1: Понятно. Чтобы успокоить малыша, и иногда...

0: Когда родители используют какие-либо шумы, а иногда музыку включают. Я вот, например, сама тоже прибегала к тому, чтобы включить ребенку музыку, разной громкости. На самом деле интересный вопрос, слышат ли дети вот эту музыку и действительно ли она успокаивает, или это просто совпадение?
1: Ну, малыши реагируют на все вот звуки, которые вокруг нас происходят, смотря какую вы музыку будете включать. Угу. Если это громкая, агрессивная музыка, то вряд ли малыш от нее успокоится, скорее он возбудится еще сильнее. Если это какая-то классическая музыка, которая успокоит маму, малыш почувствует, что мама спокойнее, он тоже будет успокаиваться.
0: Вот, то есть? Зависит,
1: да, музыка, музыкотерапия даже существует в современном мире.
0: А бывает такое, что родители хотят включить музыку громче, чем крик самого малыша, ну, не знаю, может быть, чтобы таким образом он перестал слышать и себя тоже и успокоился. Вот это хорошо, это можно так вообще делать?
1: Нет, конечно, это нехорошо. Это родители просто хотят выключить ребенка, переключить на музыку. Нет, нужно прислушиваться, почему кричит малыш. Нужно менять отношение к этому, а не просто закрыть ему рот. И, потому что от такой громкой музыки малыш станет только более беспокойный, но никак уж она его не успокоит.
0: О том, как еще успокоить можно ребенка, я, в свою очередь, тоже пыталась это сделать разными способами. И покупала чаи, травки. Я искала, вообще спрашивала у врачей, чем же напоить ребенка, чтобы он, наконец, спокойно засыпал. Вот до сих пор я не знаю, это помогает или нет, вот эти вот всякие чаи, на которых что-то написано про сон. Хорошо это или плохо? Вообще помогает ли это? Нужно ли на это тратить деньги?
1: Да, но очень частый вопрос, на самом деле, у мамочек. Ну, пожалуйста, чай, если вы даете ребенку чаи какие-то, там, ромашку вы поете, да, вы можете взять такой чай. Там идет обычно трава валерьяны, пустырника. Вот это у нас идет с месяца, с двух месяцев, с четырех, там, в зависимости от сбора этого чайного. И вы можете между кормлением поить ребеночка с ложечки или с бутылочки, как он у вас пьет. Да, пожалуйста. Если вы не видите никаких негативных реакций со стороны животика, то вы можете, да, это использовать, чай. Пожалуйста.
0: Ну, негативных нет, это хорошо, а положительные – это так не факт.
1: Да, нет, конечно, любая вот терапия травами – это очень длительный эффект, полгода, да, и при регулярном применении. И это понятно, что ребенку мы два стакана настоя трав не вольем, она будет все равно концентрация меньше.
0: Ну, понятно, то есть чудо ждать не стоит от травки. А если мама адски устала и уже думает о том, чтобы ей накапать, не знаю, валерьянки ребенку куда-нибудь в воду или в бутылочку со смесью, можно ей вот так выйти из положения?
1: Ну, я думаю, маме нужно себе в этих случаях накапать, и то не спиртовой раствор. А обычно все эти растворы, они идут на спирту. И вот если говорят, что помогает, да, там, бывает, что и что покрепче детям льют, чтобы они замолчали и уснули. Но это не лучший вариант. Есть специальные растворы, но они водные растворы, в лекарственных формах продаются в аптеке для детей, но там более старшего возраста. Ну, обычно грудным малышам такое не применяют, потому что они более концентрированы, они оказывают раздражающее действие на животик. Можно, да, и применить, но обычно все эти капельки, они идут на травах. Если что-то серьезное, это уже лекарственные препараты, которые тормозят развитие нервной системы, и все-таки злоупотреблять этим не стоит. На обычном малыше.
0: У нас осталось буквально несколько секунд. Эфирные масла, вот они возможны для успокоения?
1: Да,
0: помогают?
1: Очень хорошо. Вы купаете малыша, капаете лавандовое, пихтовое, мята.
0: Во время купания?
1: Да, вы можете делать подушечки из трав сушеных с лавандой, класть туда, где малыш спит, если нет у малыша аллергии. Да, это тоже все успокаивает.
0: Так приятно. Значит, выходы есть. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Основные причины плача новорожденного ребенка связаны с самыми главными для него потребностями и проблемами. Голод, боль, страх, жажда, дискомфорт, переохлаждение или перегрев, переутомление или желание пообщаться. Укачивать новорожденного нужно с осторожностью, избегая большой амплитуды движений. Чрезмерная тряска представляет серьезную опасность для детского здоровья. Если ребенок долго продолжает хныкать и демонстрировать плохое настроение, необходимо проверить, не заболел ли он. При повышенной температуре тела, вялости и монотонных криках следует незамедлительно обращаться к доктору. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Есть ли смысл у тех наших действий, которые не дают видимого результата? Если наши молитвы, обряды, в которых мы участвуем, кажутся нам нерезультативными и порой даже бессмысленными, стоит ли продолжать это делать и стоит ли продолжать в них участвовать? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе, и нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Рада вас видеть снова.
8: Взаимно.
7: Что делать, если мы перестаем однажды верить в смысл каких-то наших религиозных действий, в то, что наши молитвы приносят результаты, чтение священного писания или участие в каких-то святых обрядах вдруг начинают казаться нам бессмысленными? Стоит ли продолжать действительно их осуществлять?
8: Если вдруг в какой-то момент мы видим, что у нас нет веры, нет осмысления процесса, то отрезвление может прийти, если вспомнить, какой первый человек был максимально честен в исполнении или неисполнении обряда. За основу можно взять историю с Каином. Каин – это тот человек, который своими действиями предвосхитил богословие апостола Павла на 4000 лет. Что я имею в виду? Однажды апостол Павел, говоря о жертве, которую еще Адам и Ева приносили, которую Каин и Авель должны были приносить. Так вот, Павел, говоря об этой жертве, сказал так в послании к Евреям, 9 главе, с 8 по 10 стихи. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Вот ключевыми словами в этом отрывке, он сложный, конечно, для восприятия, но вот что здесь написано. «Жертвы, дары» — это 9 стих — «не могут сделать в совести совершенными приносящего». Знаете, эту идею Каин очень хорошо понял, как-то сам домыслил, потому что человек, ну, в принципе, развитый, недалеко от Эдемского сада живущий, потомок, родной сын Адама. И вдруг Каин понимает, что вот мы сейчас убиваем ягненка, а где смысл? Через 4000 лет Павел это запишет подробно. Нет смысла в принесении жертвы. Она не может очистить совесть человека приносящего. В пролитии жертвенного животного настоящего очищения нет. Это есть некий образ. И вот Каин эту честность проявляет, приходит к такому выводу и говорит, ну а зачем я буду приносить эту жертву? Смысла же нет. Он отказывается от этого. Он решает Богу поклоняться так, как он считает нужным. Говорит, Господи, ну давай я тебе принесу то, что я сделал. И приносит от плодов рук своих. Ну, земледелец, он приносит плоды земледельчества. А в этот момент Авель совершает нечто, ну, страшное. Представьте себе, Авель берет жертвенное животное, убивает его, сливает с него кровь, потрошит и сжигает. Вот если брать просто картинку, где красивее картинка?
7: Ну, конечно, у Каина.
8: Да, представьте себе такой... такая витрина праздничная, да, магазинная витрина в жертве Каина. А у Авеля это кровавая жертва. И оно и симпатичнее, и выглядит лучше, и без пролития крови.
7: И оно гуманнее.
8: Гуманнее, конечно. Такое...
3: Защитники животных, они бы, да, мягко говоря, не обрадовались.
8: Вот.
3: Если бы там были.
8: И поэтому Каин, получается, выглядит и честнее, и гуманнее, и добрее. Никого не убил. Но Господь говорит о том, что со времен грехопадения все, что происходит на земле, оно обусловлено какой-то ценой. Ценой, заплаченной за право жить. Потому что Адам должен был умереть тут же. Адам не умер после грехопадения. Любой человек, вот мы согрешаем, мы должны умереть. Грех, он ведет к смерти. Все, возмездие за грех – смерть. Но мы не умираем, мы продолжаем жить. Потому что за то, что мы живем, за то, что мы действуем, есть какая-то плата. И эта плата в крови. Настоящая плата, плата за грех, все христиане это знают, это Господь Иисус Христос. Но до тех пор, пока жертва Иисуса Христа не совершилась, должна все равно проливаться кровь. Кого? Жертвенного животного. Это уяснил Адам. Это знал Ной, приносящий жертву после потопа. Это знал Авраам и все-все патриархи, весь израильский народ, вплоть до времени Иисуса Христа. Все прекрасно знали, что через пролитие крови происходит временное, такое образное замещение. На самом деле основной смысл в жертве и смерти Иисуса Христа. Но сейчас нужно делать эту жертву. Даже если она, по-честному, да, рассуждая, не имеет силы.
3: Ну, смотря какой смысл придавать этой жертве. Если придавать ей спасительный смысл, то да, она не имела силы и не имела смысла, эта жертва, поскольку единственная только жертва, жертва жизни Иисуса Христа, она была спасительной. А вот все жертвы, как вы сказали, многочисленных животных, жертвенных, они были как иллюстрация, да, того, да, что будет. И они, может быть, даже были установлены для того, чтобы влиять на эмоциональный мир человека, чтобы он прочувствовал, как это животное умирает у тебя на глазах, а здесь Сын Божий умирает у тебя на глазах. Всему можно придать смысл, в общем-то, при желании. Особенно, да, религиозным действием.
8: Апостол Павел как раз на эту тему и пишет в послании к Колоссянам, говоря такие слова, что «никто да не осуждает вас за пищу, питье, праздник, новомесячие или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть небольшие законы физики. Да, если я хочу узнать, где находится предмет, то я смогу увидеть даже за стеной тень. И когда я вижу тень, на основании тени я смогу знать, откуда, насколько далеко, как свет падает. По тени много можно сказать. Не все, но много. И поэтому Павел использует этот образ. Это тень будущего. А тело, предметность, суть, она во Христе. Пока Христа еще не было, надо было смотреть на тень. Учиться на примере тени. А потом пришел Христос, тогда уже тень не нужна. Вот. Следующий вопрос будет возникать после Христа. Вот каким образом остается так своеобразная тень. И сегодня тоже есть некоторые явления в жизни верующих, которые вызывают сомнения. Люди смотрят на религиозную практику и говорят, ну как это может спасти? Это не действует. Главное, что у меня есть Бог в сердце, я с Богом общаюсь лично, Бог в душе, Бог у каждого свой. Как бы не хочется опосредовать. Вот, таковыми примерами в жизни верующего человека является обряд молитвы. Когда ты молишься, ты озвучиваешь свои просьбы. И в связи с этим возникает вопрос, а зачем молиться, если Господь всеведущ и знает помышления, желания, переживания? Вот зачем это озвучивать? Но молитва в большей степени нужна не Богу, а нужна самому человеку. Ты, если по-настоящему чего-то жаждешь, ты не играешь с Господом в загадки. Господи, угадай, что мне хочется, или прочитай мои мысли. Вот насколько ты сильно читаешь мысли, угадай, что я хочу. Библия несколько раз подчеркивает, вы не получаете, потому что не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что просите не во благо, а во зло, дабы употребить неправильно. То есть в любом случае, даже если вот эта молитва кажется, что она неуместна, или Господь на нее не отвечает, все равно есть повеление. Непрестанно молитесь.
3: Мне кажется, что если у человека вообще возникает такой вопрос, а зачем молиться? Вот Зачем я молюсь? Есть ли в этом смысл? Бог и так все видит. Я бы советовала вот лично. Я не духовник, я не пастор. Ну вот просто у меня мое такое мнение. И тогда и не надо молиться, если ты так относишься к молитве. Тогда не надо. Просто мне кажется, если у человека действительно есть живые искренние отношения с Богом, он не будет задаваться вопросом, а надо ли молиться вообще? И сколько минут в день надо молиться? Молитва – это вся его жизнь. Это естественный, это весь ход мыслей твоих. Даже когда ты за токарным станком работаешь, все вокруг жужжит, трясется на заводе, ты не преклонил колени, но твой дух с Богом в это время. И, ну вот, мне кажется, так.
8: Вот здесь одна интересная грань выступает современного общества, когда мы делаем религиозную жизнь слишком духовной и лишаем себя конкретных религиозных обрядов. А именно, я думаю, что никто не будет сомневаться в духовности пророка Даниила. Ну, наверное, человек действительно духовный, стойкий в вере, способный свои убеждения отстаивать ценой жизни и так далее.
3: Но мы делаем этот вывод, потому что мы читаем в Писании.
8: Так, и что мы читаем? Что Даниил в тот момент, когда был запрет на молитву, он идет и это делает не про себя у токарного станка или там, за письменным столом, будучи премьер-министром той страны, а он делает это открыто. Он открывает окна, молится в сторону Иерусалима. Не просто молится, он еще прославляет Бога громко так, чтобы люди, которые за ним подглядывали, наблюдали, увидели это и донесли потом царю. То есть для него молитва это не то, что, Господи, ты и так сейчас увидишь в моих закрытых глазах и в моих молчащих устах, а это действие внешнее.
3: Да, но я имела в виду немного другое. Если, допустим, взять того же Даниила, да, он молился 3 раза в день, но это не значит, что если он вот все эти 3 раза молился в другое время, свободное от молитвы, он не имел связи с Богом. Он продолжал молиться. Конечно. Но просто, ну, как бы его дух, он, как сказать, тяготел именно к Богу.
8: А вот здесь еще очень важный момент, почему молиться нужно ярко, открыто. И не только молиться, но еще многие другие действия совершать открытые. То есть, я имею в виду обряды. То есть Каин тоже мог сказать, я-то в душе Господа верю, я вон ангела видел, который ворота охраняет в Эдемский сад, то есть Адама своего отца слушал и так далее. Надо делать некоторые вещи открыто, потому что в этом мире мы строим отношения не только с Богом, но еще и с дьяволом. А с ним мы строим отношения не в принципе налаживания отношений, а в принципе войны. И когда мы озвучиваем молитву, когда мы действием, телом своим свидетельствуем, то мы противостоим дьяволу, который мысли не читает, который не знает помышления нашего сердца, он может только догадываться. И поэтому дьявол должен услышать из наших уст молитву и бежать прочь, как говорил один из отцов реформации, да, когда христианин молится, дьявол убегает. И когда христианин поет, дьявол убегает. Вот это принципиально. А то сегодня верующие люди склонны впасть вот в такую крайность, отнести всю свою религиозность в духовную невидимую сферу. А на внешней остается только светскость. Так получается, а где ты религиозен? Где-то там внутри себя? Тогда это о религиозности речи не идет. Это твой внутренний мир, в котором даже ты сам разобраться не можешь. Наша задача, когда мы хотим быть слишком честными, не поддастся такому пути, где убивается вера в действие конкретных заповедей Божьих. В чем именно? Писание говорит, всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Или Иисус сказал очень важное повеление, как заповедь. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Это он сказал об обряде причастия. Тело и крови, значит, хлеб и вино. Эти символы сами по себе значения не имеют, но они имеют только в том смысле значения, когда мы осознаем их, когда мы смерть Господню возвещаем, когда мы делаем это с исследованием собственного сердца, размышляем и рассуждаем о теле Христовом, тогда это эффективно, полезно созидает духовную жизнь человека. И без этого не может быть спасения.
3: Ну, то есть первичен не просто обряд как действие, а именно наши религиозные чувства, наша вера. И только потом, воплощенные в обряде. Потому что какой смысл действительно у тех действий, которые человек совершает без души, без веры, и при этом еще надеяться на то, что
8: а
3: это
8: вот здесь
3: его спасет.
8: Опять честность нас и ловит и убивает веру.
3: Как?
8: Смотрите. Важно, чтобы была вера, а потом только можно делать обряды и так далее.
3: Да.
8: И вот что происходит. Человек ждет, когда его, так сказать, накроет облако веры, и потом, когда он в полной мере ощутит присутствие Бога, какие-то спецэффекты произойдут, тогда он начнет Богу повиноваться. Такая ситуация была с Нейманом, сирианином. Он тоже думает, вот сейчас выйдет пророк, на меня руки возложит, одно, другое, третье. А ему говорят, а пойди вон в Иордане, окунись 7 раз, и все. Была у него вера. Он ругаться стал. Он говорит, это сточная канава, я вот в своих реках бы купался, а здесь? А ему слуги говорят, а что тебе стоит? Пойди окунись. Вот если он тебе сказал что-то сложное, ты бы пошел, ты бы напрягся. Так сделай простое. Нейман пошел без всякой веры, без всякого там подобострастия, благочестия, благоговения. Просто пошел и окунулся. Что получилось? Он исцелился. Вот если бы Нейман был честным до конца, ну то, что он озвучил, такой, знаете, я принципиальный. Ну иди дальше прокаженным, оставайся до конца своей жизни. И таких людей много, как Господь слепорожденному глаза помазал, говорит, иди умойся в купальню Силаам. Господи, словом Твоим сотворены небеса, духом уст все воинство. Ну давай, ты скажи, и пусть будет. Господь говорит, иди обряд сделай, умойся, покажи священнику, и тогда будет исцеление. Господь призывает нас начать действовать. Вера, она не имеет всех доказательств. И вот это, когда человек включает весь свой мозг, анализирует Божьи повеления и приходит вдруг к убеждению, что нет в этом смысла, это его проблема, проблема самого человека.
3: Но если человек всю жизнь будет как Нейман действовать, Нейман так один раз, понимаете меня, да? Но если так делать 100 и 1000 раз без веры просто действия...
8: Ну, конечно. Зачем? Здесь бывает проблема, когда человек не испытал присутствия Божьего, он всего лишь следует традиции, норме, в этом не имеет удовлетворения и в конце концов разочаровывается. Такое бывает, это уже печальный сценарий.
3: Ну, то есть все-таки вера, она... Ну, должна быть первичной, что ли. Ну, если даже она родилась в результате какого-то нашего действия, нашего опыта, потом она уже правит, да, если можно так сказать, вот нашей жизнью. Павел, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие.
8: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимость очень схожа с зависимостью, особенно что касается умалчивания проблемы. То есть первый шаг для созависимого – это принятие. Принятие и признание в своей проблеме. Но вот что касается дальше вообще? Вот он признался. А как вообще ведет себя созависимый?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Мы уже говорили о том, что жизнь созависимого, она полна боли. Боли, разочарования. Боль – это не только физическая боль, эмоциональная, душевная. Боль, которая не дает покоя, не оставляет даже ночью. Боль, от которой мысли созависимого человека постоянно находятся где-то там, рядом с зависимым человеком, рядом с его близким человеком. И вот эту модель поведения, или, так сказать, роли, которые играет, выполняет созависимый человек, мы называем треугольником Карпмана.
1: Что это?
3: Что это такое треугольник Карпмана? Это как у треугольника три стороны. Три стороны. И здесь же три модели поведения. Роль спасителя, роль преследователя и роль жертвы. У нас получается такой вот треугольник. Треугольник Карпмана – это все равно, что белка в колесе. Созависимый человек проживает вот эти три роли раз за разом. Раз за разом.
1: То есть это один тот же человек, но проживающий на разных стадиях эти разные роли.
3: Как белка по одному колесу. Спаситель, преследователь, жертва. Спаситель, преследователь, жертва. И так постоянно. Не обязательно в течение дня. Созависимый может несколько лет исполнять роль спасителя, потом несколько лет исполнять роль преследователя и несколько лет исполнять роль жертвы.
1: Мне кажется, очень хороший пример – это фильм «Догвиль». Не смотрели его?
3: Нет.
1: Там была женщина, которая попадает в особую определенную среду, и, в принципе, до нее они жили прекрасной жизнью, все было хорошо, но вот появилась она, и она выполняла роль такой вот прекрасной, милой, доброй девушки. Вот. А они, соответственно, были такой вот таким вот преследователем, да, который вот «догони, причини», а она была в роли жертвы. И на протяжении всего фильма она вот была такой добрый, белый, пушистый, хороший, но вот фильм закончился плачевно. Убила она всех в конце. Ну вот, то есть, как бы, мне кажется, яркий пример того, что вот все время, всю жизнь белое и пушистое, да, но вот этот вот гнев и агрессия, она копится, и, соответственно, потом вот выливается на то, что получаем исход. Вот почему, знаете, откуда это вот берется?
3: Наверное, многие женщины испытывают подобное чувство, когда, извините, поубивать хочется всех.
1: Да.
3: Но я не об этом говорю. Одно дело, знаете, когда время от времени появляется такое чувство. Почему? Потому что женщина эмоциональная. Женщина очень сильно устает. А если она устала физически, устала еще эмоционально, еще и не доспала, или с ребенком всю ночь, ребенка всю ночь убаюкивала, возникают такие чувства. Я говорю о тех чувствах, которые возникают у нас с регулярной, с пугающей регулярностью. И когда мы говорим о преследователе, о жертве, это жизнь, которую не пожелаешь никому. То есть это жизнь в этом колесе, замутная жизнь, ничего светлого, ничего хорошего, только спаситель, преследователь и жертва. Это страшная жизнь. И я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко подробнее смотрели роль преследователя, роль спасателя и роль жертвы. Но мы уже начали говорить о том, что роль спасателя – это роль человека, который желает спасти другого человека, предложить ему какую-либо помощь. Понятно, что, и мы об этом говорили, как правило, он не знает, как помочь. Хотя помощь ему предлагает. Нонсенс, правда?
1: Конечно.
3: То есть, как помочь не знает, а вот помочь желает. Вот, дальше. Очень часто спасатель путает спасение с реальной помощью.
1: Это как?
3: То есть, те действия, которые он совершает, с реальным спасением, реальной помощью, совершенно расходятся. Скажем так, давайте вот возьмем просто гиперопека.
1: О, да, это всеми знакомое понятие, мне кажется.
3: То есть гиперопека, все держать под своим контролем, да, можно, но только все у вас, во-первых, не получится. И рано или поздно вы поймете, что... Вы свою жизнь потеряли. За желанием гиперопеки, желанием все контролировать, человек теряет свою собственную жизнь. Почему? Потому что он живет в другом человеке. Он не живет своей собственной жизнью. Именно поэтому жизнь созависимого человека, она связана с пониженной самооценкой. Банально, просто не хватает на себя времени.
1: Конечно. Ты всю жизнь контролируешь другого.
3: Да.
1: Вот я контролирую, да, там, поел, попил, поспал, что ты еще делал, как день прошел. Мне кажется, очень редко мы задаем себе такие вопросы. А ели ли мы сегодня, а что мы делали, да, даже порой, прием пищи, мы не осознаем, что мы едим, но зато следим за другим, кто что съел, да, кто куда пошел, да, кто какую работу выполнил, поэтому...
3: Когда речь заходит о роли спасителя, я всегда говорю, что, дорогие мои женщины, вы ничего не перепутали. Ведь спаситель-то он один, понимаете? Неужели вы хотите занять роль спасителя, когда спаситель-то у нас один? Вот ответ на ваш вопрос, насколько эффективна может быть эта помощь, желание спасти другого человека. Это не можем мы спасти.
1: Только Господь Бог вправе вообще спасать.
3: Да,
1: да, да. Он умер за наши грехи, спас нас, но мы не можем. Мы можем быть похожими на Него в плане личности, в плане вот именно образа жизни, но в плане спасателя, то это, конечно, наше.
3: У меня есть одна притча интересная. Я очень люблю ее. Жил был один человек, и он желал спасти весь мир. И он что он только не делал. Потом он понял, рано или поздно он понял, что он не может спасти весь мир. И тогда он пришел к мысли, что нужно спасти свою семью. И он стал спасать свою жену, своих детей. Прошло время, и он понял, что и своих детей, и свою жену он не может спасти. Он пришел к пониманию одной жизненно важной истине, что все, что он может спасти, или все, кого он может спасти, является он сам. Но притча заканчивается очень плохо. Было слишком поздно, поскольку он уже находился на предсмертном одре. Поэтому здесь всегда нужно помнить, если вы хотите спасти, начинать нужно с себя. Мы не можем изменить мир, мы не можем изменить свою семью. Знаете, когда речь идет об изменениях, о том, как изменить другого человека, я всегда говорю, люди дорогие, можно изменить ребенка до 5-6 лет. До 10 в среднем, плюс-минус, можно подкорректировать поведение. Но когда ребенок вырос, простите, без его согласия, мы не можем его изменить. Да, если он захочет и скажет, да, я хочу поменяться, он может поменяться, и ему можно помочь это сделать. Но когда ребенок вырос, если это взрослый человек, и он не хочет изменений, что бы мы ни делали, мы никак ему не сможем помочь. Вот такова правда.
1: Мне кажется, это как в пример с собакой, да, когда ее выдрессировали, и она уже нацелена на команды, и там, к примеру, она знает, да, что это фас, что сидеть, стоять, и уже переучить ее очень сложно, потому что вот этот стержень, который в нас заложен, да, к примеру, если нас в детстве чему-то учили, говорю, как вот мы видели, что мы видели в детстве, то вот мы и преображаемся, да, как говорят.
3: Да.
1: Что... Поэтому согласна полностью, что уже во взрослом возрасте тем более кого-то переделать, себя-то сложно, а тем более другого человека это невозможно. И действительно, спаситель у нас один, это Господь Бог. Вот. Но это вот мы говорим про роль спасателя,
3: роль
1: а вот про остальные, что за
3: роль
1: это за роли?
3: Роль преследователя. Угу. Что такое роль преследователя?
1: Тот, кто догоняет и добивает.
3: Когда накапливается вот эта боль, внутренняя боль, эмоциональная боль, боль от того, что некуда деваться, просто некуда деваться, боль от всего того, что происходит вокруг, человек срывается. И он начинает, ну, мы называем эту роль преследователя, когда человек, созависимый человек критикует зависимого родственника, оказывает давление, принуждает, не отпускает, закрывает.
1: Насилие проявляет вообще к нему.
3: Манипулирует, да, фактически насилие. Это словесное насилие. Вот, постоянно указывает, что он не может, что он ошибается, что он ничтожество. Как я говорю, что самое свинское выражение это «ты свинья», понимаете? Угу. «Ты свинья, ты что делаешь, что ты творишь? Вот, скотина ты такая, я на тебя всю жизнь потратила, а ты об меня ноги вытер». Это роль преследователя.
1: Вообще я не понимаю, почему мы во взрослом возрасте обзываемся. Мне кажется, что это тоже берется из личной какой-то боли, которая есть в человеке. И, соответственно, ну, как бы, это тоже неуважение, эмоциональное и словесное насилие, я так считаю.
3: Здесь есть маленький один секрет. Дело в том, что при вспышке гнева высвобождается дофамин примерно равный, ну, не знаю, там, дозе героина. То есть, скажем так, человек может подсесть на вспышку гнева, как наркоман на героин. И время от времени, когда ему становится плохо, гневаться и получать удовлетворение.
1: Удовлетворение, да. Тот же самый наркоман, тот же самый зависимый.
3: Да. Мы называем это гневоголизм.
1: Да, гневоголик. Да. Это тоже самая зависимость, поэтому как бы этот человек...
3: Вот она роль преследователя. Потому что боль накопилась.
1: Да, ее же нужно выпустить.
3: Да, но на кого? Естественно, на того, кто причиняет эту боль. Вот мы сначала спасаем, потом мы гневаемся, изливаем все, что у нас это наболело, все эти плохие слова на близкого нам человека, а потом идем к соседке, к родственникам и начинаем что? Плакаться.
1: Это и есть
3: роль жертвы. Как у меня плохо все, какой у меня сын негодяй, что он творит. Что он делает, и вообще на меня наплевать. И вот это все раскручивается. Вы сами понимаете, что это не 5 минут дело.
1: Конечно.
3: Скажем так, с наличием современных телефонов это можно делать постоянно с подругами, с родственниками и так далее. Показывать, что ты беспомощный, чтобы тебе что сделали? Пожалели.
1: Да, сказали о том, что какой бедный, несчастный.
3: Да, вместе с тобой обсосали вот эти вот проблемы. Вот, и вот эта вот жизнь жертвы, это вот та жизнь, которая тратится на жалобы, на жизнь, жалобы на жизненные трудности, непреодолимые препятствия, но не на решение, понимаете, не на решение, не на поиск.
1: А зачем?
3: Как? Да,
1: я
3: зачем?
1: Пришла, пожаловалась, я испустила свою боль.
3: Опять же, получили удовлетворение, потому что вас пожалели. Но проблема, она никуда не уходит, она не решается.
1: То есть получается, что у этих трех ролей есть польза. У жертвы польза в том, что мы изливаем свою боль, и нам становится легче.
3: Да, вроде бы как спасаем, вроде бы... Понятно, что не спасаем, но какие-то предпринимаем типа действия, нам легче становится. Вроде бы я как бы не сижу, не бездействую.
1: Вот, это когда вот мы, мы спасатель, соответственно, тем, что мы выезжаем за счет другого человека. Да. Я лучше, чем он.
3: Да.
1: Я знаю больше, я ему помогаю, соответственно, я выше, да, как ступеньки, да, вот наша программа называется «Ступеньки», вот он чуть-чуть пониже спустился, а я вот повыше, да, расту вверх по социальной лестнице, спасая его еще при этом. Хотя на самом деле, опять же, тоже выхода нет и никаких действий не предпринимает. Ну, а преследователь, изливаю свой гнев, тоже удовлетворяю за счет другого человека, обзываю, его тоже унижаю, вот еще и тем более при этом использую насилие, роли достаточно такие.
3: Да, это, то есть, это поведение, оно понятно и объяснимо. То есть боль куда-то нужно деть. К сожалению, это делается неправильно.
1: Да, как у зависимого. Он тоже глушит боль в какой-то зависимости, так же, как и этот.
3: Да, то есть мы действуем по наитию, как подсказывает нам чувство. Но уже давно известно, что наркоманам, ну, любым зависимым алкоголиком, руководят чувства.
1: Да.
3: Не мозг, не мозг, а чувства. То есть даже больше скажу, что зависимым человеком руководит лимбическая система. А лимбическая система, она как бы вообще оперирует нашими эмоциями и нашими чувствами. Почему? Дело в том, что когда, скажем так, у наркомана прошло некоторое время после дозы, и она уже давно не действует, а внутри появляется у него не мысль, правильно, а что? Желание, чувство.
1: Желание.
3: Вернуть обратно те ощущения якобы полноты счастья, вот эти приятные ощущения вернуть обратно.
1: То есть это вот эмоция какая-то, то есть не продолжительное какое-то чувство, а вот именно вот это вот такое вспышка эмоций, которая возникла, как ответная реакция на какой-то негативный.
3: То же самое примерно и у созависимого человека. Созависимый руководствуется внутренними чувствами, чувствами боли, гнева и вот этой ложной любовью, желанием спасти. Но здесь надо помнить, что для зависимого человека решение кроется в возвращении когнитивных способностей, способности мыслить, способности анализировать. То же самое необходимо сделать и для созависимого человека. Простите, пожалуйста, начать думать и думать головой, а не чувствами обиды и боли, чувствами вины. Научиться думать и принимать правильные решения. То есть помощь созависимым людям состоит в том, чтобы помочь им выбраться из беличьей клетки, помочь выбраться из вот этого треугольника, замкнутого треугольника, и помочь построить новые взаимоотношения, новые отношения, пережить, в первую очередь, с самим собой, и уже, во-вторых, с близким родственником.
1: Ну, то есть, как вы правильно сказали, начинать нужно с себя. А вот как вот эту вот модель поведения вообще, в принципе, поменять? То есть, вот вы сказали, что это должно быть начать думать. Вот я начал думать, что дальше? Вот, к примеру, я понял, да, что нехорошо ругаться, нехорошо гневаться, нехорошо кричать, обзываться, да. Очень многие там это понимают. У меня недавно просто был случай, да, когда человек тоже просто пришел и из-за того, что ему все отказывают, да, и я была той, которая вот тоже отказала, сказала, я вот не буду вот в этом участвовать. И все, и у человека сработал вот этот вот последний механизм, да, вот этого отказа, он посчитал себя неважным, ненужным, и поэтому, он обиделся на весь мир, вот, вы считаете меня плохим, я плохой, и вы плохие, да, и, соответственно, стал обзываться и кричать. Вот этот гневоголик, да, он вот стал вот этим преследователем, таким, которым сейчас я вам тут покажу, да, кто тут мастер. Ну, вот он, к примеру, осознал, а как вот дальше, вот что нужно делать?
3: Расскажу вам один анекдот. Муж с женой пришли к врачу, чтобы, ну, муж заболел, и нужно было обследование. Врач очень внимательно обследовал, и после обследования жена подбежала к врачу и говорит, ну, как там? Ну, врач говорит, вы знаете, вашему супругу нужен полный покой, и я выпишу очень эффективное лекарство. Скажите, врач, а как ему принимать? Ну, лекарство принимать будете вы.
1: Да.
3: Понимаете, то есть к чему я веду, что Для того, чтобы помочь зависимому человеку, принимать лекарства должен в первую очередь созависимый человек. Это, да. это кажется угу. странным, это нонсенс. Это не популярная точка зрения, но это правда. Угу. То есть, чтобы помочь зависимому человеку, мы об этом будем еще говорить не раз, начать нужно с себя, со своих отношений. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, как это банально не звучало, а звучит банально, я сейчас поясню, почему. Конечно, нужно любить настоящую любовью.
1: Угу.
3: К сожалению, сегодня слово «любовь» потеряло тот смысл, который вложен был в него раньше. Поясню, почему. Сегодня по словам «любовь» понимают все, что угодно, но только не истинное его значение.
1: Угу.
3: То есть мальчик с девочкой встретились, подружили там пару дней, что они говорят? Мы любим друг друга.
1: Ну все, мы любим друг друга.
3: Да. Но извините, это же не любовь. Это романтическая, романтика, романтические взаимоотношения, но это еще не любовь. Любовь рождается не сразу. Любовь — это такое крепкое чувство. А это просто химия чувства.
1: Это вот ощущение, когда ты вот там, к примеру, попробовал только вот алкоголь, он такой, как прекрасно, такой классный аромат, да, как он влюбился в этот напиток, да, и любовь-то у него не сразу появилась, зависимость не сразу у него появляется. Здесь, мне кажется, так же, то есть.
3: Приходится объяснять, Мария, приходится объяснять, что любовь, вот само слово «любить», ведь это глагол.
1: Да, это действие.
3: Это действие, понимаете? То есть, что такое... Просто я сейчас могу легко перескочить на семейные отношения, поскольку я и семейный психолог. Вот, но любовь — это действие. То есть, чтобы в семье была любовь, нужно действовать. И наоборот, когда ты не действуешь, любовь как чувство, оно уходит. И наоборот, если как любовь, как чувство уже ушло, ну просто начать действовать, делать дела любви. Где-то комплимент, где-то подарок, где-то посуду помыть, где-то вместе погулять, время провести вместе, просто посидеть, поговорить, не в утилизируют
1: нутца. Да, это проведение какого-то времени или действия. Вот как,
3: действие.
1: К примеру, да, мы говорили сегодня про спасателя, уж вернемся к такому глобальному примеру. Бог что? Омыл, Христос наши грехи. Омыл – это глагол, да, что мы можем сделать? Мы можем, да, там, помочь. Вот что-то именно сделать, да, вот это, мне кажется, очень действенно как раз-таки, что касается любви, что касается, наверное, здорового какого-то такого понимания.
3: Вот, то есть, скажем так, выздоровление для созависимого начинает с того, что он начинает действовать, но действовать совершенно не так, как он действовал раньше. Вот, здесь надо помнить, что отношения с нашим близким, они напоминают банк. Не банку, а банк. Банк, в который мы вкладываем, носим деньги. Почему? Чем больше мы проявляем вот дело любви к нашему близкому человеку, тем больше мы, скажем так, ложим на его внутренний счет, внутренний банк, вот этих дивидендов. И со временем вырастает, скажем так, определенная сумма. И нам уже, что возвращаются проценты в виде хороших отношений. И наоборот, если я в этот банк не ложу, а наоборот только ругаю, унижаю, говорю плохие слова, счет уменьшается, и мы можем уйти куда?
1: В минус.
3: Мы станем кредиторами. Это то, что происходит часто с нашими детьми. Очень часто.

0: Если бы видели, сколько у нас игр, настольных игр в нашем доме для совместного времяпрепровождения. Там целая полка, там до потолка. Вот, вы игры поиграете вместе, погуляете вместе. Начинайте вкладывать. Это все равно, кто это, ребенок или это супруг. Начинайте вкладывать в вашего близкого человека.
1: Да, то есть это очень важно проводить время.
0: Да, не сразу. Важно. Но смотрите, рубль за рубликом, день за днем, но счет будет увеличиваться. Угу. И рано или поздно нам пойдут что? Дивиденды, процент в нашу сторону. Мы получим отдачу от этих отношений. И чем больше будем вкладывать, тем больше процент, тем больше отдача.
1: Хорошо, спасибо большое. То есть получается, что созависимый он играет разные роли, да, как мы сегодня с вами говорили.
0: Это беличье колесо, да. Страшная жизнь.
1: То есть, чтобы выйти из этого состояния, нам нужно осознать, что мы больны, что нам
0: осознать, что мы проживаем такие роли, и что это неправильно.
1: Это неправильный выход, неправильное выражение своих эмоций, своих чувств,
0: И научиться другой модели поведения.
1: Да. Вот этот навык, он вырабатывается не сразу, сначала осознанность, потом навык умных, мудрых мыслей в своей голове. И самое главное, мы говорим сегодня про действия, в принципе говорим про действия, но самое главное действие — это не причинить вред, это любить, полюбить, именно вложить, наверное, просить, может быть, Бога мудрости, чтобы помог вот эту дал безусловную любовь к себе, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это не эгоистичная, а именно та любовь, в которой мы действительно можем полюбить, помочь.
0: Об этом, в принципе, мы еще будем говорить.
1: Время дать, помочь, позаботиться, но действительно здраво уделить какое-то внимание, подарить тепло, эту любовь, душевность. Душевность, может быть, поддержать в чем-то. Вот. Я так понимаю, что это и будет главным, таким вложением, главной основой. Мне кажется, даже и для своего выздоровления, и для, конечно же, зависимого человека.
0: Для своего, чтобы вы в первую очередь перестаете быть эгоистом.
1: Да.
0: Перестаете думать, скажем так, о себе, что вы начинаете вкладывать своего близкого человека, то, что вы, может быть, не делали раньше.
1: Вот, и я думаю, что Бог закладывал в нас другую любовь, вот эту безусловную, когда мы можем начать в первую очередь себя, когда мы начинаем с осознанности, и когда мы вырабатываем навык, в первую очередь, любви, истинной, искренней, заложенной нам Богом. Спасибо большое.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы впервые задумались об обмене взглядами, это может показаться вам не слишком существенным фактором в общении с ребенком. Однако, сами того не сознавая, мы используем обмен взглядами как первейший способ проявления любви. Первое, что привлекает внимание младенца – лицо человека. Когда ребенку примерно 6-8 недель, можно заметить, что его глаза все время двигаются, как будто в поисках чего-то. Глаза напоминают два радара, которые все время движутся и ищут. Знаете ли вы, что ищет ребенок? Он ищет другую пару глаз. Так что же такое обмен взглядами? Ответ на этот вопрос мне подсказала книга «Искусство быть родителями». Итак, обмен взглядами предполагает в первую очередь необходимость глядеть прямо в глаза другому человеку. Большинство людей не осознает, насколько важен этот фактор. Вам когда-нибудь приходилось вести разговор с человеком, который отводит глаза в сторону и избегает встречаться с вами глазами? И это непросто. Наши чувства к человеку очень сильно зависят от зрительного контакта.
0: Дайте то, что у вас есть. Возможно, для кого-то это будет ценнее, чем вы можете себе представить.
3: К несчастью, мы, родители, сами того не сознавая, зачастую придаем обмену взглядами иной смысл. Например, родители могут одаривать ребенка взглядами только при определенных условиях. Когда ребенок ведет себя безукоризненно, и родители испытывают гордость за него. Такое отношение расценивается ребенком как любовь с условием. С другой стороны, очень часто родители используют обмен взглядами для того, чтобы давать инструкции, делать выговоры и критиковать ребенка. И это будет ужасной ошибкой. Такой способ использования силы взгляда срабатывает до тех пор, пока ребенок мал. Когда он подрастет, страх сменится злостью, отчуждением и депрессией. Идеальное подтверждение этому было получено во время исследования, проведенного в одной педиатрической клинике. Исследователь сидел в конце коридора, записывая, сколько раз медицинские сестры заходят в каждую палату. Было замечено, что одних детей навещали чаще, чем других. Наиболее общительный ребенок получал больше внимания. И самым главным фактором здесь был обмен взглядами. Менее всех посещаемые дети едва взглядывали на пришедшего и сразу же отводили глаза. Дети избегали встречаться глазами, создавая трудности общения с ними. Если только у медперсонала выдавалась свободная минутка и возможность выбора, в какую комнату войти, они, естественно, выбирали ребенка, с которым приятно общаться. Подобное происходит в тысячах семей. И исправить это родители могли бы, установив практику обмена взглядами, то есть выразив к ребенку свою безусловную любовь.
0: Самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят.
3: Наши способы выражения любви не должны зависеть от того, довольны мы ребенком или нет. Любовь никогда не перестает. Так написано в Священном Писании. Как мать, я счастлива, что узнала о важности обмена взглядами. Это внесло положительные изменения в отношения с моим собственным ребенком. Я никогда не забуду, например, нашего переезда в другой город. Нашему сыну Матвею было тогда чуть больше 2 лет. Он был вполне счастливым, энергичным и в меру независимым ребенком. Примерно через неделю после переезда мы с мужем заметили, что с мальчиком произошла какая-то перемена. Он стал плаксивым, легко раздражался, постоянно болтался под ногами и раздражал нас. В то время мы с мужем старались как можно быстрее привести в порядок новое жилище. Нас обоих сердило и раздражало поведение нашего сына. но мы отнесли это на счет переезда. Однажды вечером я задумалась обо всем этом, и мне пришла в голову идея представить себя на месте своего ребенка. И я поняла, в чем было дело. Хотя я и находилась со своим ребенком день и ночь, но я так была занята своими делами, что ни разу в действительности не уделила своему малышу должного внимания. Я ни разу не встретилась с ним глазами и редко прикасалась к нему. Его эмоциональная емкость опустошилась. И своим поведением он как бы спрашивал меня: «Вы любите меня?» Чисто по-детски, нормальным способом он выражал сомнения. «Вы все еще любите меня теперь, когда мы на новом месте? У нас все по-прежнему?» Как только я поняла это, то стала заглядывать в глаза Матвея так часто, как только могла. При любом удобном случае я прикасалась к нему и оказывала ему внимание. Перемена произошла разительная. Когда эмоциональная емкость сына наполнилась, он снова стал прежним, счастливым, сияющим ребенком. Дорогие родители, давайте сделаем наших детей сильными. Детям просто необходимо ощутить безусловную любовь, чтобы выжить в этом сложном мире. Давайте никогда не забывать о том, что, как написано в Библии, светлый взгляд радует сердце. А теперь перейдем к домашнему заданию. Представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга или подругу. Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок. Вот он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь сделайте это на практике. Было бы интересно узнать, что у вас получится. Присылайте нам письма, звоните. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Вам знакомо выражение «покой нам только снится»? Я думаю, многие говорили эту фразу, и особенно, когда много работы, когда навалилось. Но хочу сказать, друзья, мы сами управляем своим временем. И иногда вот это состояние – результат того, что мы где-то не делаем паузы, остановки для переосмысления того, куда уходит наша жизнь. Дело в том, что когда у человека появляется много свободного времени, он иногда не знает, что с ним делать. Обратите внимание, как на отдыхе люди начинают ссориться через неделю. Они уже не могут найти себе место, потому что они выпали из обычной обоймы дел, суеты, занятости. И они не знают, куда себя деть. Они не знают, куда деть свое свободное время. И это становится проблемой. Но когда человек много трудится и не отдыхает, у него тоже проблема. У него появляется нервный срыв, у него появляется выгорание, усталость. И много ничего хорошего, не несущих с собой проблем появляется. И поэтому усталость – это результат вот той самой перегрузки, которую несет человек. Он начинает уставать, а в момент усталости он становится уязвимый. Посмотрите, например, на водителя. Я недавно ехал в маршрутке между городами и смотрю, водитель, ну его прямо, знаете, он, ну видно, уставший очень сильно. Он достал какой-то пузырек, закапал себе в глаза, потому что они слипаются, и поехал дальше. И поэтому даже работодатель может рисковать своим имуществом, своей фурой, своим автобусом, когда у него едет уставший водитель. И именно по этой причине есть законы, которые принуждают человека к отдыху. Вы слышите? Принуждают. Есть в грузовых машинах сегодня и в автобусах тахограф, который определяет, сколько времени человек за рулем и сколько времени он отдыхает. И его принуждают к отдыху. И это правильно, потому что это наша с вами безопасность. И так печально видеть, когда на ровной дороге лежит в кувете фура, дорогая машина. Да? Почему? Потому что водитель уснул, он вовремя не отдохнул. И я хочу посмотреть, а что Библия нам об этом хочет сказать? Оказывается, Бог тоже нас, можно сказать, принуждает к отдыху. Он говорит, 6 дней работай, а один день отдыхай. Он не говорил, 3 месяца поработай так вот ударно, хорошо, а потом месяц можешь отдохнуть, съезди куда-нибудь. Это неправильно. Он говорит, должна быть некая определенная закономерная цикличность. 6 дней потрудился, 1 день отдохни. И тогда у тебя не будет накопившейся усталости. Это очень серьезный термин сегодня, накопившаяся усталость. И в книге «Исход» в 20 главе, простите, в 8 стихе сказано, «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них». А в день 7 почил, посему благословил Господь день субботний и освятил ее. Итак, Он дал нам ее как закон отдыха. Мы обязаны отдыхать. А представляете, как было бы здорово, сколько семей не развалилось бы, если бы там были бы отдохнувшие жены, там были бы отдохнувшие мужья. Но именно из-за вот этой чрезмерной накопившейся усталости люди испытывает большие проблемы. И сегодня нужно сказать слава Богу, что Он принуждает нас к отдыху. Это очень хорошо, в наших же интересах. Но, конечно, Он не делает это насильно. Друзья, Он не делает так, что мы не можем в этот день позвонить по работе. Можем, но Он взывает к нашему разуму, Он стучится к нам и говорит, успокойся, остановись. Отдохни, и покой тебе не будет просто сниться, а ты можешь уже каждый раз, один день в неделю, успокоиться и войти в настоящий покой. Я желаю вам вот такого настоящего полноценного внутреннего и физического покоя.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
6: Для вас поет Игорь Козлов.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город Сад?
5: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень. Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
7: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
3: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
7: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
7: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
3: Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
7: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом. Но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
7: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
3: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
7: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить и Лота.
3: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
7: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
3: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
1: Мы тебя любим!
3: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Как сохранять динамику веры? Как не останавливаться в своем духовном развитии даже в трудные времена? Это сложный и важный вопрос для любого верующего человека. Сегодня мы ищем ответ на него, и нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Нередко в жизни верующих людей бывают такие, случаются такие опыты. Человек переживает какой-то очень яркий опыт с Богом. Ответ на молитву в сложной ситуации. Он этому рад. Но проходит небольшое время, и в подобной же ситуации человек разочаровывается и падает духом. Почему это происходит? Почему мы не можем свою веру проносить через всю жизнь в том хорошем, таком серьезном состоянии, которого и ожидает, собственно, от нас Господь? Почему разочаровываемся мы духовно?
8: Почему мы разочаровываемся, а, следовательно, и грешим? Наверное, это такой вопрос, на который ответить и сам человек не всегда может. Может только Господь показать вот эту тайну беззакония, почему это происходит. Но важно и на примере Библии увидеть некие законы твердости духа и, наоборот, законы падений. Ну, или не законы, а, может быть, алгоритм падений. Почему происходит вот эта измена самому себе? Почему человек отказывается от веры? Почему вдруг какой-то момент говорит, что все, я разуверился, я не хочу больше уже иметь никаких отношений с Богом, для меня Бог – это закрытая тема. Я бы использовал для иллюстрации такую своеобразную научную притчу, как закон инерции. Инерция, она действует в двух ситуациях. Это инерция движения, инерция покоя. То есть, когда вы бежите и потом пытаетесь резко остановиться, а ваше тело еще несет дальше, да? Или наоборот, когда вы сидите, вас толкают, или вы стоите, вас толкают, ноги, они по инерции еще стоят, а тело падает. Другой пример, вот, так сказать, подручными средствами. Если я пытаюсь воздействовать очень сильно на книгу, то есть сила воздействия сильнее, чем инерция. Я вот так вот вырвал листок, книга осталась на месте по инерции. Но если я попытаюсь воздействовать на эту же книгу медленнее, то есть моя сила воздействия слабее, чем инерция. И, соответственно, я переключаю воздействие, все, книга падает. То есть буквально меняется результат.
7: Интересно, как это перенести на духовную жизнь?
8: Это можно увидеть на примере таких серьезных сюжетов в истории народа Божьего. Это большой сюжет, я советую нашим зрителям обратить на это внимание и поисследовать, почитать несколько глав из второй книги Паралипоменон, от 13 по 16 главу. Ну, в нескольких словах. Давайте небольшой сюжет из жизни народа Божьего. Был такой царь по имени Авия, царь иудейский. И вот он правит своей страной, но не сложились у него отношения с другим царем, царем израильским, северным царем Иеровоамом. И вот они начинают воевать. Иеровоам собирает со всего своего народа армию в 800 тысяч человек. А Авия может всего противопоставить ему 400 тысяч человек, то есть в два раза меньше. И вот они собираются на поле для сражения, и Авия говорит, что мы вышли воевать, и с нами Бог, потому что мы Богу по-настоящему поклоняемся, мы никаких идолов не ставим, мы все правильно делаем, а вы все изменили себе, вы теперь уже как язычники, и поэтому лучше нам даже не воевать. Ну, в итоге сразились они, там пытались их окружить. И когда вот этот риск увидели иудеи, то, как говорит 14 стих 13 главы 2 книги Паралипоменон, «Оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили они Господу, и священники затрубили трубами, и воскликнули, и Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицем». Ави и Иуды. И тогда случилось поражение, 500 тысяч побили войска. То есть они побили больше, чем их само количество.
7: Да, интересно. Войска в 300 человек, победило 500 человек.
8: Ну да, 400 тысяч против 800 сражаются, 500 тысяч победили. То есть победа невероятная.
7: Чудесная, да.
8: Значит, это все записали, значит, в историю, все это понятно, это наше достижение. Приходит другой царь, Аса, сын Авии, и против него выходит более серьезная сила в миллион человек. Приходит фараон, или называется он Зарай Эфиоплянин, но это, видимо, эфиопская династия из Египта. И точно так же «возвал Аса Господу Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь?» Это 14 глава, 11 стих. «Помоги нам, Господи Боже наш, мы на Тебя уповаем». То есть он вопль такой молитвенный обращает, и в итоге они поразили все это войско, не осталось в живых никого, 13 стих, разрушили все города, которые там понастроили, ну, противные, добычи взяли огромное количество. Опять великая победа. Смотрите, получается, что в одно поколение совершается великая победа, потому что надеялись на Господа. Спустя несколько лет, десятилетий, опять невероятный риск. Ну, опять же, большая агрессия, резкий удар, оп, мы стоим на месте, мы верим Господу. Через некоторое время опять большая агрессия, удар, а мы на Господа полагаемся. Но в жизни этого же царя Асы происходит следующая ситуация, это написано уже в 16 главе.
7: Вторая книга Паралипоменон, да. 16 глава.
8: И вот как начинается. Царь израильский Вааса, он так аккуратно стал строить укрепленный город там недалеко от Иерусалима, чтобы, видимо, потом как-то воздействовать, пытаться там воевать. И вместо того, чтобы выйти на войну или там помолиться Господу и так далее, Аса взял серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского. Должны понимать, что это не просто, значит, кошелек взять, а это взять святыню Господню. То, что в храме находится, это святыня. То есть из-за своего страха Аса берет святыню, то, что принадлежит Богу. И знаете, кому отправляет? Отправляет к царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, давай союз с нами заключишь, и мы будем вместе одерживать победу против Асы, вернее, Ваасы, царя израильского. И да, какой-то временный эффект это имело, но дальше приходит пророк и говорит, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Ты безрассудно поступил, зато отныне будут у тебя войны». То есть что надо было делать Асе? У него был уже собственный опыт, когда был огромный риск, огромная угроза, уничтожение. Ты надеялся на Бога. Почему сейчас, когда в мелочах, как казалось бы, у тебя угроза есть, ты не надеешься на Господа, ты не молишься? Зачем ты меняешь себе? Просто по инерции повтори то, что ты делал раньше. Люди иногда пытаются убежать от традиции и говорят, надо какой-нибудь новый способ изобрести. Вот Аса изобрел этот новый способ и поступил беззаконно. Это проблема.
7: Но я думаю, что здесь еще играет роль большой психологический момент. Когда нас атакуют, вот так резко, да, на нас нападают, мы так же резко готовы ответить чаще всего или хотя бы как-то себя обезопасить, очень быстро среагировав. Но когда к нам просто вот так вот или пальчиком нас поманили, или слово какое-то нечаянно бросили, и мы как-то думаем, ну, вроде бы жизни моей ничего не угрожает, авось и так сойдет, и само пройдет, ничего не буду предпринимать, а потом нас накрывает. Вот. И, ну, как действовать, если вроде бы ну, человек не идет вот войной, Вааса не идет войной, просто строит свой город, не вторгается в пределы этого Иерусалима, да, или Иерихон там.
8: Иерусалим рядышком, вот. Ну, не
7: да.
8: открытая угроза.
7: Да, космос. Ну а что им делать надо было? Вот вы говорите, войной пойти? То есть насколько это нормально вообще
8: все это
7: махать
8: решается.
7: Оружием направо-налево?
8: Нет, все это решается. Все, ну, они тоже не маленькие дети, да, политики все-таки. Здесь военная власть, сила царского слова и так далее. Все это решается. Вопрос в том, что нельзя изменять своей вере в Бога и нельзя покушаться на Божьи святыни.
7: Это да.
8: Вот он
7: это
8: совершает конкретный да. грех, очевидный да. грех. И потом после этого рассчитывать на хороший результат не получится. Потом проблема. Он заболевает, он имеет контры в своем собственном государстве, начинает геноцид против тех, кто ему говорит, ну ты не прав, пророка в темницу сажает. То есть цепная реакция неправильных действий. Другой, вот хотелось бы, конечно, иметь как бы утешение, положительный пример. Это пример патриарха Иова, который, имея многие переживания, он не изменяет себе. Давайте мы посмотрим на то, как его описывает одноименная книга. Это книга Иова, 2 глава, 3 и 9 стихи. Господь, общаясь с сатаной, говорит так. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». То есть Господь такую оценку дает высокую Иову, что вот, ну, дай Бог каждому такую оценку получить. И когда его поражает много ударов и в конце проказа, то жена, пострадавшая тоже, похоронившая своих детей, уже просто вот сгорев уже да, от этих переживаний, говорит, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Она сломалась, ей просто было тяжело. Вот уже все, давай вот, финишная черта, измени себе. А Иов отвечает замечательно, 10 стих. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. То есть получается, что для Иова есть такой закон очень важный. Я избираю быть твердым Богу. Когда я буду верен Богу, твердым в вере, уповать на Него? Да всегда я буду. Вот как жизнь не повернется, что бы ни произошло, я всегда буду твердо уповать на Бога. Вот этого не хватает сегодняшнему миру и нам в нашей вере. Мы думаем, что ситуация изменилась. Вот сегодня, ну, очень тяжело. Раньше я как-нибудь справлялся, слава Богу, а сегодня нет. Бог меня, от меня отвернулся, Бог меня оставил. Я слышал эти возгласы людей. Ты еще жив. Начнем с того, что ты еще жив. Еще что-то много можно исправить. У тебя есть еще какие-то благословения. Да, тебе сейчас тяжело, но не изменяй себе. По закону инерции сохрани то, что ты уже имел. Ну, ты когда-то полагался на Бога. У тебя были ответы на молитву. Так повтори это. Зачем изменять себе? Зачем сейчас падать вслед за ситуацией?
7: Ну, я думаю, что еще... Мы часто ожидаем от Бога только хорошего. Мы думаем, что раз я верующий и более-менее стараюсь так вот я хорошим человеком-то быть, значит, как в Библии написано, язва не приблизится к дому твоему, и не при тебе зло никто не причинит. Но в жизни ситуации разные происходят. То авария, то смерть близкого, то какая-то клевета или еще что-либо такое страшное, драматичное. И вот тогда мы и опускаем руки. А вот если к Богу относиться не как к палочке-выручалочке, которая всегда как волшебная палочка, только хорошая для нас, и сразу же в этот же момент, вот когда нам надо, то тогда вот мы с полным доверием воспримем любую ситуацию, даже самую трагичную.
8: Да, тут еще вот какой элемент есть. Давайте бытовой пример. Вы хотите сделать что-либо доброе и какую-то помощь оказать человеку, допустим, помочь с переездом. Вы приходите, и вот он говорит, что он еще кого-то позвал, там много людей собрались, и вместо того, чтобы полдня потратить, вы это сделали за 30-40 минут. Все оперативно помогли, все замечательно. Потом вы начинаете так думать, ну, зачем я вообще сюда приходил, могли бы без меня обойтись, вот, а еще я тут занозу подцепил, а еще коленку ударил, вообще зря я это все делал, да и не надо было помогать, да у него есть братья, а у него вообще папа много зарабатывает. И начинается накручивание, потому что результат плохой. Вот ты пытался помочь, а не получилось. И в итоге он тебе не друг, а зачем вообще помогать, да не надо никому помогать, надейся только на себя, и накрутил. И точно такая же ситуация, но ты пришел, помог, тебя отблагодарили, потом тебе стол накрыли и так далее, и ты такой, как хорошо, надо всем помогать. Одна и та же ситуация, но в одной ты увидел результат, а в другой результат замылился. И ты начинаешь полностью все переосмысливать и отказываться от помощи, от доверия, от дружбы. Вот где проблема. Ты зависишь от результата, а не от самого действия. Так вот зачастую бывает с людьми, когда они не видят сразу результат, и они начинают отказываться. Нет, я не буду так делать, потому что я даже не представляю, как это сделать. Как можно проявлять верность Богу сейчас? Нет, вот сейчас я должен поступиться, я должен уступить. Ну, мне же там семью кормить, мне же еще что-то делать. Аргументы очень сильные, и человек изменяет себе. Он меняет принципы своей веры. А это ключевой вопрос в конце истории Земли, потому что Господь сказал, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Останутся ли люди, которые сохраняют заповеди и имеют веру Иисуса Христа? Или они все уже отказались, потому что жизнь тяжелая, жизнь сломала? Это сегодня важно нам осуществить. Если у нас есть хоть какой-нибудь духовный опыт, надо его просто повторять. И с каждым разом он будет расти и расти.
7: Даже через силу, даже заставляя себя.
8: Почему бы и нет? Мы все время думаем, что я что-то буду делать доброе, от этого такой комфорт, такая идиллия. Посмотрите на Христа, он делает доброе. Насколько этому легко дается? Как часто он просто вопль поднимал, «О, род лукавый и прелюбодейный, доколе буду терпеть вас?» Он плакал, он скорбел, он смотрел с сожалением. А самую тяжелую миссию, когда надо было умереть, наверное, там никакого удовлетворения не было от совершения этой миссии. Но он почему-то ее сделал. Потому что он сказал, я пришел исполнить волю Отца. Все. Вот это аргумент. Тяжело, нравится, не нравится. Надо исполнить волю Отца. Прояви эту верность. По инерции сохрани путь движения или сохрани стойкость, и ты будешь иметь успех.
7: Зато потом про Христа написано, что на подвиг души своей он смотрит с довольством, когда он завершен. И мы, если пройдем через испытание с Богом, мы тоже будем очень счастливы.
8: Точно такая же судьба.
7: Павел, благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Одно известное высказывание гласит: «В руках невежды лекарство – яд, в руках знающего – и яд лекарства». В чем-то эти слова можно вполне отнести к таким уникальным по своим свойствам продуктам, как орехи. Небезызвестно, что в их использовании нужно соблюдать некоторую осторожность. В то же время обходиться совсем без орехов – значит обвинять себя.
4: Вареники с грецкими орехами. Из одного стакана воды, одного яйца и 0,5 килограмма муки замесить тесто. Для начинки измельчить 50 граммов грецких орехов, 2 луковицы и 1 зубчик чеснока. 1 пучок зелени петрушки мелко нарезать. Соединить орехи, лук, чеснок, 250 грамм окары, 100 граммов творога. Если фарш получается жидким, добавить 1 яйцо. Посолить, добавить специи. По четверти чайной ложки паприки, кориандра, эстрагона и мускатного ореха. Высыпать измельченную петрушку, тщательно перемешать. Тесто тонко раскатать и сформировать вареники. Варить в кипящей подсоленой воде 5-7 минут.
3: У каждого продукта есть свои секреты. О чем вам еще хотелось бы узнать, дорогие друзья? Напишите нам или позвоните. И мы вновь встретимся и будем вновь готовить вместе.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши исследования в области праздников. Откуда, что, где появилось. Сегодня наша речь пойдет о очень знаменитом празднике, который знают все дети. Конечно же, это 1 сентября. Что ж за праздник такой редкостный? Почему 1 сентября называют днем знаний? Сколько можно сегодня знать? И если мы будем смотреть на историю этого возникновения праздника, то обязательно хочется узнать, а когда же все-таки в первый раз начали праздновать этот праздник? Хотя, знаете, об этом дне, дне знаний, особенно в эпоху появления интернета, когда уже каждый школьник, имея возможность выйти в интернет, как бы вроде бы уже и все знает. Но хотелось бы все-таки обратить внимание, а когда началось? И много, кстати, курьезов есть о 1 сентября. Я даже слышал такое, что поздравлять школьника с 1 сентября – это равносильно, как поздравить зайца с началом сезона охоты. Потому что не сильно-то они и рады. А если 31 августа прислушаться к тишине, то можно услышать плач школьников. Но все это, конечно, так, а может и не так. И очень много факторов, влияющих, а почему это так, а почему это не так. Конечно же, 1 сентября. Это очень интересная дата, потому что называется она, этот праздник, Днем Знаний. Что такое знание? Вы знаете, я хочу сказать, что Священное Писание, вообще первая страница Библии, вот грехопадение, первый соблазн, который змей принес до Евы или к Еве, это тоже было связано со знаниями. Он подошел к Еве с вопросом, а правда, что Бог вот так себя повел, что вы не все знаете? Правда, что Он вам не разрешил есть ни от какого дерева в саду? И потом Он же ей говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, вы станете как боги. Интересен получается следующий вопрос. Если человек хочет знать, как много он может знать? Где предел, границы того, что, скажем, мы можем называть знанием? И вообще, до какого времени надо учиться сегодня? Нас очень вдохновляют опыты некоторых зарубежных стран, что там люди даже в 70 лет, 80 лет, они устраиваются на какие-то курсы, записываются, кто-то на права сдает, кто-то учится рисовать, компьютер осваивает, интернет и еще там что-то. Ну, это, конечно, хороший пример, но я бы хотел немножечко коснуться истории появления праздника, потому что 1 сентября в России, да, это зафиксированный день, он является Днем Знаний. Но уже ведутся разговоры о том, чтобы сделать его гибким. Кстати, в Соединенных Штатах Америки День Знаний или начало учебного года у всех штатов по-разному. У нас тоже очень большой климатический разбег и часовые пояса, поэтому, может быть, и у нас когда-то будет нечто такое. Но интересен следующий исторический факт. В 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате начала учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентября. Тогда же была установлена продолжительность учебного года и введены фиксированные каникулы. Очень интересная, кстати, история относительно каникул. Мне понравилось выражение «Если вы хотите в жизни перемен, идите в школу». У вас будет постоянно каждые 45 минут перемен, и вам будет весело. Но, тем не менее, давайте посмотрим еще на некоторые справки. 1 сентября всегда в советских школах было торжественным днем. Главным атрибутом первого учебного дня – праздничная линейка, в которой чествовали первоклассников, потому что они впервые переступают порог школы. И действительно, в этом есть нечто очень такое тонкое и знаменательное, потому что первоклассники, они вот всем своим видом демонстрируют любовь к знаниям. Они именно, у них на лбу, как говорится, написано, что у них все получится, что они не будут бояться, что они смогут. Да, он чего-то не знает. И Очень интересно, когда общаешься с детьми вот этого возраста младшего, они такие воодушевленные, они такие, я еще это не проходил, я еще это не изучала, но мы скоро будем этот материал проходить, я буду это знать, и это я буду знать. Вы знаете, в этом есть нечто, потому что Иисус тоже сказал хорошую фразу: «Будьте как дети». И вот мы смотрим, что действительно ученики приходили в школу, всегда несли цветы своим учителям. Но в 1980 году указом Президиума Верховного Совета уже был учрежден этот День Знаний. А что самое интересное, что было время, что до 1984 года этот день проходил как учебный день. И только потом было принято решение, что в этот день нужно проводить линейку, День мира и так далее, урок мира точнее, и потом уже со 2 сентября идет полноценная учеба. Поэтому сегодня надо сказать, что действительно знания очень важны, потому что если человек практикует свои знания, углубляется в них, то он в нашем уже в серьезном лексиконе называется специалист. Кто такой специалист? Тот, кто знает много, тот, кто пользуется тем, что он знает. И мы во всей своей повседневной жизни хотели бы всегда пересекаться со специалистами. Какой бы сферы это ни касалось, будь то ремонт автомобиля, ремонт сантехники или электроника какая-то, или пошив шторы, мебель, нам везде хочется встретить специалиста. Специалист – это человек, который посвятил себя тому, чтобы углубиться в какие-то знания. Конечно, человеку не дано ему знать все обо всем, но сегодня есть некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание. Ну, посмотрите, книга «Притчи Соломоновых». Очень, кстати, интереснейшая книга, потому что в этой книге собраны мудрости самого мудрого человека на земле, который вообще когда-либо жил. Так о нем сказано, что Господь наделил его мудростью, и такой мудростью, какой не было ни до него, ни после. Следовательно, есть интерес проявить к тому, есть смысл проявить интерес к тому, чтобы почитать, а чему учил Соломон, потому что кто читал книгу «Притчи», вот эту 31 главу, вы увидите, насколько здесь много лаконичных высказываний. Вот я хочу некоторые из них коснуться и прочитать о мудрости. Вот посмотрите. «Притчи Соломона», 1 глава, 1 стих. «Сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, а разумный найдет мудрые советы, чтобы уразуметь притчу и замысловатую речь, и, как здесь дальше написано, слова мудрецов и загадки их». Начало мудрости, вот обратите внимание, начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И мудрый Соломон дальше посчитал важным подчеркнуть еще одну деталь. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если тебя будут склонять грешники, не соглашайся». Вот интересно, мудрость, и вот как она передается, трансформируется. То есть от одной мудрой, скажем, личности, от одной головы к другой, которая принимает эту мудрость. Вы знаете, я хочу сказать, что мудрость – это настолько большая драгоценность, что пообщаться с умным человеком – это всегда большое благословение для человека, для любого человека. Но интересно то, что вот в Новом Завете есть послание святого апостола Иакова. И вы знаете, он здесь так абсолютно просто и без всяких таких как бы подъездов, я бы даже сказал. Он прямо говорит о некоторых важных вещах. Вот смотрите, 5 стих 1 главы. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Ну, если возвратиться к мудрости Соломона, посмотрите, важно не просто знать. Вот отметили день знания, прочитали красивую толстую книгу, да, и вот все, теперь мы это знаем. Но мы понимаем прекрасно, что знания, они тогда приносят пользу, когда они находят свое продолжение, когда ты делишься этими знаниями. Есть даже такое шуточное выражение у преподавателей: «пока тебе объяснял, и сам понял». Но это все, конечно, шутки, но тем не менее мы обращаем внимание на то, что сегодня немножечко изменилось отношение к понятию знания. Сегодня очень много людей считают, что они все знают. Это не только подростковый такой, скажем, вопрос проблемный, да, что подросток может сказать: да мама, да папа. Не зря, наверное, Соломон и в те еще годы была такая же проблема, посчитал важным написать, чтобы человек, как здесь написано, слушал наставления отца и не отвергал завета матери. Потому что, во-первых, ни мать, ни отец не будут всегда, а во-вторых, вот это отношение отца и матери очень-очень важно. Я буквально на днях посетил одну очень серьезную научно-теоретическую конференцию в Южном федеральном университете города Ростова. И мне понравилось выступление некоторых коллег, докладчиков, профессоры там выступали. И обращал внимание один выступающий на то, что сегодня, говорит, большая проблема – научить человека, потому что он, сидя и держа телефон под партой, считает себя намного умнее тебя, который закончил, пусть даже с отличием, ту же академию. И это знать или что-то про что-то узнать, это еще не означает обладать мудростью. А я бы как раз хотел обратить внимание на то, что важно не просто что-то знать, а важно вот то, что ты знаешь, и больше узнавать, углубляться – это потом, чтобы оно переварилось и стало как бы в тебе, ты мог быть носителем вот этой мудрости. Потому что мудрый человек, и, кстати, если вы будете читать книгу «Притчи», а я очень бы хотел, чтобы вы по-новому обратили внимание на книгу «Притчи», начните читать, вы увидите, что никакой гороскоп даже рядом не равняется с этой книгой. Это шедевр мудрости. И вот здесь очень часто будет идти противопоставление или сравнение глупости и мудрости. И поэтому мудрость, которую Бог дает, и, как мы читали, просто и без упрека, без каких бы то ни было, ну, знаете, взысков вот за то, что ты не мудрый, за то, что тебя не хватает, как мы говорим, ума иногда. И вы знаете, иногда люди не хотят что-то у кого-то спрашивать, потому что это подается, как вот умный будет учить глупого. Но видите, как с Богом все не так. К Богу можно как к родителям прийти и сказать: мам, я не знаю, как это, пап, подскажи. То есть он не попрекнет. И это очень важно понимать. Бог хочет научить, а не попрекнуть. И это куда важнее, нежели то, что иногда мы видим в некоторых, скажем, обстоятельствах. Вы знаете, сегодня знания, вообще школа – это система. И есть даже такая шутка, когда однажды мальчик пришел в школу, и учительница говорит, что в школе все должны сидеть тихо, что все должно быть, ну, спокойно. Если у тебя есть вопрос, ты можешь поднять руку, и тогда тебе дадут право сказать, и ты можешь спросить вопрос. И вдруг в этот момент Петя поднимает руку, учительница говорит: у тебя вопрос? Он говорит: да нет, вопроса нет, просто хотел проверить, как система работает. Так вот, система образования, она, конечно же, может быть, так скажем, несовершенна. Но что такое настоящее знание? Где его взять? Где закончить такой институт, чтобы ты по-настоящему мог стать мудрым? Вот оказывается интересно то, что во второй книге притчи Соломон уже говорит так: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то посмотрите, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Здесь очень интересно, в оригинале стоит слово «уразумеешь благоговение Господне и найдешь знание Бога». То есть Бог, который все сотворил, у него все знания, и он начинает детям своим, которые ищут этого знания, он начинает его давать. Вот почему очень много людей могли не закончить никакие институты, не закончить даже школу полноценно, но у них появлялась некая жизненная мудрость в принятии решений, в воспитании детей, в трате средств и прочих вопросах. Ибо написано дальше, посмотрите. «Ибо Господь дает мудрость», что очень важно понять, да? «Он дает мудрость, и из уст его знание и разум он сохраняет для праведных спасения, он щит для ходящих непорочно». Это очень, сильнейшие высказывания относительно мудрости, потому что, наверное, не секрет для каждого из нас, что нам сегодня многим бы хотелось повысить уровень своей мудрости. Как-то раньше, когда мы были молодыми, совсем юными, нам казалось, когда мне будет 30, тогда, конечно, я буду мудрый. А те, кто прожили больше, они говорят, я только в 30 вообще начал что-то понимать. Но вопрос в том, чтобы нам очень важно не поскользнуться и не заявить то, что некоторые люди заявляли еще в библейские времена. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 8 глава. Написано, ибо кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Как это понять? Оказывается, у Господа нет лимита на то, чтобы даровать мудрость своим детям. Поэтому как происходит процесс образования? Вы знаете, я буквально сегодня утром читал одну интересную статью, она называется «Полчаса». Автор, интересно, сделал такое замечание, что все перемены начинаются вот с этого получаса. Когда ты принимаешь решение полчаса в день посвящать какому-то вопросу, если будет постоянство, ты достигнешь огромных высот. Будь то изучение иностранного языка или познание какого-то, скажем, своего уровня понимания в той сфере, в которой ты находишься. Полчаса. Как быстро пролетают полчаса. Наша с вами передача идет почти полчаса. И очень важно, чтобы обратить внимание на самое-самое важное, на самое главное. Так вот, что интересно, что если человек ищет знания и ищет мудрость, и потом делится этими знаниями, то, конечно же, он, обогащается. Вы знаете, есть один интересный еще фактор. Это книга «Екклесиаст». Тот же автор, Соломон, он пишет, что состарился Екклесиаст, 12 глава, 10 стих. И когда он уже был, прожившим года, вот он подводит черту, подводит итог. Давайте мы на это посмотрим. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг, конца не будет. Много читать, утомительно для тела». Кстати, интересно, один мой друг заметил, что раньше, говорит, меня отец ругал за то, что я лежа читаю книжки. Сегодня я, говорит, своим детям разрешаю хоть вниз головой, лишь бы читали. Не читают. Так вот, интересно, он здесь дальше говорит, «И много читать, утомительно для тела». А теперь посмотрите, к какому выводу приходит мудрейший человек на планете. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. Опять же, поправлюсь, в оригинале стоит слово «благоговей перед Богом». Благоговей перед Богом. Заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, получается, что мы можем у Соломона многим вопросам сегодня научиться. Смотрите, Соломон подчеркивает для нас важность того, чтобы слова мудрых, они были как вбитые гвозди. То есть их нужно фиксировать в своей памяти, и важно учиться у мудрых людей. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что первое падение началось с того, что Ева не знала. И ей Бог сказал, ей нужно было верить. Она не верила, а хотела знать. Поэтому сегодня не стыдно верить Богу, потому что Он все знает, наступит день, Он откроет все глубины тайны, скажем, знаний, мироздания, жизни, которая сегодня на земле. Проблема не в том, чтобы сегодня знать, потому что мы же тоже не все можем детям сказать, когда они спрашивают, потому что они просто не могут понять. Я помню, когда, не знаю почему, но мне отложился в памяти этот момент, когда я у папы спрашивал, что такое лимит. Я слышу, что говорит лимит, там лимит, говорит, ну это лимит. Я говорю, папе, объясни, а что такое лимит? И он мне объяснял, я никак не мог сразу понять. Он говорит, ну это вот 100% это лимит. Я думаю, ну как может быть 100% это 100%, может 200%, как понять лимит? И вот прошло время немножечко, знаете, некоторые иллюстрации, и вот подрастая начинаешь понять, а вон оно, что значит лимит. И так будет, конечно, очень много еще знаний, которые Бог не может нам открыть, потому что мы не способны вместить. Но самое важное знание, судьбоносное, это знание Бога. Нигде в Библии вы не найдете понятия, что мы должны любить Бога. И это Он везде от нас требует. Господь везде показывает нам, что мы должны узнавать Бога, познавать Бога, вникать в божество. Конечно, у нас есть для этого Богом отделенный один день в неделю. И четвертая заповедь об этом очень четко говорит, что когда наступает этот день, ты должен отложить все свои дела и заботы. Этот день, когда ты больше узнаешь о Боге. Почему написано, что Адам познал Еву? То есть они стали жить вместе и поженились, да, скажем, условно говоря, стали семьей. И вот это понятие «знать». Вот когда ты живешь с человеком, ты знаешь этого человека. И вот когда мы живем в этой жизни, но с нами живет Господь в нашем доме, в нашем понимании, в нашем сознании, тогда мы начинаем познавать Бога. И кроме всего прочего, посмотрите еще внимательно на то, что сказал Соломон в книге «Притчи». Бог начинает открывать эту мудрость, потому что апостол Павел уже в Новом Завете говорит такие очень важные слова. Он говорит, не мудрое избрал Бог, и дальше говорит, чтобы посрамить мудрое, и не сильное, а немощное избрал Бог, чтобы посрамить сильное. То есть всякий человек, который может взять для себя за правило покориться Господу, принять на себя вот это понятие, что я не знаю чего-то, я могу многого не знать. И Господь в этот момент начинает приоткрывать и давать больше, больше и больше. Поэтому видите, как хорошо, что есть такой день, этот дружественный, наверное, праздник всех детей, которые переступают порог школы. Я вспоминаю, когда однажды один мальчик пришел со школы и грустный был, и мама его спрашивает, почему ты такой грустный? Он говорит, потому что во многой мудрости много печали. Он взял этот где-то выражение, этот библейский текст, применил к себе и бедняга загрустил. Но вы знаете, что для мудрого Писание говорит, знание легко. Что это значит? Это означает, что наступает такой момент в твоей жизни, когда ты становишься человеком постоянно учащимся, когда ты не просто над собой закрываешь эту крышку и говоришь, все, я уже все знаю, мне больше не хочу больше учиться, а когда ты постоянно продолжаешь чему-то учиться. Это очень важно понимать, потому что если человек вот такую философию для себя принимает, то вы знаете, от общения с абсолютно каждым человеком он будет обогащаться. И понять этот вопрос очень несложно, потому что если я бы пообщался с моряком, а у меня была такая возможность, я поговорил с механиком на подводной лодке, человеком, который 15 лет проработал на подводной лодке, и он мне в течение каких-то там 15 минут, он мне рассказал жизнь подводника, он рассказал, как работают механизмы, какие там огромные поршня, метр в диаметре, какие там мощностя, какие винты, что если винт весит 45 тонн, это маленькое, это, точнее, у него даже большая практика была на ледоколах, и вот он мне рассказывал про этот винт, 45 тонн винт, это легкий винт. Вот 75 тонн винт – это уже хороший ледокол, уже помощнее, посерьезней. Вы понимаете, что ты никогда не сможешь прожить жизнью артиста, жизнью фермера, жизнью водителя, жизнью там, учителя и прочих профессий. Но общаясь и обогащаясь опытом этих людей, ты можешь становиться мудрее. Поэтому Не случайно сегодня ожидается, что мы будем делиться знаниями. Наша проблема, что мы не умеем их подавать. Мы их подаем свысока. Очень часто люди вот именно кичатся своими знаниями. А Господь не это хотел, Он это не приветствует. Поэтому Иисус был очень мудрым человеком. И мы видим, когда Ему задавали каверзный вопрос, Он всегда очень мудро отвечал. И есть сегодня большая разница между тем, чтобы быть мудрым и умничать. И это, кстати, очень большая разница, потому что когда человек мудрый, он всегда позаботится о том, о ком он думает. Он всегда подумает, а правильно ли я буду понят. И апостол Павел, когда проповедовал, он настолько хотел, чтобы его слушали, ему верили, что он физически очень много работал. И он зарабатывал этот авторитет. Поэтому хочу сказать, что, вы знаете, никогда не поздно начать учиться. Абсолютно никогда. Мы можем начать учиться уже сегодня. Вот просто начать выделять полчаса. Если человек будет полчаса читать книги, история говорит и подсчитывали, он за год прочитает 24 книги. Это же очень интересно. Ты можешь окунуться в какой-то мир истории, каких-то приключений. А если это серьезная литература, можно Библию прочитать. Кстати, сегодня подсчитано уже неоднократно. Чтобы прочитать Библию полностью, я, кстати, стараюсь каждый год прочитывать Библию от начала до конца. Я сейчас читаю по приложению в мобильном телефоне, и получается, что я могу прочитать. Вот в этом году я уже завершаю почти, мне еще немножко надо догнать. Ветхий Завет один раз, Новый Завет два раза. Нужно всего лишь 71 час для того, чтобы прочитать эту книгу. То есть это вдумчиво, это спокойно, это так, чтобы у тебя что-то отложилось в твоем сознании. Поэтому у Бога мудрость безграничная. У Него все знания. И можно сказать, что сегодня ты знаешь что-то, а проходит немножко времени, и люди говорят, уже это больше так никто не делает, уже пришло что-то новое, уже новые технологии. И мы как бы даже где-то сами себе позволили перестать учиться, потому что когда мы как бы учимся, говорим, а смысл, я сейчас буду учиться, а потом оно все изменится. И поэтому я хочу всем пожелать вот этих добрых знаний, настоящей мудрости от Бога, чтобы каждый человек мог, зайдя, как сказал Иисус, закрыть за собой дверь и за закрытой дверью попросить у Бога мудрости. И Он даст в любом возрасте, потому что в каждом возрасте нужна своя мудрость, чтобы каждый был мудрый по годам. И поверьте, как говорит Писание, Бог даст просто и без упреков. Я желаю всем добра, счастья и мудрости. Успехов!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все в

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о замечательном французском ученом по имени Луи Пастер. Луи Пастер родился 27 декабря 1822 года. Он был сыном отставного французского солдата, владельца небольшого кожевенного завода в местечке Доль. В 1825 году, то есть когда Луи было 3 года, семья Пастеров переселилась в город Арбуа. В детстве Луи увлекался рисованием, был отличным учеником. Когда Пастеру исполнилось 9 лет, бешеный волк покусал 7 человек. Маленький Луи видел, как кузнец прижигал раскаленным железом рану одного из пострадавших и слышал его раздирающие души крики. Но это не помогло покусанному. Через несколько дней он умер, как и все остальные. Этот случай произвел на мальчика потрясающее впечатление. Пастер с успехом закончил обучение сначала в колледже в Арбуа, а затем в Безансоне. Карьера педагога привлекала Пастера. Ему нравилось учить, и он очень рано, еще до получения специального образования, был назначен помощником учителя. Но судьба Луи резко изменилась, когда он открыл для себя химию. Пастер посвятил свою жизнь химии и увлекательным опытам. Окончив колледж в Безансоне со степенью бакалавра, он поступил в 1843 году в высшую нормальную школу. Луи особенно увлекся химией и физикой. Закончив школу, Пастер сдал экзамены на звание доцента физических наук, а спустя год защитил докторскую диссертацию. Пастер уже приобрел известность своими исследованиями в области строения кристаллов уже в то время. Он открыл причину неодинакового влияния луча поляризованного света на кристаллы органических веществ. В том же 1848 году Пастер стал адъюнкт-профессором физики в Дижоне. Через 3 месяца он занимает новую должность адъюнкт-профессора химии в Страсбурге. В 1854 году его назначают деканом факультета естественных наук в Лилле. Пастер заметил, что асимметрические кристаллы встречаются в веществах, образующихся при брожении, и в 1857 году доказал, что брожение – это не химический процесс, как принято было тогда думать, а биологическое явление, являющееся результатом жизнедеятельности микроскопических организмов – дрожжевых грибков. Пастер нашел, что существуют организмы, которые могут жить без кислорода. Они называются анаэробными. В 1864 году Пастер приступил к изучению вопроса возникновения болезни вин. Он обнаружил, что микроорганизмы, открытые 2 века назад голландским шлифовальщиком стекол Антони Левенгуком, являются причиной порчи продуктов. Результатом его исследования явилась монография, в которой Пастер показал, что болезни вина вызываются различными микроорганизмами, причем каждая болезнь имеет особого возбудителя. Для уничтожения вредных организованных ферментов он предложил прогревать вино при температуре 50-60 градусов. Этот метод получил название пастеризации. Спустя несколько лет Луи Пастер доказал, что гибель шелковичных червей, угрожавшая разорением всей шелкопрядной промышленности Франции, тоже вызвана бактериями, и что достаточно отсортировать под микроскопом зараженные яйца шелкопряда, чтобы ликвидировать эпидемию. Пастер считал, что микробы, ко всему прочему, являются еще и возбудителями болезней. Сенсационные открытия немецкого ученого Коха доказали, что Пастер был прав. Пастер пошел дальше. Он решил бороться с микробами. Серия его многочисленных опытов была посвящена изучению микробов сибирской язвы, от эпидемии, которой в то время страдали французские скотоводы. Он обнаружил, что животные, раз перенесшие эту страшную болезнь и сумевшие ее перебороть, больше не подвержены опасности заболевания. Оно приобретает иммунитет к микробам сибирской язвы. Следующий шаг заключался в том, чтобы научиться вводить животным ослабленные болезнетворные бактерии, которые вызывают легкую, несмертельную форму болезни. У животного, перенесшего такую легкую болезнь, вырабатывается устойчивый искусственный иммунитет, и настоящая сибирская язва больше ему не страшна. Это был первый шаг в истории вакцинации. Итак, начав с разгадки болезни вина и пива, ученый всю свою дальнейшую жизнь посвятил изучению микроорганизмов и поискам средств борьбы с возбудителями опасных заразных болезней животных и человека. Поскольку работы Пастера обнаружили ошибочность распространенного в медицине того времени взгляда, по которому любые болезни возникают либо внутри организма, либо под влиянием испорченного воздуха, миазмы, он столкнулся с ожесточенным сопротивлением своим идеям. В 1880 году Пастер нашел способ предохранения от заразных заболеваний введением ослабленных возбудителей, который оказался применимым ко многим инфекционным болезням. Чтобы доказать правильность своего открытия, в 1881 году Пастер произвел массовый публичный опыт. Он ввел нескольким десяткам овец и коров микробы сибирской язвы. Половине подопытных животных Пастер предварительно ввел свою вакцину. На второй день все невакцинированные животные погибли от сибирской язвы, а все вакцинированные не заболели и остались живы. Этот опыт, протекавший на глазах у многочисленных свидетелей, был триумфом ученого. Пастер разработал способ прививок против бешенства, употребляя для этого особым образом высушенный мозг зараженных бешенством кроликов. И вот 6 июля 1885 года он впервые успешно испробовал вакцину на человеке. На помощь ему пришел случай. В его парижскую лабораторию приехала убитая горем мать с 9-летним сыном, покусанным бешеной собакой. Мальчика звали Джозеф Майстер. Она умоляла Луи спасти сына, и Пастер решился. Впервые 6 июня 1885 года была сделана прививка вакцины против бешенства человеку. Мальчик не заболел. Это был окончательный триумф Луи Пастера. С этого времени многие лаборатории Франции и всего мира стали приготовлять прививку против бешенства. Возбудитель бешенства, хотя и невидимый, был побежден. Это положило начало новой эре в борьбе с инфекционными заболеваниями. Луи Пастер распорядился, чтобы на его могильной плите после его смерти была оставлена всего одна фраза. «Благодаря Луи Пастеру Иосиф Майстер выжил. Жизнь его была сохранена». Открытие Луи Пастера поставили точку в споре о том, возможно ли самозарождение. Он является основоположником так называемого биогенетического закона, согласно которому живое возможно только от живого. Жизнь может происходить только уже от существующей жизни. Этим он очень много сделал для так называемой креационистской науки, которая утверждает, что изначально появление жизни во Вселенной было принесено к нам живым существом, Создателем.
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие интересуются, почему прокаженный просил Иисуса Христа очистить его, а не просто исцелить. Это очень важный момент, и необходимо понимать мышление иудеев, верующих людей, потому что не просто нужно было получить исцеление от болезни, нужно было именно получить от Господа очищение или прощение грехов. В чем здесь проблема, в чем здесь сложность? Дело в том, что всякая болезнь воспринималась в иудаизме как наказание от Бога, как какое-то вот проклятие, завета. Дело в том, что еще в Торе описано проклятие, завета, если народ будет непослушен Господу, то придут на него всякие бедствия, болезни, трудности, голод. И вот болезни в том числе, в том числе. И выработалось у них такое понимание, что если человек заболел, значит, он в чем-то согрешил, в чем-то он нарушил завет с Богом, виноват в чем-то, и поэтому он болеет. То есть Бог должен его сначала простить, очистить, так сказать, от грехов его. Восстановить отношения с Богом нужно было этому человеку. И вот это подразумевает очищение. Очищение от грехов, очищение от нарушения завета, а не просто получить как бы, ну вот, физическое исцеление, дать здоровье. Именно с этим вопросом подходят однажды к Иисусу его ученики, апостолы, когда Иисус совершает одно из чудес, и они спрашивают, а кто виноват, что вот этот человек, вот он вот таким вот родился, больным, кто виноват? Кто согрешил, он или родители его, да? Что вот человек родился слепым. Но Иисус отвечает, никто не виноват. Ни он, ни родители его, никто не виноват. Но это для того, чтобы явилась слава Божия, чтобы было совершено вот это вот чудо и прославился Сын Божий. То есть, таким образом мы видим неправильность понимания вот в то время, в иудаизме, неправильность понимания вот этого вот всякая болезнь – это как будто вот наказание от Бога или проклятие завета. Но такова была установка. Была установка, что те, кто болен, те, кто беден, они, значит, в чем-то Богу не угодили. Они как-то нарушили завет. Ну и, естественно, чтобы получить исцеление, чтобы Бог дал исцеление, сначала нужно восстановить отношения с Богом. А те же, кто, у кого все хорошо с Господом, все отношения прекрасны, Бог их благословляет, Бог их любит, заботится о них и дает богатство. Вот как раз против этого Иисус тоже возражает, что богатым трудно войти в Царствие Божие, несмотря на то, что вроде бы кажется богатство благословение завета. Благословение верности Богу. Но нет, не все так просто. Поэтому, нуждаясь в исцелении, человек просит Иисуса Христа очистить его. И вот это очень важный момент, когда Иисус однажды исцеляет расслабленного, он тоже сначала говорит ему, «Прощаются тебе грехи твои». Очень важно было человеку понять, что Бог его простил, что Бог принимает его. Бог восстановил с ним завет, восстановил с ним отношения. Мы этот момент упускаем, потому что мыслим в других категориях. Вот болезнь – это просто вопрос здоровья, да. Но они мыслили по-другому в рамках завета. И поэтому вот из-за своего такого мышления, из-за такой своей вот как бы обусловленности, зависимости вот в этом вопросе, понимании этого вопроса, связанного именно с верностью Богу, возникали трудности. Трудности принятия мытарей, грешников, всех тех, которые ведут неправедный образ жизни. Но Иисус Христос приходит и показывает, что Он прощает, что он очищает, что Бог прощает и принимает всех грешников. И поэтому очень часто мы видим исцеление, случаи исцеления сопровождаются

0: города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива, острого желания закурить, происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает, положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получилось что-то важное. Здорово! Однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать впоследствии, стимуляция закончится и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу, расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый, помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучшее, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас: за все благодарите. Есть хороший библейский стих: «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова: «Успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это!» Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть!

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: С мудрыми другами вместе и там, в богославной святыне, благорогих быков и овец густорунных находит. Воркот нестройный голубок, сидящего там же менялу, видит он вместе сём за стойкой корыстолюбивой. Зрит и толпу густую на скамьях торголюбивых, лишь торговли и ждущую. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Очень часто на картинах великих мастеров Христос изображен каким-то слабым, пассивным и в некоторой степени даже женственным. Пытаясь изобразить такие внутренние качества характера Христа, как доброта, милосердие, сострадание, художники зачастую забывали, что Иисус был прежде всего мужчиной, а значит и обладал такими мужскими качествами, как сила, твердость и мужество. Не знаю, как вам, а мне не хватает на таких картинах изображения мужской сути, мужского характера, которым, несомненно, обладал Иисус из Назарета. И в отличие от великих мастеров, евангелист Иоанн восполнил мою потребность видеть во Христе прежде всего мужчину.
3: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
2: Как вы думаете, мог ли слабый, пассивный, женственный Христос сделать бич из веревок, опрокинуть столы и выгнать всех из храма? Лично я думаю, что не мог. И более того, великие мастера, художники, они упускают из виду и другую деталь, ведь Христос был сыном плотника. Да, нам мало известно о его детстве, отрочестве, молодости. И тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что до 30 лет он не лежал на кровати и не бездельничал. Он продолжал плотницкое дело своего земного отца Иосифа. Он трудился на благо своей семьи. Это сегодня в плотницких и столярных мастерских много полезных инструментов, которые облегчают труд. Электрические рубанки и дрели, стамески и циркулярные пилы. В древности все было гораздо сложнее, требовалось гораздо больше сил, чтобы обработать кусок дерева. Мозоли, занозы, опилки, стружка и запах свежего дерева – все это было и в жизни Иисуса.

И мне кажется, именно благодаря тому, что Христос работал плотником, мы можем смело говорить о нем как о физически сильном человеке. До 30 лет в плотницкой мастерской он строил храм тела своего, а когда закончил строительство, то явил себя миру.

Христос вовсе не был слабым, пассивным и тем более женственным. Просто художники, которые изобразили его таковым, скорее всего, забыли о его плотницком прошлом.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Дорогие друзья, мы снова в этом уютном гараже, где замечательные люди и горячие беседы. Сегодня с нами Милена, Вика, Даник и меня зовут Дмитрий. Тема, которую мы сегодня разберем, она необычная и называется она «8 марта».
4: Я чувствую себя особенно 8 марта. Вот просто за то, что я женщина, мне дарит подарки. Это так прекрасно. Ты едешь в автобусе 8 марта, тебе уступает место, потому что сегодня ваш праздник, женщина, садитесь.
3: Мне тоже нравится 8 марта. Мне кажется, что в этот день все женщины и девушки более адекватны, чем все остальные. Во всяком случае, их реакция.
4: Потому что их любят в этот день, да?
3: Такая агрессивная.
5: А женщина просто цвести, радоваться жизни, и из-за этого будет и мужчина радоваться.
3: День, которого боятся мужчины, да? Или чего хотят женщины? Ну, на самом деле, я даже теряюсь, о чем мы будем с вами говорить. Но вначале хочу, вот, чтобы мы свое мнение просто к этому празднику высказали. Как вы чувствуете себя 8 марта? Что вам нравится, что вам не нравится? Ну и просто.
4: Я чувствую себя особенно 8 марта. Вот просто за то, что я женщина, мне дарят подарки. Это так прекрасно. Ты едешь в автобусе 8 марта, тебе уступает место, потому что сегодня ваш праздник, женщина, садитесь, пожалуйста. Тебе там могут подарить цветочек какой-нибудь, просто потому что это твой день. Это, ну, мне прикольно, мне классно.
3: Отлично, спасибо.
6: У меня, если честно, вообще как-то нет ярких воспоминаний с этого праздника. Он как-то проходит обычно
3: ровно,
6: незаметно, если честно.
5: Ну, вообще во всех коллективах, в которые мы работали, участвовали и как бы находились, всегда девочек очень много, будь то школа, будь то какие-то кружки, будь то еще какие-то спектакли, что-то такое. И было классно не скидываться на подарки, а именно что-то приготовить для девочек, чтобы сделать им приятно.
4: Своими руками. Вот.
5: Ну, какое-то представление, что-то еще. И это всегда вдохновляло на то, что ты что-то придумал необычное. Ну и, конечно же, это в первую очередь твои близкие, это мама, да, это твои родные, твои любимые, которые рядом. Просто сказать еще раз спасибо, что вы есть, что...
3: То есть тебе, Даник, нравится праздник?
5: Да, но не финансово. Финансово это, конечно, сложно. Прям очень.
6: Всех девушек поздравить.
5: Да, пока ты всех поздравил, ты такой же.
3: Понятно, когда всех. Мне тоже нравится 8 марта. Мне кажется, что в этот день все женщины и девушки более адекватны, чем все остальные. Во всяком случае, их реакция.
4: Потому что их любят в этот день, да?
3: Такая агрессивная. Поэтому да здравствует 8 марта. Ну хорошо. Давайте попробуем обратиться к исторической справке. Вик, я хочу тебя попросить, чтобы ты могла нам зачитать вообще, откуда к нам это чудо прилетело.
7: Минутку. По официальной версии, праздник связан с маршем пустых кастрюль, который состоялся 8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Одна из самых известных деятельниц немецкого и международного социалистического и женского движения Клара Цеткин вошла в историю 20 века не только как активная коммунистка, но и как женщина-реформатор, сыгравшая немаловажную роль в становлении европейского движения за права женщин. Именно ее часто называют женщиной, которая основала праздник 8 марта. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта.
3: Получается, что истоки этого праздника не такие уж и радужные, то есть в каком смысле? То есть связаны с целой философией, там, скажем, да, в которой просуществовал мир, может быть, большую часть своего существования. Это как бы то, что женщина не является таким же членом общества, например, как и мужчин, с теми же правами.
5: Ущемление,
3: да? Ущемление прав женщин. Что у женщины те же права, что у женщины те же, ну, та же ценность, равноправие, как и у мужчины, да? Если мы посмотрим на существование мира, на его историю, то мы видим, что в последних тысячелетиях было, ну, как сказать, доминировала вот идея именно, да, ущемление прав женщин. А вот праздник 8 марта связан с тем, что как бы такой переломный момент или в результате этого он появился. Грустно становится, да? Нет?
4: Нет.
3: Нет? Почему?
6: Все же хорошо.
4: Вообще, мы на истории изучали то, что женщины подняли бунт, потому что больше всего, ну или не больше всего, они хотели голосовать, по-моему, ну как бы... Они хотели свое право голоса, потому что все решали мужчины.
3: Они
4: не хотели просто вот... Знаете, до сих пор ведь существуют такие страны, в которых женщин без спроса, без их разрешения, без их согласия выдают замуж за человека, которого родители выбрали, выбрали родственники. Это ненормально. А раньше такое было повсюду, не в некоторых странах. И вот если бы сейчас не было такого праздника и не было бы у нас равных прав, если бы меня вот так вот отдали, я бы вообще, наверное, не знаю... Я бы страдала и убежала куда-нибудь в лес.
3: Ну а почему так получилось исторически, что женщин часто притесняли?
4: Слабый пол. Женщины создали после мужчины. Может быть, поэтому.
6: Хороший вопрос, кстати. Я не знаю, почему так сложилось. Может быть, ну испокон веков как-то так идет, что женщина должна сидеть дома, там воспитывать детей, а мужчины все решают.
5: Ну так раньше, потому что, наверное, так и было. Если... Когда еще не было технологий, как же жили? Это
4: мужчина-добытчик.
5: Да. То есть, что поймал там на охоте, что собрал какие-то ягоды, то и этим питаешься. А женщина дома готовит, получается, или за детьми ухаживает. Это сейчас, слава богу, у нас, ну, не нужно нам беспокоиться, как физически добыть еду, как физически себя защитить. Мы можем двигаться там совершенно в различных направлениях. И как бы возможно, что... Как бы время пришло, и поэтому вот уже не нужно.
3: То есть быт, так скажем, быт, действительность создали другие условия.
5: Да, что он стал проще, и не нужно столько сил на это
3: как бы, тратить. Другие условия жизни дают женщинам возможность сегодня по-другому реализовываться в этом мире. Да?
5: Да.
3: Так может быть, это вообще проблема, не связанная там с правами, или, так скажем, не с правами, а с равноправием. Может быть, равноправие мужчины и женщины было всегда?
4: Может
3: просто
4: быть,
3: были
4: на неофициальном
3: роли.
4: Уровне.
3: Да, конечно, я уж так утрирую. Естественно, из истории мы видим, что было по-другому. Но если мы сегодня возвращаемся к нашему времени, да? Ну, а вообще, действительно ли так? Что с библейской точки зрения по вопросу равноправия? Равна ли женщина в правах с мужчиной? Одинаково ли они ценны? Да вот было озвучено, что женщина была сотворена после мужчины. Есть такая точка зрения, что Библия говорит о том, что женщина должна, ну, подчиняться мужу в браке, там как-то. Вот как вот с этим быть? Это равноправные личности или нет?
6: Ну, когда мы читаем Библию, если, наверное, невнимательно и не вдаваться как-то именно духовно, не пытаться понять ту истину, которую говорит Библия, то можно действительно посчитать, что Бог сказал, что вот женщина должна подчиняться беспрекословно мужу. Но идея, мне кажется, в другом. Идея вот в этом сотрудничестве очень тесном, и что каждый выполняет свою роль. Да, муж глава, но женщина шея. Она должна, ну, направлять. Как бы,
3: это тоже в Библии написано?
6: Додумала. Вот, ну, нет, у них должно быть очень, ну, хорошее взаимопонимание, и даже пусть муж и глава, но женщина, она все равно наравне с ним стоит.
4: Не так, что равноправие именно в том плане, что вот он советуется с ней, а не так, что вот я решил, что мы будем клеить обои оранжевые, и все, мне без разницы, что ты хочешь розовое. Это уже не равноправие, это уже ненормально. А когда он с ней посоветовался, и он привел аргументы, почему оранжевый будет лучше, чем розовый. И женщина такая, логически думает.